0: Рассказ «Певцы» читает Владимир Сушков.
1: Небольшое сельцо Колотовка, принадлежащее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав, прозванный в околотке Стрыганихой, настоящее имя ее осталось неизвестным, а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется разрытый, размытый по самой середине улицы и пуще реки. Через реку можно, по крайней мере, навести мост, разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускается по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтым, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать. А между тем, всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку. Они ездят туда охотно и часто. У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается, узкой трещиной, стоит небольшая четыреугольная избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу. И в зимние вечера, освещенные изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка. Это избушка «Кабак», прозванный «Притынным». Притынным называется всякое место, куда охотно сходится, всякое приютное место, примечание автора. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иванович. Целовальник – сиделец, продавец вина в кабаке. Николай Иванович – некогда стройный, кудрявый, румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками. Уже более 20 лет проживает в Колотовке. Николай Иванович – человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла. Ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский. В трудных случаях он мог бы подать неглупый совет. Но как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне. И разве только отдаленными, словно без всякого намерения, произнесенными намеками, наводит своих посетителей, и то любимых им посетителей, на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека. В лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре, в кожевенном, в песнях и в плясках. Красный товар – старинное выражение ткани, мануфактура. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку. Пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за очищенным. Знает все, что делается на 100 верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известное, чего не подозревает самый проницательный Становой. «Знай себе», — помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают. Штатский генерал Шерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Штатский генерал – гражданский чиновник, равный по своему чину военному генералу. Николай Иванович – человек со влиянием. Он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего и так далее. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним. Нет, он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается. И деньги у нее под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся. Она их не любит. Выгоды от них мало, а шуму много. Молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Ивановича еще малы. В первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей. Весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят. Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой подымался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея. Парило и пекло неотступно. Воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия. Одни воробьи не горевали, и, распуша перышки, еще яростнее прежнего, чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучами носились над зелеными коноплянниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко. В Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики за неимением ключей и колодцев пьют какую-то жидкую грязцу из пруда. Но кто же назовет это отвратительное пойло водой? Я хотел спросить у Николая Ивановича, стакан пива или квасу? Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища. Но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд с каймой из полувысохшей грязи и сбитой на бок плотины, возле которой на мелко истоптанной пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жары, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпением наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда же пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится в ребятишках, изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них оторвалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались. Как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушаком. Фризовая шинель из грубой ворсистой ткани, вроде байки. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить. «Иди же, иди!» — залепетал он с усилием, поднимая густые брови. «Иди, моргач, иди! Экой ты, братец! Ползешь, право слово! Это нехорошо, братец, тут ждут тебя, а ты вот ползешь. Иди!» «Ну, иду, иду!» — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек, низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав. Чуйка — старинная мужская одежда, длинный суконный кафтан, армяк. Высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос острый и длинный нахально выдвигался вперед, как руль. «Иду, любезный», — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения. «Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет?» «Зачем я тебя зову?» — возразил сукаризный человек во фризовой шинели. «Экой ты, моргач, чудной братец! Тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем?» «А ждут тебя все люди добрые. Турок Яшка, да дикий барин, дырячик Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились. А смуху пиво поставили, кто кого одолеет, лучше споет. То есть, понимаешь?» «Яшка петь будет», — с живостью проговорил человек, прозванный моргачом. «И ты не врешь, обалдуй?» «Я не вру», — с достоинством отвечала обалдуй. «А ты брешешь. Стал быть, будет петь, коли об заклад побился. Божья коровка ты этакая, плут ты этакой, моргач!» «Ну, пойдем, простота!» — возразил моргач. «Ну, поцелуй же меня, по крайней мере, душа ты моя!» — залепетала балдуй, широко раскрыв объятия. «Вишь, езоп изнеженный!» — презрительно ответил моргач, отталкивая его локтем, и оба нагнувшись, вошли в низенькую дверь. Езоп изнеженный, Эзоп, 6 век до нашей эры, древнегреческий баснописец. В рассказе Тургенева моргач употребляет это имя как бранное слово, не зная его происхождения. Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке Турке, как о лучшем певце в околотке. И вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение. Вероятно, немногие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки. Но наш брат-охотник куда ни заходит. Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которой никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке над широким дубовым столом проделано большое продольное отверстие. На этом столе или стойке продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две или три пустые бочки, угловой стол.
0: Радиозвезда. Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Певцы».
1: Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится. Когда я вошел в притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество. За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович в пестрой ситцевой рубахе и с ленивой усмешкой на пухлых щеках наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую. А за ним в углу возле окна виднелась его востроглазая жена. Посреди комнаты стоял Яшка Турок, худой и стройный человек лет 23, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые выразительные губы, все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении, мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке. Да, у него и точно была лихорадка. Та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет 40, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого со свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ерма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами. Старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким Барином. Прямо против него на лавке под образами сидел соперник Яшки, рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина, лет 30, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутый вокруг горла. Плисовый воротник, сделанный из плиса хлопчатобумажной ворсистой ткани, сходный по своей выделке с бархатом. В противоположном углу направо от двери сидел за столом какой-то мужичок в узко изношенной свитке с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек. И, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты. Все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно. И чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог. Мой приход, я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича. Но, увидев, что он поклонился мне как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок возле мужичка в изорванной свите. «Ну что же!» — возопил вдруг обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. «Чего еще ждать? Начинать так начинать, а, Яша?» «Начинать, начинать!» — одобрительно подхватил Николай Иванович. «Начнем, пожалуй?» — хладнокровной, самоуверенной улыбочкой промолвил Рядчик. «Я готов». «Я готов», — с волнением произнес Яков. «Ну, начинайте, ребятки, начинайте», — пропищал Моргач. Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал. Рядчик даже не приподнялся с лавки. Все словно ждал чего-то. «Начинай!» — угрюмо и резко проговорил дикий барин. Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся. «А кому начать?» — спросил он слегка изменившимся голосом у дикого барина, который все продолжал стоять неподвижно посреди комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар. «Тебе, тебе, Рядчик!» — залепетала балдой. «Тебе, братец!» Дикий барин посмотрел на него из-под лобья. А балдой слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк. «Жеребий кинуть!» — с расстановкой произнес дикий барин. «Да осьмуху на стойку!» Николай Иванович нагнулся, достал, кряхтя с полу, осьмуху и поставил ее на стол. Дикий барин глянул на Якова и промолвил. «Ну?» Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, высыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. А балдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком. Яков кинул в него свой грош, рядчик свой. «Тебе выбирать», — проговорил дикий барин, обратившись к Моргачу. Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать. Мгновенно воцарилась глубокая тишина. Гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам дикий барин прищурился. Мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчика в грош. Все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам. «Ведь я ж говорил, что тебе!» — воскликнула балдуй. «Я ведь говорил!» «Ну-ну, не циркой!» — презрительно заметил дикий барин. «Циркают ястребы, когда они чего-нибудь испугаются», — примечание автора. «Начинай!» — продолжал он, качнув головой на рядчика. «Какую же мне песню петь?» — спросил рядчик, приходя в волнение. «Какую хочешь», — отвечал Моргач. «Какую вздумается, ту и пой». «Конечно, какую хочешь», — прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь. Да только пой хорошо. А мы уж потом решим по совести. Разумеется, по совести, подхватила Балдуй и полизал край пустого стакана. Дайте, братцы, откашляться маленько, заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана. Ну-ну, не прохлаждайся, начинай, решил дикий барин и потупился. Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в притынном кабачке. О других я собрал сведения впоследствии. Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов, но никто во всем околотке не звал его иначе, как Обалдуем. И он сам величал себя тем же прозвищем. Так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, весьма встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой, дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились, и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалования, находил, однако, средства каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать. Отроду не сказал не только умного, даже путного слова. Все латошил, да врал, что не попало. Прямой обалдуй. Латошить – бойко, но бестолково болтать, молоть языком. И между тем, ни одной попойки на 40 верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями. Так уж к нему привыкли и переносили его присутствие, как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один дикий барин. Моргач нисколько не походил на обалдуя. К нему тоже шло название моргача, хотя он глазами не моргал более других людей. Известное дело, русский народ на прозвище «мастер». Несмотря на мое старание выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня и, вероятно, для многих других, темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни. Бежал с веренной ему тройкой лошадей, пропадал целый год, и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и в течение нескольких лет, примерным поведением, загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Бакша или бахча, поле, засеянное арбузами, дынями, тыквами, огурцами и другими бахчевыми культурами. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый. Это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен, в то же время предприимчив, как лисица.

более проницательных и умных глаз, как его крошечные лукавые гляделки. Орловцы называют глаза гляделками, так же, как рот едалом. Примечание автора. Они никогда не смотрят просто, все высматривают да подсматривают.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Певцы». Читает Владимир Сушков.
2: Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело. Кажется, тут ему и голову сломить. Смотришь, все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает, и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. А моргачонок в отца вышел. Уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на заваленках и толкуя меж собой в летние вечера. И все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова. Об Якове Турке и Рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе художник во всех смыслах этого слова, а по званию черпальщик на бумажной фабрике у купца. Что же касается Дорядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о диком барине стоит поговорить несколько поподробнее. Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, сбитнем, как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем. И странное дело, его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить, с первого раза, к какому сословию принадлежал этот Геркулес. Геркулес или Геракл в древнегреческой мифологии великий герой, прославившийся своей физической силой. Он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина, псаря и драчуна. Он был уж точно сам по себе. Подьячий в допетровской Руси писец в приказной канцелярии, помощник дьяка, позднее бытовое название мелких чиновников, тоже что приказный. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд. Поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе. Но ничего положительного об этом не знали. Да и от кого было узнавать-то? Не от него же самого. Не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет. Он никаким ремеслом не занимался, никому не ездил, не знался почти ни с кем. А деньги у него водились. Правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, в нем вообще не было ничего скромного.

0: Ученого, но тихо. Он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий барин, так его прозвали, настоящее же его имя было Перевлесов, пользовался огромным влиянием во всей округе. Ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил, ему покорялись. Сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного. Казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя, и все, до чего не коснуться. Я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной природной свирепости и такого же врожденного благородства, смесь, которую я не встречал ни в ком другом. Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Фальцет – особый способ пения. В мужском голосе петь фальцетом значит петь значительно более высоким голосом, напоминающим женский голос. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и вилял этим голосом, как юлой, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием. Умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, занесистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они бы много доставили удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование. Это был русский лирический тенор. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить, сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные восклицания, были следующие. «Распашу я, молода-молоденька, землицы маленько, я посею, молода-молоденька, цветика аленька». Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении. И недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях, ему недоставало поддержки хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого дикого барина, обалдой не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдой с моргачом начали в полголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. «Лихо! Забирай, шельмец! Забирай! Вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накалывай еще, собака ты этакая, пес! Погуби, Ирод, твою душу!» и прочее. Ирод в первом веке до нашей эры, царь Иудеи, жестокий самовластный тиран. Имя Ирода приобрело в народе бранный смысл. Николай Иванович из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. А Балдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком. А у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один дикий барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места. Но взгляд его, устремленный нарядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уже такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. А Балдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными костлявыми руками. На жирном лице Николая Ивановича выступила краска, и он словно помолодел. Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец! Молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Ах, хорошо, черт побери, хорошо!» И с решительностью плюнул в сторону. «Но брат потешил!» — кричала Балдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий. «Потешил! Нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю! Осьмуха твоя! Яшки, до тебя далеко! Уж я тебе говорю, далеко! А ты мне верь!» И он снова прижал рядчика к своей груди. «Да пусти же его, пусти, неотвязная!» С досадой заговорил моргач. «Дай ему присесть на лавку, то, вишь, он устал». «Экой ты фофан, братец, право фофан! Что пристал, словно банный лист?» Фофан — нерасторопный человек, простофиля, дурачок. «Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью», — возразила Балдуй и подошел к стойке. «На твой счет, брат!» — прибавил он, обращаясь к рядчику. Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо. А Балдуй с торопливой жадностью выпил стакан и по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно озабоченный вид.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Певцы».
0: «Хорошо поешь, брат, хорошо», — ласково заметил Николай Иванович. «А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей. Посмотрим, кто кого, посмотрим». «А хорошо поет рядчик, ей-богу, хорошо». «Очень хорошо», — заметила Николая Ивановичева жена и с улыбкой поглядела на Якова. «Хорошо-га», — повторил в полголоса мой сосед. «А, заворотень полеха!» — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. «Полеха, полеха! Га, бади, поляй! Заворотень! Зачем пожаловал заворотень?» — кричал он сквозь смех. Полехами называются обитатели Южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Волховского и Жиздинского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, в нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. Полехи прибавляют почти каждому слову восклицание «га» и «баде», «поняй» вместо «погоняй». Примечание автора. «Зачем пожаловал заворотень?» — кричал он сквозь смех. Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос дикого барина. «Да что же это за несносное животное такое?» — произнес он, скрипнув зубами. «Я ничего», — забормотала балдуй, — «я ничего, я так». «Ну, хорошо, молчать же», — возразил дикий барин. «Яков, начинай». Яков взялся рукой за горло. «Что, брат, того что-то? Не знаю, право, что-то того». «Ну, полно, не робей, стыдись. Чего вертишься? Пой, как Бог тебе велит». И дикий барин потупился, выжидая. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха проступило невольное легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого, глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним быстро замирающим колебанием, за вторым третий, и понемногу разгорячась и расширяясь, полилась заунывная песня. Ни одна в ополе дороженька пролегала. Пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным. Но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась, Яковом, видимо, овладевало упоение. Он уже не робел, он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером во время отлива на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. И я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся. Жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся, а Балдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой. И по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился. Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его. «Яша!» — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты! Твоя! Ты выиграл!» — произнес он, наконец, с трудом и бросился вон из комнаты. Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарование. Все вдруг заговорили шумно, радостно, а Балдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями. Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться. Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива.
1: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева, цикл «Записки охотника», рассказ «Певцы». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Росавиация отменила запрет на полеты в 13 аэропортов Юга России. Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов. Авиакомпании подают обновленный план рейсов. Временные пока ограничения сохраняются в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Владикавказе и Грозном. Аэропорты приостанавливали работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга в Ростове-на-Дону. Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг в 5 приграничных областях. Превышение естественного гаммафона не зафиксировано. Лесной пожар площадью свыше 1000 гектаров распространяется из-за сильного ветра. Ранее в МАГАТЭ предупреждали о рисках повышения радиации из-за повреждения саркофага Чернобыльской станции после военной активности в январе. 2200 иранских рабочих уже вернулись на строительную площадку атомной электростанции «Бушер», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Основные работы сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока. Обстановка на площадке спокойная, численность персонала постепенно растет. Корпорация готова оперативно вернуть российских специалистов, как только исчезнут риски возобновления конфликта. Ассоциация банков России предложила включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белый список Минцифры. Представители организации направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В перечень, по их мнению, должно войти интернет-банкинг, мобильные приложения и платежные сервисы. Ранее Минцифра предупредила о временном ограничении мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в столичном регионе 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дню Победы, прошла в Женеве. Участники шествия исполнили песни военных лет, а генеральному консулу России в Женеве Игорю Попову передали частицы вечного огня, собранные в специальную лампу. Дипломат отметил, что День Победы имеет особое значение для россиян по всему миру.
2: «Бессмертный полк» второй год проводится на открытой площадке, на городской площадке. Это очень важно. Мы исходим из того, что праздник это общий. Но, конечно, он имеет особое значение для наших соотечественников, которые проживают в Женеве, в кантоне. Это событие, оно не потеряло своего значения. И очень важно не только для России, а для всех стран, которые входили в Советский Союз, для наших союзников по антинацистской коалиции.
1: Акция «Бессмертный полк» уже прошла в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Панаме. Помимо этого, 9 мая мероприятия проведут в Исландии и Британии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
3: Натурщица, убийца. Глава первая. Таинственная незнакомка. Художник Джон Мелвилл жил на 58-й авеню в доме 72 в Нью-Йорке. Около 15 лет тому назад он получил известность, выставив на одной из нью-йоркских экспозиций картины, за которой был удостоен золотой медали. Он снимал квартиру у добродушной старушки мисс Аггор. Мастерская располагалась на самом верхнем этаже и имела большие стеклянные окна, выходившие во двор. Рядом с мастерской находилась спальня, и, кроме того, в его распоряжении была еще одна комната на первом этаже. Других жильцов в доме не было, и мисс Аггор в свое время сдала ему помещение только потому, что в приобретенном ею доме была мастерская для художника. Мисс Аггор имела все основания быть довольной своим жильцом. Очень симпатичный, скромный и нетребовательный человек, и даже популярность не испортила его, не сделала тщеславным. Джон Мелвилл, правда, нередко развлекался вне дома, но, в общем, вел степенный образ жизни. Отношения с хозяйкой были весьма дружественными. Он любил ее почти как родную мать. Ежедневно она заходила к нему в мастерскую, радовалась его успехам и была в курсе всех его дел. Они обедали, а иногда и ужинали вместе. У молодого художника не было секретов от хозяйки, за исключением одного. В течение последнего месяца в мастерской Джона Мелвилла иногда стала появляться какая-то женщина в шляпе с густой вуалью. Когда она звонила в дверь, художник всегда сам спускался вниз и открывал ей. Потом они быстро поднимались в мастерскую, и Мелвилл запирал дверь на ключ. Мисс Агор несколько раз мельком видела незнакомку и заметила, что та одевалась очень изящно. Но имени ее она не знала. Лица незнакомки мисс Агор не могла разглядеть, поскольку оно всегда было закрыто вуалью. Хозяйка, конечно, не преминула спросить художника, кто это такая, но он ответил весьма уклончиво, а когда мисс Агор повторила свой вопрос, сказал, что это натурщица. Прежде она была богата, а теперь вынуждена зарабатывать позированием и поставила условие никому не называть ее имени, так как не хочет быть узнанной. Мисс Агор поверила всему, что сказал Мелвилл, и прониклась сочувствием к незнакомке, которая стала появляться после этого разговора довольно часто. Но хозяйка тщетно пыталась увидеть в мастерской художника картину, для которой позировала незнакомка. В смежной комнате стоял огромный шкаф, где молодой художник хранил свои незаконченные творения, но он был всегда закрыт. Мисс Агор очень хотелось увидеть картину с изображением незнакомки, но она не осмеливалась просить художника об этом, пока Мелвилл как-то в разговоре не заметил, что покажет ее, но после завершения, и при условии, что она никому о ней не скажет. В течение всего лета натурщица приходила к Джону Мелвиллу 3 раза в неделю. Настала осень, а картина все еще не была готова. Как-то утром, когда художник сидел с мисс Агур за завтраком, она сказала ему: «Мистер Мелвилл, раньше вы работали более интенсивно. Я часто поражалась тому, как быстро вы пишете ваши вещи, но теперь вы работаете уже целое лето, и эта женщина продолжает ходить к вам позировать. Неужели картина еще не закончена?»
4: «Нет». Коротко ответил он, потребуется еще некоторое время. Художник казался недовольным, и, по-видимому, ему не понравилось, что мисс Агор завела разговор о таинственной натурщице. Помолчав немного, он сердито проговорил: «Я бы охотно уничтожил эту картину». Старушка широко открыла глаза. «Почему же? Разве вы не удовлетворены вашей работой?»
5: «Работой-то я доволен, но не натурщицей».
4: «Я заметила, что в последнее время вы стали бледны и задумчивы. Неужели из-за натурщицы? Может быть, вы в нее влюбились?»
3: В ответ Джон Мелвилл лишь махнул рукой. Позвонили в дверь. Пришел один из богатых нью-йоркских банкиров, не раз бывавший у Мелвилла. Он поднялся с художником в мастерскую и отобрал несколько картин, заплатив за них большую сумму. Джон Мелвилл уже мог запрашивать высокие цены, поскольку пользовался известностью. В тот день он работал мало, вечером куда-то ушел, но вскоре вернулся. В последнее время он постоянно был не в духе. На другое утро Джон Мелвилл проснулся рано. За завтраком мисс Агур заметила, что он чем-то сильно расстроен. Около 10 часов раздался звонок. Судя по тому, как художник заторопился вниз, старушка поняла, что пришла таинственная натурщица. Мисс Агур поспешила к двери, но они уже поднялись в мастерскую, и хозяйке опять не удалось разглядеть лица незнакомки. Дверь мастерской закрылась, щелкнул замок. Мисс Агор, вздохнув, стала убирать со стола. «Чувствую, что это знакомство не приведет мистера Мелвилла к добру», — бормотала она. «Мне кажется, эта женщина принесет ему несчастье. Только бы он поскорее закончил свою картину». Потом она взяла шитье и села к окну. Но работа не спорилась, ее мысли были в мастерской. Мисс Агор понятия не имела, в каком виде позирует художнику незнакомка, есть ли на ней вообще какой-либо костюм. Она опустила руки на колени и вспоминала минувшее лето, в конце которого между ней и Джоном Мелвиллом постепенно возникло отчуждение. Прежних откровенных бесед не стало, и художник уже не обращался к мисс Агор со своими сокровенными мыслями, что ее очень огорчало. У мисс Агор не было близких, все родственники или умерли, или проживали далеко, поэтому сердечное отношение к ней молодого художника искренне радовало ее. А теперь все изменилось. И она понимала, что виной этому таинственная натурщица. Когда художник сообщил мисс Агур, что натурщица так скромна, что не хочет показывать своего лица и называть своего имени, она осталась очень довольна этим объяснением. Но теперь она чувствовала, что здесь что-то не так. Сидя у окна, хозяйка провела в раздумьях около часа. Иногда, напрягая слух, она пыталась услышать, что происходит наверху. Ей никогда не приходило в голову подслушивать у двери мастерской, поскольку это было неприлично, а она ни разу не слышала голоса незнакомки. Лишь однажды, когда та пробегала по лестнице, вдруг раздался ее серебристый смех.
4: Мисс Сагур насторожилась. Дверь мастерской отворилась и тут же захлопнулась. Потом кто-то осторожно повернул ключ, и на лестнице раздались торопливые шаги. Подойдя к двери, она увидела проходившую мимо ее комнаты незнакомку. «Сегодня сеанс уже закончен?» — не удержалась мисс Агур от вопроса. «Да». «Вы, кажется, заперли ключом дверь, но ведь мистер Мелвилл остался в мастерской». Ответа она не услышала. Незнакомка быстро спустилась в переднюю и выбежала на улицу, сильно хлопнув парадной дверью. Мисс Агур замерла в недоумении. Вдруг ее сердце сильно забилось от нахлынувшего страха. По-видимому, что-то случилось. Может быть, между ними произошла ссора? Ведь незнакомка находилась в сильном волнении. Почему она повернула ключ в двери мастерской? Там же остался художник. Как и почему она не позволила ему выйти вслед за ней? Хозяйка решила серьезно поговорить с молодым художником и убедить его в необходимости порвать знакомство с этой женщиной. Она стала медленно подниматься в мастерскую. Ее тело точно налилось свинцом. Какой-то необъяснимый, безотчетный ужас сжимал горло. Мисс Агур, наконец, добралась до мастерской. Постояв немного перед дверью, постучала, затем нажала на ручку. Дверь была заперта. Она хотела открыть ее, но увидела, что ключа в замке нет. Неужели незнакомка взяла его с собой? Или же художник сам закрылся и вынул ключ? Она вновь постучала и громко позвала: «Мистер Мелвилл, откройте, пожалуйста!» Ответа она не дождалась. Из мастерской не доносилось ни единого звука. Мисс Агур посмотрела в замочную скважину, но смогла увидеть лишь небольшую часть мастерской. «Здесь определенно что-то случилось», — вырвалось у нее. «Надо вызвать полицию». Она еще раз постучала в дверь и позвала художника, но ответа опять не услышала. Тогда мисс Агур спустилась вниз и, недолго думая, выбежала на улицу. Она окликнула проходившего мимо полицейского, изъявившего готовность помочь ей. Он тотчас вызвал слесаря, проживавшего неподалеку, который, захватив свои отмычки, направился к мастерской. Пока слесарь взламывал дверь, мисс Агур вся дрожала. Она предчувствовала, что случилось ужасное, и не ошиблась. Когда, наконец, замок поддался и слесарь распахнул дверь, все одновременно вскрикнули, увидев потрясающую картину. Около большого окна стоял мольберт с неоконченным портретом женщины в древнегреческом одеянии, лицо которой было вырезано. У мольберта лежал молодой художник Джон Мелвилл. В его спине торчал кинжал, пронзивший сердце. Кровь, струившаяся через правое плечо, растекалась по ковру, а потом стекала на пол, образовывая лужу. В правой руке несчастный художник держал кисть. Рядом с ним валялась палитра. Очевидно, он не ожидал нападения сзади. Мисс Агур при виде трупа лишилась чувств, и полицейский едва успел подхватить ее. Он посадил мисс Агур в кресло и обратился к слесарю. «Я должен сообщить об этом в полицию. Останьтесь пока здесь, но ни к чему не притрагивайтесь». Слесарь согласно кивнул головой, и полицейский ушел. Вскоре появился инспектор МакКоннелл в сопровождении нескольких подчиненных и врача. Весть об убийстве известного художника Джона Мелвилла быстро распространилась по всему Нью-Йорку.
0: Радио «Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
4: Глава вторая. Пинкертон на месте происшествия. Происшествие показалось инспектору МакКоннеллу столь странным, что он решил вызвать знаменитого сыщика Ната Пинкертона. И тот не замедлил явиться, зная, что инспектор обращается к нему лишь в случаях интересной и трудной работы. «Слава богу, что вы пришли!» — воскликнул инспектор. «Теперь это загадочное преступление будет раскрыто». «Труп обнаружили именно в таком положении?» — спросил Пинкертон, сердечно поздоровавшись с инспектором. «Да, я не трогал его до вашего прихода». Сыщик молча взглянул на труп, а потом стал внимательно рассматривать картину. МакКоннелл все это время не проронил ни слова. Составив суждение о происшедшем, Пинкертон сказал: «Этого человека убила именно та женщина, которая ему позировала. Она же и вырезала изображение лица, чтобы затруднить расследование». «Так оно и есть, мистер Пинкертон», — отозвался МакКоннелл. «Почти все лето она появлялась здесь 3 раза в неделю в качестве натурщицы. Она всегда приходила, прикрывая лицо вуалью, чтобы мисс Агур, хозяйка дома, не увидела его. Джон Мелвилл сказал, что эта женщина прежде жила в богатстве, а теперь стыдится зарабатывать себе на пропитание в качестве натурщицы и потому носит густую вуаль. Ее имени он не назвал». Нат Пинкертон прежде всего отправился к мисс Агур. которая отказалась подняться в мастерскую, так как не могла видеть труп молодого художника. Ведь она любила Джона Мелвилла почти как сына. Она рассказала сыщику все, что знала, упомянув также о том, что художник в последнее время часто бывал расстроен и грустен, но ни разу не пожаловался ей. «Вы никогда не видели лица незнакомки?»
6: «Никогда. Я пыталась заглянуть ей в лицо, но вуаль всегда была так густа, что можно было различить лишь его овал.
4: Не приходилось ли вам встречать ее на улице, по дороге к вашему дому?»
6: «Приходилось. Она появлялась всегда из западной части города и всегда шла очень быстро».
4: «Приезжала она когда-нибудь в карете?»
6: «Нет, всегда шла пешком».
4: «Меняла ли одежду?»
6: «Нет, неизменно была в одной и той же».
4: «Опишите мне ее подробно».
6: Натурщица носила длинное легкое пальто с черной кружевной оборкой. Оно плотно облегало ее фигуру и выглядело очень дорогим. А на голове всегда была черная шляпа со страусовыми перьями.
4: «В ее одежде вам ничего не бросилось в глаза?»
6: «Нет, ничего». «Как она вела себя?» «По улице шла очень гордо, вид у нее был высокомерный. В первое время я ей симпатизировала, поверив, что несчастная женщина действительно вынуждена в силу обстоятельств сама зарабатывать себе на жизнь, но вскоре поняла, что это не так».
4: «Вы никогда не слышали ее голоса?»
6: «Один раз мне удалось услышать ее серебристый смех, и еще сегодня утром, когда я спросила, окончен ли сеанс, она произнесла «да».
4: Когда Нат Пинкертон вернулся в мастерскую, инспектор спросил его: «Ну что, показания хозяйки весьма скудны, не правда ли?» Сыщик покачал головой. «Я так не считаю», — ответил он. «Я сделал из слов мисс Саггор довольно много важных выводов».
7: «Неужели? Каких же?»
4: «Прежде всего, что натурщица — очень хитрая женщина. Она приходила сюда, чтобы ограбить художника. Но ведь она ничего не украла». «Думаю, что вы ошибаетесь. Мисс Саггор сообщила мне, между прочим, что вчера к Джону Мелвиллу заходил богатый банкир и за весьма большую сумму приобрел несколько картин. Я уверен, что у художника не осталось ни гроша».
6: «Но ведь Джон Мелвилл мог не держать денег в мастерской, а спрятать их в каком-нибудь укромном уголке другой комнаты», — возразил МакКоннелл.
4: «Посмотрим. Но я сомневаюсь в успехе наших поисков», — заявил Пинкертон. «Натурщица, по-видимому, только и выжидала подходящего случая.
6: Вы настаиваете на том, что она все лето ходила сюда только за тем, чтобы при удобном случае ограбить художника?»
4: «Именно».
7: «Но почему же она медлила? Почему не ограбила его раньше?»
4: «Да потому что выжидала момент, когда у Джона Мелвилла на руках появится крупная сумма. Он хранил все свои сбережения в банке и брал оттуда лишь понемногу на текущие расходы, а с мелочью она и не думала связываться».
6: «Расчетливость удивительная, ничего не скажешь. Но почему Мелвилл, работая так долго над последней картиной, даже не закончил ее? Мисс Саггор говорила мне, что те картины, которые принесли ему славу, были написаны им гораздо быстрее».
4: «Объяснение очень простое. Он был влюблен в эту женщину».
6: «Пожалуй, что так.
4: Даже наверняка. Она сумела поймать его в свои сети и, вероятно, все время болтала с ним, отрывая от работы.
6: Конечно, хитро придумано. Но если она очень практична и сообразительна, то могла ведь женить его на себе. Перед ней открывалось блестящее будущее, станет она женой знаменитого художника».
4: «Вероятно, что-то мешало ей поступить так. Возможно, ее прошлое было запятнано.
7: А если бы она решилась выйти замуж, то ей пришлось бы покаяться.
4: В данной ситуации она сначала разжалобила художника. Потом он влюбился в нее, и в итоге все завершилось для него катастрофой».
6: «Ужасно, ужасно», — проговорил инспектор. «У меня сердце сжимается при мысли о том, что погиб талант. Этот художник создал бы еще очень много прекрасных картин».
4: «Да, действительно ужасно. А теперь я хочу обыскать мастерскую. Может быть, удастся найти то, что поможет выяснить личность преступницы». Пинкертон опустился на колени и стал внимательно осматривать труп, но ничего особенного не обнаружил. Потом он посмотрел на кинжал, торчавший в спине убитого. Это был старый, довольно дорогой кинжал с позолоченной рукояткой и хорошо отточенным лезвием, как бы специально приготовленным для убийства. Со слов мисс Агур было известно, что кинжал не принадлежал художнику, он вообще не держал никакого оружия, поэтому можно было предположить, что его принесла незнакомка. Пинкертон уже решил отправить труп в морг, но вспомнил о карманах пиджака художника. В них он обнаружил переплетенный в серый холст блокнот с эскизами. Осмотр мастерской не дал никаких полезных для расследования результатов. В углу лежал костюм натурщицы, он был скомкан, и на нем Пинкертон заметил несколько пятен крови. Этот костюм, по словам мисс Агур, принадлежал художнику, который купил его несколько лет тому назад для работы над какой-то другой картиной. Закончив обыск, Нат Пинкертон попросил мисс Агур подняться наверх. Она в страхе переступила порог мастерской, место ужасной драмы. «Незнакомка бывала только здесь?» — спросил он.
8: «Да».
4: «Вы, наверное, знаете, бывала ли она в комнате Джона Мелвилла, расположенной на первом этаже?»
8: «Нет, это я знаю точно. Когда она приходила, я всегда была дома».
4: «Не обратили ли вы внимания на походку незнакомки? У нее легкая походка?»
8: «Да, очень. Я не раз поражалась ее чрезвычайно легкой, плавной походке».
4: «Она носила ботиночки на резиновой подошве, без каблуков», — уверенно сказал Нат Пинкертон.
7: «Вот как?» — воскликнул МакКоннелл. «Откуда вы знаете?»
4: «Об этом нетрудно догадаться», — ответил Пинкертон. «Художник много курил, а пепел сбрасывал на пол. На нем и остались отпечатки обуви этой женщины. Они довольно отчетливо видны, если присмотреться внимательно».
7: «И все же я не понимаю. Она ведь носила дорогую и изящную одежду. Грубые ботиночки никак не соответствовали ее платью».
4: «Да почему же? Есть очень дорогая обувь такой модели. Но что нам дают отпечатки ее обуви? Видите ли, я полагаю, что они дают ключ к разгадке ее настоящей профессии», — ответил сыщик.
7: «Как так?»
4: «Мне кажется, она выступает на сцене кафе Шантана в качестве эквилибристки или чего-то в этом роде».
7: «Пожалуй, это возможно. Подобные артистки всегда носят такие ботиночки», — согласился МакКоннелл.
4: «Ну вот. А так как женщина, не имеющая ничего общего со сценой, не станет носить их, то становится ясно, чем занималась преступница в то время, когда она не позировала художнику».
8: «Совершенно верно», — возбужденно воскликнул инспектор. «Это уже большой шаг вперед в нашем расследовании».
4: Джон Мелвилл решительно не подозревал ничего дурного. Он работал над картиной, пока она надевала древнегреческий костюм, а потом эта женщина подкралась сзади и нанесла ему смертельный удар.
8: Но все же, по-видимому, в последнее время он кое-что стал замечать в ее поведении. Иначе бы не грустил так.
4: По всей вероятности, она наговорила ему много неприятного, чем сильно расстроила его. Но об этом мы узнаем подробно, когда она будет сидеть за решеткой. МакКоннелл, волнуясь, ходил по комнате. «Очень печально, что картина пострадала», — проворчал он.
8: «Если бы у этой женщины не возникла коварная мысль вырезать изображение лица на холсте, мы наверняка очень скоро смогли бы поймать ее.
4: Вряд ли есть эскизы к картине, ведь художник старательно оберегал натурщицу от посторонних глаз». Нат Пинкертон, улыбнувшись, сел в кресло и вынул из кармана блокнот с эскизами.
7: «Однако не забывайте, мистер МакКоннелл, что черты лица любимой женщины преследуют мужчину всюду. Я уверен, что Джон Мелвилл любил натурщицу и постоянно думал о ней. Таким образом, какие бы женские головки художник ни рисовал, он невольно видел натурщицу перед собой».
4: Нат Пинкертон открыл блокнот. Там были наброски больших картин и несколько эскизов с изображением женских головок.
7: «Вот, посмотрите, мистер МакКоннелл», — воскликнул знаменитый сыщик, — «все они почти одинаковы, в лицах проглядывают схожие черты. Я готов пойти на какое угодно пари, что это черты лица преступницы. Они наверняка помогут нам опознать убийцу. Вот взгляните сюда, вы видите эскиз с изображением гречанки, приносящей жертву Зевсу. Возможно, что у преступницы такая же высокая прическа, да и линии вы.

0: но вели они себя крайне вызывающе, с сознанием превосходства над всеми остальными посетителями трактира. Были среди них несколько человек в простой одежде, завсегдатаев театра Тедерса. Элеонора Таллан пригласила на свое торжество и таких. Она сидела во главе стола. На ней было серое манто, а под ним виднелось трико для вечернего выступления. Предполагалось, что пиршество продлится до начала представления. Элеонора обладала своеобразной красотой. Боб сразу узнал ее, благодаря эскизу Джона Мелвилла. Когда молодой сыщик появился, раздались возмущенные крики. «Это еще кто? Что ему нужно? Эй, хозяин, откуда взялся этот новичок?» Боб не спеша подошел к бару и спросил хозяина трактира. «Эй, Маклан, имею ли я право войти сюда и попросить виски?»
1: «Несомненно».
0: «Отлично. В таком случае скажи им, чтобы не орали. Ведь я их не трогаю». Один из завсегдатаев трактира, Сэм Баркер, здоровенный малый, подбежал к нему и заревел.
1: «Что такое? Ты хочешь, чтобы мы молчали? Прикуси свой язык, а не то...»
0: Он замахнулся рукой, но Боб с поразительной ловкостью ударил его кулаком в подбородок, так что Сэм упал, опрокинув при этом несколько стульев. Воцарилась мертвая тишина. Но Сэм Баркер был настолько сильным, что смог подняться и вынуть нож. Причем проделал он все это с диким ревом. «Отдай нож!» — крикнул Боб и, подскочив к своему противнику, быстрым движением выхватил оружие. Увидев, что Сэм собирается вновь вступить в драку, Боб спокойно произнес: «Советую тебе сесть на место и вести себя тихо, иначе я серьезно проучу тебя». Молодой сыщик подошел к стойке и выпил виски. Сэм Баркер так испугался, что всю его агрессивность как рукой сняло. Элеонора, сверкая глазами, следила за происходящим. Когда драка кончилась, она позвала Боба: «Подойдите сюда, молодой человек. Будьте моим гостем. Вы молодец. Повеселитесь же с нами». Будь на месте Боба Нат Пинкертон, он бы непременно заподозрил Элеонору в хитрости и стал ждать проявления какого-нибудь коварства с ее стороны. Нат Пинкертон, согласившись сесть за стол, был бы начеку. А Боб, приняв приглашение, забыл об осторожности. Ему хотелось услышать о себе приятное, и потому он быстро сел рядом с Элеонорой. Она похлопала его по плечу и сказала: «Вот такие, как ты, мне нравятся. Можешь пойти со мной в театр, денег за билет с тебя не возьмут».
1: «Весьма рад»,
0: — ответил Боб, сделав вид, что влюбился в артистку. «Мне очень повезло. На, пей. Я хочу оказать тебе честь, которой сегодня не удостоился никто. Пей из моей стопки». Присутствующие еще не пришли в себя после недавней драки. Некоторые, приняв сторону пострадавшего, по-видимому, настроились наказать Боба за его дерзость. А тут еще Элеонора так явно стала оказывать ему знаки внимания, что еще больше настроила многих против Боба. Раздался гул недовольства, но так как пирушка оплачивалась Элеонорой, то смельчаков начинать с ней ссору не оказалось. Но когда Боб взял из ее рук стопку, Сэм Баркер опять вскочил. «Не смей!» — заревел он вне себя от ярости. «Я убью тебя, если ты будешь пить из ее стопки!» Элеонора властно крикнула: «Сиди смирно, Сэм Баркер! Мой новый друг будет пить из моей стопки, и никто не посмеет помешать ему!» А Боб тоже заявил: «Да, я буду пить из стопки Элеоноры. Пусть попробует кто-нибудь помешать мне в этом!» Баркер дико заревел, когда Боб опрокинул стопку. Он отодвинул стул и хотел броситься на него. Но тут произошло неожиданное. Боб стал падать, теряя сознание. Однако он успел сообразить, что попался в ловушку и что артистка чем-то отравила его. Глухо застонав, он упал, лишившись чувств. Элеонора громко расхохоталась и крикнула Баркеру: «Теперь ты доволен?» Сэм Баркер подошел к Бобу, пнул его ногой и спросил, что с ним, он умер? «Нет», — сказала Элеонора, — «только лишился чувств». Наблюдая за ним, я почти сразу поняла, что он сыщик. А этих проныр я терпеть не могу. Вот почему я дала ему этот напиток. Теперь он беспомощен и находится в моей власти, и я его так просто не выпущу». Послышался общий гул одобрения. Никто из присутствующих не мог похвастаться чистой совестью и благородством, поэтому шутка, сыгранная Элеонорой, всем чрезвычайно понравилась. «Действительно ли он сыщик?» — спросил кто-то. «Выверни его карманы», — приказала Элеонора Сэму Баркеру. Тот опустился на колени и стал вытаскивать все, что было в них. Под торжествующие вопли всей компании он достал два револьвера, карманный фонарик, связку отмычек, хорошо отточенный ножичек, наручники и другие предметы, являющиеся обычной принадлежностью сыщиков. Иного уже не требовалось, чтобы понять, кто такой Боб. Вдруг Сэм Баркер неожиданно вытащил из кармана сыщика

0: какой-то снимок, и Элеонора быстро взяла его и вздрогнула, узнав на нем себя. Не было никаких сомнений, что сыщик разыскивал именно ее. На лице Элеоноры появилось жестокое выражение, глаза засверкали, она сжала кулаки и что-то прошипела сквозь зубы. «Что с ним делать дальше?» — раздался вопрос.
1: «Я вынесу его отсюда», — отозвался Сэм Баркер. «Оставлю на каком-нибудь пустыре, пусть там и приходит в себя. Вряд ли он вспомнит, что с ним произошло. А если и вспомнит, то ничего не сможет сделать, так как не найдет ни одного свидетеля».
0: Почти все одобрили этот план. Никто не хотел, чтобы Бобу нанесли более серьезный вред. Но тут заговорила Элеонора.
2: «Нет, я требую другого. Вы должны его связать и вставить кляп. Потом засунуть в мешок в таком положении, чтобы никто не смог догадаться, что в этом мешке, и отнести его в мою уборную. Я с ним хочу серьезно поговорить и свести счеты, как только он придет в себя».
1: «Это, пожалуй, приведет к неприятностям», — возразил кто-то.
2: «Глупости. Если вы не выдадите меня, никто об этом не узнает».
1: «Конечно, не выдадим».
2: «Ну так вот, за работу. Я получу огромное удовольствие от беседы с этим пронырой. Тот, кто мне поможет, получит $5». Все бросились к Бобу. За 5 минут молодого сыщика связали, заткнули ему рот большим платком, а потом завернули его в толстую парусину и обмотали веревками. Получился большой бесформенный куль. Двое подняли его и потащили. И когда они шли по улице, никто из прохожих не догадывался, что находится в этом большом куле. В театре Тедерса его бросили на пол в уборной Элеоноры, находившейся за сценой. Каждый из участников пирушки дал ей твердое обещание никому не рассказывать о происшествии в трактире, после чего преступница осталась наедине с сыщиком.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
1: Глава 4. Прерванное представление. Нат Пинкертон целый день провел в поисках женщины, изображенной на эскизах художника. Он вернулся домой около 8 вечера и нашел телеграмму Боба. Нат Пинкертон, конечно, немедленно отправился в театр Тедерса в костюме матроса, поскольку знал, что там бывают моряки. Рассмотрев у входных дверей афиши, Пинкертон увидел снимок артистки Элеоноры Талант и убедился в ее сходстве с натурщицей. Немного покачиваясь, развалистой походкой, он вначале прошел в помещение, где находился бар. У стойки он увидел двух артистов, уже хвативших через край. Нат Пинкертон потребовал виски и, потягивая его с безразличным видом, стал внимательно слушать, что они говорят. Один из артистов, атлет, работавший с тяжелыми гирями, сказал: «Я многое отдал бы, если бы мог посмотреть, что Элеонора с ним сделает». «Это может стоить тебе весьма дорого», — ответил другой. «Она на чеку. Раньше окончания представления она вряд ли предпримет что-либо. Я уверен, что она не будет с ним церемониться».
2: «Этот легавый должен получить по заслугам», — ответил атлет.
1: Артисты говорили шепотом, но Нат Пинкертон слышал каждое слово и делал соответствующие выводы. Он был уверен, что Боб не преминул бы дать о себе знать, если бы имел такую возможность. Вероятно, с ним случилось что-то серьезное, если он этого не сделал. Однако о том, где может находиться Боб, безусловно, попавший в сети артистки-преступницы, Пинкертон мог только догадываться. Он решил пробраться за кулисы и разыскать Элеонору Талант. Пинкертон понял из разговора артистов, что Элеонора не собиралась расправляться со своим пленником во время представления. Она решила это сделать позже, а значит, Боб где-то здесь. Пройти за кулисы было нелегко, поскольку посторонним лицам вход туда был, безусловно, воспрещен. Сцена театра была небольшой, поэтому пробраться через нее, так чтобы никто из артистов и рабочих не заметил, было довольно трудно. Нат Пинкертон, заранее все хорошо продумав, принял необходимые меры предосторожности. Прежде чем войти в здание театра, он попросил своего помощника Моррисона незаметно встать у дверей. Кроме того, на улице находились полицейские, которые по установленному сигналу должны были прийти сыщику на помощь. Моррисон появился в театре чуть раньше Ната Пинкертона. Зал был полон, ни единого свободного места. Уже прошли первые номера представления, когда Нат Пинкертон стал медленно продвигаться между столиками к сцене. Добравшись до окна, открытого для проветривания зала от табачного дыма, он остановился. Правее занавеса сыщик увидел дверь, которая вела лестница в несколько ступенек. Пинкертон понял, что здесь он не сможет незаметно пройти за кулисы, поскольку рядом с дверью стоял пожарный, а напротив окна за столиком сидели несколько моряков. Сыщик внимательно посмотрел на открытое окно и решил, воспользовавшись им, незаметно исчезнуть из зала, а потом через другое окно пробраться за кулисы. Нат Пинкертон сел на подоконник и выглянул наружу. Он находился около одной из деревянных колонн, поддерживающих галерею. Зал во время представления едва освещался, и никто не заметил сидевшего на подоконнике матроса. Сыщик осторожно распахнул пошире окно и незаметно вылез, оказавшись в каком-то маленьком дворике. Он огляделся и не обнаружил ворот. Видимо, это было всего лишь пространство между строениями. В траве валялись битые стекла, пустые жестянки и прочий мусор, выброшенный из окон. Нат Пинкертон посмотрел на здание театра. Там, где находилась сцена, из небольших окон струился свет. Нат Пинкертон решил вскарабкаться к ним. Здесь его никто не мог заметить. Он прикрепил к ногам железные шипы, а поскольку кирпичная стена была ветхой и рыхлой, взобраться по ней не составляло труда, и вскоре он был у цели. Таким образом, он добрался до нижних окон на высоте 5 метров. Заглянув в одно из них, сыщик увидел закулисное помещение, в котором находились люди. Чтобы его не заметили, он быстро отпрянул от окна. Стало быть, здесь нельзя пробраться за кулисы. Нат Пинкертон тихо продвинулся к другому окну, расположенному несколько правее и чуть выше. Работа была не из легких. Хотя ногами сыщик упирался крепко, но руками не за что было уцепиться, и он чуть не сорвался. Наконец, Нат Пинкертон достиг другого окна, которое было распахнуто, заглянул в него и едва не вскрикнул. Он увидел артистку Элеонору Талант. Эта красавица стояла посередине своей уборной в одном трико, предназначенном для сцены, и со злорадной улыбкой смотрела на лежавший в углу большой куль, из которого торчала голова Боба Руланда. Нат Пинкертон застыл в недоумении, но, быстро опомнившись, стал наблюдать за происходящим в уборной Элеоноры. Артистке и в голову не могло прийти, что за окном кто-то есть. Элеонора приблизилась к Бобу и вынула кляп. «Ну что?» — спросила она. «Пришли в себя?» «Как видите», — ответил Боб. Глаза его бегали по сторонам, поэтому он быстро заметил Пинкертона, старательно подававшего ему знаки. Увидев своего начальника, Боб расхохотался и сказал: «Что за глупые шутки, мисс Таллан? С какой целью вы меня так крепко связали и превратили в куль? Может быть, решили сыграть со мной какой-нибудь номер на сцене?» Она сверкнула глазами и спросила: «Вы сыщик?»
3: «Да, ну и что?»
1: «И вы преследуете меня? Почему вы задаете такие вопросы? Разве за вами нет никакой вины? Я нашла у вас копию эскиза с изображением женщины, похожей на меня. И поэтому вы решили, что я вас преследую? Преклоняюсь перед вашей необыкновенной догадливостью, мисс Таллан». Элеонора побледнела и воскликнула: «Я с вами не намерена шутить. Если вы думаете, что вам удастся улизнуть, то вы сильно ошибаетесь».
3: «Я не только думаю так, но твердо убежден в этом», — ответил Боб.
1: «Вы, наверное, считаете, что у меня не хватит смелости уничтожить своего врага? Ошибаетесь».
3: Боб презрительно улыбнулся. «Будьте добры, объясните, как вы укокошите меня?» — спросил он.
1: «Очень просто. На вашу шею я надену петлю и буду ее затягивать, пока вы не задохнетесь. Потом куль, в котором вы находитесь, уберут отсюда и бросят в реку, привязав к нему тяжелый груз».
3: «Недурно», — отозвался Боб, — «но только вам не удастся это сделать. Впрочем, интересно узнать, почему вы не хотите использовать ваше привычное оружие — кинжал? Ведь несчастного художника Джона Мелвилла вы убили именно им».
1: Она стала бледной, как полотно, но быстро взяла себя в руки, бросилась к Бобу и начала трясти его. «С чего вы взяли? Как вы смеете утверждать это?» — закричала она.
3: «Я знаю это точно», — ответил он. «Вы, между прочим, совершили очень жестокое убийство. Какая подлость! Подкрасться к художнику сзади, когда он творит, и вонзить в его спину кинжал!»
1: «Молчать!» — крикнула она вне себя от ярости. «Теперь я тем более с вами должна покончить. И никто не сможет помешать этому. Через несколько минут мой выход на сцену, но когда я вернусь, настанет ваш смертный час. Приготовьтесь к этому».
3: «Хорошо», — безразлично ответил молодой сыщик. «Но разрешите вас спросить, Элеонора, не случалось ли вам когда-нибудь ошибаться в своих расчетах? Ни разу?»
1: «Смею заверить вас, что теперь вы ошибаетесь».
3: Она недоуменно посмотрела на него, а потом расхохоталась.
1: «Вы, видимо, решили запугать меня, но это вам не удастся сделать. Я не дам вам ни малейшей возможности уйти отсюда. Меня трудно запугать, сколько бы вы ни угрожали».
3: «Но все же сознайтесь, что вы убили молодого художника». Она помолчала немного, потом лицо ее исказилось, и она, злорадно улыбаясь, сказала:
1: «Да, да, я его убила, пронзила кинжалом, и нисколько не жалею об этом. Но вы единственный человек, которому я призналась в этом, и скоро умолкнете навсегда, и никто не узнает, что я убила его».
3: «Вы сущий дьявол!» — воскликнул Боб. «А куда вы спрятали вырезанный вами кусок холста с изображением лица женщины, похожей на вас?»
1: Элеонора показала на свои ботиночки, они были без каблука, на резиновой подошве, потом прибавила: «Этот кусочек холста я сожгу сегодня же ночью».
3: В этот момент раздался резкий звонок, вызывавший артистку на сцену. Элеонора прошла к двери и сказала:
1: «Я, выполнив свой номер, вернусь и покончу с вами».
3: Она вышла, и тут же из окна появился Нат Пинкертон.
2: «Милости просим», — смеясь проговорил Боб. «Вот будет штука. Я с нетерпением жду развязки».
3: «Я слышал весь ваш разговор», — произнес Нат Пинкертон и начал развязывать веревки, которыми был опутан его помощник. «Они завернули меня в какую-то тряпку», — смеялся Боб. «Вероятно, чтобы мне было тепло». Затем он быстро рассказал, что с ним произошло. Развязав Боба, Пинкертон дал ему револьвер и сказал: «А теперь мы им устроим такое представление, какого они никогда еще не видели. Пойдем». Нат Пинкертон тихо открыл дверь, и они спустились по деревянной лестнице. Поскольку было довольно темно, им удалось незаметно проникнуть за кулисы. Элеонора Талланд исполняла свой коронный номер на трапеции, которая находилась под самым потолком. Время от времени раздавались шумные аплодисменты, у актрисы было много поклонников. Закончив свой самый сложный номер, Элеонора сидела на трапеции и, благодарно кивая головой, посылала зрителям воздушные поцелуи. Затем она схватилась за веревку, висевшую рядом с трапецией, и стала спускаться вниз.
1: Вдруг за кулисами раздался пронзительный свист, за ним последовал другой, уже из бара. Элеонора Таллон, спустившись наполовину, испуганно вздрогнула и невольно замерла. Ну а потом быстро соскользнула вниз. Как только она коснулась пола, на сцене появились Нат Пинкертон и Боб Руланд. С револьверами в руках они подошли к артистке. Аплодисменты прекратились. А когда раздался полицейский свисток, зрители пришли в изумление. «Элеонора Талант», — громко произнес Нат Пинкертон, — «именем закона вы арестованы». Она посмотрела на сыщика, потом на Боба и упала без чувств. Среди публики поднялась суматоха, несколько мужчин с револьверами бросились на помощь артистке, но полицейский свисток был услышан Моррисоном, находившимся возле театра, и возымел свое действие. В зале появились полицейские. Элеонора Талант, немного придя в себя, хотела бежать, но у нее не хватило сил, она, пошатнувшись, снова упала. Нат Пинкертон подхватил ее, а Боб побежал в уборную и принес ей пальто и шляпу. Элеонору под конвоем вывели из зала, и через некоторое время она уже сидела в камере следственной тюрьмы. В ее ботиночке был обнаружен кусок холста, вырезанный из картины Джона Мелвилла. Кроме того, у нее был найден ключ от мастерской художника. Элеонора Талант была вынуждена сознаться во всем. Действительно, она разыгрывала перед Джоном Мелвиллом бедную, покинутую мужем, женщину. Художник страстно полюбил ее, и чувство это не угасло даже тогда, когда он понял, что она обманывает его. Джон Мелвилл ничего от нее не скрывал, и Элеонора знала, что он выгодно продал несколько картин, и вырученные за них деньги находятся в мастерской. Эта доверчивость и погубила бедного художника. Суд приговорил преступницу к смертной казни, и она закончила свою жизнь на электрическом стуле.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.

0: Слушайте «Радио Звезда». Анатолий Алексин. Фрагмент из рассказа «Домашнее сочинение». Читает Владимир Антоник.
1: Прежде всего, Дима принялся за большую энциклопедию. Ему в голову пришла мысль, что если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком. Осилив за 10 дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные года и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга. И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки. И неожиданно остановился. Между 78 и 79 страницами лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку. Письмо 1972 году. Домашнее сочинение ученика 9 класса Б Владимира Платова. «Бабушка!» — от неожиданности вскрикнул Дима.
2: «Что тебе?» — раздался из другой комнаты бабушкин голос. «Ничего, я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет».
1: «К счастью, не сплю, а то бы ты меня разбудил. Прости, пожалуйста». Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9 класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако же первые же строчки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы. «Дорогая Валя, Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году. Прошло 30 лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь. Представь себе, что я стою рядом, вот здорово, и разговариваю с тобой. За это время произошло главное. Я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменах я думал, кого же она все-таки любит, Лешку Филиппова или меня? Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня». А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю. Все эти 30 лет я был ужасно счастлив от того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова. Хотя он хороший парень. Теперь-то уж хороший пожилой человек. Я сочувствовал ему все эти 30 лет. Но что поделаешь, Валечка, раз ты любишь меня? Тут уж ничего не поделаешь. Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью. Мы работаем с тобой в одной больнице. Ты на 11 этаже, а я на 10. Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: «Все в порядке». Она не поверила, зарыдала, а мы стали уверять ее: «Опасности нет, опасности больше нет». Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле. Ты согласна? Потом мы вернулись домой. Валя маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю в каком, но это не имеет значения. А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур похож на отца. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня. На этом домашнее сочинение обрывалось. «Бабушка!» — крикнул Дима. «Что тебе?» Дима молчал. Бабушка появилась на пороге. Говорили, что когда-то она была очень веселой и даже любила петь. А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала. Она стала такой в тот февральский день 45-го года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи. Она всегда была уверена, что единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. Она и не пережила. Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая. Она стала бабушкой. «Это его сочинение», — сказал Дима, и протянул ей двойной тетрадный листок. Бабушка прочитала, потом еще раз, потом еще. Дима ждал, а она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда. «А где эта Валя?» — спросил он тихо. «Валя Филиппова, как и раньше, живет над нами на 6-м этаже». «Филиппова?» — переспросил Дима. «Ну да. Она вышла замуж за Лешку?»
2: «Ее мужа зовут Алексеем Петровичем», — ответила бабушка. «Это тот, который все уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает. Какой-то чудак».
1: «Интеллигентный человек», — возразила бабушка. «И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол, помнишь?»
2: «Еще бы!»
1: Дима погладил себя по тому самому месту. «Она стала хирургом?»
2: «Нет, педиатром».
1: «Кем?»
2: «Детским врачом».
1: «И он тоже врач?» «Он преподает литературу, кажется, в институте».
2: «Ну да, он же занимался в литературном кружке, а сын их такой высоченный и неуклюжий».
1: «Очень талантливый мальчик», — сказала бабушка.
2: «Откуда ты знаешь?»
1: «Учится в аспирантуре, его зовут Володей». Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе возле подъезда. Люди возвращались с работы. Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами. «Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем», — вспомнил Дима. «Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна». Она подъехала на белой машине с красным крестом.
2: «Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, и сразу обратно», — сообщила она шоферу.
3: «Поешьте», — посоветовал он.
2: «Тогда, может, и вы?»
3: «Я уже поел».
1: Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал: «Простите, пожалуйста».
0: «Что с тобой?» — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.
2: «Вам письмо».
1: «Мне?» Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло. Глаза были добрые, удивленные.
0: «Письмо? Мне?»
1: Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая, Дима это давно заметил, очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу. «Все еще красивая», — почему-то с огорчением подумал Дима и протянул ей Володина домашнее сочинение.
2: «Прочтите».
1: «Что это?» — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.
2: «Это письмо. Прочтите».
1: «Хорошо. Только поднимемся к нам», — предложила она, — «а то здесь темно».
2: «Нет,
1: лучше тут», — ответил ей Дима. Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки.
0: «Лишь бы никто не вошел и не помешал ей», — думал Дима. «Лишь бы никто».
1: Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошенного жильца. Она сняла очки. Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.
2: «Скажите, пожалуйста», — срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима, — «вы любили его?»
1: Она обернулась. «Вы любили его?» Почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он. «Я любила его», — ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: «И я ему навсегда благодарна». «За что?» — спросил Дима.
0: «За все», — тихо сказала она. «За все».
4: Мы читали фрагмент из рассказа Анатолия Алексина «Домашнее сочинение».
5: «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия беспощадно ответит неонацистам, если они попытаются реализовать свои угрозы и сорвать праздник Дня Победы. Об этом в пятницу говорил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на церемонии возложения цветов к мемориалам.
2: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы, на этот счет высказался президент. Есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
1: Жители Киева массово покидают город с утра 8 мая, опасаясь эскалации после заявлений Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая. На выездах образовались многокилометровые пробки. Министерство обороны России ранее предупредило о массированном ответном ударе по украинской столице в случае попыток ВСУ сорвать Парад Победы. Россия объявила временное перемирие на 8 и 9 мая. Министерство иностранных дел направило иностранным дипломатам предупреждение о рисках нахождения в Киеве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером 8 мая возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду Москвы. Об этом пишут «Известия». Фицо прибыл в Москву в пятницу. Ранее он сообщал, что, как и в прошлом году, не пойдет на Парад Победы на Красной площади, но планирует встретиться с Владимиром Путиным. При этом западные СМИ также писали, что Фицо может передать президенту России некое послание о переговорах от Зеленского. Представители Роспотребнадзора заявляют, что для россиян нет опасности после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. Пентагон опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах. На сайтах ведомства размещены десятки фото, видео и текстовых документов по теме НЛО. Материалы классифицированы как нерешенные случаи. Правительство не может определить природу наблюдаемых явлений. Новые пакеты документов будут публиковаться каждые несколько недель по мере рассекречивания. Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал публикацию подобных секретных материалов, отметив, что военные летчики признавались, они видели невероятное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
3: Одним из величайших деятелей, когда-либо появлявшихся на арене географических открытий, был бесспорно Давид Ливингстон. Он по справедливости может быть назван благороднейшим представителем новейшей цивилизации и прекраснейшим образцом преданности интересам науки и человечества. Ливингстон родился в Блантайре, в Шотландии, 19 марта 1813 года. Знаменитый путешественник сам написал историю своей жизни и с гордостью повествует нам о своих предках, которые никогда не нарушали правил чести. «Будь честен!» Вот девиз, которому следовали он и его предки. Ливингстон был не только честен, но умел быть великодушным и обладал большой силой воли. С десятилетнего возраста юный Давид должен был поддерживать своим трудом семью. Он исполнял самые последние обязанности чернорабочего на одной хлопчатобумажной фабрике в Блантайре. По вечерам знаменитый труженик учился. Днем он клал книгу на станке и жадно читал ее. Шум машин не мешал ему. «Своему прошлому, — говорил он впоследствии, — я обязан тем, что способен совершенно отрешиться от суматохи, совершающейся вокруг меня, и могу читать и писать с полным комфортом среди играющих детей и даже в обществе пляшущих и рыкающих дикарей». На 18-м году Ливингстон получил место ткача. Его задельная плата стала несколько выше, что дало ему возможность по вечерам посещать курсы медицины и теологии. Он сделался глубоко религиозен. Но его вера была всегда верой здорового и мужественного человека. Ливингстон страстно любил Отечество и более всего желал посвятить себя облегчению бедствий человечества. Наступил, наконец, день, когда после долгой подготовки ткач был сделан лицензиатом медико-хирургического факультета. Ливингстон занимался медициной с целью отправиться в Китай и сделаться там врачом-миссионером. Он предложил свои услуги лондонскому миссионерскому обществу в тот самый момент, когда Моффет возвратился в Англию после долгих странствований среди африканских народов. 27-летний медик посоветовался с этим знаменитым миссионером и, приняв вслед за тем обязанности, возложенные на него упомянутым обществом, отправился в Африку. Это было в 1840 году. После продолжительного переезда молодой путешественник высадился в Капской земле. Здесь он провел несколько лет и женился на дочери почтенного Моффета. Никогда такой человек не мог бы встретить более достойной подруги, исполненной любви, преданности, неустрашимости и мужества. Ливингстон поселился между бичуанами, в стране, которой до тех пор не посещал ни один европеец. Он нашел нужным с самого начала своего подвижничества отрешиться от всех привычек европейской жизни и закалить свое здоровье. С этой целью он предпринял ряд путешествий в 150 верст каждое, совершаемых то пешком, то в тележке, запряженной быками. Туземцы сначала насмехались над Ливингстоном. «Он слаб», — кричали они, — «куда ему?» Миссионер слышал это, и тех, которые имели неблагоразумие выражаться таким образом, по целым дням заставлял идти за собою. Мало-помалу энергия и смелость доктора произвели на дикарей надлежащее впечатление. Они стали смотреть на него, как на высшее существо. Окончательно же пленил он бичуанов тем, что однажды выказал величайшее мужество при следующих обстоятельствах. Львы постоянно тревожили деревню Курумон, где он жил. Туземцы видели по ночам, как они проникали в загородки и пожирали там скот, но не смели мериться силами с такими страшными гостями. Суеверный ужас заставлял их смотреть на львов, как на что-то непобедимое. Ливингстон решился предпринять охоту на этих животных и убить одного из них. Вместе с Мебуале, местным школьным учителем, и несколькими смельчаками он атаковал свирепых хищников ружейными выстрелами. Удивленные такой дерзостью, львы обратились в бегство. Но один из них укрылся за кустарником. Доктор прицелился и пустил в него две пули. «Прикончим его!» — крикнули прочие охотники. Но доктор, заметив, что животное яростно потрясает гривой, приказал им подождать, пока он зарядит свою винтовку. В это самое мгновение лев бросился на него. «Он схватил меня за плечо, — говорит Ливингстон, — опрокинул меня, и мы покатились по земле. Я и теперь слышу его страшный рев». Лев положил одну лапу на затылок доктора и впился глазами в Мебуале, который прицелился в него на расстоянии 10 шагов. Ружье школьного учителя было кремниевое и сделало две осечки. Лев прыгнул на своего нового врага и укусил его за бедро. Но вскоре пули других охотников повалили животное. У Ливингстона было раздроблено плечо и прокушена рука в 11 местах. Он потом всю жизнь не мог свободно прикладывать к плечу ложе карабина. Позднее, когда Ливингстон умер, следы этой раны служили признаком подлинности его трупа. Только в 1849 году Ливингстон решился проникнуть вглубь Африки. В свое первое путешествие, совершенное совместно с двумя бесстрашными людьми, Муррием и Осуэлем, он следовал по Зуге и достигнул озера Нгами, пройдя пространство миль в 300, 4800 верст. В 1851 году Ливингстон углубился в неисследованные области Макалола, посетил Сибитуан, столицу этой обширной страны, и видел земли, естественные красоты и богатства которых вызывали в нем удивление. Тучные поля, орошаемые реками и потоками, земля, прорезанная металлическими жилами, пышные и плодоносные долины, бесчисленные озера, мирный и промышленный народ – все это поражало глаз путешественника. Вслед за тем Ливингстон стал совершать открытия за открытиями. В 1852 году, после многочисленных опасностей, страшной усталости и неслыханных трудностей, он дошел до западного берега Африки и прибыл в Сен-Поль-де-Луанда, португальскую факторию. Несмотря на свою энергию, неутомимый исследователь должен был здесь остановиться. Разбитый путешествием, он тяжко заболел и в течение целых месяцев находился между жизнью и смертью. Жизнь, однако, осталась победительницей в борьбе со смертью. Мало-помалу Ливингстон выздоровел. Но после всех этих испытаний он все-таки не думал о покое и продолжал работать над осуществлением своих великих планов. Его честолюбие заключалось в том, чтобы проехать в ширину через весь материк. Он отправился в путь и достиг своей цели в мае 1856 года, пройдя до Квилиманы, города, расположенного на восточном берегу. Совершив этот изумительный переход, Ливингстон возвратился в Лондон, привезя с собой множество данных. Он сделался героем дня и получил большие золотые медали от Парижского и Лондонского географических обществ. Первый период его деятельности, закончившийся таким образом, в скором времени был описан им в книге, которая пользовалась всемирным успехом. Вслед за тем Ливингстон предпринял новые изыскания. Из них исследование Замбези должно считаться самым замечательным. Множество неожиданных препятствий встретил путешественник посреди бесчисленных притоков Великой реки, орошающей одну из богатейших и любопытнейших стран земного шара. Эта плодоносная страна была местом, где Ливингстона постигло большое несчастье. Он потерял там свою бедную жену, имевшую мужество сопутствовать ему. В 1864 году Ливингстон, после нового возвращения в Англию, захотел рассеять туман неизвестности, висевший над источниками Заира. На этот раз он навсегда покинул родину. Великий путешественник до конца дней своих не переставал совершать открытия. Во время его последнего путешествия он был найден в Уджиджи, близ озера Танганьики, репортером «Нью-Йорк Геральда», отважным Стэнли, который был послан собрать о нем сведения и оказать ему помощь. Болезнь окончательно подорвала силы Ливингстона. Но он презирал требования плоти, изможденной непосильными трудами. Он не кончил своего дела, он хотел его кончить. В 1872 году доктор исчез. Год прошел, а о нем не было ни малейшего слуха. Вдруг известие о его смерти вызвало траур во всей Европе. В конце апреля 1873 года Ливингстон, только что перешедший через болото, лежащее между Луапулой и плоскогорьем Лабизы, принужден был остановиться. Дух его по-прежнему был бодр, но тело изнемогало от лихорадок, дизентерий и 28-летних трудов, путешествий и лишений. 4 мая 1873 года, окруженный несколькими преданными слугами, он умер на упомянутом плоскогорье. Ему было 57 лет от роду. Четвертая экспедиция, посланная для отыскания великого путешественника, прибыла в Занзибар за месяц до его смерти. Лейтенанты Кэмерон и Мёрфи и доктор Диллон, стоявшие во главе этой экспедиции, нашли только его труп. 16 апреля 1874 года тело Ливингстона было привезено в Англию, которую он оставил 8 лет тому назад, и осмотрено Уильямом Фергюсоном. Кости левой руки, некогда смятые львом, служили доказательством подлинности драгоценных останков великого географа. 18 апреля 1874 года тело Ливингстона в присутствии огромной толпы было с благоговением припровождено к его последней обители – Вестминстерскому аббатству. Когда подумаешь, чем обязана Ливингстону география, то останавливаешься в изумлении перед образом этого человека. До него в Африке существовала неизвестная площадь, содержавшая в себе около 3 миллионов квадратных верст. Рука простого глазговского рабочего поставила там вехи будущей цивилизации и эмансипации дикарей, для которых он был в некотором роде пророком и благодетелем. Смерть великого географа может быть названа истинным несчастьем для человечества. Действительно, не каждый день встречаются такие избранные люди, одаренные всеми добродетелями. Люди, одушевленные высоким самоотвержением, презирающие лишения, усталость, всевозможные трудности, опасности и саму смерть, не имеющие другой цели, кроме общечеловеческого блага и успехов знания. Ливингстоны составляют редкое явление.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
3: Исследование Африки представляет, может быть, самый поразительный пример жертв, требуемых делом завоевания знаний земного шара. С начала текущего столетия они насчитываются сотнями. Первый открывает список этих мучеников Мунго Парк, убитый или утонувший в Нигере в 1805 году. Потом следует Нахтингаль, умерший в 1841 году от перемежающейся лихорадки. Дюрантон, отважный француз, отправившийся вверх по Сенегалу и женившийся на дочери короля Самбала, умерший от болезни в 1843 году. Эдвард Фогель, немецкий ученый, изменнически убитый в 1856 году султаном Уадайским, и множество других, кости которых рассеяны по всем углам огромного континента. Знаменитый французский географ Дюверье привел к одному знаменателю историю всех этих мучеников. Он записал их имена на особенной карте, изданной в 1874 году, и дающий наглядное представление о тех колоссальных усилиях, которые предпринимались в разное время энергическими бойцами науки с целью вырвать у природы несколько тайн. Гробницы путешественников находятся не только среди ледяных полей Северного полюса или среди африканских пустынь. И в других местах кипела и кипит борьба с неведомым. И там были жертвы. Славной смертью умирали и в Азии. Расскажем, как погиб там один из самых отважных французских географов. Мы говорим о флотском офицере Франсисе Гарнье. Этот смелый пионер европейской цивилизации составляет гордость французского гения. Он пал жертвой воинского долга и патриотизма. 5 июня 1866 года Гарнье покинул Сайгон, чтобы начать свое большое исследование Индокитая, стоящее в ряду самых замечательных и самых важных исследований, сделанных в настоящее время. Это путешествие, предпринятое по распоряжению французского правительства под управлением капитана фрегата Дудара де Лагре, было увенчано премией парижским и лондонским географическими обществами. В состав экспедиции входили Франсис Гарнье, Торель, морской хирург, доктор Жубер и Карне, молодой чиновник Министерства иностранных дел. Дудар де Лагре умер через 2 года от хронического страдания печени, и командование перешло к Франсису Гарнье. Самый младший из его спутников, Луи Карне, впоследствии тоже не выдержал трудностей 3-летнего путешествия 1866-1868 годы. Пылкий, но впечатлительный и нежный, Он не мог переносить испытаний, каким подвергалась экспедиция, писал в 1871 году Франсис Гарнье. И хотя они не отразились на его нравственном состоянии, но по возвращении во Францию Гарнье стал беспрерывно болеть. Он вынес свою болезнь из Индокитая. Он умер, и новая жертва прибавилась к длинному географическому мартирологу. Франсис Гарнье и его товарищи превосходно вели дело предпринятого ими исследования, полного трудностей и опасностей. Вернувшись, они обнародовали при помощи морского министерства большой труд, специально посвященный научным результатам их путешествия по этим малоизвестным странам, где изобилуют археологические богатства, где высятся во всем своем величии чудовищные развалины памятников исчезнувшей цивилизации, ангкорские руины, где во множестве встречаются металлургические сокровища, где представляется богатейшая жатва натуралистам, где, наконец, все ново для географии. Едва был окончен этот труд, как Франсису Гарнье, который 4 года не знал ничего, кроме утомления, лишения и каторжной работы, пришлось посвятить свои силы защите осажденного Парижа. 5 месяцев был он начальником главного штаба и адмиралом-комендантом наиболее страдавшего от осады 8-го Монмартрского отдела, выказав при этом примеры неслыханного мужества и героизма, ставшие легендарными. Когда состоялось перемирие, Франсис Гарнье отправился в Китай с целью попытаться исследовать одну из самых любопытных и наименее известных стран Центральной Азии. Но политические события в Тонг-Кинге принудили его отсрочить выполнение своих проектов. Впоследствии их уничтожила смерть. Благодаря некоторым неожиданным недоразумениям, возникшим между Францией и аннамскими властями, Франсис Гарнье получил приказание ехать в Тонг-Кинг, чтобы открыть для торговли реку Боде, начиная от моря до границы Юннан. В его распоряжении была только одна канонерка, 56 человек экипажа и 30 солдат морской пехоты. 11 октября 1873 года он покинул Сайгон и вскоре бросил якорь в Куакам. Аннамские чиновники и мандарины встретили его очень враждебно и употребили все средства, даже самые отвратительные, чтобы отделаться от него. Несколько раз они пытались отравить воду, которую пили французы, и поджечь их пороховой магазин. Ввиду очевидной слабости французского экспедиционного отряда, они не побоялись даже угрожать ему нападением. Тогда Франсис Гарнье, безусловно полагаясь на храбрость своих людей, решился на героический шаг. Со 186 французами он приступил к осаде цитадели Ганои, насчитывавшей в своих стенах не менее 7000 защитников. Безнаказанно направив огонь из находившейся в его распоряжении пушки против юго-восточных ворот, смелый моряк к рассвету сбил их. Затем, совершив чудеса мужества и храбрости, он занял крепость. Потери неприятеля состояли из 80 убитых и 2000 пленников, между которыми было очень много мандаринов. Эта беспримерная отвага повела к тому, что стоило только сделать небольшое усилие, и весь полуостров Тонг-Кинг признал бы над собою власть Франции. Франсис Гарнье не остановился и отличился еще в новом деле. Он овладел городом Намдинком. Но неприятельские войска после взятия Ганои вновь собрались силами благодаря стараниям предводителя их, Сонтая. К ним присоединились в значительном количестве старые китайские инсургенты, опустошавшие север Тонг-Кинга. По цвету их знамени они были прозваны «черными павильонами». Франсис Гарнье узнал, что эта армия со дня на день становилась все грознее и грознее, и что она продвигается к Ганои. Тогда он поспешил занять цитадель. Будучи, в свою очередь, окружен со всех сторон, храбрый военачальник собрал своих офицеров и одному из них, Бальни Даврикуру, приказал пробиться сквозь ряды неприятеля, а сам атаковал врагов с другой стороны. Желая нанести свои удары внезапно, чтобы сделать их более страшными, он стал во главе 18 человек и беглым шагом бросился на черных павильонов, укрывавшихся за кустарником около крепости. Гарнье обратил их в бегство и под конец сам стал преследовать неприятеля. Но вдруг он споткнулся и упал. Черные павильоны с победным криком устремились назад, бросились на распростертого врага и пронзили его копьями. Несколько минут спустя такая же участь постигла и Бальни Даврикура, окруженного китайцами. Труп Франсиса Гарнье, несмотря на чудеса храбрости, оказанные французами, чтобы отбить его, остался в руках китайцев. Они сняли с него голову и унесли ее в качестве военного трофея.

0: Радиозвезда. Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Исследование Океании, подобно исследованию других частей света, тоже не обошлось без трагических событий. В честь открытия Австралии долгое время приписывалось голландцу Дирку Гарнету, который 26 октября 1616 года пристал к западной оконечности материка. Недавно, однако же, было доказано, что первенство в этом отношении принадлежит безансонскому мореплавателю Аронсу Фене, который высадился на неизвестную землю в 1531 году. В 1642 году Абель Янсен Тасман обогнул, ни разу не высаживаясь на берег, Великую Южную Землю, как продолжали называть Австралию, будучи убеждены со времен открытий Колумба, что должен существовать обширный южный континент, представляющий нечто вроде противовеса обеим Америкам. На юге Тасман открыл большой остров, которому он дал название Ван Дименовой земли в честь генерал-губернатора нидерландских владений в Индии. Затем моряки, кажется, не обращали внимания на Австралию до тех пор, пока Кук, 1770 год, этот великий английский мореплаватель, не ступил на ее восточный берег. Последний оставался почти совершенно неизвестным на пространстве 32 градусов. Он окаймлен рифами, делающими его исследования чрезвычайно опасным и затруднительным. Так, в ночь с 10 на 11 июня попытка «Эндевор», корабль капитана Кука, попал на подводную скалу, и нужно было употребить не менее 24 часов времени и почти нечеловеческие усилия, чтобы сдвинуть его с мели. Имя Джеймса Кука должно быть поставлено в одном ряду с именами величайших героев в деле исследования земного шара. Один знаменитый французский адмирал выразился о нем следующим образом. «Это человек, чуть ли не самый выдающийся из той породы людей, совершающих открытия, которой так богата Англия». Его жизнь представляет пример редкого благородства. Он достиг всего только при помощи воли и энергии. Остановимся поэтому несколько минут на его биографии. Он родился в 1728 году в Мортоне, в Англии, и стал великим человеком благодаря своим личным качествам. Он был сыном одного сельского работника и образование получил у мелочного торговца. Карьера его началась с того, что он поступил на службу юнгой. Без помощи учителя Кук научился здесь чертить и познакомился с математикой и астрономией в мере, в какой это нужно для мореплавания.

Новую Зеландию. Кук вернулся в Европу, обогнув Ост-Индию. В это-то время попытка чуть не разбилась о рифы у берегов Австралии. Именем короля Георга III великий английский моряк занял всю страну, которой он дал название Нового Уэльса. Вторая экспедиция Кука продолжалась не менее 3 лет. Ему было поручено удостовериться в существовании неизвестных земель на юге. Под его командой находились 2 корабля – «Решение» и «Приключение». Он дошел до 71 градуса южной широты. Открыв Новую Каледонию и посетив новые Гибридские острова, Кук привез в Отечество массу научных данных относительно стран, к которым приставали его корабли, их жители, фауны и флоры. В 1776 году великий мореплаватель предпринял 3-е путешествие с целью узнать, существует ли сообщение на севере Америки между Европой и Азией. Он объехал вокруг Нового Света, достиг северо-западного берега Америки и оттуда хотел проникнуть в Гудзонов залив через Берингов пролив, но был остановлен ледяной равниной. Тогда он поплыл на юг, направился к Сандвичевым островам с тем, чтобы перезимовать на них, и бросил якорь в одной из бухт острова Гавайи, ставшей его могилой. Сначала отношения туземцев к экспедиции были дружественные. «Я никогда не встречал, — говорил Кук, — дикарей, которые были бы так доверчивы и которые бы так непринужденно держали себя. Вещи, предлагаемые ими для продажи, они посылали на корабли и тотчас же сами подплывали к нам, чтобы купить у нас что-нибудь в обмен. Нужно прибавить к чести их, что они ни разу не пытались надуть нас при обмене товаров». Эти дружественные отношения, к сожалению, продолжались недолго и стали нарушаться частыми кражами. Когда же вследствие этого возникли взаимные пререкания, то дикари приняли угрожающее положение. Однажды они вооружились камнями и стали мешать некоторым из своих помогать англичанам тащить на корабль бочку воды. Узнав об этом, Кук велел сделать в островитян залп из ружей. Дикари отвечали градом камней и, обратив матросов в бегство, овладели, кроме того, их шлюпкой. «Придется употребить меры», — воскликнул Кук. «Не следует им позволять думать, что преимущество на их стороне». На следующий день он высадился на берег и решил взять в плен короля острова и главных старшин с тем, чтобы держать их в качестве заложников до тех пор, пока ему не будет возвращена шлюпка. С ним было 9 матросов и лейтенант. Вскоре толпа дикарей окружила англичан. Один из них погрозил Куку. Кук выстрелил. Тогда поднялся страшный шум. Островитяне бросились на англичан, не успевших зарядить еще ружей. Кук, отличавшийся удивительным мужеством и хладнокровием, решился прикрыть собой своих людей. Пока он стоял лицом к дикарям, ни один из них не смел поднять на него руку, считая его сверхъестественным существом. Но едва он, приблизившись к берегу, обернулся к матросам, чтобы отдать им приказание, как был поражен в спину ударом ножа и упал, устремив потухавшие взоры к морю. Дикари огласили воздух радостными криками, схватили его обезображенное тело, потащили по берегу и не переставали наносить ему раны. Так погиб капитан Кук, великий мореплаватель, который после Колумба пользовался самой громкой популярностью. Его слава может служить мерилом его заслуг. Никогда ничья жизнь не была так полна во всех отношениях полезной деятельностью. Джеймс Кук, казалось, был самой судьбой назначен для своей роли. При геркулесовской силе и бодрости духа он обладал замечательным хладнокровием, соединенным со спокойной и упорной энергией. Чтобы дорисовать его портрет, прибавим, что Кук был более чем низкого роста, всего только 2,5 аршина. В выражении его лица проглядывала суровость. Он был молчалив, упрям и груб, но необыкновенно справедлив. Дюмон Дюрвиль сказал о нем: «Это мореплаватель, равного которому не было и не будет». Француз Лаперуз, другой мученик,

0: нашедший смерть в океане. После блестящей военной карьеры, после лавров, доставшихся на его долю в морской битве при Бель-Иле 20 ноября 1759 года, где Лаперус был тяжело ранен и взят англичанами в плен, после того, как он побывал во всех частях света, доблестно сражался в Америке против английского адмирала Байрона и способствовал торжеству французского оружия в борьбе с учреждениями английской компании Гудзонова залива, Лаперус получил чрезвычайно важную миссию, возложенную на него французским правительством. А именно, дополнить исследования Кука и Кларка, для чего он должен был ехать по их следам и найти северный проход, которого они не могли отыскать. Вместе с Деланглем он должен был открыть и описать новые страны, собрать данные о китобойном промысле в Южном океане, у оконечности Америки и возле мыса Доброй Надежды, о торговле мехами на северо-западе Америки, исследовать тогда еще малоизвестные берега Восточной Азии и Западной Америки, китайские и японские воды, Соломоновы острова, юго-западную полосу Австралии, повсюду составлять ботанические и минералогические коллекции, изучать различные народы и, наконец, открыть новые торговые рынки. Для осуществления этого грандиозного проекта были снаряжены в Бресте два фрегата – «Буссоль» и «Астролябия». Первым командовал Лаперус, вторым – Делангль. Оба корабля сделали множество открытий. Лаперус обогнул мыс Горн, поднялся вдоль берегов Америки до горы Святого Ильи и открыл бухту Монти и порт де Франсе. Здесь три его шлюпки были унесены течениями и разбиты бурунами. При этом погибли 6 офицеров и 15 матросов. Затем экспедиция достигла Сандвичевых островов и посетила Филиппинские острова. Направившись после того к Японии, она исследовала тогда еще почти неизвестные восточные берега Азии. Открыла новый остров близ берегов Кореи с бухтой на острове Сахалине и, наконец, бросила якорь 8 декабря 1787 года против острова Мауна, возвышенные пики которого господствуют над архипелагом мореплавателей. Делангль вошел в небольшой лиман, окаймленный сплошными массами зелени. С ним находилось несколько матросов, и он готовился наполнить бочонки свежей водой, как вдруг толпа туземцев напала на мирных путешественников. Лодка европейцев была окружена пиратами, и Делангль пал первой жертвой бешеных дикарей. Под ударами их палец вместе с ними легли еще 11 матросов и член экспедиции, превосходный натуралист Поль Ламанак. Лаперус покинул эти несчастные места и 26 января 1788 года остановился в Ботани-Бэе. Отсюда он написал морскому министру длинное письмо с изложением результатов своих открытий, историю несчастий, постигших его товарищей, и уведомил, что он направляется к Иль-де-Франсу. Это было последнее его письмо. Ни на Иль-де-Франсе, ни вообще нигде не видели с тех пор великого мореплавателя. Судьба его экспедиции оставалась облеченной непроницаемой тайной. Что-то роковое тяготело над всеми, кто принимал хоть какое-нибудь участие в этой грустной драме. Д'Антрекаста, посланный отыскивать Лаперуза, умер во время плавания, 1793 год. Гюан де Кармадек, который заместил его, подвергся той же участи. Неизвестность царила до 1826 года, когда английский капитан Питер Диллон нашел под водой посреди рифов, расположенных на севере Гибридских островов, обломки кораблей с их пушками и якорями. То были остатки «Буссоли» и «Астролябии». То были безмолвные свидетели страшной трагедии, которой закончилось блестящее поприще Лаперуза и его товарищей. Дюмон-Дюрвиль, собиравшийся привезти во Францию эти драгоценные обломки, сам погиб плачевным образом в Версальской железнодорожной катастрофе 8 мая 1842 года.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Завоевание Австралии, к более подробной истории которого мы хотим перейти теперь, тоже обошлось не без жертв. После путешествий Филлипса в начале нынешнего столетия, после изысканий Стюарта, совершенных в 1829 году, исследований Эйра, проникшего вглубь Австралии в 1840 году, молодой немецкий натуралист Лейхард решил сорвать завесу с таинственной части света, территория которой была тогда в такой же степени неизвестна, как и полярные страны. Движимый той страстной любознательностью, которая одушевляет исследователя, он хотел обозреть целиком всю эту огромную страну. Пытаясь сначала пересечь ее по диагонали от юго-востока к северо-западу, энергический путешественник в 15 месяцев успел пройти среди совершенно неизвестных местностей более 3000 верст. Ободренный этим первым успехом, Лейхард захотел еще большего и решился перерезать Австралию по длине, с одного берега до другого, от востока к западу. Он покинул Брисбен в начале 1848 года и дошел до реки Кагуна, протекающей внутри материка в 480 верстах от берега. Но с тех пор об этом мужественном исследователе не было никаких известий. 10 лет спустя, в 1858 году, братья Грегори напали возле реки Виктории на следы этой злополучной экспедиции. Одновременно с Лейхартом австралийский колонист Кеннеди употребил все усилия, чтобы исследовать восточные берега Карпентарии. С самого начала путешествия он встретил необыкновенные затруднения со стороны степей, покрытых густыми кустарниками. Ничто, однако, не могло остановить его рвение, и отважный путник шел безостановочно вперед, несмотря на то, что запасы его совершенно истощились. Все покинули его, за исключением одного туземца, который до конца остался ему верен. Кеннеди, не имея других средств, кроме своего мужества, все-таки подвигался еще вглубь страны. Но тут он был встречен свирепыми людоедами и убит ими. Спутник его, которому удалось убежать, возвратился один и рассказал о гибели несчастного путешественника. Смерть героев никогда не останавливала порывов героизма. Трагический конец Лейхартов и Кеннеди не устрашил братьев Грегори, Роя, Астанов, Бабиджи и Мортонов. Эти путешественники исследовали центральные пустыни Австралии от запада до востока. Но слава первого переезда через этот материк от Мельбурна до Карпентарского залива, то есть от южного берега континента до северного, должна принадлежать ирландцу Томасу Агара Бёрку, заплатившему за это жизнью. Бёрк выехал из Мельбурна 20 августа 1860 года во главе богатой и прекрасно снаряженной экспедиции. Его сопровождали астроном-топограф Уиллс и 16 других лиц. В его распоряжении было 25 лошадей и столько же верблюдов. К концу сентября он был уже между 25 и 26 градусами южной широты, в великой каменистой пустыне, где 15 лет тому назад путешественник Стюарт провел 6 месяцев в затруднительнейшем положении и где его лейтенант Пуль умер от жажды. Бёрк и его спутники были более счастливы. Они без особенных препятствий прошли через великую пустыню. Недавние проливные дожди образовали многочисленные лужи, вокруг которых зеленела растительность. Путешественники проникли в долину Яппар, и их энергия получила новый толчок, когда они узнали, что приближаются к океану. Присутствие моря действительно давало о себе знать многими очевидными признаками. Так, 11 февраля 1861 года члены экспедиции видели, как вследствие прилива поднялся уровень воды в болотах, окаймляющих Яппар. Экспедиции оставалось перерезать еще одну огромную глинистую равнину, но, к несчастью, частые кустарники делали ее недоступной. Путешественники, к тому же, ослабели. Их лошади и верблюды большей частью пали. Те же, которые еще держались на ногах, не хотели идти. Провизии не было. Приходилось отказаться от надежды достигнуть океана, близость которого чувствовалась и казалась несомненной. Решили вернуться. Бёрк и Уиллс умерли от усталости и изнеможения в долине Купер. Но путь был уже проложен. Некто Джон Макдуал Стюарт пошел по их следам и увидел море, шум которого слышал несчастный Бёрк. Благодаря усилиям этих мучеников, благодаря позднейшим и менее злополучным путешествиям Лансбора, МакКингсли, Гардвиков, Коулей, Эрнста, Джильса, полковника Уорбертона, австралийское небо, подобно африканскому, начинает проясняться. Однако эта часть света еще не совсем известна. На северо-западе – Тасманова земля, на севере – земля Арнема, на северо-востоке – Карпентария и полуостров Йоркский – все это еще открытое поле, ожидающее исследователей. Можно утвердительно сказать, что из 6 353 тысяч квадратных километров, составляющих поверхность Австралии, известна только третья часть. Эти цифры свидетельствуют, как ничтожны усилия одного человека в великой работе исследования нашей планеты. Но зато сумма этих усилий растет с каждым новым поколением. И постепенно совершается таким образом завоевание земного шара, составляющее только вопрос времени.
2: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
1: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Константин Паустовский. Рассказ «Кружевница Настя». Читает Егор Серов.
1: Ночью в горах Алатау глухо гремела гроза. Испуганный громом, большой зеленый кузнечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску. Раненый лейтенант Руднев поднялся на койке и долго смотрел на кузнечика и на занавеску. На ней вспыхивал от синих пронзительных молний сложный узор, пышные розаны и маленькие хохлатые петухи. Наступило утро. Грозовое желтое небо все еще дымилось за окном, две радуги-подруги опрокинулись над вершинами. Мокрые цветы диких пионов горели на подоконнике, как раскаленные угли. Было душно. Пар подымался над сырыми скалами, в пропасти рычал и перекатывал камни ручей. «Вот она, Азия», — вздохнул Руднев. «А кружево-то на занавеске наше, северное, и плела его какая-нибудь красавица Настя». «Почему вы так думаете?» — Руднев улыбнулся. «Мне вспомнилось...» — сказал он, — история, случившаяся на моей батарее под Ленинградом. Он рассказал мне эту историю. Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать на пустынный наш север. В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошел со старого речного парохода и поселился в доме сельского учителя. В этой деревушке жила со своим отцом, лесным сторожем, девушка Настя, знаменитая в тех местах кружевница и красавица. Настя была молчалива и сероглаза, как все девушки-северянки. Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого принесли в дом сельского учителя. Удрученный несчастьем, старик послал Настю ухаживать за раненым. Настя выходила Балашова, и из жалости к раненому родилась первая ее девичья любовь. Но проявления этой любви были так застенчивы, что Балашов ничего не заметил. У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней, даже Насте. Все в деревне были убеждены, что Балашов — человек одинокий. Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. Перед отъездом он пришел без зова в избу к Насте поблагодарить ее за заботу и принес ей подарки. Настя приняла их. Балашов впервые попал на север, он не знал местных обычаев. Они на севере очень устойчивы, держатся долго и не сразу сдаются под натиском нового времени. Балашов не знал, что мужчина, который пришел без зова в избу к девушке и принес подарок, считается, если подарок принят, ее женихом. Так на севере говорят о любви. Настя робко спросила Балашова, когда же он вернется из Ленинграда к ней в деревню. Балашов, ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернется очень скоро. Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался. Нетерпеливое, радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По деревне уже шептались, что жених ее обманул. Но Настя не верила этому. Она была убеждена, что с Балашовым случилось несчастье. Весна принесла новые муки. Пришла она поздно, тянулась очень долго. Реки широко разлились и все никак не хотели входить в берега. Только в начале июня прошел мимо деревушки, не останавливаясь, первый пароход. Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Она ушла ночью из деревушки. Через два дня она дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня началась война. Через огромную, грозную страну, никогда не видавшая поезда крестьянская девушка, добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова. Настя отворила дверь, жена Балашова. Худая женщина в пижаме с папироской в зубах. Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашова нет дома. Он на фронте под Ленинградом. Настя узнала правду. Балашов был женат. Значит, он обманул ее, насмеялся над ее любовью. Насте было страшно говорить с женой Балашова. Ей было страшно в городской квартире, среди шелковых пыльных диванов, рассыпанной пудры, настойчивых телефонных звонков. Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращенному в вооруженный лагерь. Она не замечала ни зенитных пушек на площадях, ни памятников, заваленных мешками с землей, ни вековых прохладных садов, ни торжественных зданий. Она вышла к Неве. Река несла черную воду в уровень с гранитными берегами. Вот здесь, в этой воде, должно быть единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви. Настя сняла с головы старенький платок, подарок матери, и повесила его на перила. Потом она поправила тяжелые косы и поставила ногу на завиток перил. Ее кто-то схватил за руку. Настя обернулась. Худой человек с полотерными щетками под мышкой стоял сзади. Его рабочий костюм был забрызган желтой краской. Полотер только покачал головой и сказал: «В такое время что задумала, дура?» Человек этот, полотер Трофимов, увел Настю к себе и сдал на руки своей жене, лифтерше, женщине шумной, решительной, презиравшей мужчин. Трофимовы приютили Настю. Она долго болела, лежала у них в каморке. От лифтерши Настя впервые услышала, что Балашов ни в чем не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи, и что только такие тетехи, как она, Настя, могут без памяти полюбить первого встречного. Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. Радовалась, что она не обманута, и все еще надеялась увидеть Балашова. Полотера вскоре взяли в армию, и лифтерша с Настей остались одни. Когда Настя выздоровела, лифтерша устроила ее на курсы медицинских сестер. Врачи, учителя Насти, были поражены ее способностью делать перевязки, ловкостью ее тонких и сильных пальцев. «Да я ведь кружевница», — отвечала она им, как бы оправдываясь. Прошла осадная ленинградская зима с ее железными ночами, канонадой. Настя окончила курсы, ждала отправки на фронт, и по ночам думала о Балашове, о старом отце. Он до конца жизни, должно быть, так и не поймет, зачем она тайком ушла из дому. Бронить ее не будет, все простит, но понять не поймет. Весной Настю, наконец, отправили на фронт под Ленинград. Всюду, в разбитых дворцовых парках, среди развалин, пожарищ, в блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях, она искала Балашова, спрашивала о нем. На фронте Настя встретила полотера, и болтливый этот человек рассказал бойцам из своей части о девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека. Слух об этой девушке начал быстро расти и шириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с одной батареи на другую. Его разносили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты. Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У каждого были они в мирной жизни, и каждый берег в душе память о них. Рассказывая друг другу о девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой истории в зависимости от силы воображения. Каждый клялся, что Настя — девушка из его родных мест. Украинцы считали ее своей, сибиряки тоже своей. Рязанцы уверяли, что Настя, конечно, рязанская. И даже казахи из далеких азиатских степей говорили, что эта девушка пришла на фронт, должно быть, из Казахстана. Слух о Насте дошел и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник, так же, как и бойцы, был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражен силой ее любви. Он часто думал об этой девушке и начал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует самому себе? Личная жизнь не удалась Балашову. Из женитьбы ничего путного не вышло, а вот другим везет. Всю жизнь он мечтал о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. На висках седина. Случилось так, что Настя нашла, наконец, батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова. Он был убит за 2 дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива. Руднев замолчал. «Что же было потом?» «Потом?» — переспросил Руднев. «А потом было то, что бойцы дрались как одержимые, и мы снесли к черту линию немецкой обороны. Мы подняли ее на воздух и обрушили на землю в виде пыли и грязи. Я редко видел людей в таком священном, неистовом гневе. А Настя? Что Настя? Она отдает всю свою заботу раненым. Лучшая сестра на нашем участке фронта».
0: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Кружевница Настя». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре вспоминали, как Россия и Соединенные Штаты вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали. Об этом президент рассказал на заседании Совета Безопасности в пятницу. Работа над тем, чтобы придать Дню Победы серьезное международное значение, будет продолжаться, подчеркнул глава государства.
2: Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично и примут завтра участие в торжественных мероприятиях. По линии администрации мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения и сделать все для того, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижении этой общей победы над нацизмом.
1: Как ранее сообщали в Министерстве обороны, парад Победы в Москве пройдет без военной техники. Авиакомпаниям данное поручение о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимость работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, воздушное сообщение на юге России восстановят за 2-3 дня. Ранее беспилотные летательные аппараты украинских вооруженных формирований ударили по центру. Персонал эвакуировали, жертв не допущено. Были временно закрыты 13 аэропортов юга России. На время празднования Дня Победы российские войска с 8 мая полностью прекратили боевые действия. Впрочем, украинские боевики отказались соблюдать перемирие и совершили несколько тысяч обстрелов. Подразделения российской армии отвечают зеркально. За прошедшую неделю до перемирия вооруженными силами России нанесено 6 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Общие потери противника составили свыше 8400 боевиков и наемников. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что рассекреченные Пентагоном материалы об НЛО вряд ли содержат доказательства внеземной жизни. Ученый полагает, что документы фиксируют необъяснимые явления, а их публикация обусловлена внутриполитическими задачами США, пишет российская газета. В пятницу Пентагон начал размещать архивные фото, видео, текстовые файлы, обещая регулярное обновление ранее секретных материалов об НЛО. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Здравствуйте! В этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях настоящего и прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня мы поговорим о людях, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в нашем тылу. Это они – рабочие и колхозники. Ученые и врачи, школьники и учителя обеспечивали Красную Армию всем необходимым – военной техникой, боеприпасами, продовольствием, топливом и обмундированием. Это они – труженики тыла, спасали от разграбления музеи, театры и памятники культуры. Это они отдавали фронту все, что у них было – урожай, последние крохи со своего стола, здоровье. Отдавали все ради общей победы. Это были трудные, страшные годы. В 1941-м враг стремительно наступал. В первые месяцы войны экономика Советского Союза оказалась в катастрофической ситуации. К ноябрю было оккупировано большинство западных районов страны. Но как раз именно там, на этой территории, добывали 63% всего угля, производили 58% стали, 71% чугуна, 60% алюминия. Более того, на захваченных фашистами землях проживали 40% всего населения государства. Производилось 33% валовой продукции всей промышленности СССР. Выращивалось 38% зерна. Это был тяжелый удар. И уже 29 июня 1941 года, всего через неделю после начала войны, в нашей стране был сформулирован и провозглашен знаменитый лозунг: «Все для фронта, все для победы». И он, этот лозунг, определил цель и основу жизни многомиллионной страны на протяжении всех военных лет.
2: Радиограмма.
3: В 1942 году новосибирский машинист паровоза Николай Лунин за новаторство в вождении большегрузных поездов получил сталинскую премию. На эти деньги Лунин купил эшелон угля для Сталинграда и лично доставил его в осажденный фашистами город.
2: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем рассказ о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. 30 июня, на 8-й день после нападения фашистской Германии, в Советском Союзе был принят народно-хозяйственный план на третий квартал 1941 года. Он предусматривал, я цитирую, «в самые сжатые сроки начать мобилизацию материальных и трудовых ресурсов страны для обеспечения нужд обороны». В том числе срочную эвакуацию населения, учреждений, имущества и промышленных предприятий из районов, которым угрожала оккупация. Времени было, что называется, в обрез. Враг решительно наступал, и если заводы и фабрики еще можно было успеть перевести в глубокий тыл, то как спасти целые города, расположенные там важные исторические объекты, культурные ценности? А ведь спасали. Спасали как могли, иногда ценой своих жизней.
2: Операции специальных подразделений.
4: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие и высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
5: Говорит
6: Олечка,
5: Москва.
6: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
7: Адмиралтейство под чехол.
6: Под чехол?
7: И заки, и шпиль Петропавловского собора красить.
6: Красить?
7: А что, позолота потом не смоется?
8: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится. Ага. А краска хорошо сольется с небом.
7: Понятно.
8: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
7: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
8: Да уже шили, по чертежам.
7: А-а-а.
8: Из мешковины, вот чехол получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
7: Ого!
4: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходит почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
8: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
7: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
8: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
5: Успешное наступление.
4: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
2: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. В октябре 1941 года в Советском Союзе была введена новая система распределения продуктов по карточкам. Продовольствия катастрофически не хватало. По нормам снабжения все население делилось на 4 группы – рабочие, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет. К примеру, нормы снабжения хлебом по первой категории колебались от 800 граммов до 1 килограмма в день. А вот иждивенцы и дети получали всего 400 граммов хлеба. От постоянного голода люди болели, часто умирали. Остальные выживали, как могли. И вот тому пример. Отрывок из книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты» читает Марина Перелешина.
9: Мы увидели из окна, как что-то горело в районе кондитерской фабрики. После бомбежки в городе было очень дымно и пахло гарью. «По-моему, горит кафок», — сказала мама. Так сокращенно называли кондитерскую фабрику. Внизу по переулку уже беспорядочно бегали жители с ведрами, мешками, корзинами. «Пойду. Ты к тете Вале». Я представляла, как мама несет мне из кафока любимую шоколадную бомбу. До войны не было ни одного праздника, чтобы папочка не принес мне шоколадной бомбы. У нас была постоянная игра. А что я принес дочурке? Конфеты. Не-а. Пирожное. Не-а. Зефир. Ну, дочурка, давай, думай, чуковней. Бомбу. Правильно, усё чисто соображаете. Сначала надо было снять с этого круглого шоколадного мячика золотую бумажку. Так, снимем золото и разобьем. Исключительно правильно. Главный сюрприз внутри бомбы. Там могли быть деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки. Всегда неожиданность, но обязательно радость. Жалко, что после войны в кондитерских магазинах уже не было шоколадных бомб. Наверное, потому что люди знали, что такое бомба. С этой бомбой слово «игра» не сочеталось.
1: Это был фрагмент книги Людмилы Гурченко «Аплодисменты».
10: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран. Ялта. Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Чтобы обеспечить армии и флот всем необходимым, в Советском Союзе была увеличена продолжительность рабочего дня до 11 часов, и это при 6-дневной рабочей неделе. Были срочно введены обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска, ужесточены наказания к нарушителям трудовой дисциплины. Иногда, чтобы выполнить или перевыполнить норму, люди оставались на своих рабочих местах круглые сутки. Колхозники ночевали прямо в поле. Правительство СССР пыталось хоть как-то помочь жителям сельской местности и даже разрешило гражданам завести небольшие личные подсобные хозяйства. В результате это помогло людям выжить.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
11: 1995 год. Москва. 9 мая. 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Спальный район столицы. У подъезда 9-этажного дома стоит младший лейтенант. В руках букет гвоздик. Офицер набирает код домофона, заходит в лифт, поднимается на 4-й этаж, звонит в дверь, ему открывает пожилая женщина. «С праздником тебя, бабуля!» Офицер протягивает букет цветов. Старушка смахивает платком слезу и приглашает военного в квартиру. На кухне, на столе, стоит небольшой чугунок. Сверху крышка, на крышке полотенце. Это, внук, не просто суп. Это знаменитая солянка тыловая. «Все для фронта, все для победы» — таким был девиз времен Великой Отечественной войны. Стратегические запасы продовольствия – мясо, рыба, овощи, крупы, соль, сахар – предназначались в большинстве своем для Красной Армии. Колхозы отправляли весь урожай на передовую. По карточкам выдавали минимум продуктов, в том числе сушеную воблу. И люди выживали собственным хозяйством. Комбинаты выпекали хлеб не из муки, а из картошки. Продуктов не хватало катастрофически. Многие голодали. Крестьяне откапывали и ели корни тростника «чекан». Собирали грибы, обжаривали с луком и смешивали с горохом или перловкой. Некоторые семьи, чтобы прокормить детей, объединяли скромные запасы пищи, чтобы приготовить хоть что-то съедобное. Так, по легенде, на свет появилась солянка тыловая. В небольшой чугунок помещали равные части квашеной капусты и очищенной порезанной картошки. Заливали водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Затем овощи тушили под крышкой 5 минут, после чего добавляли нашинкованный поджаренный лук и пару лавровых листьев. Перчили и солили по вкусу. Когда вода закипала, чугунок накрывали и тушили еще 30-40 минут. Такой солянки хватало на несколько дней. А тогда, в 1995 году, пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, приготовила для своего внука, офицера Вооруженных сил России, ту самую солянку тыловую. Лейтенант незнакомое блюдо попробовал и оценил по достоинству. Вкус был отменным. Военный даже попросил рецепт для своего дивизионного повара. А что? Впереди были учения, но, как известно,
2: война войной, а обед по распорядку. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Советском Союзе было сформировано 36 добровольных ополченческих дивизий и несколько десятков отдельных полков общей численностью 2 миллиона бойцов. Многие граждане СССР, женщины, старики и дети собирали средства в особый фонд обороны на строительство танковых колонн, авиаэскадрилей, бронепоездов и других видов вооружений. Посылали на фронт теплые вещи и подарки.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
12: Экипаж «Малютки». Осенью 1942 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел очередной легкий танк Т-60. Вместо привычных лозунгов с призывом бить врага, на его борту было написано одно единственное слово – «Малютка». За полгода до этого газета «Омская правда» напечатала письмо шестилетней Ады Занегиной. В нем девочка писала: «Дорогой дядя редактор, Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой». И дети откликнулись. За несколько месяцев на столе главного редактора выросла целая гора писем. Почти в каждом конверте находились деньги. Содержимого разбитых детских копилок хватило на постройку танка Т-60. Экипаж легкого танка Т-60 образца 1941 года – 2 человека. Командир, он же стрелок, и механик-водитель. Вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка «Швак» и танковый пулемет системы «Дегтярева». Командиром «Малютки» стал младший лейтенант Иван Губанов. А вот механик-водитель ему достался необычный. 22 года, зовут Катей, фамилия Петлюк. Из тех, кого за малый рост обычно называют «кнопками». Свою службу экипаж «Малютки» начал в ноябре 1942 года под Сталинградом. В одном из боев именной Т-60 уничтожил несколько огневых точек противника, но сам получил серьезное повреждение. Лейтенант Губанов был тяжело ранен. Екатерине Петлюк удалось спасти и машину, и командира. Опытные бойцы удивлялись. Как смогла хрупкая девчонка вывести из-под огня практически неуправляемый танк? «Малютку» отправили в ремонт. Ее дальнейшая судьба неизвестна. От танка, построенного на деньги из детских копилок, остались только часы. Сегодня они хранятся в Музее обороны Сталинграда.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш разговор. В годы Великой Отечественной войны большинство фабрик и заводов Советского Союза производили продукцию двойного назначения. Так, рабочая одежда, комбинезоны и телогрейки шили на тех же предприятиях, где делали обмундирование, к примеру, военные. И вот там и яркий пример. Фрагмент книги Евгения Евтушенко «Берингов тоннель». Читает сам автор.
13: На полу Марьино Рощинского швейного ателье мерзлыми штабелями лежали красноармейские шинели, только что привезенные для починки с фронта, который все приближался и приближался к Москве. Шинели были пробиты пулями и осколками снарядов. Шинели были в снегу и во льду, но и снег, и лед были красного цвета. Шинели оттаивали медленно, потому что крохотная железная печурка, которую топили старыми газетами, грела плохо. И в щелях пола проступал иней. Школьники, девчонки и мальчишки расположились прямо на груди этих шинелей, очищая их молотками и половинками кирпичей от кровавых ледяных наростов. Лишь после этого шинели попадали в руки портнихи. В ватниках и шубейках сидели на столах, поставив ноги в валенках и сапогах на табуретке. Портнихи дышали на синие от холода руки. Их иглы были неуклюжи, а швейные машинки стрекотали невесело. Шинели выглядели как тяжело раненые на операционных столах в руках у хирургов. Шинели были самыми молчаливыми, наверное, ранеными на свете и не стонали, когда портнихи кромсали их ножницами, отрезая окровавленные клочья, или терзали крупными, почти сапожными иглами, накладывая швы и делая иногда из двух или трех шинелей одно.
1: Это был фрагмент книги Евгения Евтушенко «Берингов тоннель».
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: систему AIST, которая может доставлять лекарства и помогать проводить консультации по оказанию первой помощи. Беспилотник может вести мониторинг, доставлять грузы, обеспечивать двустороннюю связь и ретрансляцию. Кроме того, у него есть термоконтейнер, с помощью которого можно доставлять медицинские изделия, биологические материалы, донорскую кровь и ее компоненты. Максимальная дальность полета беспилотника — 400 километров, пояснил Михаил Мурашко. Первый в стране робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Устройство позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее. Достаточно оплатить заправку по QR-коду. Вместе с тем, технология не всем может показаться удобной, рассказал «Радиозвезда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Ему не очень удобно это делать, на самом деле, из машины. Но через правое окно свое он может протянуть руку чуть-чуть ближе к окну, считать этот QR-код и по QR-коду заплатить. Поскольку робот отпускает только один тип бензина, а именно сотый, то есть самый дорогой, в общем-то, там выбора особо нет. То есть надо только выбрать объем. Ну, а дальше все происходит автоматически. И что самое важное, наверное, очень медленно. На это надо иметь определенные терпения или сильное желание не выходить из машины или просто поэкспериментировать для того, чтобы вас заправил робот.
0: Отмечается, что робот заправляет любые марки автомобилей. Единственное условие – бак должен быть с правой стороны. Российские разработчики сообщили о новом типе ошибок в нейросетевых ассистентах, так называемых галлюцинациях взаимодействия. Эти сбои возникают на стыке нескольких систем, например, при обращении цифрового помощника к внешнему сервису с другой языковой моделью. Такая ситуация возможна, в частности, при оформлении билетов через автоматизированные платформы. Эксперты предупреждают, что ошибки могут затронуть финансы, медицину, логистику, туризм и клиентский сервис. Оффлайн-звонки даже в режиме в самолете появились на разных смартфонах Huawei. Изначально функция дебютировала в модели Mate 80 под названием «Оффлайн-звонок» или «Беспроводная связь Mi Time». И теперь китайский технологический гигант внедряет эту возможность в большое количество совместимых устройств. Функция «Оффлайн-звонки» способна работать даже в режиме в самолете, в котором отключаются все беспроводные коммуникации. Пользователи могут получать сообщения от находящихся поблизости оффлайн-контактов, а максимальная дальность общения в чате и во время звонка составляет до 7 километров. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как и для всей страны, для него война началась внезапно. Он только-только вернулся из командировки.
3: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Конечно, буду. А что?
2: Мы хорошо помним два его кадра. Первый снимок войны и флаг над Рейхстагом. Но были и другие. В Мурманске и Новороссийске, в Вене и Берлине. Его война закончилась в Нюрнберге. Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Слушайте сегодня в 11 утра на радио «Звезда». Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте. Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Еще в конце лета 1941 года стало очевидно, противник наступает так быстро и так решительно, что линия фронта уже почти вплотную приблизилась к Москве. Необходимо было срочно не только построить вместительные бомбоубежища, но и спасать архитектурное и культурное наследие столицы. И вот тогда Иосиф Сталин отдает приказ спрятать Кремль. Так начинается секретная операция под кодовым названием «Кремль-невидимка».
2: Теперь буду знать.
5: Дамы и господа, наша экскурсия по Красной площади продолжается. Московский Кремль. Его башни украшают рубиновые звезды.
6: Скажите, пожалуйста, а это правда, что во время войны все звезды на башнях и кресты на соборах специально зачехлили? Ну, что-то такое... вроде светомаскировки сделали.
5: Абсолютная правда. Более того, купола всех соборов покрасили в черный цвет.
6: Кто?
5: А почему? Да потому что золото даже в лучах ночных прожекторов очень хорошо видно было.
6: Интересно, я об этом вот ничего не слышал.
5: Неудивительно, об этом вообще мало кто знает. Кстати, в 1941 году по всему

0: периметру Кремлевской стены построили трехмерные макеты жилых зданий, чтобы за ними не видно было знаменитых кремлевских зубцов. А вот Александровский сад застроили вообще фанерными декорациями.
1: А, это чтобы контур Кремля исказить. Понятно, хорошая маскировка.
0: Верно, ведь даже мавзолей замаскировали под трехэтажный дом. А от Боровицких до Спасских ворот насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе. А вот на Манежной площади вообще прямо на асфальте нарисовали крыши несуществующих зданий. Из кабины самолета они вообще выглядели как настоящие.
1: Надо же, как интересно.
0: Да, историки назвали эту маскировку кремлевским маск-халатом. Уж очень удачно все вышло. Но что любопытно, после этой маскировки число налетов вражеской авиации на Кремль сократилось до минимума.
1: Молодцы,
0: да. В 1941-м их было вообще всего 5, в 1942-м 3, а потом и вовсе ни одного. И, конечно же, заслуга — это еще и войск ПВО, но факт остается фактом.
1: Да, ничего не скажешь. Настоящие у нас были мастера камуфляжа. Взяли и Кремль перестроили.
0: А, ну муляжи домов построить — это что? А вот, к примеру, в 1900 году на Всемирной выставке в Париже макет Кремля даже построили. Угадайте, из чего?
2: Интересно, из чего?
0: Из 35 тысяч пар галош. Этот макет взял главный приз. Вот так-то.
1: Ну,
0: хорошо, а теперь продолжим нашу экскурсию. Проходим. Спасская башня, прошу за мной.
1: Вот это да. Оказывается, в годы войны Кремль замаскировали под жилой квартал.
3: Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. В 1917 году, сразу после революции, известный пианист и композитор Сергей Рахманинов покинул Россию. Жил в США, много гастролировал в Европе. Вскоре после начала Второй мировой войны Рахманинов дал в Америке несколько концертов, а весь денежный сбор направил в особый фонд обороны СССР со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Вот такая история. И действительно, в то тяжелое для страны время наши люди стремились помочь друг другу, подставить плечо товарищу, приободрить. Послушайте отрывок из книги Геннадия Шпаликова «Давно это было». Читает Юлий Файт.
5: «Ну, покажи, где живешь, — сказал Виктор. — В гости, что ли, пригласи». «Дядя, не надо. Бочек стесняешься». «Нет». «А чего?» «Да вы не беспокойтесь, да вы не огорчайтесь», — мальчишка доел. «И никто не узнает, где могилка моя».
6: «Стоп!» — Виктор схватил его за рукав. «Поди». Бочек во дворе было много. «Дело весеннее, переночевать можно». Клава ушла, они остались двое. Леша и Виктор. «Ты палку какую можешь достать?» — спросил Виктор. «А вам зачем?» «Ну, достань палку, раз уж ты тут живешь».
5: «Дядя, я палку достану, но мне тут жить».
6: «Тут», — сказал Виктор, — «тут».
5: «Ломать, крушить легче, чем строить». Виктор взял лом и начал крушить эти бочки. Леша смеялся, садился на траву, на доски, а Виктор бил бочки ломом одной рукой, поскольку та была раненая и не работала. А бочки летели. Обручи на них вздрагивали. Летели они. Он вывел его за руку из пивной. Парень не сопротивлялся.
6: «У меня будешь жить», — сказал Виктор.
5: «Это если я захочу».
6: «А я тебя и спрашивать не буду».
5: Он его и не спрашивал. Они поднялись вместе на гору к госпиталю. Там была дырка в заборе. Виктор его подтолкнул к дырке этой. Палата была пуста, уже вечерело. Койки были свободны. Один переломанный на вытяжении лежал. Остальные смылись, потому что в коридоре показывали кино. Туда всех раненых неходячих на тележках свозили. Показывали два бойца.
3: Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Это был фрагмент книги Геннадия Шпаликова «Давно это было». А мы продолжаем наш рассказ. В декабре 1941 года всех работников военных заводов СССР объявили мобилизованными. В результате резко ускорилось строительство новых промышленных объектов. Темпы строительства удивляют даже сегодня. Всего за пару лет было введено в строй около 850 военных предприятий. Создавались новые образцы вооружений. И уже к 1944 году на фронт работали 23 миллиона человек. Советский Союз ежемесячно выпускал около 6 тысяч танков, 13,5 тысяч самолетов, тогда как Германия в тот же период 44 года смогла построить всего 2 тысячи самолетов и всего 3 тысячи танков. Это была победа. Трудовая победа народа. А прямо на фронте нередко бывали случаи, когда уже бойцы Красной Армии помогали местному населению в тяжелое военное время.
3: Операции специальных подразделений.
2: Осенью 1941 года фашисты, осуществляя план молниеносной войны, упорно рвались в Ленинград. На подступах к городу захватчики встретили яростное сопротивление советских войск. Ленинградский фронт героически держал оборону города. Приближалась зима. Ленинград испытывал острую нехватку продовольствия, а на полях оставался брошенный, неубранный урожай. Однажды в штаб полка на оборонительном рубеже пришла группа женщин. Они просили пропустить их на нейтральную полосу.
7: Товарищ командир,
8: да.
7: Там женщины пришли из Ленинграда.
8: Какие женщины? На передовой у женщины?
7: Да говорят, за капустой. Детишкам совсем есть нечего.
8: За какой капустой? С ума посходили?
7: Ну, тут на нейтралке между нами и фрицами. Поле капустное. Колхозное.
8: Ну?
7: Убрать не успели при эвакуации.
8: И что? Даже не думай.
7: Да уж очень просят. Может, ночью попробуем, а? А я бы со своими снайперами их прикрыл. Голодно им в городе.
2: Собрав снайперов, командир поставил задачу обеспечить прикрытие женщинам во время сбора капусты. Фашисты непрестанно наблюдали за нейтральной полосой. В темное время суток они использовали осветительные ракеты. Всю ночь наши снайперы сбивали ракеты, заставляя их гаснуть на самом взлете. Благодаря меткости снайперов ни одна ракета так и не осветила нейтральную полосу. Перед самым рассветом женщины благополучно вернулись в окопы, волоча за собой тяжелые мешки с капустой. Через несколько дней один из снайперов обнаружил еще двух женщин на нейтральной полосе. Они опять собирали капусту.
7: Товарищ командир!
8: Да.
7: Сегодня ночью заметил двух женщин на нейтралке.
8: Кто их пропустил?
9: Вот и я так подумал. Стал наблюдать. Потом смотрю, что-то они больно путаются в своих юбках.
7: Решил проверить. Одну и подстрелил в ногу.
8: Да ты что? Для детей же бабы стараются.
7: Я обязан был проверить. Старались они. Но только не для детей. Фашисты это были. Переодетые.
8: Вот ведь хитрые гады.
9: Тот, которого подстрелил, запрыгал на одной ноге, так и юбку сорвал. А там портки немецкие и сапоги высокие. На ту сторону рванули. Ну, в общем, не дал я им до своих доковылять. Не зря на них 3 патрона потратил. Угостились русской капусткой.
2: С тех пор капуста так и осталась на поле. Зимой ее занесло снегом. Наши войска, отразив удары вражеской армии под Ленинградом, перешли в контрнаступление. И к началу 42 года отбросили фашистов на несколько десятков километров. Жестокая война продолжалась.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем рассказ о тружениках нашего тыла в годы Великой Отечественной войны. Да разве ж об этом расскажешь, в какие-то годы жила. Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. Эти трогательные стихи под названием «Русской женщине» принадлежат поэту Михаилу Исаковскому. Всего 4 строчки. Сколько же в них смысла и горькой правды? Ведь не секрет, что когда мужчины ушли на фронт, в тылу, на предприятиях, заводах, фабриках, их места заняли женщины. Именно они стояли у токарных станков, делали снаряды, патроны, радиостанции, танки. А вечером женщины спешили домой, чтобы накормить малолетних детей. Ночью поднимались на крыши многоэтажек, чтобы погасить эти треклятые фашистские бомбы-зажигалки. А еще они ждали. Ждали своих отцов, мужей, сыновей, ждали, потому что отдали фронту все самое дорогое. Все, что у них было.
3: История награды.
10: Орден «Мать-героиня». В октябре 1944 года в дверь одного из бараков села Мамонтовка Московской области постучался мужчина в штатском.
11: «Кто здесь будет, Анна Алексахина?»
10: Жители барака указали незнакомцу на кухню. Там, среди кипящих кастрюль, мужчина вручил Анне Алексахиной гербовую бумагу. Женщина отложила в сторону поварешку и прочитала: «Приглашение явиться в Кремль для вручения ордена «Мать-героиня». Орден был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду на фоне расходящихся серебряных лучей. Знак ордена крепился к металлической пластинке, покрытой красной эмалью. На пластинке располагалась надпись «Мать-героиня». Награда вручалась женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, когда младшему ребенку исполнялся год. Первое награждение состоялось только через 4,5 месяца после его учреждения. Говорят, что власти пытались найти многодетную мать-коммунистку, но так и не смогли. 27 октября 1944 года орден под номером 1 был вручен беспартийной Анне Алексахиной из подмосковной Мамонтовки. Всего у нее было 12 детей. 8 из них воевали. 4 погибли на фронте. Всего орденом «Мать-героиня» были награждены более 430 тысяч советских женщин. Последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года. Орден «Мать-героиня».
4: На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о людях, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в нашем тылу. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.
13: Каждый 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу 3 для себя самых важных события: день рождения, день победы и день поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу его маленькой, но великой войны. Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Москва. Город героев.
1: Генерал Ефремов. Московский район Хамовники. Старинная усадьба Трубецких с княжеским дворцом и парком. Улица вдоль усадьбы того же знатного рода, Трубецкая. По иронии судьбы, она упирается в проспект, названный когда-то Комсомольским. Но до этого встречается с улицей Ефремова. Зима 1942 года. Штаб 33-й армии Западного фронта.
2: Срочное донесение генералу Ефремову.
3: Я здесь, майор. Докладывайте.
2: Противник окружил наши войска в районе Вязьмы. Связи нет. Боеприпасы, топливо, продовольствие на исходе.
3: Что ж, будем вырываться из кольца. Всех командиров ко мне.
1: Михаил Григорьевич Ефремов родился 11 марта 1897 года в городе Таруси Калужской губернии. Окончил школу прапорщиков. Участвовал в Первой мировой войне. С октября 41-го командовал 33-й армией. В апреле 1942 года части и соединения 33-й армии предприняли неудачную попытку выйти из окружения в районе Вязьмы. Генерал Ефремов был тяжело ранен. По личному приказанию Сталина за ним отправили самолет.
4: Товарищ генерал, у меня приказ. Не могу я без вас улететь.
3: Отставить разговоры. Я вместе с солдатами сюда пришел, вместе с солдатами и уйду. Собирайте раненых, полковые знамена, и вылетайте.
1: Генерал-лейтенант Михаил Ефремов принял решение остаться на передовой. В бою сражался рядом с подчиненными, но у противника было огромное превосходство в силе. Не желая сдаваться в плен, Ефремов застрелился. Пораженные мужеством русского генерала, фашистские офицеры приказали похоронить его с воинскими почестями в деревне Слободка Смоленской области. В 1957 году именем генерала-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова была названа улица в Хамовническом районе Москвы. А в 1997 Михаилу Ефремову было присвоено звание Героя Российской Федерации.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Медаль за отвагу. Сентябрь 1941 года. Великая Отечественная война. Отступая после Смоленского сражения, солдаты Красной армии нашли в пригородном лесу мальчика, родителей которого убили фашисты. Так 12-летний Афоня Шкуратов стал воспитанником 1191-го стрелкового полка. Уже через пару месяцев Афоня начал ходить в разведку. Никто не мог даже предположить, что худенький, по виду лет 10 мальчик, не просто бродит по деревне, а собирает данные о противнике. Когда во время боев за поселок Сурож Витебской области однополчанин Афони, майор Стариков, получил тяжелое ранение, мальчик не растерялся. Он нашел лошадь и доставил истекающего кровью офицера в медсанбат. За спасение раненого командира сын полка Афанасий Шкуратов получил медаль «За отвагу». Эта награда была учреждена Верховным Советом СССР в 1938 году. После ордена Боевого Красного Знамени это был первый знак отличия, которым награждали рядовых, сержантов и младших офицеров. Как и дореволюционный Георгиевский крест, медаль «За отвагу» вручали только людям, которые проявили исключительную храбрость в бою. Еще одну медаль за отвагу Афанасий Шкуратов получил несколько месяцев спустя за мужество, проявленное при взятии линии Маннергейма. Это был уникальный в советской истории случай, когда к 14 годам подросток был дважды награжден высшей медалью государства. Через год, в 1944 году, ефрейтора Афанасия Шкуратова приняли в Горьковское Суворовское училище. В 1945-м 16-летний мальчик участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве. После войны Афанасий долгие годы служил в группе советских войск в Германии. Как признавался сам Шкуратов, отношение к молодому офицеру сразу менялось, как только старшие сослуживцы видели на его груди сразу две медали за отвагу.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури-45». Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Росавиация отменила запрет на полеты в 13 аэропортов Юга России. Госкорпорация готова к обслуживанию рейсов. Авиакомпании подают обновленный план рейсов. Временные пока ограничения сохраняются в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Владикавказе и Грозном. Аэропорты приостанавливали работу после падения беспилотника на здание аэронавигации Юга в Ростове-на-Дону. Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг в 5 приграничных областях. Превышение естественного гаммафона не зафиксировано. Лесной пожар площадью свыше 1000 гектаров распространяется из-за сильного ветра. Ранее в МАГАТЭ предупреждали о рисках повышения радиации из-за повреждения саркофага Чернобыльской станции после военной активности в январе. 2200 иранских рабочих уже вернулись на строительную площадку атомной электростанции «Бушер», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Основные работы сосредоточены на армировании и бетонировании второго энергоблока. Обстановка на площадке спокойная, численность персонала постепенно растет. Корпорация готова оперативно вернуть российских специалистов, как только исчезнут риски возобновления конфликта. Ассоциация банков России предложила включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белый список Минцифры. Представители организации направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В перечень, по их мнению, должны войти интернет-банкинг, мобильные приложения и платежные сервисы. Ранее Минцифра предупредила о временном ограничении мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в столичном регионе 9 мая. Памятная акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дню Победы, прошла в Женеве. Участники шествия исполнили песни военных лет, а генеральному консулу России в Женеве Игорю Попову передали частицы вечного огня, собранные в специальную лампу. Дипломат отметил, что День Победы имеет особое значение для россиян по всему миру.
2: «Бессмертный полк» второй год проводится на открытой площадке, на городской площадке. Это очень важно. Мы исходим из того, что праздник это общий. Но, конечно, он имеет особое значение для наших соотечественников, которые проживают в Женеве, в кантоне. Это событие, оно не потеряло своего значения. И очень важно не только для России, а для всех стран, которые входили в Советский Союз, для наших союзников по антинацистской коалиции.
1: Акция «Бессмертный полк» уже прошла в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Панаме. Помимо этого, 9 мая мероприятия проведут в Исландии и Британии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран, Ялта, Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к историческому параду 1945 года, какую дивизию увековечили на Знамени Победы, в чем сегодня уникальность шествия «Бессмертного полка». Сегодня 9 мая – главный праздник воинской славы, один из самых любимых и трогательных в году. Традиционно его открывает военный парад на Красной площади. В Министерстве обороны рассказали, в составе пешей колонны сегодня пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений, а в небе пролетят самолеты российских пилотажных групп. А каким был легендарный парад Победы 45-го года? Ким Андреев изучил архивные материалы и восстановил подлинные детали парада, который тогда прошел 24 июня.
4: Для проведения Парада Победы в 1945 году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки шили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о Параде Победы Константин Семенов.
5: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый. И, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
4: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатках, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
6: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
4: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
7: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантарию пригласили в качестве зрителей.
4: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдаты и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: Один из символов праздника – Знамя Победы. То самое, которое 30 апреля 1945 года было поднято над Рейхстагом, а сейчас хранится в Центральном музее Вооруженных сил в Москве. Об истории легендарной реликвии Анны Елисеева.
9: Идею водружения Знамени Победы над Берлином высказал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Его предложение прозвучало осенью 44 года на заседании Моссовета, посвященном годовщине Октябрьской революции. Вскоре после этого на столичной фабрике был изготовлен флаг из красного знаменного бархата. Но торжественное знамя так и не покинуло Москву. В канун взятия Берлина было неясно, какая из дивизий выйдет на штурм Рейхстага, где и планировалось водрузить флаг. Поэтому военный совет армии учредил сразу 9 одинаковых стягов и вручил их стрелковым дивизиям 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, рассказывает главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил России, кандидат исторических наук Владимир Афанасьев.
10: По сути дела, государственный флаг Советского Союза, серп и молот со звездой. И все, ничего там больше не было, за исключением того, что с обратной стороны, в нижней части полотнища, были цифры от 1 до 9.
9: Одно из этих знамен было вручено 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Штурм Рейхстага начался 30 апреля. К зданию германского парламента двинулись десятки групп со знаменами полков и самодельными флажками. Самое первое знамя закрепила группа лейтенанта Кашкарбаева и рядового Булатова на входе. Остальные четыре стяга уже водружались на крыше, продолжает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
11: Но все три установленных перед знаменитым сейчас уже знаменем Победы были уничтожены во время артобстрела. И только вот четвертому знамени, которое установили Егоров, Кантария и Берест, удалось удержаться на крыше Рейхстага.
9: 9 мая соединения 3-й ударной армии должны были передислоцироваться, и подлинный штурмовой флаг заменили на другое красное знамя большего размера. Именно это полотнище сняли потом с купола Рейхстага для отправки в Москву на парад Победы. Но когда выяснилось, что знамя не то, из штаба 150-й дивизии дали указание доставить подлинник. После этого на флаге и появится знаменитая надпись белыми буквами, рассказывает Владимир Афанасьев.
10: Дивизии подумали, как же так? Раз перепутали, где гарантия того, что не будет второго, третьего и какого-то еще раза? Поэтому написали масляной краской 150-я Идлерская стрелковая дивизия. И привезли его в штаб корпуса. Там кто посмел, зачем испортили знамя? Ну, недолго думая, добавили 79-я СК. Ну и третья надпись была сделана уже в штабе армии.
9: Но в Москве на парад Победы знамя так и не попало. Виной стали тяжелые ранения комбата Неустроева и недостаточная строевая подготовка Егорова, Кантарии и Береста. Они должны были пронести флаг по Красной площади, говорит Никита Борисов.
11: Упор делался во время нахождения на фронте на оттачивание боевых навыков, нежели чем на строевую подготовку. При этом было принято решение, что будет несправедливо, если кто-то помимо них пронесет Знамя Победы.
9: Штурмовой флаг отвезли в Музей вооруженных сил и передали на вечное хранение. Сейчас там открыт зал Знамя Победы, в котором размещена точная копия реликвии. А подлинник находится в специальной защитной капсуле в знаменном фонде музея. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
8: Со второй половины 60-х Знамя Победы никогда не выносилось на военные парады. Вместо этого используется официальная копия флага, которая также хранится в Центральном музее вооруженных сил.
0: Утро на Радио «Звезда».
8: Неотъемлемой частью праздника 9 мая является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. В этом году для «Бессмертного полка» предусмотрены оба формата – очный, с проходом колонны по городам и поселкам, и онлайн. Что для этого нужно, а также историю возникновения акции нам рассказала Наталья Шадрина, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».
12: Первое шествие «Бессмертного полка» было очень малочисленным, можно так сказать. И идея именно приносить фотографии своих ветеранов в день празднования Дня Победы пришла в голову нашему сопредседателю Геннадию Кирилловичу Иванову еще в 2007 году. Тогда он назвал эту акцию «Парад победителей», вышел вместе со своими друзьями. Им самим эта инициатива так понравилась, что Геннадий Кириллович стал предлагать внедрить такой формат чествования героев в День Победы и в другие регионы.
13: А как конкретно за эти годы удалось масштабировать мероприятие?
12: С того момента, когда эта акция была придумана, все больше людей присоединялось к шествию «Бессмертного полка». Одно из самых массовых и масштабных шествий, которые можно назвать, это был 2022 год, когда 12 миллионов человек вышло на улицы. Конечно же, «Бессмертный полк» вышел и за пределы нашей страны. В первую очередь его подхватили соотечественники, которые проживают за рубежом. Сначала это было 3 страны. В 2025 году акции «Бессмертного полка» охватили уже 120 стран мира. То есть это вообще наш абсолютный рекорд.
13: Что нужно для участия в акции?
12: Если, например, у вас есть полная информация о ветеране, то достаточно распечатать просто празднично оформленный портрет. Ну, а для тех, кто еще пока не знает информации о своем герое, то можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы. Но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время.
8: Более подробную информацию об участии во всероссийской акции «Бессмертный полк» можно найти на сайте мойполк.ру. Там же есть возможность оформить макет для фотографии своего ветерана.
0: Утро Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как песня «День Победы» стала гимном памяти о подвиге народа. Неугасающее пламя. В чем уникальность вечного огня? Где можно и где нельзя носить георгиевскую ленту?

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня столица нашей Родины Москва.
0: Из истории парадов Победы. Неизвестные подробности.
2: 24 июня 1945 года. Сценарий первого парада Победы и план подготовки к нему держали в строжайшем секрете. Сводные полки всех 10 фронтов и военно-морского флота стали прибывать в Москву 10 июня. Солдатам и офицерам предстояло за 2 недели провести несколько репетиций на Ходынском поле. У артиллерийских подразделений был свой отдельный полигон – Садовое кольцо. От Смоленской площади до Крымского моста. Генеральная репетиция состоялась 21 июня. Замечаний к сводным полкам было много, но фронтовики старались изо всех сил. За несколько дней до парада Иосиф Сталин поинтересовался у маршала Жукова, а не разучился ли тот ездить верхом. Полководец ответил, что нет. Тогда верховный главнокомандующий поручил Жукову принимать парад, командовать которым будет маршал Константин Рокоссовский. Сам Сталин категорически отказался лично участвовать в параде, сославшись на возраст. За 2 дня до торжеств в столицу прибыли флаги и штандарты разгромленных немецко-фашистских войск. По сценарию парада гитлеровские знамена надлежало бросить к подножию мавзолея. Вначале солдаты категорически отказывались их нести. Сержант, который обязан был швырнуть личный штандарт Гитлера, вообще отказывался брать его в руки. Но после специальной разъяснительной беседы все проблемы были решены. Утром 24 июня 1945 года начался сильный дождь. Из-за ливня воздушную часть парада пришлось отменить. Это было единственное изменение в сценарии первого парада Победы. После того, как маршал Советского Союза Георгий Жуков объехал войска, на Красную площадь торжественным маршем ступили парадные расчеты. Кульминацией парада стал выход на Красную площадь колонны советских солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецко-фашистских войск. Под барабанную дробь эти флаги были брошены к подножию мавзолея. После завершения торжеств деревянный помост и перчатки знаменосцев были сожжены. Первый парад Победы имел огромное значение для всей страны. Страны-победительницы. Сценарий самого военного парада стал основой для всех последующих торжеств, проводимых в честь победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
0: Радио «Звезда».
3: Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
4: «Снарядом я не кланяюсь», — так говорил он. «Времени бегать по бомбоубежищам у меня нет и быть не может». По словам маршала авиации Александра Голованова, Жуков вообще ничего не боялся, что и подтверждает разговор, который состоялся в сентябре 42 года на передовой.
5: «Товарищ Голованов, как по-твоему, а кто это нас вчера хорошенько так отбомбил?»
6: «Георгий Константинович, я совершенно уверен, что отбомбился наш самолет. По ошибке. Но найти мы его с вами не найдем, потому что каждый экипаж уверен, что бомбил он именно немца».
5: «Представляешь, я тоже решил, что это наши летали, раз тебя вчера искали и не нашли».
4: Смешного тут мало. Оба могли запросто погибнуть. Однако юмор на войне – защитная реакция после перенесенного стресса. А с юмором у Жукова было все в порядке. Летом 43-го, во время битвы на Курской дуге, он вышел к нейтральной полосе, чтобы лично изучить местность. Внезапно начался обстрел. Мины рвались совсем рядом. Одна спереди, другая сзади. Один из ординарцев бросился к полководцу и накрыл его своим телом. Оба получили контузию, а Георгий Константинович оглох на одно ухо. Позже Жуков неоднократно, но по-отечески подначивал своего адъютанта.
5: «Что я тебе, баба, чтобы на меня ложиться? Эх ты, герой!»
4: Хотя мог бы, конечно, и поблагодарить. В ходе боевых действий он отдыхал не больше 2 часов в сутки, да и то урывками. За время войны Жуков беспробудно засыпал лишь 2 раза. После успешного наступления под Москвой в 41-м и через 2 года на Волховском фронте. Дочь Георгия Константиновича Мария вспоминала.
7: Когда в январе 43-го, после прорыва блокады Ленинграда, он был первым удостоен звания маршала Советского Союза, и его разбудили, чтобы сообщить об этом, он просто повернулся на другой бок и спокойно сказал: «Ну что ж, теперь в маршалах ходить будем».
3: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Батальон «Славы». Зима 1945 года. Висло-Одерская операция советской армии. Из воспоминаний рядового вермахта Ханса Вернера Ауфрехта. «После ранения меня и еще 800 человек разместили в вагонах железнодорожного госпиталя. Но противник наступал так стремительно, что нас не успели эвакуировать. Замерзшие, искалеченные, мы были уверены, всех расстреляют. Но вместо этого русские перевязали нас и накормили. После войны я узнал, нам спасли жизнь солдаты батальона «Славы». Первый батальон 215-го полка Черниговской стрелковой дивизии. Год формирования 1941. Личный состав 350 человек. Командир гвардии полковник Николай Быков. 21 января 1945 года первый батальон 215-го стрелкового полка форсировал реку Варта в районе польского города Лодзь. Удар был настолько дерзким и стремительным, что фашисты вынуждены были бежать. Наши солдаты захватили важный стратегический плацдарм и удерживали его до подхода основных сил. В решающий момент боя гвардии старший сержант Перов грудью закрыл амбразуру вражеского дота. Всего в ходе Висло-Одерской операции бойцами 1-го батальона 215-го стрелкового полка было уничтожено 450 вражеских солдат и офицеров, захвачены 11 складов, 72 орудия, 66 пулеметов и 10 минометов. За отвагу в бою весь личный состав 1-го батальона был награжден орденами славы 3-й степени. Это единственный случай в истории Великой Отечественной войны. Вскоре, по указу военного совета, 1-й батальон 215-го полка Черниговской стрелковой дивизии был переименован в батальон «Славы».
0: Личный состав. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Наукограды Дубна и Королёв получат финансирование из федерального бюджета на реализацию стратегии социально-экономического развития. Эти города являются крупными центрами

0: Прорывные разработки в ракетно-космической отрасли, в ядерной физике, в других важных направлениях еще на 15 лет. Правительство выделит средства на их комплексное развитие. Субсидии будут направлены на расширение исследовательской инфраструктуры, на модернизацию производственного комплекса, на улучшение в социальной сфере.
1: Ранее правительство сохранило статус наукоградов для Дубны и Королева до 2040 года. Ученые Тверского государственного политехнического университета создали инновационное дорожное покрытие с полимерными подкладками. Оно устойчиво к экстремальным условиям и подходит для Арктики. Новая конструкция включает дорожные плиты на подготовленном основании и полимерные подкладки из поликарбоната. Они размещаются под стыками плит и обеспечивают равномерное распределение нагрузок. Промежутки между подкладками засыпаются песком или песчано-гравийной смесью. Покрытие упрощает конструкцию, повышает устойчивость дорог. При необходимости подкладки можно усилить дополнительными элементами. Российский препарат BCD-261 для лечения воспалений кишечника пройдет клиническое исследование в Китае. Там начнутся испытания первой фазы с участием добровольцев, а в России продолжится исследование второй фазы с пациентами. BCD-261 – оригинальная молекула, разработанная для лечения болезни Крона и язвенного колита. Это первый препарат такого класса в мире. В России распространенность язвенного колита – около 71 случая на 100 тысяч заболеваний, болезни Крона – около 45 на 100 тысяч. Российские ученые разработали уникальную антенну для морских судов. Она позволяет исследовать морское дно на глубинах до 6 километров и проникать в донный грунт на 200 метров. Антенна будет устанавливаться на суда для геологоразведки и поиска полезных ископаемых. Также на судно установят акустический доплеровский профилограф течений для определенной скорости течений. В разработке участвовали сотрудники Южного федерального университета и студенческое конструкторское бюро «Акустика». Кроме того, ученые из МФТИ Института океанологии создали систему на базе искусственного интеллекта для автоматического обнаружения мусора в арктических морях. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Как и для всей страны, для него война началась внезапно. Он только-только вернулся из командировки.
3: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Конечно, буду. А что?
2: Мы хорошо помним два его кадра. Первый снимок войны и флаг над Рейхстагом. Но были и другие. В Мурманске и Новороссийске, в Вене и Берлине. Его война закончилась в Нюрнберге. Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Слушайте сегодня в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как песня «День Победы» стала символом праздника. Когда впервые зажгли вечный огонь в память о павших. Почему георгиевскую ленту носят на груди на левой стороне? Сегодня главный праздник воинской славы, который миллионы россиян любят с самого детства. 9 мая невозможно представить без легендарной песни «День Победы». Интересный факт. Сначала художественному совету песня не понравилась. Он посчитал ее легкомысленной. Но время все рассудило. Как песня стала гимном нашей памяти о бессмертном подвиге народа в материале Кима Андреева.

Идея этой великой песни, уже давно ставшей символом Дня Победы, родилась в марте 1975-го. В Союзе композиторов объявили конкурс на лучшую композицию о войне. Страна тогда активно готовилась к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной. На призыв откликнулся поэт-фронтовик Владимир Харитонов, который создал текст. Музыку написал Давид Тухманов, а супруга композитора Татьяна Сашко стала первой исполнительницей Дня Победы. Но на всесоюзном конкурсе песню не оценили. Более того, прослушивание вызвало много отрицательных отзывов. Худсовет счел ее слишком легкомысленной.

0: еще и с западными мотивами, рассказывает музыкальный критик Сергей Соседов.
1: Нашли там почему-то фокстрот, услышали в Дне Победы. Может быть, была другая какая-то, может быть, инструментовка была легкая в стиле фокстрота, которую, естественно, потом убрали. Потом уже песня имела другой вид аранжировки, далекий от фокстрота. И песня, ну, в общем, не пошла.
0: Тем не менее, весной 75-го песня прозвучала в эфире советского радио в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня». Примерно тогда ее впервые услышал и молодой эстрадный артист Лев Лещенко. Ему песня показалась перспективной, и он добавил ее к своему репертуару во время гастролей в Алма-Ате. Реакция публики, по воспоминаниям Лещенко, была грандиозной. В том же году эту песню исполняли Эдуард Лобковский и Леонид Сметанников. Зрители в ответ отправят на гостелерадио тысячи восторженных писем, но композиция так и не была принята чиновниками. Судьбоносным станет концерт ко Дню милиции, где Лещенко вновь исполнит «День Победы», вспоминает музыкальный журналист Алексей Певчев.
2: Ну, естественно, в начале песня прозвучала на прогоне, на финале репетиции, на которой присутствовал министр внутренних дел Щелоков. И когда Лещенко хитрый спросил, ну как, вот такой песней можно завершать? Ну, конечно, грандиозная песня, но вот у нас есть проблемы. Он говорит, нет, проблем не будет. Был большой ужас и паника, когда все редакторы на телевидении говорили, что нас, возможно, снимут. Но никто никого не снял. Песня пошла, зазвучала, и действительно, она уже сколько лет живет, и актуальности не теряет. Потому что это одна из самых выдающихся песен, на мой взгляд, вообще в отечественной музыкальной культуре. И она выходила множество раз на пластинках, и, конечно, в общем, это знаковая песня для Тухманова.
0: Композицию высоко оценит и Леонид Брежнев. Однажды после парада на Красной площади он обратится к поэту Харитонову и скажет: «Нас не будет, Володя, а народ твою песню петь будет». Так оно и случилось. С тех пор ни один праздник с сединою на висках не обходится без Дня Победы, комментирует Алексей Певчев.
2: Я думаю, что именно сила в том, что написано не поэтом-фронтовиком, который грамотно очень это сформулировал, импульсивно и профессионально одновременно. Наверное, такую песню мог написать только действительно человек, прошедший все это дело, фронтовик, и действительно человек абсолютно точно знающий, о чем он пишет, а в чем задача этой песни. Ну и, конечно, потрясающая аранжировка.
0: Кстати, популярность песни «День Победы» вышла и за пределы Советского Союза. Существует польская версия этой композиции, которую в 80-е годы исполнял Центральный художественный ансамбль «Войско польского». Ну а лучше всех про эту песню, пожалуй, сказал композитор Владимир Шаинский. И пусть она была написана через 3 десятилетия после войны, но, кажется, именно с ней мы и победили. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Вечный огонь – символ памяти, благодарности и скорби о тех, кто погиб на полях сражений. Он горит у мемориалов и братских могил, напоминая: цена победы – миллионы жизней. И об этом мы будем помнить. В чем уникальность негаснущего пламени, выяснил Максим Петренко.
5: Считается, что первый вечный огонь в Советском Союзе появился в Ленинграде на Марсовом поле в ноябре 1957-го в честь 40-летия Октябрьской революции и в память о революционерах. Тогда об этом написали все газеты. Как воспламенила огонь старейшая коммунистка города Прасковья Кулебко при помощи факела, зажженного от мартеновской печи Кировского завода. Однако ряд исследователей приводит данные, что первым был вечный огонь, который появился за полгода до Ленинградского, в мае 57-го, в поселке Первомайский Тульской области, как память о павших бойцах Великой Отечественной. В Москве вечный огонь зажгут в Александровском саду через 10 лет, в 1967-м. Активно продвигал этот проект в высоких кабинетах тогдашний руководитель города Николай Егорычев, сам фронтовик. Факел для столичного мемориала зажгли от огня на Марсовом поле, рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
6: На бронетранспортере огонь был доставлен, это очень освещалось по радио, по телевидению, а принял огонь уже герой Советского Союза, легендарный летчик Моресьев, и передал его Леониду Ильичу Брежневу, также участнику Великой Отечественной войны. И Брежнев очень торжественно, это прямой эфир был, поднес этот факел к вечному огню, и огонь запылал. Говорят, что, дескать, огонь вспыхнул, и Леонид Ильич испугался, это все неправда, ничего там не вспыхнуло.
5: Кстати, конструкция вечного огня в столице уникальна, ведь требовалось, чтобы он горел в любую погоду, и в дождь, и в снег. Задачу решали сотрудники Мосгазпроекта. Они создали горелку сразу с тремя запальниками. Секрет в том, что внутри у них платиновые спирали под напряжением. Такой механизм бесперебойно подает искру. Кроме того, синее газовое пламя не подходило, на улице было бы незаметным, и придумали подавать газ с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
7: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается на первом этапе и на втором этапе. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя получается такое синее, когда вот кислорода много. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя такое золотистое, оранжевое.
5: И любой такой объект требует обслуживания, ежегодная профилактика, чистки, проверки механизмов. Пионерско-комсомольские караулы – одна из традиций, которые сложились в советские годы вокруг вечного огня. На первый подобный пост заступили волгоградские школьники в 65-м. Александр Васькин также вспоминает, как в школе ездили к вечному огню возлагать цветы, и там же обычно принимали в пионеры.
6: Это было всегда очень торжественно. И вот уже с детских лет рассказывали весьма подробно, как возник вечный огонь, что он символизирует, и почему для каждого советского человека могила неизвестного солдата и вечный огонь – это святое место.
5: Еще одна традиция – это посещение вечных огней молодоженами на свадьбах. Жених и невеста возлагали цветы, выражая благодарность героям, и фотографировались. Однако этот обычай иногда критикуют. Не все пары понимают, что это не просто красивое место для фотоснимков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
4: В России сейчас насчитывается без малого 3000 вечных огней и огней памяти. Первые горят постоянно, вторые обеспечивают возможность периодического горения огня.
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Еще один символ победы и памяти о героическом подвиге солдат, защитников Родины – георгиевская лента. Но завязывать и носить ее нужно по особым правилам. Потому что любое неуважительное отношение к ней оскорбляет память миллионов людей, отдавших жизни за победу. О том, где можно и как правильно носить георгиевскую ленту, нам напомнил член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
8: Первое ключевое – необходимо носить георгиевскую ленточку на груди с левой стороны, ближе к сердцу. Тем самым ты демонстрируешь, что для тебя этот символ действительно важен и очень дорог. Хочу обратить внимание, что ленточка георгиевская должна обязательно быть чистой, нерваной и, естественно, не грязной. Завязывают ленточку можно различными способами. Главное, чтобы это выглядело достойно, аккуратно. Кто-то носит галочкой, кто-то бантик завязывает, а кто-то в виде небольшой петли. Категорически запрещено носить георгиевскую ленточку на сумках, на рюкзаках, на кошельках, использовать в качестве браслета на руке и элемента прически, а также размещать на деталях автомобилях с внешней стороны кузова, там радиоантенны. Носить ленту также не рекомендуем ниже уровня локтя и ниже пояса. Применять как элемент декора георгиевскую ленточку не нужно ни в одежде, ни тем более в обуви.
4: С 2022 года георгиевская лента имеет официальный статус символа воинской славы России. Это закреплено федеральным законом. За публичное осквернение символов воинской славы грозит наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, принудительных работ или лишения свободы до 3 лет.
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, как отбирали участников легендарного парада 1945 года, где сейчас хранится Знамя Победы, в каких форматах сегодня пройдет акция «Бессмертный полк».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили дуэлью бронепоездов.
2: Экипаж.
1: Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
2: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34. 4 зенитные пушки «Лендера». 2 пусковые установки «Катюша». 12 пулеметов калибра 7,62. Экипаж.
1: Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел Муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа поверженный Ильей Муромцем бронепоезд стали именовать Адольфом Гитлером.
2: Экипаж.
0: Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
4: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие и высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
5: Говорит
6: Олечка,
5: Москва.
6: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
7: Адмиралтейство под чехол.
6: Под чехол?
7: Исаки и шпиль Петропавловского собора красить.
6: Красить? А что, позолота потом не смоется?
7: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
6: Ага.
7: А краска хорошо сольется с небом.
6: Понятно.
7: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
6: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
7: Да уже шили, по чертежам. Из мешковины.
6: Вот
7: чехол
6: как
7: получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
6: Ого!
4: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходят почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
7: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
6: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
7: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
8: Успешное наступление наших...
4: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российская сторона согласилась на предложение Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Установлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
1: В Кремле подчеркнули важность того, что инициатива Дональда Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом. Сам глава Белого дома, в свою очередь, выразил надежду, что перемирие может положить начало завершению конфликта. В России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады и шествия уже состоялись на Дальнем Востоке. Акция «Бессмертный полк» во всех регионах округа, кроме Бурятии, пройдет в очном формате. В ряде городов прогремят салюты. Главным событием сегодняшнего дня станет парад Победы на Красной площади. Он начнется в 10 утра. В его ходе по брусчатке торжественным маршем пройдут участники спецоперации, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп, раскрасив небо в цвета флага России. В этом году колонна военной техники, а также воспитанники суворовских военных и нахимовского училища, кадетских корпусов не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой. Примет парад президент России Владимир Путин. Вместе с ним на трибуне будут находиться несколько глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. Владимир Путин накануне в Кремле провел встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Глава государства заявил, что политикам всегда есть о чем поговорить. Путин рассказал Лукашенко о ситуации в российской экономике, отметив, что тенденции хорошие. Также стороны обсудили объем взаимной торговли. Российский лидер поблагодарил главу Беларуси за визит в Москву и отметил, что российская сторона никого официально не приглашала на празднование Дня Победы. Игнорирование урока Второй мировой войны может привести к катастрофе. Об этом напомнил посол России в Вене Андрей Грозов в беседе с РИА Новости. По мнению дипломата, нельзя поощрять и тиражировать милитаристские настроения и делать ставку на силовые методы решения международных проблем. Грозов убежден, что в итоге это неизбежно ведет к эскалации и дестабилизации. Он также подчеркнул, что особо опасно сочетание этих факторов с целенаправленным пересмотром исторической памяти.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
4: Каждый 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу три для себя самых важных события: день рождения, день победы и день поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу его маленькой, но великой войны. Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к историческому параду 1945 года, какую дивизию увековечили на Знамени Победы, в чем сегодня уникальность шествия Бессмертного полка. Сегодня 9 мая, главный праздник воинской славы, один из самых любимых и трогательных в году. Традиционно его открывает военный парад на Красной площади. В Министерстве обороны рассказали, в составе пешей колонны сегодня пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений, а в небе пролетят самолеты российских пилотажных групп. А каким был легендарный парад Победы 45-го года? Ким Андреев изучил архивные материалы и восстановил подлинные детали парада, который тогда прошел 24 июня.
2: Для проведения парада Победы в 45-м году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки шили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатки, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантарию пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдаты и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Один из символов праздника – Знамя Победы. То самое, которое 30 апреля 1945 года было поднято над Рейхстагом, а сейчас хранится в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Об истории легендарной реликвии Анны Елисеева.
6: Идею водружения Знамени Победы над Берлином высказал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Его предложение прозвучало осенью 44 года на заседании Моссовета, посвященном годовщине Октябрьской революции. Вскоре после этого на столичной фабрике был изготовлен флаг из красного знаменного бархата. Но торжественное знамя так и не покинуло Москву. В канун взятия Берлина было неясно, какая из дивизий выйдет на штурм Рейхстага, где и планировалось водрузить флаг. Поэтому военный совет армии учредил сразу 9 одинаковых стягов и вручил их стрелковым дивизиям 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Рассказывает главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил России, кандидат исторических наук Владимир Афанасьев.
7: По сути дела, государственный флаг Советского Союза, серп и молот со звездой. И все, ничего там больше не было, за исключением того, что с обратной стороны, в нижней части полотнища, были цифры от 1 до 9.
6: Одно из этих знамен было вручено 150-й Идрисской стрелковой дивизии. Штурм Рейхстага начался 30 апреля. К зданию германского парламента двинулись десятки групп со знаменами полков и самодельными флажками. Самое первое знамя закрепила группа лейтенанта Кашкарбаева и рядового Булатова на входе. Остальные 4 стяга уже водружались на крыше, продолжает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Но все 3 установленных перед знаменитым сейчас уже Знаменем Победы были уничтожены во время артобстрела. И только вот 4-му знамени, которое установили Егоров, Кантария и Берест, удалось удержаться на крыше Рейхстага.
6: 9 мая соединения 3-й ударной армии должны были передислоцироваться, и подлинный штурмовой флаг заменили на другое красное знамя большего размера. Именно это полотнище сняли потом с купола Рейхстага для отправки в Москву на парад Победы. Но когда выяснилось, что знамя не то, из штаба 150-й дивизии дали указание доставить подлинник. После этого на флаге и появится знаменитая надпись белыми буквами, рассказывает Владимир Афанасьев.
7: Дивизии подумали, как же так? Раз, перепутали, где гарантия того, что не будет второго, третьего и какого-то еще раза. Поэтому написали масляной краской 150-я Идрисская стрелковая дивизия. И привезли его в штаб корпуса. Там кто посмел, зачем испортили знамя. Ну, недолго думая, добавили 79-й СК. Ну и третья надпись была сделана уже в штабе армии.
6: Но в Москве на парад Победы знамя так и не попало. Виной стали тяжелые ранения комбата Неустроева и недостаточная строевая подготовка Егорова, Кантарии и Береста. Они должны были пронести флаг по Красной площади, говорит Никита Борисов.
8: Упор делался во время нахождения на фронте на оттачивание боевых навыков, нежели чем на строевую подготовку. При этом было принято решение, что будет несправедливо, если кто-то помимо них пронесет Знамя Победы.
6: Штурмовой флаг отвезли в Музей вооруженных сил и передали на вечное хранение. Сейчас там открыт зал Знамя Победы, в котором размещена точная копия реликвии. А подлинник находится в специальной защитной капсуле в знаменном фонде музея. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Со второй половины 60-х Знамя Победы никогда не выносилось на военные парады. Вместо этого используется официальная копия флага, которая также хранится в Центральном музее вооруженных сил.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Неотъемлемой частью праздника 9 мая является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. В этом году для «Бессмертного полка» предусмотрены оба формата – очный, с проходом колонны по городам и поселкам, и онлайн. Что для этого нужно, а также историю возникновения акции нам рассказала Наталья Шадрина, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».
9: Первое шествие «Бессмертного полка» было очень малочисленным, можно так сказать. И идея именно приносить фотографии своих ветеранов в день празднования Дня Победы пришла в голову нашему сопредседателю Геннадию Кирилловичу Иванову еще в 2007 году. Тогда он назвал эту акцию «Парад победителей», вышел вместе со своими друзьями. Им самим эта инициатива так понравилась, что Геннадий Кириллович стал предлагать внедрить такой формат чествования героев в День Победы и в другие регионы.
10: А как конкретно за эти годы удалось масштабировать мероприятие?
9: С того момента, когда эта акция была придумана, все больше людей присоединялось к шествию Бессмертного полка. Одно из самых массовых и масштабных шествий, которые можно назвать, это был 2022 год, когда 12 миллионов человек вышло на улицы. Конечно же, Бессмертный полк вышел из-за пределы нашей страны. В первую очередь его подхватили соотечественники, которые проживают за рубежом. Сначала это было 3 страны. В 2025 году акции Бессмертного полка охватили уже 120 стран мира. То есть это вообще наш абсолютный рекорд.
10: Что нужно для участия в акции?
9: Если, например, у вас есть полная информация о ветеране, то достаточно распечатать просто празднично оформленный портрет. Ну, а для тех, кто еще пока не знает информации о своем герое, то можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы. Но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время.
1: Более подробную информацию об участии во всероссийской акции «Бессмертный полк» можно найти на сайте мойполк.ру. Там же есть возможность оформить макет для фотографии своего ветерана.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как песня «День Победы» стала гимном памяти о подвиге народа. Неугасающее пламя. В чем уникальность вечного огня? Где можно и где нельзя носить георгиевскую ленту?

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года. Москва. 8 утра. Прохладно. Сильный северный ветер. Несмотря на это, во многих домах распахнуты окна. По радио один за другим передают военные марши. Каждый час повторяется заявление, озвученное голосом Левитана. Война закончена. Победа.
3: Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
2: Люди выходят на улицы. Повсюду звучат фронтовые песни. А в это время в Москву направляется военный самолет. На его борту акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В столицу документ особой важности прибудет в половине 11 утра.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: К печати готовятся центральные газеты с одним и тем же заголовком. «Победил не Сталин, победил народ». Как стало известно позже, это были слова самого вождя. Небольшие группы фронтовиков, солдаты и офицеры Красной Армии идут в центр города. Они встретятся у сквера возле Большого театра. Тем временем в квартирах, а кое-где прямо во дворах, люди накрывают праздничные столы. Кто чем богат? Селедка, соленые огурцы, чай с вареньем. Все внимательно слушают радио. Один военный марш сменяет второй, третий, а затем снова и снова голос Левитана.
4: Говорит Москва.
2: Так продолжается весь день, каждый час. И люди готовы слушать это сообщение бесконечно.
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Медаль за взятие Берлина. В мае 1945 года гвардии старшина Анатолий Петрович Зеленцов участвовал в штурме Рейхстага. Был тяжело ранен, попал в госпиталь, а документы на представление его к медали за взятие Берлина в праздничной суматохе оформить забыли.
6: Это не важно. Главное, что победили.
5: Проект медали за взятие Берлина разрабатывался задолго до штурма города, еще 19 апреля 1945 года. Художники, вдохновленные скорой победой, старались как можно ярче выразить значение взятия столицы фашистской Германии. Всего было изготовлено 116 эскизов. На одном из них были изображены советские танки на фоне Бранденбургских ворот. На другом – советский солдат, ногой попирающий свастику. На третьем рисунке художник изобразил на лицевой стороне медали орден «Победа» как символ полного разгрома врага. Но ни один проект так и не был принят. Тогда начальник тыла Красной Армии генерал Андрей Хрулев предложил свой вариант – разместить на медали только надпись «За взятие Берлина» и дату падения города 2 мая 1945 года. После войны медалью «За взятие Берлина» было награждено свыше миллиона человек. Последним, кому была вручена эта почетная награда, стал житель Еревана, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старшина Анатолий Петрович Зеленцов. Награда нашла его спустя 58 лет. Медаль за взятие Берлина.
0: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
7: Ракетные комплексы и артиллерийские орудия.
0: Классификация.
7: Реактивная система залпового огня.
0: Название.
7: БМ-13. «Катюша». Реактивная система залпового огня была предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной и легко бронированной техники, артиллерийских батарей, командных пунктов и других целей противника. Из донесения немецкому командованию 14 июля 1941 года. Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют. Огневой налет подобен урагану. Потери в людях значительные. Панику произвела всего одна батарея, вооруженная 7 реактивными установками БМ-13, вошедшими в историю под названием «Катюша». БМ-13 представляла собой самоходную многозарядную пусковую установку на базе грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Вдоль оси автомобиля размещались направляющие рельсы с 16 реактивными снарядами. Дальность стрельбы 132-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами составляла 8,5 тысяч метров. Полный залп производился в течение 7-10 секунд. При ведении огня задняя часть автомобиля для большей устойчивости вывешивалась на двух домкратах. На применявшихся снарядах была нанесена маркировка «КАТ», что означало «Костиково автоматический термитный». Отсюда и произошло название «Катюша», созвучное с популярной в то время одноименной песней. Следует признать, что оружие не обладало особой точностью, однако обладало мощной разрушительной силой. При этом полет ракет сопровождался оглушительным воем. Уцелевшие после удара «Катюш» были либо контужены, либо оглушены. Мобильность установки позволяла «Катюшам» быстро сменять позицию и избежать ответного удара противника. Кроме того, на каждой машине находился ящик с взрывчаткой и бигфордов шнур. В случае появления риска захвата техники врагом, экипаж был обязан взорвать ее и тем самым уничтожить реактивные системы. В годы войны боевые машины полевой реактивной артиллерии БМ-13 непрерывно совершенствовались и с успехом использовались на всех фронтах. Реактивная система залпового огня БМ-13. «Катюша».
0: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Москва согласилась на предложение Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом по формуле 1000 на 1000. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, договоренность была достигнута во время телефонных контактов нашей страны и Штатов, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Ушаков отметил, что инициатива идет в развитии разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля. Дипломат напомнил, что во время беседы лидеры двух стран вспомнили, что государства были союзниками в годы Второй мировой войны. Помощник президента также назвал важным то, что инициатива о перемирии и обмене пленными была приурочена к празднованию 81-й годовщины победы над нацизмом. Российские космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции. В честь праздника Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев украсили станцию копией Знамени Победы.
2: 81 год назад наши предки победили беспощадного врага.

0: Склоняем головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принес великую победу. Благодарим тех, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека. С Днем Победы!
1: Космонавты напоминают, что мы наследники отважных героев, которые остановили и победили врага, стремившегося уничтожить целые народы, и пожелали, чтобы память об этих великих подвигах всегда жила в сердцах граждан и вдохновляла на новые свершения россиян и потомков. Главным событием сегодняшнего дня станет парад Победы на Красной площади. Он начнется в 10 утра. В его ходе по брусчатке торжественным маршем пройдут участники спецоперации, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп, раскрасив небо в цвета флага России. Примет парад президент Владимир Путин. В День Победы ряд улиц и набережных в центре Москвы закрыты для движения транспорта. Ограничения продлятся до окончания мероприятий. Изменится и работа столичного метро. Несколько центральных станций закрыты на выход. Вместе с этим парковки в Москве 9 и 11 мая бесплатные. 10 мая без оплаты можно будет оставить машину на всех стоянках, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час.
2: Как и для всей страны, для него война началась внезапно. Он только-только вернулся из командировки.
3: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Конечно, буду. А что?
2: Мы хорошо помним два его кадра. Первый снимок войны и флаг над Рейхстагом. Но были и другие, в Мурманске и Новороссийске, в Вене и Берлине. Его война закончилась в Нюрнберге. Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Слушайте сегодня в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как песня «День Победы» стала символом праздника. Когда впервые зажгли вечный огонь в память о павших. Почему георгиевскую ленту носят на груди на левой стороне. Сегодня главный праздник воинской славы, который миллионы россиян любят с самого детства. 9 мая невозможно представить без легендарной песни «День Победы». Интересный факт. Сначала художественному совету песня не понравилась. Он посчитал ее легкомысленной. Но время все рассудило. Как песня стала гимном нашей памяти о бессмертном подвиге народа в материале Кима Андреева.

0: Идея этой великой песни, уже давно ставшей символом Дня Победы, родилась в марте 1975-го. В Союзе композиторов объявили конкурс на лучшую композицию о войне. Страна тогда активно готовилась к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной. На призыв откликнулся поэт-фронтовик Владимир Харитонов, который создал текст. Музыку написал Давид Тухманов. А супруга композитора Татьяна Сашко стала первой исполнительницей Дня Победы. Но на всесоюзном конкурсе песню не оценили. Более того, прослушивание вызвало много отрицательных отзывов. Худсовет счел ее слишком легкомысленной, да еще и с западными мотивами, рассказывает музыкальный критик Сергей Соседов.
1: Нашли там почему-то фокстрот, услышали в Дне Победы. Может быть, была другая какая-то, может быть, инструментовка была легкая в стиле фокстрота, которую, естественно, потом убрали. Потом уже песня имела другой вид аранжировки, далекий от фокстрота. И песня, ну, в общем, не пошла.
0: Тем не менее, весной 75-го песня прозвучала в эфире советского радио в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня». Примерно тогда ее впервые услышал и молодой эстрадный артист Лев Лещенко. Ему песня показалась перспективной, и он добавил ее к своему репертуару во время гастролей в Алма-Ате. Реакция публики, по воспоминаниям Лещенко, была грандиозной.

0: том же году эту песню исполняли Эдуард Лобковский и Леонид Сметанников. Зрители в ответ отправят на гостелерадио тысячи восторженных писем, но композиция так и не была принята чиновниками. Судьбоносным станет концерт ко Дню милиции, где Лещенко вновь исполнит «День Победы», вспоминает музыкальный журналист Алексей Певчев.
1: Ну, естественно, в начале песня прозвучала на прогоне, на финале репетиции, на которой присутствовал министр внутренних дел Щелоков. И когда Лещенко хитрый спросил, ну как, вот такой песни можно завершать? Ну, конечно, грандиозная песня, но вот у нас есть проблемы. Он говорит, нет, проблем не будет. Был большой ужас и паника, когда все редакторы на телевидении говорили, что нас, возможно, снимут. Но никто никого не снял. Песня пошла, зазвучала, и действительно, она уже сколько лет живет, а и актуальности не теряет. Потому что это одна из самых выдающихся песен, на мой взгляд, вообще в отечественной музыкальной культуре. Она выходила множество раз на пластинках, и, конечно, в общем, это знаковая песня для Тухманова.
0: Композицию высоко оценит и Леонид Брежнев. Однажды после парада на Красной площади он обратится к поэту Харитонову и скажет: «Нас не будет, Володя, а народ твою песню петь будет». Так оно и случилось. С тех пор ни один праздник с сединою на висках не обходится без Дня Победы, комментирует Алексей Певчев.
1: Я думаю, что именно сила в том, что написано не поэтом-фронтовиком, который грамотно очень это сформулировал, импульсивно и профессионально одновременно. Наверное, такую песню мог написать только действительно человек, прошедший все это дело, фронтовик, и действительно человек абсолютно точно знающий, о чем он пишет, а в чем задача этой песни. Ну и, конечно, потрясающая аранжировка.
0: Кстати, популярность песни «День Победы» вышла и за пределы Советского Союза. Существует польская версия этой композиции, которую в 80-е годы исполнял центральный художественный ансамбль «Войско польского». Ну а лучше всех про эту песню, пожалуй, сказал композитор Владимир Шаинский. И пусть она была написана через 3 десятилетия после войны, но, кажется, именно с ней мы и победили. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: В песне «День Победы» упоминается знаменитая Мартеновская печь как символ тяжелой промышленности, которая была особенно важна для Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
3: Утро на Радио «Звезда».
2: Вечный огонь – символ памяти, благодарности и скорби о тех, кто погиб на полях сражений. Он горит у мемориалов и братских могил, напоминая: цена победы – миллионы жизней. И об этом мы будем помнить. В чем уникальность негаснущего пламени, выяснил Максим Петренко.
4: Считается, что первый вечный огонь в Советском Союзе появился в Ленинграде на Марсовом поле в ноябре 1957-го в честь 40-летия Октябрьской революции и в память о революционерах. Тогда об этом написали все газеты. Как воспламенила огонь старейшая коммунистка города Прасковья Кулебко при помощи факела, зажженного от мартеновской печи Кировского завода. Однако ряд исследователей приводит данные, что первым был вечный огонь, который появился за полгода до Ленинградского в мае 57-го в поселке Первомайский Тульской области, как память о павших бойцах в Великой Отечественной. В Москве вечный огонь зажгут в Александровском саду через 10 лет, в 1967-м. Активно продвигал этот проект в высоких кабинетах тогдашний руководитель города Николай Егорычев, сам фронтовик. Факел для столичного мемориала зажгли от огня на Марсовом поле, рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
5: На бронетранспортере огонь был доставлен, это очень освещалось по радио, по телевидению, а принял огонь уже герой Советского Союза, легендарный летчик Моресьев, и передал его Леониду Ильичу Брежневу, также участнику Великой Отечественной войны. И Брежнев очень торжественно, это прямой эфир был, поднес этот факел к вечному огню, и огонь запылал. Говорят, что, дескать, огонь вспыхнул, и Леонид Ильич испугался, это все неправда, ничего там не вспыхнуло.
4: Кстати, конструкция вечного огня в столице уникальна, ведь требовалось, чтобы он горел в любую погоду, и в дождь, и в снег. Задачу решали сотрудники Мосгазпроекта. Они создали горелку сразу с 3 запальниками. Секрет в том, что внутри у них платиновые спирали под напряжением. Такой механизм бесперебойно подает искру. Кроме того, синее газовое пламя не подходило, на улице было бы незаметным, и придумали подавать газ с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
6: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода

0: смешивается на первом этапе и на втором этапе. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом, и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя получается такое синее, когда вот кислорода много. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя такое золотистое, оранжевое.
1: И любой такой объект требует обслуживания, ежегодная профилактика, чистки, проверки механизмов. Пионерско-комсомольские караулы – одна из традиций, которые сложились в советские годы вокруг Вечного огня. На первый подобный пост заступили волгоградские школьники в 65-м. Александр Васькин также вспоминает, как в школе ездили к Вечному огню возлагать цветы, и там же обычно принимали в пионеры.
2: Это было всегда очень торжественно. И вот уже с детских лет рассказывали весьма подробно, как возник Вечный огонь, что он символизирует, и почему для каждого советского человека могила неизвестного солдата и Вечный огонь – это святое место.
1: Еще одна традиция – это посещение Вечных огней молодоженами на свадьбах. Жених и невеста возлагали цветы, выражая благодарность героям, и фотографировались. Однако этот обычай иногда критикуют. Не все пары понимают, что это не просто красивое место для фотоснимков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: В России сейчас насчитывается без малого 3000 вечных огней и огней памяти. Первые горят постоянно, вторые обеспечивают возможность периодического горения огня.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Еще один символ победы и памяти о героическом подвиге солдат, защитников Родины – георгиевская лента. Но завязывать и носить ее нужно по особым правилам. Потому что любое неуважительное отношение к ней оскорбляет память миллионов людей, отдавших жизни за победу. О том, где можно и как правильно носить георгиевскую ленту, нам напомнил член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
5: Первое ключевое – необходимо носить георгиевскую ленточку на груди с левой стороны, ближе к сердцу. Тем самым ты демонстрируешь, что для тебя этот символ действительно важен и очень дорог. Хочу обратить внимание, что ленточка георгиевская должна обязательно быть чистой, нерваной и, естественно, не грязной. Завязывают ленточку можно различными способами. Главное, чтобы это выглядело достойно, аккуратно. Кто-то носит галочкой, кто-то бантик завязывает, а кто-то в виде небольшой петли. Категорически запрещено носить георгиевскую ленточку на сумках, на рюкзаках, на кошельках, использовать в качестве браслета на руке и элемента прически, а также размещать на деталях автомобиля, с внешней стороны кузова, там на радиоантенне. Носить ленту также не рекомендуем ниже уровня локтя и ниже пояса. Применять как элемент декора георгиевскую ленточку не нужно ни в одежде, ни тем более в обуви.
3: С 2022 года георгиевская лента имеет официальный статус символа воинской славы России. Это закреплено федеральным законом. За публичное осквернение символов воинской славы грозит наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, принудительных работ или лишения свободы до 3 лет.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, как отбирали участников легендарного парада 1945 года, где сейчас хранится Знамя Победы, в каких форматах сегодня пройдет акция «Бессмертный полк».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня столица нашей Родины Москва.
2: Из истории парадов Победы. Неизвестные подробности.
3: 7 сентября 1945 года. После Парада Победы 24 июня 1945 года советское руководство предложило союзникам провести совместный военный парад. Были определены место и дата его проведения. Берлин, площадь возле Рейхстага и Бранденбургских ворот, 7 сентября 1945 года. Правительства стран антигитлеровской коалиции, США, Англии и Франции, ответили согласием. Парад должны были принимать главнокомандующие союзных войск. В столицу Германии срочно вылетел маршал СССР Георгий Жуков. Но накануне парада наше командование поставили в известность, что по ряду причин главкома союзных войск не смогут прибыть в Берлин. Жуков немедленно позвонил в Москву и доложил о случившемся Сталину. «Союзники хотят принизить значение Парада Победы в Берлине. Не обращайте на это внимания и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем главкома союзных войск». Таким был ответ Иосифа Сталина. Для парадных расчетов советское командование специально отбирало военнослужащих, которые особо отличились при штурме Берлина, при взятии Рейхстага и имперской канцелярии. 7 сентября 1945 года у Бранденбургских ворот собралось около 20 тысяч берлинцев. Открыли парад солдаты и офицеры 9-го стрелкового корпуса 5-й советской ударной армии. За ними шли военнослужащие 2-й французской пехотной дивизии и зуавы, альпийские стрелки и 131-я английская пехотная бригада. Завершала пешую часть парада 1000 парашютистов из 82-й американской воздушно-десантной дивизии. После короткого перерыва на площади у Рейхстага появилась механизированная колонна, которую открывали 32 легких танка М-24 «Генерал Чаффи» и 16 бронеавтомобилей М-8 из американского танкового батальона. За ними шли танки и бронетранспортеры французской 1-й танковой дивизии. Англичане выставили на парад 24 танка «Комета» и 30 бронеавтомобилей. И, наконец, в заключении парада по Шарлоттенбургскому шоссе прошли 52 новых советских танка ИС-3. Новые тяжелые танки произвели сильное впечатление на наших западных союзников. Это были образцы боевых машин, которые мало кто видел даже в СССР. Советский Союз, Англия, Франция, США провели главный парад в честь победы во Второй мировой войне. Но вскоре бывшие союзники встали по разные стороны баррикад и не вспоминали больше о параде 7 сентября 1945 года в разгромленном Берлине у знаменитых Бранденбургских ворот.
2: Радио «Звезда». История в звуке. Операции специальных подразделений.
4: В 1941 году, перед нападением на СССР, фашистское командование забрасывало на территорию нашей страны тысячи диверсантов. Внедренные агенты отличались великолепным знанием русского языка. На руках у них были достоверные документы с печатями. Разоблачить фашистскую агентуру помогла наблюдательность сотрудников контрразведки.
5: Разрешите, товарищ майор?
6: Входи.
5: Здравия желаю. Прибыли документы подозрительного лейтенанта, задержанного недавно возле границы.
7: Так, посмотрим. Вы же у нас офицер молодой, так?
5: Так точно, товарищ майор, молодой.
7: Документы, значит, у вас совсем новые.
5: Так точно.
7: Позвольте полюбопытствовать. Так, попробуем сравнить. Это мое. Это ваш документ. А вот это удостоверение задержанного. Хм. Да, абверовцы постарались на славу. Но перестарались.
4: Весной 1941 года управление Абвер за границей готовило своих шпионов в 60 специализированных школах. Документы агентов разрабатывались с особой тщательностью, вплоть до мелочей. Если бы хорошо спланированные спецоперации германского командования были выполнены в полном объеме, то фашисты получили бы дополнительные преимущества в начальный период войны.
5: Лично я никаких отличий в этих документах не наблюдаю.
0: Эх, товарищ старший лейтенант.
5: У задержанного совсем новое удостоверение, товарищ майор, похоже на мое.
0: А не удивляет, что у нас с вами, товарищ старший лейтенант, в документах скрепки все черные. Ржавчина одна. И бумага под скрепками, видите?
5: Так, позвольте.
0: Порыжела. А у лейтенанта задержанного скрепки как новые. Блестят.
5: Совершенно точно, товарищ майор.
0: А почему?
5: Не знаю, товарищ майор.
0: Не знаю. Да потому что скрепки эти из нержавейки. Из нержавеющей стали. Немецкие скрепочки-то. Вот он наш голубчик попался. Дежурный, оперативников ко мне.
4: Так, в 1941 году была разоблачена крупная диверсионная сеть фашистской разведки на территории СССР. Но это было лишь начало противостояния двух контрразведок. Победу в этой схватке одержали наши разведчики. Только в начале битвы за Москву ими было обезврежено 200 нелегальных гитлеровских агентов и 50 диверсионно-разведывательных групп противника. Позже, в 1942-43 годах, на территорию СССР вновь было заброшено около 150 групп подразделения Абверкоманда 104. Лишь две из них вернулись обратно.
2: Премьера на радио «Звезда».
6: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури-45». Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российская сторона согласилась на предложение Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Установлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
1: В Кремле подчеркнули важность того, что инициатива Дональда Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом. Сам глава Белого дома, в свою очередь, выразил надежду, что перемирие может положить начало завершению конфликта. Праздничные мероприятия и торжества в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходят в регионах и городах России. В Хабаровске состоялся праздничный парад. По площади имени Ленина торжественным маршем прошли более 2500 человек. За событием с трибун наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, в их числе Анатолий Красноногов, который обратился к молодежи с напутственным словом о необходимости изучать военное дело.
3: Молодежь, но всегда помнить, что мы живем в такой жизни, сейчас живем в такое время, и, видимо, еще долго будем жить, когда необходима большая бдительность, когда необходимо понятие, что в любое время может начаться война. Ну, а самое основное, чтобы отстоять свой университет, надо учиться военному делу.
1: Тем временем до парада на Красной площади остается меньше часа. Он начнется в 10 утра. Примет парад президент Владимир Путин. Он выступит с речью, которая каждый год является масштабной, заметили в Кремле. Также глава государства сегодня возложит венок к могиле неизвестного солдата, проведет прием в честь гостей, которые прибыли на празднование. Также у президента запланирован ряд двусторонних встреч. Роберт Фицо, прибыв в Москву, заявил, что в европейских странах отсутствует уважение к событиям Великой Отечественной войны. Премьер Словакии считает, что в мире нет больше народа, который бы переживал и ощущал то, что произошло в 1941-1945 годах, так как россияне. Поэтому он пожелал гражданам нашей страны сохранить это чувство, чтобы не повторить ситуацию Европы, где сейчас история извращается. Политик выразил радость по поводу того, что присутствует в Москве на праздновании Дня Победы и может отдать дань павшим солдатам Красной армии. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно и около 9 градусов тепла.
4: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран. Ялта. Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к историческому параду 1945 года, какую дивизию увековечили на Знамени Победы, в чем сегодня уникальность шествия бессмертного полка. Сегодня 9 мая, главный праздник воинской славы, один из самых любимых и трогательных в году. Традиционно его открывает военный парад на Красной площади. В Министерстве обороны рассказали, в составе пешей колонны сегодня пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений, а в небе пролетят самолеты российских пилотажных групп. А каким был легендарный парад Победы 45-го года? Ким Андреев изучил архивные материалы и восстановил подлинные детали парада, который тогда прошел 24 июня.
2: Для проведения парада Победы в 45-м году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки сшили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатках, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантарию пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдаты офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Один из символов праздника – Знамя Победы. То самое, которое 30 апреля 1945 года было поднято над Рейхстагом, а сейчас хранится в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Об истории легендарной реликвии Анны Елисеева.
6: Идею водружения Знамени Победы над Берлином высказал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Его предложение прозвучало осенью 44 года на заседании Моссовета, посвященном годовщине Октябрьской революции. Вскоре после этого на столичной фабрике был изготовлен флаг из красного знаменного бархата. Но торжественное знамя так и не покинуло Москву. В канун взятия Берлина было неясно, какая из дивизий выйдет на штурм Рейхстага, где и планировалось водрузить флаг. Поэтому военный совет армии учредил сразу 9 одинаковых стягов и вручил их стрелковым дивизиям 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Рассказывает главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил России, кандидат исторических наук Владимир Афанасьев.
7: По сути дела, государственный флаг Советского Союза, серп и молот со звездой. И все, ничего там больше не было, за исключением того, что с обратной стороны, в нижней части полотнища, были цифры от 1 до 9.
6: Одно из этих знамен было вручено 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Штурм Рейхстага начался 30 апреля. К зданию германского парламента двинулись десятки групп со знаменами полков и самодельными флажками. Самое первое знамя закрепила группа лейтенанта Кашкарбаева и рядового Булатова на входе. Остальные 4 стяга уже водружались на крыше, продолжает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Но все 3 установленных перед знаменитым сейчас уже Знаменем Победы были уничтожены во время артобстрела. И только вот 4-му знамени, которое установили Егоров, Кантария и Берест, удалось удержаться на крыше Рейхстага.
6: 9 мая соединения 3-й ударной армии должны были передислоцироваться, и подлинный штурмовой флаг заменили на другое красное знамя большего размера. Именно это полотнище сняли потом с купола Рейхстага для отправки в Москву на парад Победы. Но когда выяснилось, что знамя не то, из штаба 150-й дивизии дали указание доставить подлинник. После этого на флаге и появится знаменитая надпись белыми буквами, рассказывает Владимир Афанасьев.
7: Дивизии подумали, как же так? Раз, перепутали, где гарантия того, что не будет второго, третьего и какого-то еще раза. Поэтому написали масляной краской 150-я Идрицкая стрелковая дивизия. И привезли его в штаб корпуса. Там кто посмел, зачем испортили знамя. Ну, недолго думая, добавили 79-й СК. Ну и третья надпись была сделана уже в штабе армии.
6: Но в Москве на парад Победы знамя так и не попало. Виной стали тяжелые ранения комбата Неустроева и недостаточная строевая подготовка Егорова, Кантарии и Береста. Они должны были пронести флаг по Красной площади, говорит Никита Борисов.
8: Упор делался во время нахождения на фронте на оттачивание боевых навыков, нежели чем на строевую подготовку. При этом было принято решение, что будет несправедливо, если кто-то помимо них пронесет Знамя Победы.
6: Штурмовой флаг отвезли в Музей вооруженных сил и передали на вечное хранение. Сейчас там открыт зал Знамя Победы, в котором размещена точная копия реликвии. А подлинник находится в специальной защитной капсуле в знаменном фонде музея. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Со второй половины 60-х Знамя Победы никогда не выносилось на военные парады. Вместо этого используется официальная копия флага, которая также хранится в Центральном музее вооруженных сил.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Неотъемлемой частью праздника 9 мая является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. В этом году для «Бессмертного полка» предусмотрены оба формата – очный, с проходом колонны по городам и поселкам, и онлайн. Что для этого нужно, а также историю возникновения акции нам рассказала Наталья Шадрина, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».
9: Первое шествие «Бессмертного полка» было очень малочисленным, можно так сказать. И идея именно приносить фотографии своих ветеранов в день празднования Дня Победы пришла в голову нашему сопредседателю Геннадию Кирилловичу Иванову еще в 2007 году. Тогда он назвал эту акцию «Парад победителей», вышел вместе со своими друзьями. Им самим эта инициатива так понравилась, что Геннадий Кириллович стал предлагать внедрить такой формат чествования героев в День Победы и в другие регионы.
10: А как конкретно за эти годы удалось масштабировать мероприятие?
9: С того момента, когда эта акция была придумана, все больше людей присоединялось к шествию Бессмертного полка. Одно из самых массовых и масштабных шествий, которые можно назвать, это был 2022 год, когда 12 миллионов человек вышло на улицы. Конечно же, Бессмертный полк вышел и за пределы нашей страны. В первую очередь его подхватили соотечественники, которые проживают за рубежом. Сначала это было 3 страны. В 2025 году акции Бессмертного полка охватили уже 120 стран мира. То есть это вообще наш абсолютный рекорд.
10: Что нужно для участия в акции?
9: Если, например, у вас есть полная информация о ветеране, то достаточно распечатать просто празднично оформленный портрет. Ну, а для тех, кто еще пока не знает информации о своем герое, то можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы, но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время.
1: Более подробную информацию об участии во всероссийской акции «Бессмертный полк» можно найти на сайте мойполк.ру. Там же есть возможность оформить макет для фотографии своего ветерана.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как песня «День Победы» стала гимном памяти о подвиге народа. Неугасающее пламя. В чем уникальность вечного огня? Где можно и где нельзя носить георгиевскую ленту?

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года, Москва, 9 часов утра. На улицах столицы уже многолюдно. Невозможно не только свободно проехать, но и пройти. Всех без исключения военных обнимают, качают, целуют. Кондукторы трамваев со словами «Это мы сегодня за вас платим» отказываются брать деньги у солдат и офицеров. Продавцы бесплатно раздают детям мороженое. Один брикет в одни руки. Не больше. В столице прохладно. Всего плюс 7 градусов. И очень сильный северный ветер. Из воспоминаний москвича Олега Яцкевича.
3: Именно в тот праздничный день мой старший брат приготовил для меня нечто особенное. Кусок хлеба он намазал маслом, посыпал сахарным песком и припудрил какао. Я на всю жизнь запомнил этот вкус победы.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: Люди продолжают выходить на улицы. Москвичи, взявшись за руки, единым потоком идут в центр города. Вот одна из типичных ситуаций этого дня. Из машины выходит военный. На его мундире звезда героя. Офицера тут же подхватывают и больше часа качают на руках. Из воспоминаний военной переводчицы Елены Ржевской.
4: Я хорошо помню тот день. Везде и повсюду в обнимку ходили красноармейцы. Кое-кто уже отплясывал, где-то громко пели. Девушки военные срочно стирали гимнастерки. Тягач тащил куда-то орудие, а на стволе его все еще сияли буквы «Даешь Берлин».
2: Но не все москвичи идут в центр города. Многие направляются в сторону Преображенского кладбища. Люди идут помянуть погибших.
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Орден Победа. Осенью 1943 года известного московского художника-медальера Александра Ивановича Кузнецова вызвали в Главное управление тыла Красной Армии. Ему предстояло разработать проект новой советской награды – ордена для награждения полководцев за успешное проведение крупномасштабных операций. Внешнее оформление награды должно было в корне отличаться от всех предыдущих. В ее изготовлении предполагалось использовать драгоценные камни и металлы. 25 октября 1943 года проект нового ордена утверждал лично Иосиф Сталин. Больше часа он внимательно изучал 15 различных эскизов и обратил внимание на один из них. Новый орден представлял собой большую, выпуклую, пятиконечную рубиновую звезду, украшенную бриллиантами. В центре награды размещался медальон с изображением Ленина и Сталина. Сверху была сделана надпись «СССР», внизу – «Победа». Однако верховный главнокомандующий предложил немного изменить композицию. Вместо портретов вождей Сталин посоветовал поместить в центре Спасскую башню с фрагментом Кремлевской стены. Поскольку для изготовления ордена необходимы были платина, золото, бриллианты и рубины, то выполнение заказа было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики. Это был уникальный случай. До этого все награды отчеканивались исключительно на столичном монетном дворе. По технологиям того времени на изготовление каждого ордена Победа требовалось 180 бриллиантов и около 100 граммов платины. Общий вес драгоценных камней только в одной награде составлял 16 каратов. Сверкающий бриллиантами первый образец Ордена Победа настолько понравился Сталину, что он оставил его у себя на память. Всего в годы Великой Отечественной войны Орден Победа вручался 19 раз. Дважды им награждались маршалы Жуков и Василевский. Сталин также был награжден дважды, правда, у него был и третий Орден Победы. Тот самый первый образец, никем и нигде не зарегистрированный.
6: Сегодня столица нашей Родины Москва.
0: Из истории парадов Победы. Неизвестные подробности.
7: 9 мая 1965 года. 20 лет парад Победы не проводился в Советском Союзе. В 1947 году Иосиф Сталин отменил праздник. День Победы стал обыкновенным рабочим днем. Не было ни парадов, ни салютов. Все изменилось только в 1965 году. В 20-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны парад вернулся не только на главную площадь страны. Впервые военные парады прошли и в других городах Советского Союза, в столицах союзных республик и в городах-героях. Москва стала городом-героем только накануне парада, 8 мая 1965 года. В этот день всему миру впервые были продемонстрированы советские межконтинентальные ракеты. Они произвели сильное впечатление на иностранные делегации из разных стран. 9 мая 1965 года в СССР впервые были названы страшные цифры наших потерь. За время войны погибло 20 миллионов человек. Теперь мы уже знаем, что и эта цифра намного меньше реальной. Московский парад Победы 1965 года по количеству боевых расчетов не уступал знаменитому первому параду Победы 45-го. А по количеству техники и вооружений даже превосходил его. Сценарий самого парада в точности повторял торжества 20-летней давности. Не было лишь церемонии низложения фашистских флагов к подножию мавзолея Ленина. После 1965 года проводить парады Победы стало традицией в нашей стране. 9 мая официально объявили праздничным днем.

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд.

тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству

Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин накануне на совещании поздравил постоянных членов Совета Безопасности с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Президент России также заявил, что необходимо сделать все, чтобы не были забыты истинные герои Второй мировой войны.
2: Мы постоянно держим этот вопрос на уровне повышенного внимания и в диалоге с нашими коллегами, друзьями в Китайской Народной Республике, в Индии, в других странах коалиции, антигитлеровской коалиции. Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали. Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия, посвященные Дню Победы, лично.
1: Добавим, Москва согласилась на предложение Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом по формуле 1000 на 1000. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Накануне вечером Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он приехал в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер заявил, что отношения между двумя странами за последние годы складываются самым наилучшим образом. Растет объем торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты. Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана. Президент России поблагодарил гостя за знак дружбы и внимания к общим торжествам в современных условиях. Сергей Собянин поздравил ветеранов и

0: Меньше получаса остается до главного события торжественного дня – парада на Красной площади. Для жителей и гостей столицы более 200 культурных площадок города подготовили различные активности. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое. Концерт «Берега Победы» пройдет сегодня в Ивангороде в Ленинградской области. Его будет видно и слышно на двух берегах реки Нарвы с российской и эстонской стороны. Мероприятие состоится в 17 часов. По словам губернатора Александра Дрозденко, это добрая традиция, в которую никогда не вкладывали политический смысл. А на Чукотке состоялся первый в мире бессмертный полк на вездеходах по бездорожью. Участники акции провезли с собой портреты героев Великой Отечественной войны. Отмечается, что в годы войны жители Чукотки активно трудились в тылу, обеспечивая фронт оловом и продуктами питания, грузы из оленеводческих хозяйств доставляли на пункты сбора каюры на собачьих упряжках.
1: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
2: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 42-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
1: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как песня «День Победы» стала символом праздника. Когда впервые зажгли вечный огонь в память о павших. Почему георгиевскую ленту носят на груди на левой стороне. Сегодня главный праздник воинской славы, который миллионы россиян любят с самого детства. 9 мая невозможно представить без легендарной песни «День Победы». Интересный факт. Сначала художественному совету песня не понравилась. Он посчитал ее легкомысленной. Но время все рассудило. Как песня стала гимном нашей памяти о бессмертном подвиге народа в материале Кима Андреева.

0: Идея этой великой песни, уже давно ставшей символом Дня Победы, родилась в марте 1975-го. В Союзе композиторов объявили конкурс на лучшую композицию о войне. Страна тогда активно готовилась к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной. На призыв откликнулся поэт-фронтовик Владимир Харитонов, который создал текст. Музыку написал Давид Тухманов, а супруга композитора Татьяна Сашко стала первой исполнительницей Дня Победы. Но на всесоюзном конкурсе песню не оценили. Более того, прослушивание вызвало много отрицательных отзывов. Худсовет счел ее слишком легкомысленной, да еще и с западными мотивами, рассказывает музыкальный критик Сергей Соседов.
1: Нашли там почему-то фокстрот, услышали в Дне Победы. Может быть, была другая какая-то, может быть, инструментовка была легкая в стиле фокстрота, которую, естественно, потом убрали. Потом уже песня имела другой вид аранжировки, далекий от фокстрота. И песня, ну, в общем, не пошла.
0: Тем не менее, весной 75-го песня прозвучала в эфире советского радио в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня». Примерно тогда ее впервые услышал и молодой эстрадный артист Лев Лещенко. Ему песня показалась перспективной, и он добавил ее к своему репертуару во время гастролей в Алма-Ате. Реакция публики, по воспоминаниям Лещенко, была грандиозной. В том же году эту песню исполняли Эдуард Лобковский и Леонид Сметанников. Зрители в ответ отправят на гостелерадио тысячи восторженных писем, но композиция так и не была принята чиновниками. Судьбоносным станет концерт ко Дню милиции, где Лещенко вновь исполнит День Победы, вспоминает музыкальный журналист Алексей Певчев.
2: Ну, естественно, в начале песня прозвучала на прогоне, на финале репетиции, на которой присутствовал министр внутренних дел Щелоков. И когда Лещенко хитрый спросил, ну как, вот такой песней можно завершать? Ну, конечно, грандиозная песня, но вот у нас есть проблемы. Он говорит, нет, проблем не будет. Был большой ужас и паника, когда

0: все редакторы на телевидении говорили, что нас, возможно, снимут, но никто никого не снял. Песня пошла, зазвучала, и действительно, она уже сколько лет живет, а и актуальности не теряет. Потому что это одна из самых выдающихся песен, на мой взгляд, вообще в отечественной музыкальной культуре. И она выходила множество раз на пластинках, и, конечно, в общем, это знаковая песня для Тухманова.
1: Композицию высоко оценит и Леонид Брежнев. Однажды после парада на Красной площади он обратится к поэту Харитонову и скажет: «Нас не будет, Володя, а народ твою песню петь будет». Так оно и случилось. С тех пор ни один праздник с сединою на висках не обходится без Дня Победы, комментирует Алексей Певчев.
0: Я думаю, что именно сила в том, что написаны они поэтом-фронтовиком, который грамотно очень это сформулировал, импульсивно и профессионально одновременно. Наверное, такую песню мог написать только действительно человек, прошедший все это дело, фронтовик, и действительно человек абсолютно точно знающий, о чем он пишет, в чем задача этой песни. Ну и, конечно, потрясающая аранжировка.
1: Кстати, популярность песни «День Победы» вышла и за пределы Советского Союза. Существует польская версия этой композиции, которую в 80-е годы исполнял центральный художественный ансамбль «Войско польского». Ну а лучше всех про эту песню, пожалуй, сказал композитор Владимир Шаинский. И пусть она была написана через 3 десятилетия после войны, но, кажется, именно с ней мы и победили. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: В песне «День Победы» упоминается знаменитая Мартыновская печь как символ тяжелой промышленности, которая была особенно важна для Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
3: Утро на Радио «Звезда».
2: Вечный огонь – символ памяти, благодарности и скорби о тех, кто погиб на полях сражений. Он горит у мемориалов и братских могил, напоминая: цена победы – миллионы жизней. И об этом мы будем помнить. В чем уникальность негаснущего пламени, выяснил Максим Петренко.
4: Считается, что первый вечный огонь в Советском Союзе появился в Ленинграде на Марсовом поле в ноябре 1957-го в честь 40-летия Октябрьской революции и в память о революционерах. Тогда об этом написали все газеты. Как воспламенила огонь старейшая коммунистка города Прасковья Кулебко при помощи факела, зажженного от мартыновской печи Кировского завода. Однако ряд исследователей приводит данные, что первым был вечный огонь, который появился за полгода до Ленинградского в мае 57-го в поселке Первомайский Тульской области, как память о павших бойцах Великой Отечественной. В Москве вечный огонь зажгут в Александровском саду через 10 лет, в 1967-м. Активно продвигал этот проект в высоких кабинетах тогдашний руководитель города Николай Егорычев, сам фронтовик. Факел для столичного мемориала зажгли от огня на Марсовом поле, рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
5: На бронетранспортере огонь был доставлен, это очень освещалось по радио, по телевидению, а принял огонь уже герой Советского Союза, легендарный летчик Моресьев, и передал его Леониду Ильичу Брежневу, также участнику Великой Отечественной войны. И Брежнев очень торжественно, это прямой эфир был, поднес этот факел к вечному огню, и огонь запылал. Говорят, что, дескать, огонь вспыхнул, и Леонид Ильич испугался, это все неправда, ничего там не вспыхнуло.
4: Кстати, конструкция вечного огня в столице уникальна, ведь требовалось, чтобы он горел в любую погоду, и в дождь, и в снег. Задачу решали сотрудники Мосгазпроекта. Они создали горелку сразу с 3 запальниками. Секрет в том, что внутри у них платиновые спирали под напряжением. Такой механизм бесперебойно подает искру. Кроме того, синее газовое пламя не подходило, на улице было бы незаметным, и придумали подавать газ с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
6: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается на первом этапе, на втором этапе. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя получается такое синее, когда вот кислорода много. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя такое золотистое, оранжевое.
4: И любой такой объект требует обслуживания, ежегодная профилактика, чистки, проверки механизмов. Пионерско-комсомольские караулы – одна из традиций, которые сложились в советские годы вокруг Вечного огня. На первый подобный пост заступили волгоградские школьники в 65-м. Александр Васькин также вспоминает, как в школе ездили к Вечному огню возлагать цветы, и там же обычно принимали в пионеры.
5: Это было всегда очень торжественно. И вот уже с детских лет рассказывали весьма подробно, как возник Вечный огонь, что он символизирует, и почему для каждого советского человека могила неизвестного солдата и Вечный огонь – это святое место.
4: Еще одна традиция – это посещение вечных огней молодоженами на свадьбах. Жених и невеста возлагали цветы, выражая благодарность героям, и фотографировались. Однако этот обычай иногда критикуют. Не все пары понимают, что это не просто красивое место для фотоснимков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: В России сейчас насчитывается без малого 3000 вечных огней и огней памяти. Первые горят постоянно, вторые обеспечивают возможность периодического горения огня.
3: Утро на Радио «Звезда».
2: Еще один символ победы и памяти о героическом подвиге солдат, защитников Родины – георгиевская лента. Но завязывать и носить ее нужно по особым правилам. Потому что любое неуважительное отношение к ней оскорбляет память миллионов людей, отдавших жизни за победу. О том, где можно и как правильно носить георгиевскую ленту, нам напомнил член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
7: Первое ключевое – необходимо носить георгиевскую ленточку на груди с левой стороны, ближе к сердцу. Тем самым ты демонстрируешь, что для тебя этот символ действительно важен и очень дорог. Хочу обратить внимание, что ленточка георгиевская должна обязательно быть чистой, нерваной и, естественно, не грязной. Завязывают ленточку можно различными способами. Главное, чтобы это выглядело достойно, аккуратно. Кто-то носит галочкой, кто-то бантик завязывает, а кто-то в виде небольшой петли. Категорически запрещено носить георгиевскую ленточку на сумках, на рюкзаках, на кошельках, использовать в качестве браслета на руке и элемента прически, а также размещать на деталях автомобиля с внешней стороны кузова, там радиоантенны. Носить ленту также не рекомендуем ниже уровня локтя и ниже пояса. Применять как элемент декора георгиевскую ленточку не нужно ни в одежде, ни тем более в обуви.
2: С 2022 года георгиевская лента имеет официальный статус символа воинской славы России. Это закреплено федеральным законом. За публичное осквернение символов воинской славы грозит наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, принудительных работ или лишения свободы до 3 лет.
3: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, как отбирали участников легендарного парада 1945 года, где сейчас хранится Знамя Победы, в каких форматах сегодня пройдет акция «Бессмертный полк».
3: Радио «Звезда». История в звуке. Москва. Город героев.
8: Басманный район Москвы. Старинный Елоховский храм. Рядом площадь Разгуляй. От нее расходятся две басманные улицы, новая и старая. Но по какой из них не пойдешь, обязательно встретится поворот на улицу Александра Лукьянова. 4 июля 1941 года. Военный аэродром под Ленинградом.
9: Младший лейтенант Лукьянов.
10: Я, товарищ майор.
9: Вы дежурный?
10: Так точно.
9: Поднимайте звено. В 5-м квадрате замечены юнкерсы.
8: Александр Лукьянов родился в 1919 году в селе Михайловское Тульской области. В 1938 закончил Борисоглебскую летную школу. Принимал участие в Финской войне. Великую Отечественную встретил на Ленинградском фронте.
11: Лукьянов! Санька! Ты что творишь? Раз пулемет заклинил, выходи из боя! Я сам!
12: Александр Лукьянов не покинул небо. Позади была железнодорожная станция. На ней эшелоны. В вагонах боеприпасы, горючее, продовольствие. Все, чего так не хватало фронту в первые месяцы войны. Позволить вражескому штурмовику прорваться к станции Лукьянов не мог. Зайти сверху, прижаться к «Юнкерсу» вплотную. А дальше, лишь бы винт уцелел. Опасный маневр удался. Фашистский самолет с поврежденным стабилизатором устремился к земле. Потрепанный в бою МиГ-3, Лукьянов сумел посадить на лугу недалеко от аэродрома. Уже на следующий день механики вернули машину в строй. Младший лейтенант Лукьянов снова поднялся в небо. За образцовое выполнение боевой задачи летчик был удостоен звания Героя Советского Союза. Именем Александра Лукьянова названа улица в Басманном районе Москвы.

0: Радиозвезда.
1: Маршалами не рождаются. Леонид Говоров.
2: На фронте ему дали прозвище «аптекарь». Он действительно очень тщательно и скрупулезно готовил каждую операцию. В первые дни Великой Отечественной командовал 5-й армией, которая держала оборону на подступах к Москве на Можайском направлении. Многие красноармейцы тогда удивлялись.
3: А я, братцы, что-то не припомню, чтобы генерал артиллерии руководил общевойсковым соединением. Когда такое было?
4: Да никогда. Это все равно, что танкиста посадить в самолет.
5: Ну или наоборот, летчика в танк.
2: Но Говоров справился. По его инициативе на Бородинском поле были созданы противотанковые районы и резервы. Военачальник использовал мобильные отряды и танковые засады. Благодаря их действиям все попытки немецкого генерал-фельдмаршала Ганса Гюнтера Клюге прорваться к столице закончились провалом. Впоследствии Георгий Жуков говорил своим командирам:
6: «Не нужно на передовой изобретать велосипед. Не знаешь, как выполнить оборонительные задачи. Упрись, как Говоров».
2: В июне 42-го он возглавил Ленинградский фронт. Блокада длилась 900 дней. 670 суток город оборонялся под руководством именно Говорова. Военачальника поселили в относительно безопасном районе на Петроградской стороне, где полководец вынашивал план наступательной операции «Искра». Были созданы учебные поля, на которых войска отрабатывали наступление, форсирование по льду, наведение переправ для тяжелой артиллерии и танков. Сын маршала Владимир Говоров вспоминал:
7: «Отец принял тогда очень нестандартное решение. В конце 42-го он начал снимать с передних линий обороны по батальону и отводить их в тыл, чтобы откармливать и подлечивать бойцов, тренировать их».
2: В то время жена часто задавала Говорову один и тот же вопрос: «А если что-то пойдет не так?» Он отвечал ей всегда одинаково:
8: «Тогда остается только головой в прорубь».
2: 18 января 43-го года блокада Ленинграда была прорвана, а полководцу присвоили звание Героя Советского Союза.
1: Леонид Говоров. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
9: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
10: Танки.
9: Классификация.
10: Средний танк.
9: Название.
10: Т-34.
11: Средний танк Т-34 выпускался советской промышленностью с 1940 года. Принимая участие в боевых действиях с первых дней Великой Отечественной войны, уже в 1942-м стал основой бронетанковых войск Советского Союза. Уникальность конструкции и высокие тактико-технические данные позволяли одинаково успешно использовать Т-34 как для поддержки пехоты, так и для ведения высокоманевренных боевых действий. Т-34 по боевым и маневренным качествам превосходил все зарубежные средние и многие тяжелые танки своего времени. К основным достоинствам Т-34 относятся высокая удельная мощность двигателя, значительный запас хода, рациональные углы наклона брони, мощное вооружение, малое удельное давление на грунт, простота и надежность конструкции, высокая ремонтопригодность. С момента постройки и до 44 года основным оружием Т-34 была пушка калибра 76 мм. В 1944 году танк получил более мощную пушку калибра 85 мм. В качестве вспомогательного вооружения на танке устанавливались два пулемета калибра 7,62. Один из них был спаренный, размещался в соединенной с пушкой установке в башне танка. Другой — курсовой, находился в шаровой установке лобовой плиты корпуса. Экипаж танка состоял из 4 человек, а с 44 года – из 5 человек. Т-34 был самым массовым танком в войне с фашизмом. С 1940 года и до окончания войны было выпущено более 35 тысяч танков Т-34. Уникальный средний танк Т-34 стал одним из главных символов победы в Великой Отечественной войне. Т-34. Средний танк.
9: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
0: Как и для всей страны, для него война началась внезапно. Он только-только вернулся из командировки.
12: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Конечно, буду. А что?
0: Мы хорошо помним два его кадра. Первый снимок войны и флаг над Рейхстагом. Но были и другие. В Мурманске и Новороссийске, в Вене и Берлине. Его война закончилась в Нюрнберге. Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом.
13: Слушайте сегодня в 11 утра на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В эти минуты на Красной площади начинается главное событие сегодняшнего дня – Парад Победы. В его ходе по брусчатке торжественным маршем пройдут участники спецоперации, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. Завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Они раскрасят небо в цвета флага России. Примет парад президент Владимир Путин. Вместе с ним на трибуне находятся несколько глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях. День Победы ежегодно является для российского лидера не только днем гордости со слезами на глазах, но и непростым рабочим днем, наполненным большим количеством мероприятий, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
2: У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день, помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, это день гордости со слезами на глазах. Но для него это еще и рабочий день, это и выступление на Красной площади, это и возложение венка к могиле неизвестного солдата вместе с гостями, и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле.
1: Добавим, в этом году колонна военной техники, а также воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов не будут принимать участие в параде Победы в связи с оперативной обстановкой. Мероприятия по случаю Дня Победы проходят в десятках стран мира. Свыше 800 граждан России и Китая приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк» в Пекине. Мероприятие прошло на территории посольства нашей страны в КНР. Шествие также состоялось в Кубинской Гаване. В нем приняли участие сотрудники посольства России, других российских загранучреждений, а также рядовые жители. В День Победы на монументе советскому воину-интернационалисту в предместьях столицы Кубы также пройдет торжественная церемония. К могилам захороненных там солдат будут возложены венки и цветы. Юбилейная, 10-я по счету акция «Бессмертный полк» состоялась в столице Индонезии, Джакарте. Акции предшествовал торжественный концерт, посвященный Дню Победы. Открывая мероприятие, посол России в Индонезии Сергей Толчонов подчеркнул особую значимость сохранения памяти о подвиге предков в современных условиях. Традиционное шествие «Бессмертного полка» состоялось и в столице Индии, Нью-Дели. В патриотической акции приняли участие более 300 человек. День Победы отметят и в Африке. Там состоятся акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», а также пройдет праздничный концерт, где исполнят песни «Катюша» и «Идет солдат по городу». И коротко о погоде. В столице сейчас облачно и около 10 градусов тепла.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как готовились к историческому параду 1945 года, какую дивизию увековечили на Знамени Победы, в чем сегодня уникальность шествия бессмертного полка. Сегодня 9 мая, главный праздник воинской славы, один из самых любимых и трогательных в году. Традиционно его открывает военный парад на Красной площади. В Министерстве обороны рассказали, в составе пешей колонны сегодня пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений, а в небе пролетят самолеты российских пилотажных групп. А каким был легендарный парад Победы 45-го года? Ким Андреев изучил архивные материалы и восстановил подлинные детали парада, который тогда прошел 24 июня.
2: Для проведения парада Победы в 45-м году Красную площадь немного видоизменили. На лобном месте возле храма Василия Блаженного соорудили 26-метровый фонтан победителей. Хотя воды в тот день хватало и так. Утром 24 июня шел проливной дождь. Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, был в плаще и резиновых ботинках. Марширующим, правда, укрыться было нечем, поэтому многие участники вспоминали, что их мундиры промокли до нитки. Кстати, форму в рекордные сроки сшили на московской фабрике «Большевичка», всего 15 тысяч комплектов. А чтобы стать участником парада, нужно было соответствовать как минимум трем критериям, говорит военный историк, автор книги о параде Победы Константин Семенов.
3: При отборе была разработана целая инструкция. Главное условие для отбора участников – это был высокий достаточно рост, не ниже 1,75 м. Второй важный момент – это молодцеватый вид, подтянутый, и, конечно, наличие наград. Предпочтение отдавалось тем, кто имел ордена Отечественной войны, тем, кто был героями Советского Союза.
2: А вот парадные штандарты и знамена пришлось переделывать. Говорят, Сталин остался недоволен тем, как заказ выполнили московские военные строители, и дело поручили художникам-реквизиторам Большого театра. Дубовые древка, металлические наконечники и бархатные ткани сильно утяжеляли знамена, поэтому для удобства добавили еще и портупеи, которые вешались через плечо. Завершал марш сводных полков колонна солдат с опущенными немецкими знаменами и штандартами. Одно время считалось, что их специально несли в перчатки, чтобы не соприкасаться с вражеским символом. Но на самом деле это лишь один из многих мифов, отмечает военный историк Николай Анечкин.
4: До этого они вот репетировали на Ходынском поле. Тоже есть такой миф, что на Красной площади был построен помост, ну, дескать, для того, чтобы немецкие знамена не касались земли Москвы. На самом деле это было не так. Помост был построен как раз на Ходынском поле, потому что вот если мы посмотрим Красную площадь, то вот перед мавзолеем есть такой небольшой тротуарчик. И именно на Ходынском поле был построен помост, он совпадал с высотой с этим тротуарчиком, то есть чтобы не было вот ошибок случайных.
2: В числе того, что было запланировано, но не состоялось, например, колонна трудящихся. Она должна была пройти строем уже после основной части парада, но из-за ливня планы пришлось корректировать. По той же причине в небо над Москвой не поднялась авиация. Сотни самолетов так и остались на аэродромах. А вот Знамя Победы не стали выносить из других соображений, отмечает военный историк Юрий Кнутов. Оказывается, во время репетиции знаменосцы, не устроив Егоров и Кантария, были не слишком убедительны.
5: Это, в общем-то, были бойцы, которые имели серьезные ранения. И когда на репетиции они пронесли знамя, то Жукову это не понравилось. И поэтому Егорова Кантария пригласили в качестве зрителей.
2: На следующий день в Кремле устроили прием для гостей и участников парада. Официальных лиц Сталин принимал в Георгиевском зале. Солдаты и офицеров угощали в Грановитой палате. Как вспоминают те, кто оказался на кремлевском обеде, в меню тогда было буквально все. От икры и растягаев до спаржи и миндаля. А обслуживали всех присутствующих официанты лучших московских ресторанов. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Один из символов праздника – Знамя Победы. То самое, которое 30 апреля 1945 года было поднято над Рейхстагом, а сейчас хранится в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Об истории легендарной реликвии Анны Елисеева.
6: Идею водружения Знамени Победы над Берлином высказал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Его предложение прозвучало осенью 44 года на заседании Моссовета, посвященном годовщине Октябрьской революции. Вскоре после этого на столичной фабрике был изготовлен флаг из красного знаменного бархата. Но торжественное знамя так и не покинуло Москву. В канун взятия Берлина было неясно, какая из дивизий выйдет на штурм Рейхстага, где и планировалось водрузить флаг. Поэтому военный совет армии учредил сразу 9 одинаковых стягов и вручил их стрелковым дивизиям 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Рассказывает главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил России, кандидат исторических наук Владимир Афанасьев.
7: По сути дела, государственный флаг Советского Союза, серп и молот со звездой. И все, ничего там больше не было, за исключением того, что с обратной стороны, в нижней части полотнища, были цифры от 1 до 9.
6: Одно из этих знамен было вручено 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Штурм Рейхстага начался 30 апреля. К зданию германского парламента двинулись десятки групп со знаменами полков и самодельными флажками. Самое первое знамя закрепила группа лейтенанта Кашкарбаева и рядового Булатова на входе. Остальные 4 стяга уже водружались на крыше, продолжает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Но все 3 установленных перед знаменитым сейчас уже Знаменем Победы были уничтожены во время артобстрела. И только вот 4-му знамени, которое установили Егоров, Кантария и Берест, удалось удержаться на крыше Рейхстага.
6: 9 мая соединения 3-й ударной армии должны были передислоцироваться, и подлинный штурмовой флаг заменили на другое красное знамя большего размера. Именно это полотнище сняли потом с купола Рейхстага для отправки в Москву на парад Победы. Но когда выяснилось, что знамя не то, из штаба 150-й дивизии дали указание доставить подлинник. После этого на флаге и появится знаменитая надпись белыми буквами, рассказывает Владимир Афанасьев.
7: Дивизии подумали, как же так? Раз перепутали, где гарантия того, что не будет второго, третьего и какого-то еще раза. Поэтому написали масляной краской 150-я Идрицкая стрелковая дивизия. И привезли его в штаб корпуса. Там кто посмел, зачем испортили знамя. Ну, недолго думая, добавили 79-й СК. Ну и 3-я надпись была сделана уже в штабе армии.
6: Но в Москве на парад Победы знамя так и не попало. Виной стали тяжелые ранения комбата Неустроева и недостаточная строевая подготовка Егорова, Кантарии и Береста. Они должны были пронести флаг по Красной площади, говорит Никита Борисов.
8: Упор делался во время нахождения на фронте на оттачивание боевых навыков, нежели чем на строевую подготовку. При этом было принято решение, что будет несправедливо, если кто-то помимо них пронесет Знамя Победы.
6: Штурмовой флаг отвезли в Музей вооруженных сил и передали на вечное хранение. Сейчас там открыт зал Знамя Победы, в котором размещена точная копия реликвии. А подлинник находится в специальной защитной капсуле в знаменном фонде музея. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Со второй половины 60-х Знамя Победы никогда не выносилось на военные парады. Вместо этого используется официальная копия флага, которая также хранится в Центральном музее вооруженных сил.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Неотъемлемой частью праздника 9 мая является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. В этом году для «Бессмертного полка» предусмотрены оба формата – очный, с проходом колонны по городам и поселкам, и онлайн. Что для этого нужно, а также историю возникновения акции нам рассказала Наталья Шадрина, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».
9: Первое шествие «Бессмертного полка» было очень малочисленным, можно так сказать. И идея именно приносить фотографии своих ветеранов в день празднования Дня Победы пришла в голову нашему сопредседателю Геннадию Кирилловичу Иванову еще в 2007 году. Тогда он назвал эту акцию «Парад победителей», вышел вместе со своими друзьями. Им самим эта инициатива так понравилась, что Геннадий Кириллович стал предлагать внедрить такой формат чествования героев в День Победы и в другие регионы.
10: А как конкретно за эти годы удалось масштабировать мероприятие?
9: С того момента, когда эта акция была придумана, все больше людей присоединялось к шествию Бессмертного полка. Одно из самых массовых и масштабных шествий, которые можно назвать, это был 2022 год, когда 12 миллионов человек вышло на улицы. Конечно же, Бессмертный полк вышел и за пределы нашей страны. В первую очередь его подхватили соотечественники, которые проживают за рубежом. Сначала это было 3 страны. В 2025 году акции Бессмертного полка охватили уже 120 стран мира. То есть это вообще наш абсолютный рекорд.
10: Что нужно для участия в акции?
9: Если, например, у вас есть полная информация о ветеране, то достаточно распечатать просто празднично оформленный портрет. Ну, а для тех, кто еще пока не знает информации о своем герое, то можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы, но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время.
1: Более подробную информацию об участии во всероссийской акции «Бессмертный полк» можно найти на сайте мойполк.ру. Там же есть возможность оформить макет для фотографии своего ветерана.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как песня «День Победы» стала гимном памяти о подвиге народа. Неугасающее пламя. В чем уникальность вечного огня? Где можно и где нельзя носить георгиевскую ленту?

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года. Москва, 10 часов утра. Газеты публикуют акт о безоговорочной капитуляции Германии, а также указ Президиума Верховного Совета СССР. 9 мая становится Днем Победы. Именно в этот час в столицу приходит срочное сообщение. Только что войсками Первого Украинского фронта полностью освобождена Прага. В это время сотрудники Центрального московского аэропорта на Ходынском поле готовят отдельную взлетно-посадочную полосу. С минуты на минуту здесь приземлится военный самолет из Берлина. На его борту знамя Победы.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: А в это время москвичи продолжают выходить на улицы и поздравлять друг друга. Повсюду звучат песни, кто-то играет на баяне, открываются газетные киоски. «Красная звезда» публикует указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
0: Радиозвезда.
3: Сегодня столица нашей Родины Москва.
0: Из истории парадов Победы. Неизвестные подробности.
4: 9 мая 1990 года прошел последний в истории СССР военный парад. Его принимал министр обороны, маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Руководил войсками командующий Московского военного округа генерал-полковник Николай Калинин. Следующий парад Победы состоялся только 5 лет спустя и уже в другой стране – Российской Федерации. 9 мая 1995 года. Это был даже не один парад, а сразу два. Первый, исторический, прошел на Красной площади для ветеранов Великой Отечественной войны. Отдельные сводные полки представили все 10 фронтов военных лет со своими боевыми знаменами. Второй парад, современный, провели на Поклонной горе для иностранных делегаций. С участием тяжелой боевой техники и авиации, а также частей московского гарнизона, курсантов училищ и офицеров военных академий. А вечером того же дня были открыты памятник маршалу Георгию Жукову у здания исторического музея и мемориальный комплекс на Поклонной горе. Каждый год в День Победы мы чтим героев Великой Отечественной. И всегда это делаем по-разному, с каким-то особым чувством благодарности. Бессмертный полк. Дорога памяти. Минута молчания. 9 мая 1970 года около 7 вечера на всех московских светофорах одновременно зажегся красный сигнал. Он горел ровно 1 минуту. В память о тех, кто не вернулся с войны.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Партизанский отряд «За Родину». Осень 1942 года. Окрестности Геленджика. Из дневника немецкого солдата Гюнтера Штольца.
6: Наши офицеры шутят, что скоро и по нужде придется ходить с охраной. Партизаны повсюду. Они появляются неожиданно и стремительно исчезают вместе с очередным беднягой-фельдфебелем.
5: Партизанский отряд «За Родину». Год формирования 1941. Личный состав 350 человек. командир отряда Николай Птушко. Осенью 1942 года гитлеровское командование предприняло попытку завладеть городом Геленджик. Подразделения 3-й егерской дивизии должны были пробраться через Кабардинский перевал и зайти в тыл обороняющейся Красной армии. Детали операции держались в строжайшем секрете. И все же защитники Геленджика узнали о планах фашистов. Бесценные сведения добыли разведчики партизанского отряда «За Родину». 17 сентября группа партизан при поддержке пехотинцев 81-й морской бригады устроила засаду на Кабардинском перевале. Рано утром в ущелье показалась вражеская автоколонна. Партизаны действовали уверенно. Метким выстрелом была подбита головная машина, следом — замыкающая. Затем в дело вступили партизанские снайперы. Они выцеливали и уничтожали гитлеровских офицеров. Оставшись без командиров, фашисты были вынуждены отступить. Попытка гитлеровцев овладеть Геленджиком провалилась. За годы войны бойцы партизанского отряда «За Родину» провели более 10 крупных боевых операций на захваченных врагом территориях. На счету народных мстителей – взорванные мосты, обезвреженные диверсионные группы, а также тысячи людей, спасенные от расстрелов и концлагерей. Партизанский отряд «За Родину» существовал до 1943 года. Участвовал в освобождении города Крымск и других населенных пунктов на территории Краснодарского края. В августе 43-го по решению командования отряд «За Родину» вошел в состав более крупного партизанского соединения.
0: Личный состав. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В эти минуты на Красной площади проходит главное событие сегодняшнего дня – Парад Победы. На первых рядах трибун расположились Владимир Путин и главы иностранных государств, а также ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации, герои России и зарубежные гости. Мероприятие началось с выноса на площадь под оркестровое исполнение композиции «Священная война» государственного флага России и Знамени Победы. Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад. Глава ведомства въехал на представитель автомобиле с открытым верхом и поприветствовал пешие парадные расчеты. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев. Он совершил объезд парадных расчетов совместно с министром обороны.
2: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: Затем Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о готовности расчетов к торжественному параду. После этого президент поздравил всех военнослужащих и россиян с Днем Победы.
1: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат.

0: «Утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как песня «День Победы» стала символом праздника. Когда впервые зажгли вечный огонь в память о павших. Почему георгиевскую ленту носят на груди на левой стороне. Сегодня главный праздник воинской славы, который миллионы россиян любят с самого детства. 9 мая невозможно представить без легендарной песни «День Победы». Интересный факт. Сначала художественному совету песня не понравилась. Он посчитал ее легкомысленной. Но время все рассудило. Как песня стала гимном нашей памяти о бессмертном подвиге народа в материале Кима Андреева.

0: Идея этой великой песни, уже давно ставшей символом Дня Победы, родилась в марте 1975-го. В Союзе композиторов объявили конкурс на лучшую композицию о войне. Страна тогда активно готовилась к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной. На призыв откликнулся поэт-фронтовик Владимир Харитонов, который создал текст. Музыку написал Давид Тухманов, а супруга композитора Татьяна Сашко стала первой исполнительницей Дня Победы. Но на всесоюзном конкурсе песню не оценили. Более того, прослушивание вызвало много отрицательных отзывов. Худсовет счел ее слишком легкомысленной, да еще и с западными мотивами, рассказывает музыкальный критик Сергей Соседов.
1: Нашли там почему-то фокстрот, услышали в Дне Победы. Может быть, была другая какая-то, может быть, инструментовка была легкая в стиле фокстрота, которую, естественно, потом убрали. Потом уже песня имела другой вид аранжировки, далекий от фокстрота. И песня, в общем, не пошла.
0: Тем не менее, весной 75-го песня прозвучала в эфире советского радио в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лейся песня». Примерно тогда ее впервые услышал и молодой эстрадный артист Лев Лещенко. Ему песня показалась перспективной, и он добавил ее к своему репертуару во время гастролей в Алма-Ате. Реакция публики, по воспоминаниям Лещенко, была грандиозной. В том же году эту песню исполняли Эдуард Лобковский и Леонид Сметанников. Зрители в ответ отправят на гостелерадио тысячи восторженных писем, но композиция так и не была принята чиновниками. Судьбоносным станет концерт ко Дню милиции, где Лещенко вновь исполнит День Победы, вспоминает музыкальный журналист Алексей Певчев.
2: Естественно, в начале песня прозвучала на прогоне, на финале репетиции, на которой присутствовал министр внутренних дел Щелоков. И когда Лещенко хитро спросил, как вот такой песни можно завершать? То, конечно, грандиозная песня, но вот у нас есть проблемы. Он говорит, нет, проблем не будет. Был большой ужас и паника, когда все редакторы на телевидении говорили, что нас, возможно, снимут, но никто никого не снял. Песня пошла, зазвучала, и действительно, она уже сколько лет живет, и актуальности не теряет. Потому что это одна из самых выдающихся песен, на мой взгляд, вообще в отечественной музыкальной культуре. Она выходила множество раз на пластинках, и, конечно, в общем, это знаковая песня для Тухманова.
0: Композицию высоко оценит и Леонид Брежнев. Однажды после парада на Красной площади он обратится к поэту Харитонову и скажет: «Нас не будет, Володя, а народ твою песню петь будет». Так оно и случилось. С тех пор ни один праздник с сединою на висках не обходится без Дня Победы, комментирует Алексей Певчев.
2: Я думаю, что именно сила в том, что написано не поэтом-фронтовиком, который грамотно очень это сформулировал, импульсивно и профессионально одновременно. Наверное, такую песню мог написать только действительно человек, прошедший все это дело, фронтовик, и действительно человек абсолютно точно знающий, о чем он пишет, в чем задача этой песни. Конечно, потрясающая аранжировка.
0: Кстати, популярность песни «День Победы» вышла и за пределы Советского Союза. Существует польская версия этой композиции, которую в 80-е годы исполнял Центральный художественный ансамбль «Войско польского». А лучше всех про эту песню, пожалуй, сказал композитор Владимир Шаинский. И пусть она была написана через 3 десятилетия после войны, но, кажется, именно с ней мы и победили. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: В песне «День Победы» упоминается знаменитый

0: Знаменитая Мартыновская печь, как символ тяжелой промышленности, которая была особенно важна для Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Вечный огонь – символ памяти, благодарности и скорби о тех, кто погиб на полях сражений. Он горит у мемориалов и братских могил, напоминая: цена победы – миллионы жизней. И об этом мы будем помнить. В чем уникальность негаснущего пламени, выяснил Максим Петренко.
2: Считается, что первый вечный огонь в Советском Союзе появился в Ленинграде на Марсовом поле в ноябре 1957-го в честь 40-летия Октябрьской революции и в память о революционерах. Тогда об этом написали все газеты. Как воспламенила огонь старейшая коммунистка города Прасковья Кулебко при помощи факела, зажженного от мартыновской печи Кировского завода. Однако ряд исследователей приводит данные, что первым был вечный огонь, который появился за полгода до Ленинградского в мае 57-го в поселке Первомайский Тульской области, как память о павших бойцах в Великой Отечественной. В Москве вечный огонь зажгут в Александровском саду через 10 лет, в 1967-м. Активно продвигал этот проект в высоких кабинетах тогдашний руководитель города Николай Егорычев, сам фронтовик. «Факел для столичного мемориала зажгли от огня на Марсовом поле», рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.
3: На бронетранспортере огонь был доставлен. Это очень освещалось по радио, по телевидению. А принял огонь уже герой Советского Союза, легендарный летчик Моресьев. И передал его Леониду Ильичу Брежневу, также участнику Великой Отечественной войны. И Брежнев очень торжественно, это прямой эфир был, поднес этот факел к вечному огню, и огонь запылал. Говорят, что, дескать, огонь вспыхнул, и Леонид Ильич испугался. Это все неправда. Ничего там не вспыхнуло.
2: Кстати, конструкция вечного огня в столице уникальна, ведь требовалось, чтобы он горел в любую погоду, и в дождь, и в снег. Задачу решали сотрудники Мосгазпроекта. Они создали горелку сразу с тремя запальниками. Секрет в том, что внутри у них платиновые спирали под напряжением. Такой механизм бесперебойно подает искру. Кроме того, синее газовое пламя не подходило, на улице было бы незаметным, и придумали подавать газ с малым объемом кислорода, объясняет инженер, эксперт в газовой области Эдуард Милованов.
4: Синим пламенем горят форсунки на газовой плите за счет того, что огромное количество кислорода подмешивается на первом этапе, на втором этапе. То есть предварительно мы смешали газ с воздухом, и потом его подожгли еще с воздухом. И у нас пламя получается такое синее, когда вот кислорода много. Когда кислорода немного и не было предварительного смешивания, пламя такое золотистое, оранжевое.
2: И любой такой объект требует обслуживания, ежегодная профилактика, чистки, проверки механизмов. Пионерско-комсомольские караулы – одна из традиций, которые сложились в советские годы вокруг вечного огня. На первый подобный пост заступили волгоградские школьники в 65-м. Александр Васькин также вспоминает, как в школе ездили к вечному огню возлагать цветы, и там же обычно принимали в пионеры.
3: Это было всегда очень торжественно. И вот уже с детских лет рассказывали весьма подробно, как возник вечный огонь, что он символизирует, и почему для каждого советского человека могила неизвестного солдата и вечный огонь – это святое место.
2: Еще одна традиция – это посещение вечных огней молодоженами на свадьбах. Жених и невеста возлагали цветы, выражая благодарность героям, и фотографировались. Однако этот обычай иногда критикуют. Не все пары понимают, что это не просто красивое место для фотоснимков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: В России сейчас насчитывается без малого 3000 вечных огней и огней памяти. Первые горят постоянно, вторые обеспечивают возможность периодического горения огня.
1: Утро на Радио «Звезда».
0: Еще один символ победы и памяти о героическом подвиге солдат, защитников Родины – Георгиевская лента. Но завязывать и носить ее нужно по особым правилам. Потому что любое неуважительное отношение к ней оскорбляет память миллионов людей, отдавших жизни за победу. О том, где можно и как правильно носить Георгиевскую ленту, нам напомнил член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
5: первое ключевое, необходимо носить георгиевскую ленточку на груди с левой стороны, ближе к сердцу. Тем самым ты демонстрируешь, что для тебя этот символ действительно важен и очень дорог. Хочу обратить внимание, что ленточка георгиевская должна обязательно быть чистой, нерванной и, естественно, не грязной. Завязывают ленточку можно различными способами. Главное, чтобы это выглядело достойно, аккуратно. Кто-то носит галочкой, кто-то бантик завязывает, а кто-то в виде небольшой петли. Категорически запрещено носить георгиевскую ленточку на сумках, на рюкзаках, на кошельках, использовать в качестве браслета на руке и элемента прически, а также размещать на деталях автомобиля с внешней стороны кузова, там на радиоантенне. Носить ленту также не рекомендуем ниже уровня локтя и ниже пояса. Применять как элемент декора георгиевскую ленточку не нужно ни в одежде, ни тем более в обуви.
0: С 2022 года георгиевская лента имеет официальный статус символа воинской славы России. Это закреплено федеральным законом. За публичное осквернение символов воинской славы грозит наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, принудительных работ или лишения свободы до 3 лет. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Через 15 минут эфир продолжит художественно-документальный сериал «Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом». Радио «Звезда» поздравляет всех слушателей с праздником и желает хорошего дня.

0: Радио «Звезда». Операции специальных подразделений.
1: Осень 1943 года. Советские войска готовились к форсированию Днепра. Вслед за передовым отрядом на вражеский берег отправлялась группа связистов. При захвате плацдарма требовалась устойчивая связь с основными силами для управления артиллерийским огнем с нашего берега. Командир радиороты отобрал трех бойцов. Для переправы связисты сколотили из бревен плот. Отобрали лучший кабель. Из болтов и гаек изготовили грузило для провода. С наступлением темноты командир собрал связистов.
2: Товарищи бойцы, на нас вся надежда армии. Мы ее глаза и уши. Без артиллерийской и минометной поддержки нашим не удержаться на плацдарме. Течение здесь сильное. Будет сносить. Отчаливаем выше, чтобы попасть в нужное место.
3: Да, товарищ.
2: Сколько катушек взяли?
3: 3, товарищ командир. С запасом.
2: Тогда вперед, ребятки. Теперь только вперед. На весла. Навались, ребятушки. Эх.
1: Тихо продвигаясь по воде, связисты осторожно стравливали с катушки провод. Так связисты добрались почти до середины реки. Как вдруг вспыхнула ракета. Вторая, третья. Стало светло, как днем. Вода вокруг забурлила от разрывов снарядов. Шквал огня обрушился на одинокий плот. Купол воды, отделившийся от дна, накрыл его и перевернул. Вынырнув из воды и ухватившись за уцелевшие бревна, связисты старались доплыть до берега.
4: Все на месте?
3: Все.
4: Не отставать. Держаться ближе ко мне. Где катушка?
3: Со мной, товарищ командир. Хорошо к бревну прикрепили.
4: Гляди за катушкой, главное, не упусти.
3: Ничего, хлопцы, ничего, доберемся. Течение слабеет. Берег близко уже, близко.
1: Выбравшись на берег, связисты закрепили провод. 500 метров катушки едва хватило. Под плотным огнем противника советские бойцы дотянули кабель в безопасное место. Подсоединили телефонный аппарат. На другом конце трубку взял командир дивизии. Работает. Связь есть. Подбежал командир передовой части. Доложил в штаб обстановку, уточнил границы плацдарма. Сразу же заработала советская артиллерия. Одновременный удар всех подразделений предопределил успех наступления.
0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
5: Орден Отечественной войны. В апреле 1942 года Сталин поручил начальнику тыла Красной армии генералу Хрулеву разработать орден для награждения военнослужащих, которые отличились в боях с фашистами. Первоначально орден должен был называться «За военную доблесть». Но Сталину понравилась надпись на эскизе, который был предложен художником Сергеем Дмитриевым «Отечественная война». Так награда получила новое название «Орден Отечественной войны». Он представлял собой пятиконечную звезду, из которой исходят золотые лучи. Сама звезда лежала на перекрещенных винтовке и кавалерийской шашке, а в центре композиции находился серп и молот. С 1942 по 1945 год орденом Отечественной войны были награждены 1 276 000 человек. Первыми новую награду получили артиллеристы 32-го гвардейского полка. В боях под Харьковом они за два дня уничтожили больше 30 вражеских танков. Сержант Александр Смирнов продолжал вести огонь, даже когда ему оторвало кисть руки. Он и капитан Иван Криклий, лично подбивший 5 танков, получили орден Отечественной войны высшей, первой степени. Остальные бойцы артиллерийского расчета были награждены орденами Отечественной войны второй степени. Долгое время, вплоть до 1977 года, орден Отечественной войны был единственным орденом, который оставался в семье даже после смерти награжденного. Остальные награды необходимо было возвращать государству. Орден Отечественной войны.
0: Радиозвезда. Арсенал. Оружие, которым мы победили. Раздел.
6: Стрелковое оружие.
0: Классификация.
6: Противотанковое ружье.
0: Название.
6: ПТР Дегтярева. Ручное огнестрельное оружие времен Великой Отечественной войны. Разработано советским оружейным конструктором Дегтяревым в июле 1941 года. Предназначалось для борьбы с легкими и средними танками и бронемашинами противника. ПТР Дегтярева – полуавтоматическое однозарядное ружье. Представляло собой систему с автоматическим выбросом стреляных гильз и ручным заряжанием. Для уменьшения сильной отдачи ствол был оборудован дульным тормозом, а плечевой упор имел пружинный амортизатор. На ПТР стоял простой открытый перекидной прицел на две дистанции – 400 и 1000 метров. Ведение огня производилось патронами калибра 14,5 мм с бронебойно-зажигательными пулями двух типов. Пуля Б-32 с стальным каленым сердечником и БС-41 с металлокерамическим сердечником. Пули имели высокое зажигательное действие. БС-41 обладала большей бронепробиваемостью и использовалась для стрельбы только по танкам. На дистанции 300 метров пуля пробивала броню толщиной 35 мм. Вес противотанкового ружья с патронами составлял 17,3 килограмма. Посередине ствола располагалась рукоятка для переноски ружья на небольшие расстояния во время смены огневой позиции. В бою ружье обслуживалось наводчиком и помощником наводчика. Противотанковое ружье Дегтярева являлось мощным оружием и успешно применялось в течение всей войны. Выпуск его был прекращен в январе 1945 года. Противотанковое ружье Дегтярева.
0: Арсенал. Оружие, которым мы победили.
7: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран, Ялта, Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Москве на Красной площади состоялся парад Победы. Мероприятие началось с выноса на площадь государственного флага России Знамени Победы. Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад, командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев. Традиционно всех военнослужащих и россиян с Днем Победы поздравил президент. По словам Владимира Путина, как бы ни менялись техника и способы ведения боя, судьбу страны вершат люди.
2: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружений, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди.
1: Кроме того, президент заявил, что нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, цитата, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. «Наш народ стеной встал на пути врага, а народ России показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей».
2: Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
1: Парад продолжился видеокадрами работы российской армии в зоне спецоперации. Затем началось движение пеших парадных расчетов. По Красной площади прошли участники спецоперации и военнослужащие военных учебных заведений всех видов и родов войск вооруженных сил. Завершился парад пролетом самолетов пилотажных авиагрупп. После президент поздравил ветеранов и отправился вместе с зарубежными гостями к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Там состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата.
3: Как и для всей страны, для него война началась внезапно. Он только-только вернулся из командировки.
4: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Конечно, буду. А что?
3: Мы хорошо помним два его кадра. Первый снимок войны и флаг над Рейхстагом. Но были и другие, в Мурманске и Новороссийске, в Вене и Берлине. Его война закончилась в Нюрнберге. Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ранним утром 22 июня 1941 года на улице Станиславского в Москве было неспокойно. Центр города – бывший Леонтьевский переулок. Он проходит параллельно Тверскому бульвару. В самом начале улицы Станиславского – здание ТАСС. А дом номер 10, красивый особняк, который до революции принадлежал семье Морозовых, теперь отдан дипломатической миссии Германии.
2: Господа, нам следует поторопиться. Грузите быстрее. Время не ждет.
3: Что тут происходит?
4: Да поди пойми. Похоже, переезд какой-то.
3: Да, странно это все. Воскресенье.
2: Много еще машин ожидать. Нам нужно подготовить место в здании.
5: Честно говоря, я очень устал. Только-только вернулся из командировки. 600 километров ночным поездом из Пензы. Вы спрашиваете, что я там делал? Слышали про село Тарханы? Там Лермонтов гостил у своей бабушки. Там же его и похоронили. 41-й – это же Лермонтовский год. В конце июля исполняется 100 лет со дня смерти поэта. Чем ближе к дате дуэли, тем больше концертов, чтений, творческих вечеров. Там, где был я, выступали дети. Белеет парус одинокой, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Они читали, я снимал. Но сегодня выходной, воскресенье. Домой отдыхать.
2: Осторожнее, пожалуйста.
5: Извините. Что они делают? Немцы в такой день просто так работать вряд ли станут. Потом спрошу у своих.
6: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом.
1: Он родился в марте 1917-го. Царь уже отрекся от престола, но большевики к власти пока не пришли. Родители... Владельцы небольшой бакалейной лавки в поселке Юзовка в Екатеринославской губернии. В 20 веке этот населенный пункт основательно подрастет и сменит несколько названий. В 1924-м его переименуют в Сталина, в 61-м в Донецк.
5: Вместе с революцией в наш дом пришло горе. В истории России было немало еврейских погромов. А после двух переворотов, февральского и октябрьского, мы иногда просто боялись выходить из дома. В стране была самая настоящая анархия. Белые, красные, бей буржуев и жидов. Мне и года не было, когда в нашу лавку ворвались двое неизвестных с обрезами. Выстрелили в отца, потом убили маму и деда. Ранило и меня. Отец тоже выжил. А вот негодяев нашли. Говорят, их буквально порвали на части. Туда им и дорога. В общем, воспитывала меня бабушка. Отдала в еврейскую школу, там я получил свои 5 классов образования, а потом я увлекся фотографией. Весь процесс создания снимка мне казался чем-то вроде магии. Щелкнул затвором, промыл негативы, отпечатал и готово. Вот она, родная улица, знакомое лицо, весенние цветы. Лишь со временем я осознал, это не волшебство. Это застывшее на мгновение история. В работе фотографа мне было интересно буквально все. Как устроена камера, для чего нужны стеклянные пластины, что такое композиция. Я даже устроился подмастерьем в фотомастерскую.
7: Мадам, будьте добры, сядьте чуть ровнее. Фима, ты готов?
8: Да, я поставил пластину.
5: Вообще-то, никакой я не Фима. При рождении мне дали имя Юхим. А Евгением я стал, когда устроился в ТАСС. В агентстве мне сказали, что Ефим — это несерьезно. А Евгений и звучит красиво, и запоминается. Но в паспорте я имя менять не стал.
7: Голову чуть правее, немного повыше. Ага, да. Вот так будет отлично. Не моргайте. Сейчас вылетит птичка.
5: Конечно, у меня не было денег на собственный фотоаппарат. И тогда я решил собрать его сам. Взял пару картонных коробок, стащил у бабушки линзы от очков и вот так сделал свой первый кадр – Спасо-Преображенский собор. Как сейчас помню, тогда мне было 13 лет. Помню, потому что через год церковь взорвали. Я тогда еще пришел посмотреть, что от нее осталось. Взял с собой свою первую фотографию и так и стоял. Храм все еще существовал, но теперь только на моем кусочке картона. Очень странное чувство. Может, тогда я решил стать фотографом?
0: Доброе утро, Израиль Соломонович.
9: А, Фима, здравствуйте. Как ваша командировка?
0: Хорошо съездил. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
9: Да-да, Лермонтов. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина.
0: Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы.
9: 100 лет прошло, а вот снова тревожно.
0: Я сейчас шел по Станиславского, мимо немецкого посольства. Так вот там что-то грузили. Я еще удивился, что в воскресенье. Не знаете, к чему это?
9: Откуда, Фима? Это вы работаете в конторе, где заведуют новостями. А я всего лишь портной. Алло, Киша ЦРУ аппарата. Да, он только что приехал. Сейчас позову. Фима, это вас!
5: Хозяин квартиры, где я жил после переезда в Москву, милейший человек и наш очень дальний родственник. Его зовут Израиль Кишицер. На первый взгляд, обычный портной, но о нем я должен рассказать отдельно.
0: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Да я только что из командировки. Конечно, буду. А что... Ну вот, не успел приехать, а надо бежать на работу. Вызывают.
9: Сегодня же воскресенье.
0: Наверное, хотят, чтобы мои фотографии попали в ближайшие выпуски газет. Летом мало новостей. Что делать? Придется сходить. К обеду постараюсь вернуться.
5: Так вот, кто такой Израиль Соломонович Кишицер, хозяин квартиры, где я снимал комнату? Он не только помог мне освоиться в новом городе, но еще и поучаствовал в создании моего гардероба. Пошил строгий костюм и зимнее пальто на вате.
9: Фима, если вы не будете таки вертеться, то к четвергу я точно закончу. Что вы как карусель? Оно вам надо. Еще уколю.
0: Мне вот тут жмет, и вот тут тесно. Дышать трудно.
9: Правильно, так и должно теснить. Не я это придумал. Поверьте моим рукам, они не железные, а прямо-таки золотые.
5: Костюм в итоге получился отменный, но пощеголять мне в нем толком не удалось.
6: Радиозвезда. Боец с фотоаппаратом.
10: Женя, привет. Уже знаешь новости?
0: О чем ты? Меня вызвали по телефону. Я только с поезда, сегодня из командировки. Мы же ездили на могилу Лермонтова.
10: Сейчас тебе будет и Лермонтов, и Наполеон. Иди быстро заряжай камеру.
11: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня, 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
5: Вот так я и узнал, зачем меня вызвали на работу в воскресенье. Кстати, обращение Молотова еще звучало, а я уже побежал с камерой на улицу. Люди будто специально выстроились вдоль дома в паре сотен метров от Кремля. Подняв головы, они в оцепенении вслушивались в звук репродуктора, установленного на здании напротив, и пытались осознать происходящее. Это и был мой первый снимок войны.
11: Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.
5: Эту речь люди и слушали молча, и также молча стояли, когда трансляция завершилась. Я тогда еще подумал, раз есть первая фотография, значит, будет и последняя. Но когда это еще случится? А вскоре нас, фоторепортеров, а это примерно 400 человек, распределили по фронтам.
12: Галдей, Женя, поедешь в Мурманск.
0: Но ведь немцы наступают не через Северный полюс.
12: Ну, значит, целее будешь. Кстати, пойди распишись за пленку. На тебя выделили 100 метров.
0: Как 100 метров? Да вы что, издеваетесь?
12: А сколько тебе надо на пару недель? Думаешь, война продлится дольше?
5: Как же мы все тогда ошибались. Меня приписали к Северному флоту. Меньше чем через неделю я уже покидал Москву, не имея ни малейшего представления, когда снова увижу город, который дал мне любимую работу и множество новых друзей. Все, Израиль Соломонович, пора. Спасибо за вашу заботу и помощь.
9: Ох, Фима, берегите себя. Жизнь дается один раз, но не всем этим даром удается распорядиться с умом. Да, я знаю, это не ваш случай. Вы умны, и у вас большое будущее. Если, конечно, все мы выживем.
5: Спустя несколько месяцев я между командировками заехал на свою прежнюю квартиру. Но портного Кишицера, который сдал мне угол, я не застал. Осенью его, как и многих других москвичей, эвакуировали. Дом стоял пустой. Я прошелся по комнатам, заглянул в свой шкаф. И костюм, и пальто, которые дядя Израиль пошил для меня, висели на месте. Правда, они были изрезаны бритвой на мелкие полоски. Наверное, на случай, если Москву сдадут врагу. Изменился и город. И дело не только в аэростатах и противотанковых ежах. Например, дом на улице Станиславского, тот самый, где было немецкое посольство, отдали Софинформбюро. А вот напутствие дяди Израиля сбылось. За всю войну я не получил ни одного ранения, хотя и участвовал в боях наравне с другими солдатами.
1: Кадры войны. На войне нет ни рабочих дней, ни выходных. Ни у солдат, ни у офицеров. Нет их и у фотокорреспондентов, которые день за днем показывают происходящее на фронте. Каждую секунду надо быть готовым сделать снимок. Но кадры того времени уникальны вдвойне. Современные фотоаппараты могут делать за секунду десяток фотографий. А тогда каждый щелчок затвора – это целая операция. Пленку подтянуть, резкость навести, проверить выдержку и диафрагму, а потом ждать удачного момента. А что получилось, можно будет узнать только после проявки негативов. Но главное – это, конечно, содержание снимка.
5: А вот за содержание мне досталось и не раз. На Северном флоте меня определили техником-интендантом первого ранга. Красивые слова, а по сути обычная административно-хозяйственная должность, которая приравнивалась к званию старшего лейтенанта в сухопутных войсках. Работы по основной профессии хватало. И на воде, и на берегу. Одна из первых фотографий в Мурманске. Взвод, уходящий в разведку. 7 теней на фоне рассвета. Назад вернулись не все. Для кого-то этот снимок стал последним в жизни. Война. А вот другой кадр. Обед в эскадрилье Бориса Сафонова. Если не замечать некоторых деталей, вроде военной формы, то войны будто и нет. Какая-то девушка помогает летчикам побыстрее подкрепиться. Стол накрыт прямо на улице, но все чисто, аккуратно. В том же 41-м я сделал фотографию пехотинцев, с которыми прямо в поле проводят политзанятия. Солдаты должны знать, что происходит на фронте. А вот кадр, сделанный на пирсе во время короткой увольнительной моряков. Танцы, несмотря на войну. Я сам решил, что снимать. Хотя из снятого многое в печать не проходило.
1: Эта внутренняя свобода однажды Халдея подвела. Командование флота считало, что фотограф слишком много внимания уделяет мирным сценам. Зачем показывать солдатский быт? Страна ждет подвига, а Халдей снимает какие-то танцы. Уволить этого репортера. Гневное письмо дошло до руководства ТАСС. Но военных удалось убедить. В такое сложное время отказываться от хорошего корреспондента не следует. Тем более в Москве тоже есть кому разобраться, что публиковать, а что нет. В итоге все остались при своих. А Евгений Халдей так и носил до конца войны черную форму морского офицера. Всегда был при погонах.
5: Зимой 1943-го я получил новое задание. Теперь мне предстояло работать на Черном море. Меня послали в Новороссийск, где как раз в это время разворачивалась битва на Малой Земле. Небольшой клочок суши, благодаря тяжелой обороне которого чуть больше, чем через полгода, удалось освободить Новороссийск. Только что завершились бои в Сталинграде. И теперь Москва приняла решение отсечь пути отступления южной группировки вермахта, обескровить и уничтожить противника. Но далось это нелегко.
13: Ох, как бьют гады! Без остановки!
14: Да, к берегу подойти будет непросто. Ты только посмотри, куда ни глянь, любая точка под обстрелом. Придется искать хоть какую-то брешь.
5: Наш катер чудом уворачивался от вражеских снарядов. Но высадиться мы не могли довольно долго. В конце концов, командир выбрал место у почти отвесной скалы.
14: Бегом! Бегом! Быстрее! Быстрее! Быстрее!
5: Я так и не понял, как это у нас получилось. Но мы не отступили. Прорвались. Еще больше удивления ждало меня спустя какие-то минуты. Обстрел вдруг стих, будто его и не было вовсе. Откуда-то появились люди. Незнакомая девушка стирает чьи-то вещи, а какой-то солдат зашивает гимнастерку. А я все это снимал. Новороссийск, Керчь, Феодосия, Симферополь, Бахчисарай. Весной 44-го мы, наконец, освободили Севастополь. И город, несмотря на довольно значительные разрушения, начал быстро возвращаться к обычной жизни. 9 мая я сделал снимок, в котором войны уже не было. Мирные люди загорают на пляже. Но до полной победы в Великой Отечественной было еще далеко.
15: Продолжим после новостей.
16: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
17: Каждое 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу три для себя самых важных события: день рождения, день победы и день поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу его маленькой, но великой войны. Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
18: Издалека.

Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. К нему присоединились и иностранные гости. Память участников Великой Отечественной войны почтили президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и руководители других стран. У Вечного огня президент России и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания. Кроме того, от имени глав государств цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. Ранее на Красной площади состоялся парад Победы. Выступая с речью, Владимир Путин заявил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести для россиян, и что именно наш народ спас весь мир от нацизма.
2: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой.
1: В ходе парада были показаны видеокадры работы российской армии в зоне специальной военной операции. Во время торжественного мероприятия по Красной площади прошли пешие парадные расчеты военнослужащих военных учебных заведений всех видов и родов войск вооруженных сил страны. Также промаршировали бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции, и военнослужащие Корейской народной армии. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами прошли военнослужащие войск беспилотных систем. Парад Победы в Москве завершился полетом авиации. Над Красной площадью пролетели русские «Витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора. Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мэр заявил, что все люди гордятся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом. Городоначальник поблагодарил ветеранов за их подвиг. В честь Дня Победы по всей стране проходят сотни мероприятий. Для жителей и гостей столицы более 200 культурных площадок города подготовили различные активности. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно, +11.

0: мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран. Ялта. Потсдам». Слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда». Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Евгений Халдей, конечно же, был не единственным фотокорреспондентом, работавшим на фронте. Имена некоторых мы знаем и даже можем вспомнить их работы. Борис и Ольга Игнатовичи, брат и сестра. В 44-м, когда Красная Армия уже громила фашистские части в Европе, они оказались в освобожденном лагере Аушвиц. Один из самых запоминающихся снимков, сделанных ими, это ворота с немецким девизом «Arbeit macht frei» – «Труд облагораживает». Вскоре мир узнал, что это за труд. Валерий Гинзбург. Он стал известен благодаря операторской работе в фильмах об Иване Бровкине. Без его помощи Василий Шукшин вряд ли смог бы снять свою дебютную картину «Живет такой парень». А в годы войны Гинзбург – студент ВГИКа. В мае 45-го он тоже брал Берлин, но его оружием стала кинокамера. Прошел Великую Отечественную и кинооператор Роман Кармен. 20 лет у него ушло на сериал, посвященный войне. В мае 45-го он тоже был в Берлине, где попал в кадр фоткорреспондента Георгия Петрусова. А Петрусов, в свою очередь, присутствовал при подписании акта о капитуляции. Фотограф Дмитрий Бальтерманс в ноябре 41-го снимал знаменитый парад на Красной площади, тот самый, после которого солдаты отправлялись на защиту столицы. Заснеженный центр Москвы и припорошенные шинели красноармейцев – вот самый запоминающийся кадр, сделанный Бальтермансом в тот день. Фотограф тоже был среди защитников города и ходил в атаку вместе с солдатами. Одну из фотографий он сделал из окопа, когда прямо над ним пробегали вооруженные винтовками красноармейцы. В этом кадре неизбежность победы. Нашей победы. У издателей есть такое правило – под каждым снимком публиковать имя автора. Это обстоятельство и прославило Бальтерманса, который однажды в поезде встретил профессора математики, у которого когда-то учился.
1: А знаете, Дмитрий, раньше я считал, что науку вы бросили напрасно. А теперь я, пожалуй, должен признать, вы большой молодец. Получился бы из вас математик или нет, кто знает. А тут... да.
0: А вот еще одно известное имя. Макс Альперт. Фотокорреспондент Совинформбюро. Зовущий в атаку комбат с пистолетом в поднятой руке. Это фотография 42-го года. А в 45-м на Параде Победы Альперт работал вместе с другими фоторепортерами и снял один из самых драматичных моментов. Красноармейцы бросают штандарты немецких частей на брусчатку у Кремлевской стены. Был на этом параде и Евгений Халдей, которому принадлежит не менее известный кадр. Жуков, парящий на коне.
2: Москва, Красная площадь.
3: В тот день обстановка на площади была исключительно торжественной. Войска построились перед маршем, руководство страны на трибуне Мавзолея. Жуков на невероятной красоты белом жеребце выехал из ворот Спасской башни и начал объезжать ряды войск. Я в этот момент находился ближе к трибунам и мог наблюдать за этим проездом. И вот когда Жуков уже находился почти напротив меня,
4: маршал Советского Союза Жуков,
3: я нажал на спуск затвора.
0: Талант фотографа – выбрать лучший момент для съемки. Но угадать, почувствовать мгновение, когда все четыре копыта лошади оторвутся от земли – не под силу никому. Халдею это удалось. Одно слово – удача.
5: Кадры войны.

0: Ответственность. За годы войны журналисты хорошо запомнили, что означает это слово. Летом 41-го, едва Гитлер начал свой блицкриг, Сталин вызвал руководителя агентства ТАСС Якова Ховенсона.
1: «Меня интересует, как вы будете сейчас обслуживать нас своей информацией в таких вот условиях?»
2: «Вы будете получать информацию гораздо раньше и чаще, чем это было до сих пор, товарищ Верховный Главнокомандующий».
0: Как сказал, так и сделал. Круглосуточно в агентстве дежурил специальный фельдъегерь, который еще до передачи новостей в эфир получал ее машинописные копии и отвозил в Кремль. 22 июня 41-го агентство перешло на специальный график работы. Редакторы трудились круглосуточно, ни минуты отдыха. Нагрузка колоссальная, сотни страниц текста ежедневно. Осенью 41-го, когда враг вплотную подошел к столице, почти весь коллектив редакции ТАСС эвакуировали в Куйбышев. Но и в Москве работа тоже продолжалась. Правда, здесь осталось в лучшем случае человек 30, включая руководство. Им предоставили рабочие места на станции метро «Белорусская». Но не на платформе, а в технических помещениях под ней, рассказывал журналист Александр Ступак.
3: Комнаты ТАССа находились на несколько метров ниже подземного перрона метро. И я помню тягостное ощущение подземелья, когда, кажется, на тебя постоянно давит сверху земля. Под досками пола была вода. Над нами, по рельсам, которые насквозь пронизывали наше помещение у потолка, путешествовали крысы.
0: Именно сюда и попадали исходники снимков военных фотокорреспондентов. Нам, поколению, избалованному быстрым интернетом и цифровой фотографией, сегодня трудно представить, как это было.
4: Проблем на фронте было две. Где взять пленку и как передать негативы в редакцию? Но пленкой еще можно было запастись впрок. А вот доставить фотографии в редакцию – задача потруднее. Сделать это можно было только одним способом – передать негатив из рук в руки. А уж кто поедет, решал корреспондент. Мог сам, мог отправить с попутчиками. А уж в Москве найти фотохронику ТАСС не представляло никакого труда. Адрес, кажется, мог подсказать кто угодно.
0: В системе подготовки и распространения информации в годы войны были задействованы три структуры. Все, что касается официальных сообщений, шло через Центральный комитет ВКПБ, Совинформбюро отвечало за пропаганду и контрпропаганду, а ТАСС собирал новости и распространял готовые сводки. Делалось это не только внутри страны, но и за рубежом. Известно, что в Лондоне ТАСС снимал две комнаты прямо в офисе агентства Рейтер. Там внимательно слушали радиопрограммы из Москвы, записывали их и тут же передавали иностранным коллегам. Назад в Советский Союз летели депеши с расшифровкой зарубежных сообщений. Можно только догадываться, какого внимания эта работа требовала от сотрудников. Ничего не перепутать, нигде не ошибиться. От каждого слова зависела судьба людей и на фронте, и в самой редакции. Руководитель ТАСС Яков Ховенсон рассказывал.
2: «Мы вышли в Совинформбюро с предложением прикреплять наших видных писателей к крупнейшим буржуазным газетам, которые проявляли особую заинтересованность в этом. На меня выпал человек нелегкий, Илья Эренбург, и второй более легкий человек Петров. Я систематически просматривал материал, который они подавали. А мы направляли в зарубежные газеты такого типа, как «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Херальд Трибьюн», «Лондонский Таймс», и должен сказать, что печатали их довольно охотно и активно».
0: Ховенсон говорит, систематически просматривал материал. Но даже несмотря на столь тщательный контроль, случались и ошибки. Вот цена одной из них. В 42-м году работавший в газете «Известия» фотограф Дмитрий Бальтерманс на несколько дней вернулся с фронта в Москву. С собой он привез множество снимков, сделанных под Сталинградом. Был среди них и кадр с подбитыми английскими танками, который Красная Армия получила по ленд-лизу от союзников. В редакции Бальтерманс проявил негативы, отпечатал с них фотографии и оставил их сушиться. А ночью для газеты срочно потребовалось изображение с уничтоженными немецкими танками. И выпускающий редактор просто взял еще не сданную работу Бальтерманса. Ошибку, конечно, заметили. Разразился скандал. Фотографа отправили в штрафбат, где он получил тяжелое ранение ноги. Лечение продолжалось несколько месяцев. К счастью, удалось обойтись без ампутации. А вот о работе в «Известиях» пришлось забыть. Так и вышло, что Дмитрий Бальтерманс вернулся на фронт уже в качестве корреспондента газеты «На разгром врага». В редакции ему дали такую характеристику.
5: В наступательных боях и в период боевой учебы нашей армии работал с полным напряжением сил, отображая в фотоснимках наступательные действия наших бойцов и офицеров, показывая героев боев. Нередко работа Дмитрия Бальтерманса была связана с риском. Фотосъемки происходили в обстановке жестоких боев. Но, тем не менее, задания выполнялись в срок и полностью.
4: Рисковать приходилось всем фотографам. И в атаку ходили, и сидели под обстрелами в окопах. Но это как раз понятно. А вот чтобы сделать хорошую фотографию с борта самолета, мне пришлось забираться в бомболюк. Дальше все зависело от мастерства летчиков. Однажды, когда я сидел под брюхом бомбардировщика, пилоты посадили машину чуть рисковато. Земля и вырванная с корнем трава с такой силой полетели мне в лицо. Почти контузия.
0: Еще одна большая работа ТАСС военных лет – листовки-плакаты. Некогда знаменитые «Окна роста» 24 июня 41-го стали «Окнами ТАСС». Вручную созданные, с яркими и простыми образами, они должны были укрепить веру людей в неизбежность победы над врагом, поднять боевой дух. В городах их расклеивали на информационных стендах, в витринах магазинов. Вместе с партизанскими отрядами работы художников пересылали даже за линию фронта, на оккупированные территории. «Окна ТАСС» появились почти во всех крупных городах СССР, где были объединения художников. В Киеве, Харькове, Куйбышеве, Ташкенте, Туле, Пензе, Чите, Бийске, Фрунзе, Саратове, Свердловске, Горьком и Казани. Только в московской редакции над такими плакатами работали 125 художников и 83 писателя. Среди авторов – Самуил Маршак, Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков, Кукрыниксы. За 4 года войны они успели подготовить около 1500 сюжетов. Общий тираж – 2 миллиона экземпляров.
6: Боец с фотоаппаратом.
7: Когда началась Великая Отечественная, фотографам агентства ТАСС выделили по 100 метров пленки. Зачем больше? Никто не рассчитывал, что война продлится больше 2 недель. Спустя 4 года один из корреспондентов спросил завхоза редакции:
4: «Гриш, дружище, а правда говорят, что у нас в торжественном зале на столах лежат длинные кумачевые скатерти?»
8: «Ну, раз люди говорят, значит, правда».
4: «А можно их на время изъять? Я потом верну, только уже другие и совсем новые».
7: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Продолжение в следующем часе на радио «Звезда».
9: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на пиках гор, и

хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: Вечные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан.
1: Радиозвезда.
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
3: 9 мая 45 года. Москва, 11 утра. На всех домах, на зданиях всех государственных учреждений развешаны флаги Советского Союза. Начинаются стихийные демонстрации. Люди идут на Красную площадь. Молодежь поет фронтовые песни. «Катюшу», «Темную ночь». Из воспоминаний москвича Федора Соколова.
4: Толпа течет по улице, словно река, а в нее мощными потоками впадают ручьи из соседних переулков. Все хотят попасть в центр. Туда же пытаются проехать грузовики с солдатами. Да куда там? Не пройти, не проехать. Бойцы, словно грозди винограда, свешиваются с бортов машин, нагибаются, целуют тех, до кого можно дотянуться. В ответ в кузов бросают цветы, пачки беломора. Незнакомые люди обнимаются, одновременно смеются и плачут. Спокойно проходящих мимо просто не было.
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
3: 9 мая 45 года. Москва. В центре города огромная людская толпа постоянно движется, перемещается, образует отдельные круги. Внутри каждого круга поют, обнимаются, пляшут, качают на руках военных. Из воспоминаний москвича Егора Петракова.
5: Люди шли и шли, а повсюду стоял невыносимый до боли бабий вой. Женщины рыдали, плакали по своим погибшим мужьям, сыновьям, братьям, отцам. Это дикое нервное напряжение выливалось в плач о том, что все. Теперь все. Отмучились мы, наконец. Радость, веселье и ликование наступят в этот же день, но чуть позже. Сначала были слезы. Радость была потом. Победа.
2: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
1: Радиозвезда. История в звуке. Москва. Город героев.
6: Московский метрополитен. Станция метро «Партизанская». У входа на платформу памятник. Крестьянин с посохом в руке. На мраморной табличке надпись «Матвей Кузьмич Кузьмин». 13 февраля 1942 года. Захваченная фашистами деревня Куракино в Псковской области.
7: Матвей Кузьмич.
8: Он самый.
7: Вы же, как это правильно сказать?
8: Единоличник.
7: Да, единоличник. С новой властью у вас проблем не будет. Но для этого вы должны нам помочь.
8: Отчего же не помочь? Приказывайте.
6: Кузьмин, Матвей Кузьмич, родился в 1858 году в деревне Куракино Псковской губернии. Из крестьян. После прихода советской власти вступать в колхоз отказался. За нелюдимый характер был прозван Бирюком.
9: Васятка, просыпайся. Это дед Матвей. Ты вот что, Собирайся и беги в Першино. Найдешь там, кто у наших командир, скажешь, пусть к утру немцы ждут. Да подготовятся как следует.
6: Мука, керосин, охотничье ружье – такой была цена, которую назначили гитлеровцы за предательство. Окольными тропами Кузьмин должен был вывести их в тыл 31-й стрелковой бригады. Внезапным ударом фашисты рассчитывали захватить высоту вблизи деревни Першино. Несколько часов блуждали враги по заснеженному лесу. В это время предупрежденные красноармейцы готовили засаду. Вместо легкой победы гитлеровцы нашли свою смерть недалеко от села Малкино. Пулеметным огнем было уничтожено 50 захватчиков. 20 попали в плен. В том бою погиб и крестьянин Матвей Кузьмин. Он был застрелен гитлеровским офицером. В 1965 году псковскому сусанину было присвоено звание Героя Советского Союза. А 40 лет спустя на станции метро «Партизанская» ему установили памятник.
10: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
11: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 1942-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
10: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
12: По лётному полю, поземка.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! В России никогда не делили победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, подчеркнул Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле. Президент отметил, что народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром нацизма, но в России чтут и вклад стран антигитлеровской коалиции. Ранее Владимир Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. К нему присоединились иностранные гости. Память участников Великой Отечественной почтили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и руководители других стран. У Вечного огня президент России и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания. Кроме того, от имени глав государств цветы к стеллам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. По его словам, несгибаемая сила духа всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к отчизне. «Мы свято чтим память о жертвах Великой Отечественной», — добавил министр. «Сегодня наследники ратных традиций поколения победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции». Акция «Бессмертный полк онлайн» стартовала в России. Фотографии миллионов героев Победы покажут на сайте акции, телеканалах, медиаповерхностях и в социальных сетях. Видеоряд шествия создан с применением технологий искусственного интеллекта на основе архивных съемок офлайн-акции «Бессмертный полк». Маршрут колонны от Триумфальной площади по Тверской улице к Красной площади воспроизведен с высокой точностью, чтобы передать атмосферу живого шествия. Артиллеристы подразделений группировки войск «Запад» записали поздравления ветеранам Великой Отечественной сразу после выполнения боевых задач на Купянском направлении специальной военной операции.
2: Уважаемые ветераны, личный состав артиллерийского дивизиона 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии поздравляет вас!
3: Мы так же, как наши героические предки, стоим на страже нашей Родины, чем очень гордимся.
4: Расчет Мальвы 273-й артиллерийской бригады поздравляет ветеранов с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Вдохновляясь вашими подвигами, мы бьем врага.
2: Мы вас не подведем. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
5: С праздником!
1: Военнослужащие 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии громят противника в Харьковской области. В их распоряжении новейшие образцы вооружения. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
6: Как и для всей страны, для него война началась внезапно. Он только-только вернулся из командировки.
7: Алло? Прямо сейчас? Что-то срочное? Конечно, буду. А что?
6: Мы хорошо помним два его кадра. Первый снимок войны и флаг над Рейхстагом. Но были и другие, в Мурманске и Новороссийске, в Вене и Берлине. Его война закончилась в Нюрнберге. Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года, Москва, полдень. Люди продолжают выходить на улицы. Повсюду крики «Ура! Победа!». Если навстречу попадается военный, его тут же останавливают. Из воспоминаний москвича Дмитрия Трифонова.
3: Мы расспрашивали всех солдат, всех красноармейцев, где воевали, не встречали ли нашего отца, сына, брата. Может, кто видел, что-то слышал о них. Нет? Жаль. Но все мы свято верили, наши родные обязательно вернутся. А пока мы вынимали из кармана чекушки, стаканчики, бутерброды, угощали бойцов. Это был наш праздник. Всего народа. Одной семьи.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: По всей столице начинаются импровизированные концерты. Выступления будут продолжаться вплоть до праздничного салюта, который состоится в 10 часов вечера. На Манежной площади играет симфонический оркестр. На театральный – джаз. В центр города приезжает Леонид Утесов. Его встречают аплодисментами, но из-за невероятного шума практически ничего не слышно. Утесов уезжает на Красную площадь, не подозревая, что там обстановка точно такая же. А в это время в Берлине маршалу Жукову докладывают: все документы о капитуляции фашистской Германии доставлены в Москву и вручены верховному главнокомандующему.
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
0: Радио «Звезда».
4: Путь к победе у фотокорреспондентов советских изданий и агентств был разным. Большинство закончило войну в Берлине. Некоторые оказались в немецкой столице буквально в последние часы Великой Отечественной.
5: Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом.
6: 28 апреля 45-го освободили Вену. И я вылетел в Москву сдавать материал. И тут же получил новое задание – сделать фотографию Победы. Речь шла о последнем снимке войны. Снимке, которого мы ждали все эти годы. Невероятная ответственность. К съемке следовало подготовиться. Мне помог случай. Проходя мимо кабинета редактора фотохроники, я заметил своего старого знакомого, нашего завхоза, Гришу Любинского. Маленький такой, симпатичный. Гриш, дружище, а правда говорят, что у нас в торжественном зале на столах лежат длинные кумачевые скатерти?
7: Ну, раз люди говорят, значит, правда.
6: А можно их на время изъять? Я потом верну, только уже другие и совсем новые.
7: Ишь ты, изъять. Они на складе. Каков, а? Это казенные вещи, между прочим. Числятся на мне, и отвечаю за них я.
6: Гриш, может, сторгуемся? У меня вот как раз бутылка водки есть.
7: Эй, не смеши.
6: Даже две.
7: Ай, Жень, ну вот что с тобой делать, а? Зачем они тебе?
6: Скатерти понадобились, чтобы сделать сразу 3 красных знамени и сфотографировать их в Берлине над поверженным Рейхстагом. Дома, на улице Станкевича, где я снимал квартиру, мой хозяин, портной Израиль Кишицер, сшил из наших тассовских скатертей 3 стяга. Мне же досталась совсем другая работа.
8: Фима, не суетитесь, не мешайтесь под ногами. Вы меня отвлекаете, а дело тут деликатное. Сядьте и думайте мысли.
6: Но я хочу помочь.
8: Возьмите тогда на столе чистые простыни. На них нарисуйте серп, молот и звезду. Вырежьте ножницами, да только аккуратно, по контуру, по линиям. А потом опять сядьте и не отсвечивайте. А то я вам оторву голову и скажу, что так и было.
6: И дядя Израиль затарахтел своей швейной машинкой, которая пережила его отъезд во дворе дома. Он ее закопал. К флагам он пристрочил небольшие тесемки, чтобы их можно было крепить на древко. Готовые полотнища я намотал прямо на себя, сверху надел кожаное пальто и так и полетел в Берлин. Как оказалось, три знамени я взял с собой не напрасно. Сразу после прилета я отправился в штаб армии Василия Чуйкова. И там встретил своего давнего друга. Привет, тезка.
9: Вот так встреча. Халдей, какой же ты мне тезка? Ты же Фима, Ефим.
6: Все-то ты знаешь, все-то ты помнишь.
9: Какими судьбами?
6: Начальство отправило сделать очень важный кадр, чтобы со знаменем победы.
9: Серьезно, и как раз вовремя. Берлин уже почти наш, немного осталось. Но сейчас ночь, пойдем отдыхать.
6: Поспать мой друг мне не дал, и тому была более чем веская причина.
10: Женя, Женя, вставай.
6: Что? Что случилось? Ночь же.
10: Вставай быстро. Только что к Чуйкову пришел Крэпс. Гитлеровцы, похоже, сдаются.
6: Спать расхотелось моментально, хотя за окном еще даже не рассвело. Я взял свой фотоаппарат и приготовился снимать. Но ничего у меня не вышло. Наше армейское начальство категорически отказалось от присутствия фотографа. История вершилась и без таких свидетелей, как я. Мне же оставалось только ждать. Я немного походил вокруг дома, где расквартировался штаб армии Чуйкова, и заметил на крыше скульптуру орла. Такого, знаете, классического немецкого орла, сидящего на глобусе. Рядом с нашим знаменем, в окружении трех солдат, хищная птица уже не выглядела покорителем мира. Обычный истукан, чего его бояться? Так в объектив моего фотоаппарата попал первый флаг, сшитый дядей Израилем. А вот о том, что происходило за закрытыми дверьми штаба Василия Чуйкова, стоит рассказать подробнее.
5: Кадры войны.
4: Переговоры Чуйкова и начальника штаба сухопутных войск вермахта Ганса Крэпса для последнего прошли неудачно. Германия просила о перемирии, ссылаясь на смерть Гитлера и необходимость сформировать новое правительство. Ответ советской стороны был однозначен – капитуляция. Такой вариант, в свою очередь, не принял Геббельс, с которым Крэпс общался по прямому проводу, который проложили от штаба Чуйкова до рейхсканцелярии. После нескольких попыток найти хоть какой-то вариант компромисса, немец удалился. Верхушка Рейха, все еще остававшаяся в Берлине, оказалась в западне. Бежать было некуда, а сдача в плен для недавних правителей Германии выглядела позором. Выход оставался один. Так что поздним вечером 1 мая 1945 года Германия фактически осталась без руководства. А еще через несколько часов радисты Первого Белорусского фронта услышали сообщение на русском языке.
11: Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост.
4: От них и стало известно, что командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг готов прекратить сопротивление. Ранним утром 2 мая он сдался в плен и, уже находясь все в том же штабе Чуйкова, подписал приказ о капитуляции, остановившей войну. Немецким частям его передали по радио и с помощью установок с громкоговорителями.
6: Нет, бои в Берлине не закончились в одно мгновение. Утром, когда я отправился к Рейхстагу, в городе все еще было опасно. Несколько немецких соединений попытались прорвать окружение, но у них, конечно, ничего не получилось. Остальные предпочли сдаться, выбросив белые флаги. Прежде чем попасть в Рейхстаг, я должен пройти мимо Бранденбургских ворот. впечатляющий вид и отличное место для съемки. Там, на самом верху, возле полуразрушенной каменной колесницы, я и установил флаг номер 2. Война заканчивалась. Оставался последний, самый важный снимок. Берлин 45-го. Это руины, слезы и кровь. Третий рейх получил сполна. Но пострадали не только отъявленные нацисты, стоявшие во главе этого чудовища. Я шел к центру города, когда увидел двух пожилых немцев. Один из них был слепой, второй вел его под руку. Я взвел затвор камеры и сделал несколько фотоснимков.
12: Ваши ждать, что это за звук?
13: Нас снимает какой-то человек. Зачем? Зачем он это делает?
6: Это для истории. Я фоторепортер. Куда вы идете?
13: Куда мы идем? Я не знаю. От нашего дома ничего не осталось. Идти нам некуда. Зачем это все? Кому была нужна эта война?
6: Забыть такое невозможно. Мурманск, Керчь, Будапешт, теперь вот Берлин. Везде одинаково. Смерть, разруха, лишение.
0: Радио «Звезда».
5: Боец с фотоаппаратом.
6: Задача фотокорреспондента на войне не из простых. Трудно, да нет, почти невозможно снять солдата, который ползет в сторону вражеских позиций. Летчика, который готовится к вылету. У него другие заботы. Да и не любили они такие съемки. Плохая примета. Или бой. Взрывы бомб и снарядов. А еще мы старались не снимать убитых. Это не для газетных полос. Это свидетельство преступлений. Но мы работали. Помню еще в Мурманске, где Красная Армия с большим трудом отбивала атаки немцев, после одной бомбардировки к нашим позициям вышел олень. Насмерть запуганное и, скорее всего, еще и контуженное животное пришло за помощью.
7: Вы только посмотрите, какой красавец!
14: Да, хорош зверь.
15: Эх, что творят гады. Ни людей не щадят, ни животных. Братцы, есть чем накормить этого Яшу?
7: Найдем, конечно. Не морить же такого голодом.
6: Да, оленя назвали Яшей и оставили в расположении наших войск. Я его, разумеется, сфотографировал, но снимки, говоря по правде, получились не слишком эффектными. И вот тогда я объединил несколько изображений в одно. У нас, фотографов, это называется мультиэкспозицией. Я выбрал кадры с летящими британскими истребителями и взрыв бомбы. Война, трагедия и несчастный олень. Он, кстати, так и остался жить с военными. А через 3 года животное отвезли в тундру и выпустили на природу. Говорят, он не хотел уходить, даже бежал за машиной, не понимая, почему его оставляют одного. Теперь мне предстояло сделать не менее сложную фотографию.
16: А где лучше снимать? Что скажете?
17: Здание еще кое-где горит. К тому же тут столько входов и выходов. Поди разберись. Наверное, можно и на засаду нарваться.
16: Нечего терять.
17: Точно.
16: А что наверху?
18: Много наших уже там. Видите, флаги чистые. Отметиться хотят все.
16: Нам нужна такая точка, чтобы снять этот флаг. Я на него серп и молот сам пришивал.
19: Да ну, не может быть.
16: Я его из Москвы привез.
6: Этим парням никто не приказывал идти наверх. Я их встретил перед Рейхстагом, когда бои уже стихли. Вот они и вызвались помочь столичному фотографу. Алексей Ковалев, Алексей Горычев, Абдулхаким Исмаилов и я. Такая у нас была интернациональная команда. Вскоре мы были на крыше.
16: А около купола снять не получится?
17: Даже не пытайтесь. Пойдем, провалимся.
18: И флаг там будет трудно поставить. Так, чтобы другие знамена не попали в вашу фотографию.
16: Алексей, дай-ка попробуем прямо тут. Нет, только кадр зря испортил. Неинтересно. А что, если вот там подальше? Видишь постамент? Тумбу. Пойдешь?
17: Да что ж не пойти? Можно. Только там опасно, я могу свалиться. Мужики, за ноги кто подержит?
12: А давай я буду держать.
16: Ага, хорошо. Разворачивай знамя. Давай.
6: Ковалев как мог пристроился на высокой тумбе на краю крыши Рейхстага, едва удерживая равновесие. А я начал снимать. Сделал несколько кадров, попробовал подальше и поближе. А потом композиция сложилась сама собой. В ней было все. И солдаты-победители, и флаг, и покоренный Рейхстаг, и город.
16: Вроде получилось.
17: Точно? А то я другой раз не полезу.
6: С этой ценнейшей пленкой я сам приехал в Москву. Проявил, отпечатал и пошел сдавать работу первому человеку в ТАССе Николаю Пульгунову.
20: Так, Рейхстаг, да?
6: Да, Николай Григорьевич.
20: А как там вообще?
6: День был, конечно...
20: Да-да-да-да-да, расскажи.
6: Представляете, чтобы сразу несколько армий встретились в одном месте. Народу тьма, все друг друга поздравляют. А мне вообще повезло, я с этими ребятами случайно познакомился. Хорошие такие...
20: Да я вижу. Вот просто так взяли и помогли.
6: Вот этого, у которого в руках флаг, даже пришлось поддерживать. Чуть не упал.
20: Ну, он молодец, не побоялся. Такая высота, а у него еще и полотнище в руках.
6: Они свое отбоялись на фронте.
20: И погода такая колоритная.
6: Облака пришлось наложить потом. Не хватило контраста.
20: Постойте, а вот это... Это что такое?
6: Где?
20: Да вот же, у второго. Как его зовут?
6: Исмаилов.
20: Вы что же, не заметили, что у него часы на обеих руках?
6: Нет.
20: Так-то фотографии отличные, но у нас выходит, что знамя победы вывешивают какие-то мародеры.
6: Да какие там? Ребята же хорошие.
20: Выцарапывать прямо с негатива, вы поняли?
6: И я пошел выполнять указания начальства. А потом вернулся в Германию. Мне поручили участвовать в съемке акта о капитуляции.
21: Кадры войны.
6: В фотографиях, сделанных в первые майские дни, войны все меньше. Да, там еще есть смерть, но там есть и радость. В какой-то день я ехал через центр Берлина и увидел девушку-регулировщицу. Молодая, красивая. Наш разговор длился несколько секунд. Я ее спросил, откуда она. Оказалось, из Воронежа. Стоит, разводит колонны техники. А на лице счастье. Все закончилось. Или вот Женька Долматовский с тростью после ранения и головой Гитлера под мышкой.
16: Ты мне скажи, где ты эту железяку взял, раздобыл?
9: Представляешь, захожу в Рейхстаг, топаю мимо какой-то трибуны, гляжу, лежит, я ее ногой подтолкнул, а это башка самого фюрера. Не знаю, почему я ее... поднял и вынес из здания.
16: И правильно сделал. А теперь замри. Да выпрями ты спину. Вижу я твое ранение. Ровно встань. И лицо посерьезнее. Еще успеешь порадоваться.
9: Да ну тебя. Ты еще скажи, сейчас птичка вылетит.
16: Нужно будет вылетит. Готов? Внимание. Снимаю.
13: И чего ты улыбаешься постоянно?
16: Да. Ну, что вышло, то вышло.
6: 100 метров пленки, выданных мне в начале войны, в итоге превратились в 6000 снимков. Не все были опубликованы, а ценность некоторых стала ясна немного позже. Например, фотография разрушенного Нюрнберга, где я тоже побывал в Победном мае. Тогда я еще не знал, при каких обстоятельствах мне придется вернуться в этот город.
0: Радио «Звезда». История в звуке. Премьера на «Радио «Звезда».
21: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури-45». Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 12:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! В России никогда не делили победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле для иностранных гостей.
2: Известно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда.
1: Сегодня у российского лидера запланирован ряд переговоров. Напомню, ранее в Кремль, среди прочих, приехали премьер Словакии Роберт Фицо, король Малайзии Султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской и другие лидеры. Владимир Путин смотрел парад вместе с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном специальной военной операции полковником Леонидом Рыжовым. Свет Турунов участвовал в освобождении Польши и Чехословакии, был тяжело ранен 24 марта 1945 года при освобождении города Зарау. Полковник Леонид Рыжов принимал участие в СВО с 24 февраля 1922 года. Под его руководством освобождено свыше двух десятков населенных пунктов Луганской Народной Республики. Во время парада зрителям показали видеокадры работы российской армии в зоне спецоперации. По Красной площади также прошли участники СВО и военнослужащие военных учебных заведений всех видов и родов войск вооруженных сил. Акция «Бессмертный полк онлайн» стартовала сегодня в полдень в России. Фотографии миллионов героев Победы покажут на сайте акции, телеканалах, медиаповерхностях и в социальных сетях. Видеоряд шествия создан с применением технологий искусственного интеллекта на основе архивных съемок офлайн-акции «Бессмертный полк». Маршрут колонны от Триумфальной площади по Тверской улице к Красной площади воспроизведен с высокой точностью, чтобы передать атмосферу живого шествия. Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мэр заявил, что все люди готовы гордятся подвигом тех, кто отстоял Москву, кто прошел пол Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом. Городоначальник поблагодарил ветеранов за их подвиг. В честь Дня Победы по всей стране проходят сотни мероприятий. Для жителей и гостей столицы более 200 культурных площадок города подготовили различные активности. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
4: Каждое 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу три для себя самых важных события: день рождения, день победы и день поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу.

0: Боец с фотоаппаратом. 9 мая в Берлине закончилась Великая Отечественная война. Война, которую Евгений Халдей прошел от первого до последнего дня. Война, которая началась с обычного телефонного звонка.
1: Алло?
0: В воскресное утро 22 июня 41-го. Война, в которой было все. И кровь, и смерть, и поражение, и победы. А еще были внезапные встречи и столь же неожиданные расставания, письма, треугольники. Там на войне была своя дружба и своя любовь, и слезы простых людей, чьи близкие погибли или пропали без вести, и у которых не осталось буквально ничего. И за все это кто-то должен был ответить.
2: Я не рассказал вам о своей первой фотокамере. Так случилось, что на заре советской власти отечественных аппаратов в стране не было. Пользовались кто чем. Я сделал сам. А в 1928 году Совнарком распорядился наладить производство камер. Так что через пару лет в продаже появились сразу две модели. Но только одну из них выпускали более или менее массово. Фотокор-1. Именно ее я и купил на деньги, которые зарабатывал в паровозном депо. Это был такой черный ящик, в который вставлялась светочувствительная пластина. Свет на нее попадал через небольшую линзу, установленную на растягивающиеся меха, напоминающие гармошку. Много такой камеры не наснимаешь, но для начала лучше не придумаешь. Потом, работая в ТАСС, я пользовался немецкой Лейкой. А на подписании капитуляции в Карлсхорсте я познакомился с американцем по имени Роберт Капа, тоже фронтовик, тоже фотограф. Выдающийся мастер. Увидев мою скромную камеру, он подарил мне шикарный американский фотоаппарат Speed Graphic. Широкоформатный, с отличным объективом. Он снимал не на обычную пленку, а на специальные листы. Но и у него было два минуса. В кассете всего 6 листов, а к каждому снимку надо тщательно готовиться, руками аккуратно выставлять все параметры съемки. Эту камеру, внешне похожую на мой первый фотокор, я взял с собой в Нюрнберг. И не напрасно. Роберт Капа тоже приехал на процесс.
3: Нюрнберг? Да что вы говорите? Вызывает сожаление смесь справедливых обвинений и политической пропаганды.
4: Лично я ни о чем не сожалею.
5: Ни один из пунктов обвинения не имеет ко мне ни малейшего отношения. Выдумка американцев.
2: В Нюрнберг я ехал как фотокорреспондент ТАСС, а оказался еще и свидетелем обвинения. Прокуроры от Советского Союза показали на суде три мои фотографии. Руины Севастополя, жертвы нацистов во дворе ростовской тюрьмы и еще один кадр, который я сделал в Мурманске. Я его снял после массового налета немецкой авиации на город. Сотни зажигательных бомб вызвали чудовищные пожары, которые сожгли город дотла. Все, что осталось, ровные ряды печных труб. Ни деревьев, ни домов, ни людей. Хотя люди как раз были. Одна женщина бесцельно ходила среди этих руин с единственным деревянным чемоданом.
6: Что же ты снимаешь, сынок? Мое горе, наше несчастье.
2: Так я не знал, что ответить.
6: Вот если бы ты сфотографировал, как наши бомбят Германию.
2: Да, мамаша, вы правы, конечно. Но, наверное, доведется сделать и такой снимок. Страшное зрелище. Наверное, как раз поэтому, когда меня спрашивали о работе в Нюрнберге, я всем отвечал: поехал снимать возмездие.
7: Объявляю перерыв. После допрос Германа Геринга. Господа прокуроры, прошу вас подготовиться.
2: Я ждал этого момента. Очень хотел снять нациста номер 2 так, чтобы получилось уникальное фото.
8: Господин Халдей, рад видеть.
2: Роберт, мой друг, как ваши дела?
8: Все неплохо, но хорошие кадры здесь

0: Даются с трудом. Зал маленький, а нам выделили не самые удачные места.
1: Да, я думаю о том же. Ой, простите, мне нужно переговорить с одним моим соотечественником.
0: Да-да, конечно, еще увидимся.
1: Мне навстречу шел секретарь судьи от Советского Союза.
2: Здравствуйте, как ваши дела? Готовитесь к допросу Геринга?
1: Да, как раз пытаюсь найти лучший ракурс.
2: Чем же вас не устраивают места для прессы?
1: Не то чтобы не устраивают, но я точно знаю, откуда нужно снимать, чтобы фотография получилась намного лучше.
2: Поделитесь секретом.
1: Отчего же не поделиться? Только вы не удивляйтесь, но это ваше место. Вы же знаете, все фотографы сидят на балконе. Что я оттуда сниму? Лысину обвиняемого. Даже глаза не будет видно. А вы сидите чуть ниже трибуны для допросов и немного сбоку. Подумайте, какой шикарный кадр можно сделать.
2: Да вы шутите. Как вы себе это представляете?
1: Мне кажется, на родине вашу помощь оценят многие.
2: Мы здесь каждый день смотрим ваши снимки в газетах, и они просто изумительны. Но поймите, во время заседания мы не сможем поменяться местами. Охрана не даст. Да и как вы пронесете камеру? Если кто увидит, это же будет скандал.
1: А что, если не могли бы вы немного опоздать после перерыва? А я бы занял ваше место. Как вам такое?
2: Страшно подумать, какой нагоняй мне грозит. Чтобы сделать то, о чем вы просите, мне нужны очень веские основания.
1: И они у вас будут? Вы виски пьете?
2: Да, вот уж не думал, что талант фотографа – это не только умение работать с камерой и проявлять пленку, но еще и банальный подкуп.
1: Вам это зачтется. У меня еще оставалось немного времени. Пока зал был пуст, я потихоньку поставил камеру под стол. А когда началось заседание, просто сел в кресло секретаря.
3: Подсудимый Геринг, 8 марта здесь, в судебном заседании, ваш свидетель Боденшац заявил, что вы сказали ему в марте 1945 года, что много евреев убито и что за это придется дорого заплатить. Вы помните это показание вашего свидетеля?
4: Свидетель Боденшац так не говорил. Он говорил, что если война будет проиграна, это обойдется нам очень дорого.
3: Почему? За убийства, которые вы совершали?
4: Нет, вообще. И мы это сами увидели.
1: Конечно, это было не совсем честно с моей стороны. Суд выделил для прессы отдельное пространство в зале, а я нарушил сложившийся порядок. За такое вполне могли лишить аккредитации. Пришлось долго ждать, когда появится возможность сделать снимок. Один единственный снимок. Геринг сидит на подиуме для допроса и напряженно смотрит куда-то вперед. Железный взгляд полон ненависти. Кажется, будто он вот-вот бросится на невидимого прокурора. Но справа и слева двое охранников. У одного в руке дубинка. Сила против силы. Кадр оказался невероятно удачным. На журналистском балконе наверняка было много недовольных, но в конечном счете все закончилось благополучно. А фотография появилась не только в советских газетах. Ее опубликовали многие мировые издания. Что же касается Геринга, он во время процесса вообще вел себя вызывающе. Как-то я хотел снять подсудимых во время обеда, но бывший рейхсминистр начал что-то кричать, возмущаться. И все так громко, что охраннику пришлось применить силу. А еще один кадр с Герингом сделал мой друг Роберт Капа во время перерыва между заседаниями. В эти недолгие минуты мы, репортеры, могли подойти чуть ближе к обвиняемым. И вот я стою, настраиваю камеру. Заметив это, немец закрывает лицо рукой. А Роберт именно в эту секунду щелк! Так получилось фото, где в одном кадре оказались и я с фотоаппаратом, подаренным мне американским другом, и Геринг.
5: Постскриптум. Казалось бы, после всего созданного Евгением Халдеем в годы войны, Фотографу следовало еще при жизни поставить памятник. Его и правда наградили 9 медалями и 2 орденами Красного Знамени и Великой Отечественной войны 2-й степени. Характеристики, которые Халдею давали на работе, можно было смело называть безукоризненными. Но потом...
1: После войны в Советском Союзе началась новая кампания по борьбе с внутренним врагом. Безродные космополиты. Официально это была неоформившаяся оппозиция, а на деле так могли назвать любого еврея. Осенью 46-го меня хотели уволить, когда я не сдал на склад остатки фотоматериалов. Ошибку пришлось признать, но выговор все равно влепили. Через год новый удар. Фактически я провалил аттестацию. Меня назвали посредственным репортером. Якобы я еле справлялся с нормой выработки и зазнался. Спрашивали, почему я уже 8 лет хожу кандидатом в члены партии, но никак не вступлю.
5: В 1948 году Евгения Халдея и Стас уволили. Из-за якобы недостаточного образовательного и политического уровня, а формально в связи с сокращением штата московской редакции. 11 лет фотограф перебивался случайными заработками. Как позднее о нем писали в многочисленных статьях, снимал послевоенное восстановление страны и сельского хозяйства. Потом была работа в «Правде», куда его привел близкий друг Константин Симонов. В главной советской газете Халдей отслужил 13 лет. А затем снова увольнение. Тут уже и пенсионный возраст, и все тот же сомнительный 5-й пункт в паспорте. Но фотографии Евгения Халдея никто не забыл. Каждый год 9 мая флаг над Рейхстагом печатали все центральные издания. Вот только автора выдающегося снимка будто бы и не существовало. А он тихо жил в своей комнате в коммуналке на северо-западе Москвы. Именно там, в середине 90-х, фотографа и нашел некий немец, решивший устроить большой фестиваль к 50-летию Победы. Так мир во второй раз узнал имя Евгения Халдея. Правда, миг славы оказался невероятно коротким. В 1997-м фотографа не стало.
6: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран, Ялта, Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Москва. Город героев.
1: Станция метро «Октябрьское поле». Большинство улиц в этом районе Москвы носят имена прославленных советских военачальников. Есть здесь улица маршала Бирюзова, маршала Конева, Рыбалка, Малиновского. Но встречаются среди них и менее громкие названия. Например, улица Ирины Левченко. Весна 1942 года. Военный госпиталь под Москвой.
2: Ирина Николаевна, голубушка, ну далось вам это танковое училище. Хотите дальше воевать? Пожалуйста. Подлечите ранение и обратно в родную часть санинструктором, а?
3: То есть, по-вашему, женщина на войне годится только бинты крутить?
2: Я этого не говорил.
3: Ну вот что, если вы мне не поможете, то я до самого командарма дойду.
1: Ирина Николаевна Левченко родилась 15 марта 1924 года в поселке Кадеевка Луганской области. Закончила 9 классов школы. С началом Великой Отечественной войны записалась на фронт. Служила инструктором в 149-й стрелковой дивизии. Была ранена. После госпиталя добилась зачисления в танковое училище.
4: Ну, старший лейтенант Левченко, Ирина Николаевна, принимай машину.
1: Танк Т-60. Легкий, быстрый, маневренный. Командиром такой машины и стала Ирина Левченко. Свой первый бой она приняла под Смоленском. Батальон, в котором служила женщина-танкист, одним из первых ворвался в осажденный город. Потом была Румыния, Болгария, Венгрия. Рискованные рейды по тылам противника. Сбор информации об огневых точках. Через минные поля под прицелом вражеских орудий. Не раз однополчане Ирины Левченко произносили обреченное «Ну, все». Однако Т-60, словно заговоренный, выходил живым из самых серьезных передряг. За отвагу и мужество Ирина Левченко была награждена орденом Красной Звезды. А в 1965 году ей присвоили звание Героя Советского Союза. Именем Ирины Левченко названа улица в северо-западном округе столицы.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Медаль Ушакова. 3 марта 1944 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль Ушакова. Она предназначалась для вручения матросам, старшинам, мичманам и прапорщикам военно-морского флота за проявленные храбрость, мужество и отвагу при защите Отечества. Медаль Ушакова изготавливалась из серебра и представляла собой круг диаметром 36 мм, лежащий на морском якоре. На лицевой стороне медали – портрет адмирала Ушакова. На реверсе проставлялся серийный номер. Крепилась медаль к наградной колодке не с помощью стандартного ушка, а подвешивалась на миниатюрную якорную цепь. Всего за годы Великой Отечественной войны медалью Ушакова было награждено около 14 тысяч советских моряков. Были и повторные вручения. Дважды кавалером медали Ушакова стали старшина второй статьи Дмитрий Еременко, матросы Павел Кузьмич Кладиев, Александр Павлович Федоренко и Василий Павлович Борисов. В 1991 году, после распада Советского Союза, медаль Ушакова сохранилась в наградной системе нашей страны. Сегодня она вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, а также за оборону и защиту государственной морской границы Российской Федерации. Медаль Ушакова.
0: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
6: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 42-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
0: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! С начала суток в аэропорты Юга России выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч пассажиров, сообщает Минтранс. Все ранее приостановившие работу воздушные гавани Юга функционируют в плановом режиме, добавили в ведомстве. Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. До конца дня планируется выполнить 347 рейсов. Напомню, вчера 13 аэропортов приостанавливали работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Российская сторона согласилась на предложение Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, а также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В Кремле подчеркнули важность того, что инициатива Дональда Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине победы над нацизмом. Сам глава Белого дома, в свою очередь, выразил надежду, что перемирие может положить начало завершению конфликта. Владимир Путин смотрел парад вместе с ветераном Великой Отечественной войны адмиралом Светом Туруновым и ветераном специальной военной операции полковником Леонидом Рыжовым и другими героями России. Герой России Леонид Рыжов поделился эмоциями после парада.
2: В 2013 году я проходил по Красной площади в составе парадных расчетов. Но никогда не думал, что придется увидеть этот парад на трибуне. Очень, конечно, волнительно. Прям горд вот за то, что, соответственно, наши войска, сегодня пройдя по Красной площади, показали, во-первых, свою мощь, во-вторых, соответственно, вернее, даже правильно сказать, в первую очередь, почтили память наших предков, которые Великую Отечественную войну нам подарили мир, спокойствие. И тем самым, соответственно, войска сегодня почтили память наших дедов.
1: Полковник Леонид Рыжов принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022. Под его руководством освобождено свыше двух десятков населенных пунктов Луганской Народной Республики. Во время парада зрителям показали видеокадры работы российской армии в зоне спецоперации. По Красной площади также прошли участники СВО и военнослужащие военных учебных заведений всех видов и родов войск вооруженных сил. Самолет-разведчик Соединенных Штатов впервые был замечен в районе румынско-украинской границы, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его словам, борт целенаправленно сделал круг вдоль границы и затем направился обратно в сторону аэродрома вылета в румынской Констанце. Коротко о погоде. Завтра в столице на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью и днем плюс 8, плюс 10 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран. Ялта. Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: 9 мая 45-го. Последний день самой кровавой и беспощадной войны в нашей истории. Праздник всех, кто дошел до конца. День памяти тех, кто не вернулся. Сменились поколения, но войну мы помним. Помним по рассказам наших дедов и отцов. Эти воспоминания не всегда точны. И тогда мы спрашиваем, пытаемся выяснить, как это было на самом деле. Меня зовут Владимир Туз. Этот час мы проведем вместе и вместе будем искать правду. В этой программе речь пойдет об итогах Великой Отечественной. О том, что изменилось в нашем мире после 9 мая 1945-го. Это будет серьезный и вдумчивый разговор с историком Алексеем Исаевым.
2: Объявление войны
3: совершилось нашей полной победой.
4: Война и миф.
1: Начну с жертв. В разные годы мы слышали принципиально разные цифры. 7, 10, 20 миллионов погибших только в СССР. Потом появилась цифра 26 миллионов. Общее количество жертв Второй мировой от 50 до 80 миллионов погибших. Почему настолько неточно?
5: Военные потери, в них имелись достаточно обширные лакуны, например, когда были крупные окружения, когда пропадали документы фронтов, и они не могли отчитываться о том, сколько было реально потеряно. Есть характерный пример битвы за Москву, когда в начале Вязьма и Брянск, крупное окружение, в результате подсчеты просто начинаются в какой-то момент с нуля. И это был, собственно, не единственный подобный пример, поэтому в огромных войнах с миллионными армиями и разворачивавшись на огромной территории, вовлекавшие население огромных, опять же, территорий, европейская территория Советского Союза, она наиболее населенная. И в этих условиях, да, затруднительно чисто технически посчитать те потери, которые были понесены. Поэтому до человека это, боюсь, фантастика.
1: Не секрет, что итог Второй мировой – это политическое переустройство мира. Чтобы решить, каким он будет, лидерам великих держав пришлось встретиться трижды.
6: Спустя всего полгода после конференции в Тегеране лидерам Большой Тройки, Сталину, Рузвельту и Черчиллю, стало ясно – нужна как минимум еще одна встреча. Немцы отступали на всех фронтах, а нерешенные вопросы будущего устройства мира только накапливались. Первоначально главы США и Великобритании предлагали провести конференцию в Шотландии. Географически эта точка оказывалась примерно на полпути между Москвой и Вашингтоном. Кремль отказался.
7: Из письма Иосифа Сталина союзникам.
8: Я считал бы такую встречу желательной. Но в данное время, когда советские войска ведут бои на западном направлении, все более развивая свое наступление, я лишен возможности выехать из страны и оставить руководство даже на самое короткое время.
6: Рузвельт и Черчилль предложили еще несколько альтернативных вариантов на выбор. Рим, Александрия, Иерусалим, Афины, Мальта. Кремль настаивал на переговорах в Крыму. Во многом это было символично. Еще весной 44-го полуостров был оккупирован фашистами, а зимой 45-го сюда приезжают лидеры стран антигитлеровской коалиции. А хозяин этой встречи – Сталин. Первый среди равных. Союзники уступили Москве.
1: Что двигало Сталина? Желание подчеркнуть превосходство Советского Союза? Страсть к символу? Или что-то еще? Спрашиваю Алексея Исаева.
5: Но здесь играл тот фактор, что Советский Союз был на вершине своих успехов, и эти успехи позволяли в том числе и выступать в качестве принимающей стороны такой встречи. Крым здесь выглядел достаточно логично, и он оказался приемлемым для всех участников. Было показано то разрушение, которое принес нацизм, германская армия на территорию Советского Союза, но и одновременно успехи Красной Армии. То есть чего вообще началась Ялта? С рассказа о том, что Красная Армия вышла на практически дальние подступы к Берлину, находится на плацдармах на Одере, 70 километров от Берлина. Докладывал начальник генштаба Антонов, который на самом деле произвел огромное впечатление на союзников. рассказом о том, что буквально, что называется, за несколько недель прошли от Вислы до Одера.
7: Из письма Уинстона Черчилля президенту США Рузвельту, 1944 год.
0: Мы с вами прямые потомки аргонавтов, которые по греческой мифологии приплывут в Черное море за золотым руном.
6: Нет, аргонавты, то есть Рузвельт и Черчилль, в Крым не приплыли. Они прилетели. Не успели сойти с трапа самолета, и вот он, первый дипломатический конфуз. Сталин встретить союзников не приехал. Более того, верховный главнокомандующий еще и опоздал на первые переговоры участников конференции. Причем демонстративно опоздал. На переговорах иногда важны и такие жесты. Но в целом иностранных гостей приняли по высшему разряду. Их поселили в знаменитых дворцах Крыма. В Воронцовском, в Алупке, разместился Черчилль. Рузвельту достался Ливадийский дворец. Сталин расположился в апартаментах Юсуповского дворца. Все остались довольны. Кроме Рузвельта. Ему не нравился цвет его личной ванной. Якобы он плохо сочетался с видом на Черное море. Ванну перекрашивали 7 раз. Позже он сказал Сталину: «Друг мой, после отставки я выкуплю у вас этот самый дворец и буду жить в нем на пенсии. Красота! Что скажете?» Сталин молча улыбнулся. По окончании Ялтинской конференции Сталин поездом уехал в Москву, Рузвельт улетел, а вот Черчилль на пути в Лондон сделал небольшой крюк и отправился в Севастополь. Там, в Альминской долине, в 1854 году, во время Крымской войны, атака британской кавалерии на русские позиции стоила жизни многим представителям старинного рода Мальборо, предкам британского премьера.
9: Ностальгическое путешествие Черчилля в Севастополь и восхищение Рузвельта красотами бывшего императорского дворца не было главным, естественно. На Ялтинской конференции была решена судьба Германии. Не мир, но полная и безоговорочная капитуляция. Почему было выбрано столь жесткое решение? Алексей Исаев объясняет.
5: Здесь вопрос был о неприемлемости диалога с режимом, который уже продемонстрировал свою реально античеловеческую сущность. А действительно, одним из главных вопросов, который задал Сталин сразу же на одной из первых встреч, оставить это союзники или нет правительство Гитлера, если они безоговорочно капитулируют. И имелся пример Италии, которая в 43-м году вышла из войны в том формате, в котором она была союзником Германии, без полной политической перетряски страны. Но этот подход был совершенно неприемлемым по отношению к Германии. И никто иной, как Черчилль, лично уверил советского лидера, что ни с Гитлером, ни с Гиммлером не будут вестись переговоры, как с военными преступниками. Это цитата. Поэтому Сталин даже сумел сделать следующий ход и настоял на включении в декларации о безоговорочной капитуляции пункта о расчленении Германии. Ну и был определен еще примерный размер репараций, и СССР предпочитал получать репарации в натуральном выражении, в том числе трудом немецких военнопленных. Речь шла о том, что страна будет разделена на зоны оккупации. Но при этом вопрос о Восточной Пруссии был решен еще в Тегеране, то предполагалось, что Советский Союз получит Восточную Пруссию. То есть эта информация на самую верхушку Третьего Рейха просочилась.
7: Из воспоминаний Уинстона Черчилля.
0: После встречи в Крыму и всех других проведенных мной переговоров у меня осталось впечатление, что маршал Сталин и советские лидеры хотят поддерживать честные дружеские отношения с западными демократиями и разговаривать с ними на равных. У меня есть ощущение, что это не просто слова. Я не знаю ни одно другое правительство, которое бы так твердо и последовательно выполняло свои обязательства, причем иногда даже во вред собственным интересам.
6: И уже совсем скоро, в апреле 45-го, Советский Союз выполнит первое условие Ялтинской конференции. Красная армия перейдет в наступление на Западном фронте. Начнется Висло-Одерская операция.
9: А следом за Висло-Одерской и Берлинская. 8 мая будет подписан акт о капитуляции Германии. И вскоре лидеры антигитлеровской коалиции встретятся вновь. местом переговоров они выберут Потсдам.
7: Война и миф. Война и миф.
6: 14 апреля 45 года жители немецкого Потсдама запомнили навсегда. Сразу 500 англо-американских самолетов сбросили на город несколько тысяч тонн взрывчатки. 850 домов превратились в руины. Погибли 4000 человек. Вряд ли кто думал тогда, что всего через каких-то 3 месяца именно здесь, в Потсдаме, в 20 километрах к юго-западу от Берлина, соберутся лидеры стран-победительниц, чтобы решить дальнейшую судьбу Германии и остального мира.
10: Потсдамская международная конференция. Сроки проведения с 17 июля по 2 августа 1945 года. Участники: США, Великобритания, Советский Союз. Место встречи – дворец Цицилиенхоф. Резиденция последнего наследника престола Германской империи кронпринца Вильгельма. Обсуждаемые вопросы: судьба Восточной Пруссии, послевоенное обустройство Европы, японский вопрос.
9: Нерешенных вопросов было немало. Бывшие союзники гитлеровской Германии, разгромленные советской армией. Что с ними делать? Нацистские преступники, верхушка Рейха и десятки тысяч исполнителей бесчеловечных приказов. Как их судить? Судьба пленных, сроки войны с Японией. Все это предстояло обсудить за несколько дней. Особые сложности вызвал польский вопрос, рассказывает Алексей Исаев.
5: Разногласие, как ни странно, вызвало решение Советского Союза отдать значительные территории на востоке Германии Польше. То есть по существу было предложено передать Польше обширные земли Силезии к востоку от Одера. Сложно заглянуть в мозг Сталина и точно определить мотивы, но один из мотивов был, безусловно, это такая пролетарская косточка, чтобы поляки получили промышленные районы, которые сделали бы Польшу в большей степени промышленной, то есть больше индустрии, больше шахт, заводов. И специально я мотивирую, почему я так думаю, это то, что особое внимание Конева, Первый Украинский фронт, обратили на Силезский промышленный район. Конев, как вспоминает, ему Сталин напрямую в Кремле на совещании обвел Силезский промышленный район и сказал: золото, чтобы вековой противник России, а Польша это действительно вековой противник России, чтобы она стала другом именно на почве такой пролетарской солидарности. Это, конечно, тезис сейчас выглядит сомнительно, но, может быть, тогда, в 45-м году, он не выглядел сомнительным. Это решение было принято без согласования с союзниками. То есть фактически западных союзников поставили перед фактом, что обширные территории на востоке Германии перейдут в Польшу. Так или иначе, стоило бы отметить, что эти территории появились у Польши благодаря Советскому Союзу, потому что ничего не мешало оставить ГДР в границах совсем других.
9: В Польше до сих пор идут споры относительно послевоенных границ. Одно из мнений таково: Сталин вернул Польше ее исконные земли, откуда поляков вытеснили германские племена еще в X веке. Но этого было мало. Надо было вернуть и кресы всходни. Восточные территории, отошедшие к СССР в 1939-м, не вернул, жадный. Неправильно во дворце Цицилиенхоф на большой карте Европы рисовали красным карандашом границы новых государств 2 господина и 1 товарищ.
6: Место встречи предложил Сталин. Его не смущало, что хозяева дворца, кронпринц Вильгельм и его жена Цицилия, честь которой и назвали Цицилиенхоф, к лету 45-го были еще живы. Более того, советскому генералиссимусу, а новое звание Сталин получил буквально за пару недель до поездки в Потсдам, рассказали, что та самая Цицилия Мекленбург-Шверинская, дочь русской великой княжны Анастасии Михайловны и правнучка императора Николая I. Это обстоятельство лидера СССР также не заинтересовало. Он понимал, в разрушенном Берлине проводить конференцию попросту негде. А Цицилиенхоф совсем рядом, целый и невредимый.
9: Во дворце немецкого кронпринца Большая Тройка единогласно приняла решение. Утраченные территории Германии от этнических немцев придется очищать. Принудительному выселению подверглись от 12 до 14 миллионов человек. Сейчас вместо выселения было бы использовано другое слово – депортация. Так ли она была нужна? Послушаем Алексея Исаева.
5: Безусловно, здесь перед глазами был пример у всех. С 1938 годом и этническими немцами на территории Чехословакии, имеется в виду судетские немцы, которые стали одним из этапов раскручивания мирового конфликта. Вот это этническое разнообразие и проведение границ, невзирая на границы этнические, оно было сочтено взрывоопасным. И в этом свое, конечно, рациональное зерно было. Поэтому, когда мы смотрим на карты 30-х годов, где немцы рисовали, есть эти карты, приводят в справочниках, они рисуют вот такие красные кружки, где сидят немцы за границами, собственно, Германии как таковой, Третьего рейха по состоянию довоенного. И эти красные кружки были нарисованы в Поволжье и в Таврии, и, разумеется, и в Чехословакии, и в Румынии. И вот эти все пятна, от них решили избавиться, такой провести химчистку того, чтобы действительно была ликвидирована навсегда почва для возможных конфликтов.
6: Большая Тройка разместилась неподалеку от Цицилиенхофа, в Бабельсберге. Перед началом конференции небольшой уютный городок проверили саперы. Они обнаружили сотни неразорвавшихся авиабомб, тысячи снарядов, фаустпатронов, противопехотных и противотанковых мин, гранаты и огнестрельное оружие. Весь этот арсенал вывозили ежедневно десятками грузовиков. Шоссе, дороги и прилегающие территории бойцы Красной Армии осматривали по 5-6 раз. Земля казалась буквально нашпигована взрывчаткой. Цицилиенхофе иначе. Тихо, спокойно. Никаких сбитых самолетов, опасных боеприпасов или воронок. Роскошный дворец. 176 отдельных комнат. Но хорошенько поработать все равно пришлось. Помещения советской делегации покрасили в белый цвет, американские апартаменты – в голубой, британцам достались стены с розовым оттенком. Возле дворца разбили клумбы и высадили около 10 тысяч различных цветов. Неподалеку установили узел связи, построили две хлебопекарни, овощную базу и птицефабрику. Наладили поставку различных напитков, свежей рыбы, бакалейны, гастрономических и других продуктов. Не доставало лишь самого главного – мебели. Вопросом занимался лично Георгий Жуков.
11: Достаточно большого круглого стола в Берлине мы не нашли. Пришлось срочно сделать его в Москве на фабрике «Люкс» и привезти в Потсдам.
9: Большой круглый стол. Именно за ним были приняты важнейшие решения о границах Европы.
5: По итогам войны было признано главенство Советского Союза в Прибалтике. То есть три прибалтийские республики, они пусть с определенными оговорками, если говорить о, прежде всего, о американском, так скажем, истеблишменте, они были признаны территорией Советского Союза по состоянию на начало войны Великой Отечественной. И это были три республики, которые остались в составе Советского Союза по итогам Второй мировой войны. И вот эти республики Прибалтики, они стали в какой-то мере, конечно, будущим камнем преткновения в политике будущей, в период уже Холодной войны. И на самом деле еще и очагом конфликта при распаде Советского Союза. Одновременно СССР получает Восточную Пруссию, часть Восточной Пруссии, то есть часть достается Польше, и часть Восточной Пруссии получает Советский Союз, и Восточная Пруссия становится и военно-морской базой для Советского Союза, но и, если смотреть реалии, то и таким форпостом, вынесенным вперед форпостом Советского Союза в Европе.
9: В Потсдаме Черчилль язвительно заметил Сталину: главное преимущество советской демократии в том, что у вас лидер государства не меняется десятилетиями. И действительно, Черчилля на переговорах сменил новый премьер Эдли. Американскую делегацию возглавлял уже не Рузвельт, а Трумэн. Проживи Рузвельт дольше, стал бы другим послевоенный мир.
5: Да, действительно, между Рузвельтом и Сталином были очень такие теплые в политическом смысле отношения, доверительные. И они были отражением, может быть, общих устремлений в Европе, поскольку и Соединенные Штаты, и СССР были заинтересованы прежде всего в быстрейшем окончании Второй мировой войны, в наведении порядка и мирного сосуществования длительного в Европе. Поэтому те интересы, которые продвигал Черчилль, то есть Черчилль, он, во-первых, очень настороженно относился к будущему Европы, то есть в какой мере Европа будет под, ну, не может быть, не прямым контролем, но под значительным влиянием Советского Союза. Смена администрации Белого дома, она на самом деле сменила и политику. То есть Рузвельт вел одну политику, Трумэн другую. Потсдам специально откладывался до момента испытания атомной бомбы. То есть к моменту открытия Потсдамской конференции американцы и конкретно администрация Трумэна желали, чтобы было проведено успешное испытание атомной бомбы. Только после того, как на полигоне 16 июля взорвалась бомба Тринити, на следующий день открылась Потсдамская конференция.
9: Грубо говоря, позиция союзников была следующей. Война в Европе довоевана. Пришло время жестких торгов и получения дивидендов. Но что касается Советского Союза, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но Москва уходить с мировой арены, естественно, не собиралась. Сталин жестко отстаивал интересы страны.
4: Война и миф.
9: 9 мая 45-го. Последний день самой кровавой и беспощадной войны в нашей истории. Праздник всех, кто дошел.
4: Продолжим после новостей.
12: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
4: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
13: 13:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной. Нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны, героизации нацистов. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле для иностранных гостей.
14: Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам праве на самобытность.
13: Напомню, ранее в Кремль на встречу с Владимиром Путиным приехали премьер Словакии Роберт Фицо, король Малайзии Султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской и другие лидеры. Вооруженные силы России по воздуху доставили цветы к мемориалу в Парке Славы в подконтрольном украинским боевикам Херсоне. 18-я общевойсковая армия также с помощью дронов разбросала над позициями ВСУ специально подготовленные листовки с поздравлением с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В тексте указано: «Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя». Бойцы группировки войск «Центр» подняли в небо алый стяг, копию легендарного Знамени Победы над Красноармейском в ДНР. Дроны пролетели на высоте более 150 метров, Знамя Победы было видно со всех точек. Памятные мероприятия в честь 9 мая проходят в Красноярске, Чите, Магадане, Кемерово и Омске. Люди выходят на улицы с портретами своих родственников, прадедушек и прабабушек, участвовавших в Великой Отечественной. Сопровождаются колонны людей военными песнями, некоторые даже приносят с собой музыкальные инструменты. В Берлине разгораются новые споры вокруг исторического мемориала в Карлхорсте, место, где в ночь на 8 мая 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. В год очередной годовщины Победы музей, расположенный в здании бывшего военно-инженерного училища, оказался в эпицентре скандала. Общественные активисты заявляют о целенаправленной попытке пересмотреть итоги Второй мировой. Нынешнее правительство Германии должно вступить в переговоры с Россией и действовать дипломатическим путем, заявил председатель Берлинского общества «Колокола мира» Аня Мевис.
15: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.
16: Каждое 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу три для себя самых важных события: день рождения, день победы и день поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу его маленькой, но великой войны. Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
2: Без объявления войны
3: началась нашей полной победы.
7: Война.

0: теплоты, на которую рассчитывала и память погибших в той войне. Ничего этого не было. Одна сплошная политическая сухость.
1: Зато с автомобильной техникой проблем не было. Кремлевский гараж, включая личные машины Сталина, Молотова и Берии, поездом доставили в Потсдам. Туда же приехали водители и техперсонал. Для них были подробно расписаны места заправок, стоянок, маршруты проезда. Цицилиенхоф и его окрестности охраняли 7 полков НКВД. Они стояли в 3 кольца. Внутри дворца порядок поддерживали 150 опытных офицеров-оперативников и 1000 солдат. «Мышь не проскочит», — докладывал Берия Сталину.
2: О безопасности и комфорте высоких договаривающихся сторон действительно позаботились на славу.
3: Советский Союз вышел из Второй мировой войны сверхдержавы. И отношение Запада к Советскому Союзу, оно во многом диктовалось и этими простыми фактами. Хотя нельзя сказать, что холодная война началась сразу после. И если говорить об объективных показателях, в Советском Союзе пошло резкое обвальное снижение военных расходов. Действительно, до начала холодной войны у нас обвально сокращались военные расходы. И это не только демобилизация армии, это именно на уровне промышленности. Очень многое сокращалось, свертывалось именно ввиду того, что вроде бы наступает долгий мир. И обратный рост пошел как раз уже в 1948 году. С другой стороны, понятно, что когда нам сообщили о том, что взорвана атомная бомба, Сталин поднял трубочку и позвонил в Москву и поинтересовался, как дела идут с атомной бомбой. То есть процесс изготовления своей атомной бомбы, он шел уже к июлю 45-го и только ускорился после известия о том, что американцы уже имеют это оружие. И в это вкладывались тоже большие ресурсы.
2: Что теоретически могло произойти в Потсдаме, но не произошло. 22 июля в ходе конференции Молотов вручил союзникам проект о Черноморских проливах. Советский Союз предполагал взять Босфор и Дарданеллы под свой контроль и построить там военные базы. Шла речь и о расширении территории Армении и Грузии за счет Турции. Учитывая, что всю войну Турция была недружественным государством, Англия и США могли бы дать согласие. Почему этого не случилось? Объясняет Алексей Исаев.
3: Это все же, на мой взгляд, в некоторой степени спекуляции, и это еще и связано все же с изменением структуры взаимодействия Советского Союза с Западом. Босфор и Дарданеллы были актуальны там, для Российской империи, которая ввозила зерно. Для Советского Союза с совершенно другой структурой экономики после индустриализации это было как-то менее актуально, так скажем. Скорее, соблюдение конвенций о том, о Монтрё, о том, что в какой-то степени было бы обеспечено безопасность.
2: По мнению многих историков, Сталин даже не надеялся на получение проливов. Ну, кто бы позволил такое усиление России? А просто еще раз проверил партнеров на прочность. Не согласны с этим? Значит, уступит в чем-то другом? Мог ли СССР нарастить территории на Дальнем Востоке и получить что-то еще, помимо Южного Сахалина и всей Курильской гряды? Мог ли, например, остров Хоккайдо уйти под советскую юрисдикцию?
3: Разговоры об этом идут, но здесь надо сказать, что скорее проецируются военные планы на планы политические. План, военный план высадки на Хоккайдо с целью завершения войны проецируется на желание владеть этой территорией. Здесь как раз речь идет о том, что СССР досталась по итогам войны, в общем-то, территория, на которой еще надо было и надо было наводить порядок. Это имеется в виду, конечно же, Западная Украина, это лесные братья в Прибалтике. И получать еще одну головную боль в лице Хоккайдо, это выглядит, так скажем, нелогично на общем фоне, тем более, что никакой объективной экономической выгоды от этого нету. Потому что если говорить о контроле над Восточной Европой, то Восточная Европа давала Советскому Союзу львиную долю урана, из которого была сделана первая атомная бомба. Потом, конечно же, и у себя стали добывать урана.

0: стороны соотношение поменялось, но предприятие «Висмут», которое давало из Германии ту самую ценнейшую урановую руду, это все перевешивало, называется, остров со скалами, с которого что можно было получить? Несколько вагонов риса. Зачем он нам нужен, этот рис?
1: Подведем итог. Что в итоге получили и что потеряли после Второй мировой СССР, США и Британия? Неисчислимые жертвы были принесены. За что?
0: Процесс завершился не в 1945-м, он завершился несколько позже. Я имею в виду политический контроль над Восточной Европой, не только. Британия закатилась звезда империи, большие потери экономические, которые, в общем-то, привели к хроническому дефициту бюджета и в целом распаду империи. То есть империя перестала существовать. А США вышла из Второй мировой войны экономически выздоровевший после Великой депрессии, получивший политический контроль над Западной Европой. А политический контроль — это в том числе и технологии, и природные богатства, и все, что можно только себе представить. И то же самое касается, на самом деле, и Тихоокеанского региона. Поэтому США укрепила свои позиции как сверхдержава. И действительно, сверхдержава с огромным влиянием. СССР вышел из Второй мировой войны сверхдержавой. Если до Второй мировой войны Советский Союз не признавали как полноценного игрока и, например, не пригласили в Мюнхен в сентябре 1938 года, то по итогам войны Советский Союз на полях сражений завоевал себе право считаться державой мирового масштаба и сверхдержавы. Приобретение статуса сверхдержавы — это в том числе и возможность мирно существовать. То есть все же холодная война холодной войной, но были обеспечены десятилетия мирной жизни.
1: Спасибо. Это был историк Алексей Исаев. Что произошло за десятилетия, прошедшие со дня окончания крупнейшей в истории войны? Исчез СССР, распалась Югославия, нет Чехословакии. Германия разделилась и вновь стала единым государством. Но существуют ООН и Совет Безопасности. Это детище Ялты. Никто не оспаривает границ Польши, Литвы, России, Франции, Германии. Никто не ставит под сомнение вердикт Нюрнбергского трибунала. Нацизм – это преступная идеология и практика. Но идет время. Исторические факты обрастают все большим количеством подробностей. Иногда они соответствуют действительности, иногда искажают ее. В этой программе мы попытались восполнить пробелы, которые показались нам наиболее важными. Это «Война и миф». Я Владимир Туз. Мы продолжим этот разговор.
2: «Война и миф». Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
3: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
2: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года. В Москве час дня. На площади Маяковского выступают пианисты. Аплодисменты заглушают музыку, но артисты все равно продолжают играть. Ведь сегодня День Победы. А в это время начинается подготовка к праздничному салюту. Совсем скоро 160 прожекторов покрасят в разные цвета и поставят в центре города и вокруг Кремля. Командиры салютных расчетов уже получили особое указание: каждому залпу артиллерийских орудий свое направление луча. Из воспоминаний Леонида Давыдова.
3: Этот день я запомнил на всю жизнь. Кажется невозможным, но все мы, женщины, старики, дети, все понимали друг друга без слов. Мы породнились. Многие рыдали, они потеряли родных и близких. Те, кто их утешал, плакали сами. Потери были у всех.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: Все центральные площади столицы превращаются в одну гигантскую эстраду. На этих импровизированных площадках выступают сотни известных советских артистов. На Маховой, напротив американского посольства, москвичи выкрикивают «Здравицы» в честь союзников. В свою очередь, с балкона посольства США произносят тосты в честь Сталина, Красной Армии и советского народа. Из воспоминаний штурмана военно-транспортной авиации Николая Крючкова.
4: Я приехал в Москву рано утром и добирался до квартиры целых 2 часа. Хотя до дома пешком идти 10 минут, не больше. Повсюду толпы народа. Хорошо, что я, как только приехал, на вокзале взял литр водки. А то вечером ее купить было просто невозможно. Мы отмечали День Победы в кругу семьи и соседей. Пили за победу, за тех, кто не дожил до этого дня, и за то, чтобы никогда не повторилась эта кровавая бойня.
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
0: Радио «Звезда». История в звуке. Москва. Город героев.
5: Москва. Район Печатники. Беря начало от шоссейной улицы на юго-восток, идет улица Полбина, чтобы затем неожиданно повернуть на юго-запад и снова упереться в шоссейную. В столице редко встретишь улицу, которая делает такой резкий поворот. В годы Великой Отечественной войны его сравнили бы со знаменитой Полбинской вертушкой. Осень 1941 года. Ставка Верховного Главнокомандующего.
6: Наши новые бомбардировщики П-2 в армии ругают. Называют пешками. Даже предлагают снять с вооружения. Какое ваше мнение, исходя из боевого опыта, товарищ Полбин?
7: В умелых руках, товарищ комдив, даже пешки могут стать ферзями.
5: Иван Полбин родился в 1905 году в селе Ртищево-Каменка Симбирской губернии. В 1932-м закончил Оренбургскую школу военных летчиков. С 1939 года командир авиационного бомбардировочного полка. По замыслу конструктора, бомбардировщики П-2 предназначались для уничтожения небольших точечных целей с пикирования под углом 60-70 градусов. Но в начале войны пилоты использовали самолеты по старинке. таких условиях толку от пешек было мало. Иван Полбин лично переучивал летчиков своего полка. Под прикрытием истребителей бомбардировщики образовывали на месте выполнения задания круг. По очереди пикировали на цель, поражая ее бомбами и пулеметным огнем, и снова занимали место в общем строю. Атаки следовали непрерывно, одна за другой. В ноябре 1942 года Ивану Семеновичу Полбину присвоили звание Героя Советского Союза. В марте 43-го он был назначен командиром 1-го бомбардировочного авиационного корпуса. Но он продолжал летать. В феврале 1945 года в небе над городом-крепостью Бреслау в самолет Полбина попал снаряд. 157-й боевой вылет оказался для пилота последним. В честь Ивана Полбина назвали улицу в московском районе Печатники.
0: Радиозвезда. История награды.
8: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.
0: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
9: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 42-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
10: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! Бессмертный полк прошел в Омске по суше и на воде и собрал более 100 тысяч человек, сообщил губернатор Омской области Виталий Хаценко. По его словам, люди собрались на улице Ленина и проследовали до бульвара Победы, где также состоялись различные праздничные мероприятия и концерт. Помимо уличного шествия была устроена регата по реке Иртыш. В Петербурге началось шествие бессмертного полка. Колонна, состоящая из тысяч горожан с портретами своих близких, пройдет по Невскому проспекту. Все желающие также могли присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн», которая проходит в эти минуты. Фотографии миллионов героев Победы показывают на сайте акции, телеканалах, медиаповерхностях и в социальных сетях. Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов побывал сегодня на трибуне на Красной площади. Он смотрел парад рядом с президентом. Свет Савич участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. Ветеран рассказал «Звезде», что победу в 1945 году он встретил в госпитале.
2: Это уже было конец войны в районе Чехословакии. Меня там тяжело ранило. И День Победы я встречал уже лежа в госпитале. Были бои, они сложные и трудные, а тем более, когда это были последние бои, и немцы отчаянно сопротивлялись, и плюс к тому, что туда в основном стену были подтянуты войска эсэсовского направления, которые дрались, понимая, что их в плену мало приятного, что ожидает за все эти злодеяния, которые были совершены на нашей земле.
1: Турунов награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны первой степени, Трудового красного знамени 2, Красной звезды за службу Родине в Вооруженных силах Советского Союза 2-й и 3-й степени, знаком почета, а также медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Пропуск ЕГЭ из-за задержки рейса может стать основанием для пересдачи, но в каждом случае решение принимается экзаменационной комиссией индивидуально. В порядке проведения подобные случаи не прописаны, сообщили ТАСС в Рособорнадзоре. Ранее в ведомстве подчеркнули, что школьники, опоздавшие на единый государственный экзамен, все равно смогут на него попасть. Но время окончания ЕГЭ в таком случае будет для них таким же, как и для всех остальных. Дополнительный инструктаж для таких учеников проводиться не будет. Самолет-разведчик Соединенных Штатов впервые был замечен в районе румынско-украинской границы, сообщил ТАСС-источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его словам, борт целенаправленно сделал круг вдоль границы и затем направился обратно в сторону аэродрома вылета в румынской Констанце.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут.
4: Каждое 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу 3 для себя самых важных события. День рождения, День Победы и День поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу его маленькой, но великой войны. Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Однажды, 9 мая, на свет появился будущий фронтовик, который прославился не столько подвигами на войне, сколько иным, своим даром. В действующей армии он пробыл совсем недолго, но успел получить ранение, заслужить орден и несколько медалей. О собственном боевом пути он рассказывал так.
2: «В чистом виде на фронте я очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом запасной полк там мариновали. Что же касается победы, то хотя я и не совершил ничего героического и, наверное, был неважным солдатом, особенно рядом с другими замечательными воинами, все-таки живет во мне уверенность, что без меня победа досталась бы труднее».
1: Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта.
3: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

0: Этот момент в фильме «Белорусский вокзал» стал точкой наивысшего напряжения одной из самых трогательных советских картин о войне. В ней нет ни одной батальной сцены, ни единого выстрела. Кроме прощальных залпов почетного караула на похоронах командира отдельного десантного батальона.
1: Одно на всех мы за ценой не постоим.
0: Но есть эта песня.
1: Одно на всех мы за ценой не постоим.
0: За поминальным столом пятеро однополчан. Мужчины и одна женщина, бывшая санитарка. Их буквально корежит от нахлынувших воспоминаний. Сигаретный пепел падает на пол. Лица сводит судорогами еле сдерживаемых рыданий. В этой сцене они не просто актеры. Их всех так или иначе коснулась война. Леонов, Глазырин, Сафронов, Папанов, Нина Ургант. Но все-таки главный герой эпизода – это пронзительная песня.
1: Взлетает красная ракета.

Автора для написания слов искали долго. По задумке режиссера Андрея Смирнова, им обязательно должен был стать ветеран. Уже отсняли большую часть киноленты, а песни так и не было. Была мелодия, но другая, сочиненная главным композитором фильма Альфредом Шнитке. Смирнов обратился к Акуджаве. Тот долго отказывался, но в конце концов согласился попробовать. На следующее совещание творческой группы Булат Шалвович принес уже готовый текст. Музыкант-самоучка сам сел к роялю и одним пальцем наиграл свой новый, совсем нехитрый мотив. Шнитке одобрительно кивал головой. Профессиональный слух композитора сразу уловил – это то, что нужно. Смирнов что-то наскоро исправлял в сценарии. Песня стала кульминацией фильма, а ее аранжировка для военного оркестра – ярким финалом картины и неизменным апофеозом каждого парада победы.

«Маленькая война большого поэта». Булат Акуджава родился 9 мая 1924 года. В детстве тщеславно листал календари в поисках каких-нибудь знаменательных дат, приходящихся на день его рождения. Но самым крупным событием до войны была лишь 9-я сельхозконференция Тамбовской области. «Потом воздалось», — говорила Акуджава. Он рос в дружной семье большевиков, переехавших в Москву из Тифлиса. Так тогда назывался Тбилиси. Мать — армянка, отец — грузин. Старый арбатский дворик, коммуналка, 4 окна. 2 на улицу, 2 во двор. Атмосфера полной любви. Счастливое детство длилось 13 лет.

Трагический подтекст шумного, веселого старого Арбата. Есть ли еще хоть одна такая улица в столице, где на фасадах домов столько горестных табличек? Здесь жил. Расстрелян. Реабилитирован. Расстрелян. Реабилитирован. Расстрелян.

0: моя беда.
1: Сначала арестовали отца. Ночью, по обыкновению. При обыске изъяли наградной револьвер, личные письма и два томика есенинских стихов. Это произошло в 37-м на Урале, куда убежденного большевика Шалву Акуджаву отправили работать после конфликта с Берией. Отец, первый секретарь Нижнетагильского горкома, сразу попал в список первой категории репрессий. На условном языке это означало расстрел. Быстро вынесли приговор и в тот же вечер привели в исполнение. Дело отца Акуджава смог изучить лишь в середине 90-х. 85 страниц клеветы и сейчас запечатаны в Екатеринбургском архиве.
2: «О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой? Когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой, как будто шагнул я со сцены в полночный московский уют, где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают».
1: Мать Акуджавы, Ашхен Степановна, не могла поверить в виновность мужа. В злонамеренность партии не могла поверить тоже. Она не сомневалась в одном – это просто чья-то ошибка. И обивала все пороги, надеясь добиться справедливости. Преданная женщина не знала, что ее любимого мужчины нет в живых уже почти 2 года. В итоге она достучалась до Берии, с которым лично была знакома. Всемогущий нарком пообещал разобраться. Следующей ночью пришли и за ней. Так 15-летний Булат стал окончательно сыном врагов народа.

0: Ашхен Степановна Налбандян избежала участи мужа. Ее приговорили к 5 годам заключения, которые продолжились ссылкой. Там, в своенравном климате Восточной Сибири, эта южная женщина посадила в землю семечку винограда. И оно проросло. Ашхен радовалась, холила, лелеяла свою подрастающую лозу. Отдавала ей всю материнскую любовь, которую больше не могла дарить детям. А ее родной сын, гвардии рядовой Акуджава, в это время воевал на Закавказском фронте Великой Отечественной войны. Об этом я еще расскажу. Ашхен освободили в 47-м. Но она только успела вернуться, как снова следствие и снова Сибирь. Еще на долгих 7 лет. Булат увидел ее за оцеплением на перроне вокзала, откуда в Красноярск отправлялся арестантский вагон. Всеми правдами и неправдами вместе с тетей Сильвией они пытались передать маме вещи. В своем рассказе «Нечаянная радость» Булат Шалвович вспоминал, как унижалась тетя, умоляя сержанта по фамилии Еськин.
1: Она уговаривала его, называла дорогим, родным и плакала. Сунула 50 рублей, и тогда он согласился передать. Но только чайник. Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу. Теперь прошло много лет. Теперь вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайник и сержант Еськин так ей не передал. За что? Почему? Во имя чего? Впрочем, это уже не имеет значения.

0: Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта. Свои первые стихотворные строчки, и, кстати, они были о войне, только гражданской, Булат Акуджава сочинил в 6 лет. Семья отдыхала в Евпатории. То лето 1930-го он вспоминал потом как самое счастливое лето детства. Путешествие на поезде в Батуми, оттуда на белоснежной яхте в Крым. Пересекли половину Черного моря. Мороженое, фрукты, солнце и теплый песок – все радости мальчишеской жизни. Однажды, стоя, как положено, на табуреточке перед гостями, Булат вдохновенно продекламировал свой детский шедевр. Это комичное выступление он описал в книге «Упраздненный театр».
1: Пушки стреляли, бомбы взрывались, красные смело на белых бросали.
2: И что дальше?
3: Заинтересованно спросили гости.
1: И все,
3: ответил я.
2: Гениально!
3: И все зааплодировали.
0: 9 мая 1941 года Булату исполнилось 17. Курчавый, субтильно невысокий кавказский паренек, для которого родным языком оказался русский. Раньше он был заводилой старого арбатского двора. После 37-го друзей у мальчика почти не осталось. Завидев сына мнимых врагов советской власти, былые знакомцы старались поскорее перейти на другую сторону улицы. На всякий случай, кабы чего не вышло. Характер парня изменился. Он стал застенчивым и закрытым. Июнь застал Акуджаву в грузинской столице, куда он переехал к тете Сильвии, маминой сестре. Теперь она была ему и вместо матери, и вместо отца. Там юноша закончил 9 класс и в школу больше не вернулся. Началась война.
4: Граждане и гражданки Советского Союза!
0: В тот воскресный день, самый длинный день в году и самый страшный в истории советского народа, два воодушевленных подростка пришли в тбилисский военкомат. Приятели Булат Акуджава и Юра Попинянц даже возраст свой скрывать не стали. Были уверены, фронту сейчас нужен каждый. А уж подвигов точно хватит на всех. По пути подсчитали. Если каждый день убивать хотя бы по одному фашисту, то за год на двоих получится аж 700 уничтоженных фрицев. Какой же командир откажется от таких героев? Война представлялась ребятам удачливой, легкой игрой. Конечно, они были еще абсолютными детьми. Маленькая война большого поэта. В военкомате дым стоял коромыслом. Грохотали сапоги, толпились люди, плакала какая-то женщина. Трудно было протолкнуться, вспоминала Акуджава в автобиографической книге «Из школы на фронт».
3: «Усталый, маленький капитан по фамилии Кочуров спросил...»
2: «Чего пришли?»
3: А Юрка сказал:
5: «Да вот пришли, хотим против фашистов воевать. Хорошо бы в один экипаж».
2: «Да вызовем, вызовем, идите».
3: Мне очень хотелось сказать:
5: «Вот бюрократ чертов!»
3: Но я сказал иначе:
6: «Зачем же вызывать, когда мы сами, вот они, оформлять и чего уж тут?»
3: А он вдруг заорал:
2: «А ну идите отсюда!»
3: Мы ушли. На следующий день отправились снова, но нас опять выгнали. И на третий день тоже, и на четвертый. Но на восьмой не выгнали.
2: «Эй, черт вас дери совсем! Надоели, будьте вы неладны!»
3: Я хотел сказать ему, что и он нам надоел тоже, но не сказал. Мы уже привыкли друг к другу, как родственники. А он мне говорит:
2: «Ну куда ты торопишься? Куда? Ну посмотри на себя. Ты ведь совсем цыпленок».
3: Ну а я ответил:
6: «Ничего, легче маскироваться».
0: Капитан выдал им пачку повесток и поручил разнести по адресатам. К большому сожалению ребят, Ни своих фамилий, ни своих адресов в той пачке они не нашли. Но для многих, очень многих парней, которые всего лишь на год были старше этих мальчишек, такие же розовые бумажки становились путевками в один трагический, безвозвратный конец. Страшнее были только похоронки.
7: Ах, война, что ж ты здесь?

0: своих собственных повесток. Друзья все-таки добились. Сдался капитан. В апреле 42-го он вручил чуть не дотягивавшим до призывного возраста пацанам два пустых незаполненных бланка. Не стал брать на душу грех. Проворчал раздраженно.
1: Сами будете заполнять, черт вас дери. Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите.
0: На этой войне это была их первая маленькая победа. Они были уверены, впереди теперь ждут большие, настоящие.
2: До свидания, мама.

0: Увидев повестку в руках дорогого племянника, тетя Сильвия обомлела. Как же так? Ведь срок еще не подошел. Хотела бежать к военкому, ругаться. Но Булат пообещал, что в этом случае вовсе уйдет из дома. И, видимо, слово свое сдержал бы. Следующим утром они вместе с Юркой стояли на задней площадке трамвая. Булат был одет в серые бумажные брюки и футболку. На ногах старые спортивки с протертой подошвой. Редкие пассажиры, наверное, думали, что мальчики собрались в деревню добывать продукты. Но в карманах этих мальчиков лежали направления в 10-й отдельный минометный дивизион. Мальчики уходили воевать. И никто, конечно, не знал, надолго или навсегда. Маленькая война большого поэта. Сразу на фронт друзья не попали. Их учебный дивизион располагался в Кахетии. Акуджава вспоминал: в чем приехали, в том и остались. Присягу тоже не принимали как раз потому, что формы не было. Им выдали только шапки альпийских стрелков. И они, обносившиеся босиком, в этих широкополых шляпах ходили строем. С самого утра и до позднего вечера ребята учились минометному делу и занимались физической подготовкой. Быть бравым бойцом в таком обличии получалось не очень. Писал Акуджава в рассказе «Утро красит нежным светом».
1: Батарея! Смирно! Курсант Акуджав, два шага вперед! Что за расхлябанность? А ну, подтянись!
2: Я подтягивался из последних сил. Я делал все возможное, чтобы выглядеть солдатом. Ну, что я мог? Бахрома на моих брюках подступала к коленям. От футболки оставались рукава да кокетливый воротник. Затем звучала команда:
1: «Шагом марш! Запевай!»
2: Мы дружно ударяли босыми ногами в алазанскую пыль, и я запевал: «Утро красит нежным светом, с

0: Куджава шагал и думал. Уже год, как идет война, а он все еще не там. Юную душу распирал героизм, отчаянная наивная храбрость и чудовищная ненависть к врагу. Маленькие люди с тонкими шейками и детским опытом шагали и думали.
1: Отомстить, ответить, оскорбительно глянуть в голубые прищуренные глаза, усмехнуться, не опускать головы, помнить, что ты центр мироздания, царь природы. Пусть в шинели с чужого плеча, пусть на кривых ножках, в блеклых обмотках.
0: Будет, все будет. И поступки, и ранения, и боевая награда. Не станем пока забегать вперед. Близилась осень 42-го, и вчерашние школьники шагали уже на фронт. Им выдали, наконец, новенькую военную форму, в блестящих сапогах привели к присяге. И у каждого из-под голенища торчала настоящая солдатская ложка.
2: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся.

0: Пройдет много лет, и Булат Окуджава очень коротко сформулирует свое отношение к родине, которую он никогда не делил по национальному признаку ее территорий. Грузино-армянский поэт, говоривший и писавший по-русски, называл патриотизм биологическим чувством. Он часто повторял:
1: «Хочу я этого или нет, но я патриот. И с этим, к счастью, ничего поделать нельзя».

0: продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! За время перемирия украинские боевики совершили 1173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России. С 0 часов 8 мая все группировки российских военнослужащих в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, добавили в ведомстве. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. За время перемирия украинскими войсками предприняты 12 атак позиций наших подразделений. Вооруженные силы России в условиях нарушений перемирия реагировали зеркально, наносили ответные удары, добавили в Минобороны. Памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе «Саур-могила». Глава республики Денис Пушилин вручил у подножия кургана военнослужащим золотые медали Героя Донецкой Народной Республики. Завершились мероприятия восхождением на вершину Саур-могилы и возложением цветов к вечному огню. Также на мемориальном комплексе участники акции совместно с активистами Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России развернули крупнейшие в мире Знамя Победы размером 65 на 35 метров. Ударов по Красной площади 9 мая не было. Естественно, не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также назвал указ Зеленского, позволяющий провести парад в Москве, цирком и клоунадой. Напомню, Владимир Зеленский накануне издал указ, в котором в издевательской форме заявил о разрешении на проведение торжественных мероприятий в российской столице. Документ появился одновременно с достижением официальных договоренностей между Москвой и Киевом о трехдневном перемирии и обмене пленными. Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы. Городоначальник назвал 9 мая Днем Единства и Мужества Народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны.
2: День Победы – это гордость за наших солдат, которые сделали то, что никому в мире было не под силу. Мы гордимся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом. День Победы – это вечная благодарность за провожить и растить детей на своей земле.
1: В эти праздничные дни в столице проходят сотни мероприятий, в числе которых выставки, концерты, кинопоказы и фестивальные программы в парках.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури, 45». Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда». Булат Акуджава. Маленькая война большого поэта.
4: Дон, я Москва, прием.
3: В командирской землянке было тепло от весело пылающей буржуйки. Пахло табаком, сосновой смолой и елкой, лапами которой солдаты застелили широкие деревянные нары. Радистка, красавица Нина, отправляла сообщение в штаб.
4: Дон, я Москва, как слышно? Прием.
3: Секретный пакет доставил командиру красноармеец Акуджава. Это было его первое ответственное задание. Очень хотелось похвалы или хотя бы чаю. Но ни того, ни другого не дали. Второй день на передовой, и было очень страшно. Не столько быть убитым,

0: а страшно, что извещение, которое получат дома, будет начинаться словами «Ваш сын оказался трусом». «Ваш сын пал смертью храбрых». Вот так оно должно начинаться. Вот тогда и девочка из детского двора, что проходила мимо, не обращая на него никакого внимания, пожалеет, узнав, кого она так жестоко не замечала.
1: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучись

0: Нет сомнений, что на своей маленькой войне он и сам ощущал себя совсем еще ребенком. Не случайно в повести «Фронт приходит к нам» Окуджава изобразил себя десятилетним персонажем. Но это не давало ему никаких скидок. Война была одинаковой для всех, и для опытных командиров, и для ребят, которые только там впервые попробовали бриться. Великая Отечественная война.
1: Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.
0: Его минометная бригада стояла под Моздоком. В конце 1942 года это было самое ответственное направление. Немцы рвались на Кавказ, чтобы обескровить Красную армию и напитать свою. Кровь войны – это нефть. Главные артерии которой в СССР пролегали именно там. Окуджава с нетерпением ждал, когда уже сможет проявить себя, показать, на что он способен. Но настоящая война оказалась совсем не такой, как хотелось.
2: Помню, первый раз мне сказали: «Наши пошли в атаку». Я сразу представил себе, как в фильме. Идут колонны в бой с красными знаменами, впереди гордые командиры. Потом выглянул из-за холма, посмотрел и увидел. Бежит человечек с автоматом, падает. Потом другой падает. Потом первый поднимается, бежит и снова падает. Меня это так поразило и сокрушило. Я-то ждал вдохновенных гимнов, а получилось вот что. Да, был романтизм, но он очень быстро сошел на нет. Война — это грязь. Война — это мерзость, какая бы она ни была.
0: Первая смерть даже не напугала, но оставила глубокий след. Все вышло совсем прозаически, трагично в своей простоте. Старый солдат Шонгин где-то раздобыл редисочки. «Угости», — попросил Окуджава. «Последнее», — как всегда ответил Шонгин и полез в карман. «Если сейчас достанет еще одну, то Нина, та самая красавица-радистка, придет», — загадал Окуджава. Но Шонгин вместо редиски вынул кисет. «Не придет», — только успел подумать Булат, как на пригорке показалась Нина, а с ней еще одна девушка. И вдруг кто-то крикнул: «Ложись!»
2: Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина. Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина. «Хватит валяться, ежики!» Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно, лицом вверх. Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут.

0: новые наши мины. Первые наши.
1: Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

дарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетни

0: повести «Будь здоров, школяр», Акуджава описал и свой первый бой. Как-то ночью он сидел на пеньке и потягивал самокрутку, словно бывалый солдат. К нему подошел наводчик. «Ты что это раскурился? Искры по ветру летят». И тут же на немецкой стороне заработал миномет. Потом второй, третий. Ответили наши орудия. И сразу стало спокойнее. Толком не обстрелянный красноармеец под плотным огнем таскал тяжелые ящики с минами и даже не заметил, как руки изрезал в кровь. Все мысли только о том, что во всем виновата его самокрутка и что нужно разбить врага. Когда утихло, Булат подошел к командиру покаяться. Пусть не думает, что он хочет скрыть свою оплошность. Но командир устало сказал:
1: «Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя махорка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди».
0: Маленькая война большого поэта. Наступление. Слово, которого Акуджава ждал всю свою недолгую войну. К концу 1942-го стратегическая инициатива в битве за Кавказ окончательно перешла к советским войскам. Боевая работа в минометном расчете к тому моменту стала для повзрослевшего мальчика простой обыденностью. И даже мысли ушли подальше от смерти.
2: Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. 10 шагов назад, 10 вперед. Можно даже с закрытыми глазами. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом, получится мороженое.
0: Но ощутить на себе всю радость новых побед Акуджаве было не суждено. В декабре 42-го шальная пуля с немецкой рамы самолета-разведчика прозаически ранила в бедро. Досадная и глупая случайность. После госпиталя на передовую его уже не пошлют. Дослуживать придется сначала в запасном батальоне, а потом в артиллерийской бригаде, прикрывавшей юго-западную границу. В 44-м Булата Шаловича демобилизуют окончательно.
3: А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой.

0: домой.
1: В госпитале от одного из раненых Окуджава узнает, что пуля, прилетевшая в него из немецкой рамы, оказалась счастливой. Он долго потом носил ее на веревочке. На закате того самого дня случился фашистский налет. Не выжил никто. Совсем никто.

0: На декабрьском снегу остались лежать все его товарищи. Среди них и старый солдат Шонгин, который никогда не делился редиской. И это теперь тоже не имело никакого значения.
1: А ты

0: пошли домой.
1: Маленькая война большого поэта. Когда Окуджава пришел на фронт, он очень жалел, что не попал в пехоту. Потом благодарил судьбу. Не потому, что жизнь пехотинцев на войне оказывалась самой короткой, нет. Поэт, чьими стихами не одно поколение будет объясняться в любви, говорил про свое везение так: служа минометчиком, он хотя бы не видел глаза людей, которых убивал.
0: Курская орла, война нас довела до самых вражеских

0: Каждый 9 мая Булат Акуджава отмечал сразу три для себя самых важных события. День рождения, День Победы и День поминовения тех, кто остался на декабрьском снегу его маленькой, но великой войны. Герои-фронтовики, уходившие с белорусского вокзала, тоже собрались за поминальным столом в легендарном фильме. Пускай они артисты, но их всех коснулась война. Кого-то больше, кого-то меньше, чем автора этой нехитрой окопной песни. Ее финал они поют уже вместе, почти срываясь на плач.
1: Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнений прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
0: И под этот марш каждый наш мирный май торжественно идет десант по Красной площади. Чеканит шаг, а на лицах людей проявляются слезы. Природу этих слез объяснить и сложно, и просто. Смесь горечи, боли и невыразимого счастья

0: Он рыл окопы под Москвой и Смоленском, сражался за Сталинград, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. Два ранения, две медали за отвагу. Достаточно событий, чтобы научиться ценить каждое мгновение жизни. Юрий Бондарев. Фрагменты из книги «Мгновение». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года. Москва, 2 часа дня. На Красной площади, прямо на брусчатке, стоят патефоны. Москвичи принесли их из дома. Громко играет музыка. Молодежь танцует танго и фокстрот. Из воспоминаний Инны Макаровой.
3: Воздух был проникнут невероятной радостью и эйфорией. Но были и слезы. Буквально накануне Дня Победы моя тетя получила посылку из Германии. Подарок от подруг ее дочери, которая погибла еще в феврале 45-го. Посылки, шерстяные платья, серебряные босоножки и розовый материал на одеяло. Тетя, потерявшая единственную дочь, ничего себе не оставила. Все вещи раздала знакомым.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: Сотни девчонок и мальчишек пытаются добраться хотя бы до Манежной площади. Куда там? Все перекрыто. И вот тогда милиционеры на мотоциклах с колясками останавливаются и подвозят ребят до самого центра города, после чего высаживают их и возвращаются за очередной партией детворы. Из воспоминаний москвича Олега Трифонова.
0: Радость была выше неба, а непередаваемое счастье возникало даже от одной мысли. Я голодал, испытал страх перед бомбежкой, и теперь этого не будет, никогда не будет. Скоро вернутся победители, а значит, и мой отец.
2: А в это время сразу несколько авиаполков готовятся к праздничному салюту на Красной площади. После залпа из тысячи орудий летчики должны будут сбросить над столицей гирлянды разноцветных ракет.
1: 9 мая 45-го года. Этот день был таким.
4: Радио «Звезда». Москва. Город героев.
5: Останкинский район Москвы. Небольшая улица, соединяющая проспект Мира и Звездный бульвар. В начале 20 века она называлась Заморинским переулком по фамилии домовладельца. Сегодня она известна как улица Ивана Бочкова. 4 апреля 1943 года. Мурманская область. Штаб 7-й воздушной армии Карельского фронта.
6: Срочно вылетайте на задание. Разведка доложила. Мессеры на подходе.
7: Слушаюсь.
5: Иван Бочков родился 17 сентября 1915 года в деревне Филипповка Калужской области. В 1939-м окончил Борисоглебское летное училище. Принимал участие в финской войне. Великую Отечественную встретил в составе 19-го гвардейского истребительного авиационного полка. К 1943 году капитан Иван Бочков совершил 308 боевых вылетов, участвовал в 50 воздушных боях, лично сбил 7, а в составе группы 32 самолета противника. В начале апреля на очередное боевое задание капитан Бочков вылетел с ведомым лейтенантом Павлом Кутаховым.
8: «Пашка, вижу мессеры. Атакую ведущего. Прикрой!»
9: «Поздно, командир! Меня самого в тиски
5: Капитан Бочков первым атаковал противника, нарушил боевой строй вражеских самолетов и поспешил на помощь ведомому. Бочков прикрыл своим истребителем его самолет, но сам погиб. 1 мая 1943 года капитану Бочкову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Именем Ивана Васильевича Бочкова была названа улица в Останкинском районе Москвы.
7: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о каждой из них. Трехсерийную документальную драму «Тегеран, Ялта, Потсдам» слушайте сегодня, 9 мая, с 3 часов дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за визит в Москву на празднование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позиция Братиславы в отношении сохранения исторической правды вызывает уважение, подчеркнул президент. Об этом глава государства говорил сегодня на встрече с премьер-министром Словакии в столице.
2: Знаю, как и в прошлый раз были определенные сложности с вашим приездом в Москву. Сейчас вот вы мне только что коротко рассказали, что в этот раз было чуть-чуть полегче, но не важно. А важно то, что вы здесь, и мы вам за это очень благодарны. Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма.
1: Напомню, премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры обеих стран в ходе переговоров обсудили взаимодействие в различных сферах и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Украинская сторона потеряла в результате ответных ударов российских военных порядка 940 человек за сутки, следует из сводки Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что украинские войска 12 раз пытались атаковать российские позиции. При этом оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России ударов не наносили. С начала суток в аэропорты юга России выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе. Все ранее приостановившие работу воздушные гавани юга функционируют в плановом режиме, добавили в ведомстве. Ситуация в аэропортах ростовской зоны организации воздушного движения штатная. До конца дня планируется выполнить 347 рейсов. Напомню, вчера 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания украинского беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Вооруженные силы России по воздуху доставили цветы к мемориалу в парке Славы в подконтрольном украинским боевикам Херсоне. 18-я общевойсковая армия также с помощью дронов разбросала над позициями ВСУ специально подготовленные листовки с поздравлением с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной. В тексте указано: «Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя». Бойцы группировки войск «Центр» подняли в небо алый стяг, копию легендарного Знамени Победы над Красноармейском в ДНР. Дроны пролетели на высоте более 150 метров. Знамя Победы было видно со всех точек.
3: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о первой из них. Тегеранской. Слушайте через несколько минут. Тегеран 43. На радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Сегодня мы расскажем о первой из них. Тегеранской.
2: Роли озвучивают Владимир Антоник, Игорь Старосельцев, Петр Иващенко, Денис Холмогоров, Евгений Ионкина, Алексей Войтюк, Игорь Тарадайкин, Юрий Миронцев, Денис Беспалый, Элнара Салимова, Алексей Соколов, Андрей Филипак, Станислав Федосов, Борис Миронов.
1: Тегеран, 43.
3: Осень 1943 года. Территория оккупированной Украины. Город Ровно. В небольшое питейное заведение заходит немецкий обер-лейтенант Пауль Зиберт. Сегодня у него, именно тут, назначена встреча с давним приятелем, штурмбанфюрером СС Ульрихом фон Ортелем.
4: Пауль, дружище, я здесь, иди сюда. Присаживайся. Ну, что, принес?
5: Вот, держи, как обещал.
4: Да быть того не может. Коньяк французский. Вот ты даешь. Как умудряешься все-все доставать, да еще в этой дыре. Ума не приложу. Две рюмки сюда, быстро. Сейчас мы с тобой хорошенько отметим наше рандеву. Так.
5: Ну что, вперед? На здоровье, то есть прост.
4: Прост. Ох, крепкий какой коньяк. Послушай, Пауль, дружище, пока мы одни, ты знаешь, кто такой Отто Скорцени?
5: Нет, а кто это?
4: Да тихо ты. Это тот самый человек, который выкрал из плена Бенито Муссолини. Теперь ясно? Тот же. За тебя. Прост.
5: Прост. И что?
4: А то, что я работаю на Скорцени. И тебе предлагаю. Ух, тепло аж по всему телу разливается. О чем это я? Ах, да, да. Бросай-ка ты свою тыловую команду и переходи к нам. Ты мне нравишься, я все устрою. К тому же совсем скоро командировочка интересная намечается. В Тегеран. Охотиться будем.
5: Охота? В Иране? Ты пьян, что ли? Я не поеду.
4: Это не просто охота на каких-то там зайцев-кроликов. Нет, дружище, нет. У нас под прицелом будут сразу три разъяренных кабана. Смекаешь? Не поедешь? Жаль, как хочешь. А я тебе обещаю, как только вернусь, рассчитаюсь с тобой по всем долгам. Ну, как рассчитаюсь? Персидскими коврами. Прост.
3: В тот же день обер-лейтенант Пауль Зиберт, на самом деле опытный советский разведчик Николай Кузнецов, сообщит в Москву. Гитлеровское командование планирует спецоперацию по устранению во время Тегеранской конференции лидеров Большой Тройки – Сталина, Черчилля, Рузвельта.
1: План ликвидации.
3: Немец-выпивоха Кузнецову не соврал. Незадолго до этого в Берлине, в рабочем кабинете Гитлера, состоялся вот такой разговор. Дольше других выступал начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтернбрунер.
6: Мой фюрер, я предлагаю следующий план действий. Сразу убивать участников Большой Тройки в Тегеране не надо, потому что их ликвидация не закончит войну. По моему мнению, Сталина, Черчилля и Рузвельта следовало бы похитить точно так же, как Скорцени выкрал Муссолини. Затем Сталина можно вывести через Турцию в Берлин и демонстрировать здесь, у нас, в клетке. Что касается Рузвельта и Черчилля, то их нужно предать изощренной казни и заснять это на пленку.
0: И
6: что это даст? Вы же сами сказали, война на этом не кончится. Мой фюрер, эти события, безусловно, окажут деморализующее воздействие на всех солдат-союзников. Вот чего мы добиваемся.
3: Через несколько часов Гитлер вызовет к себе своего лучшего диверсанта, Отто Скорцени. Так начнется секретная операция под кодовым названием «Длинный прыжок». Правда, благодаря своевременным действиям нашего разведчика Николая Кузнецова, этот самый прыжок окажется вовсе не длинным, а коротким.
1: Тегеран, 43.
3: В 1943 году Красная Армия разгромила немецкие войска в Сталинграде и на Курской дуге. Наступил коренной перелом всей войны. Однако союзники Кремля открывать второй фронт не спешили. Рузвельт и Черчилль вели себя странно. Президент США требовал более решительных действий против Японии, а премьер-министр Великобритании утверждал, что второй фронт для англичан – это война в Северной Африке. Кто в лес, кто по дрова. При этом лидеры трех стран хорошо понимали, необходима очная встреча, чтобы сверить часы и приступить к единым боевым действиям, в том числе в Западной Европе. Но где провести такую конференцию? Возможно ли это вообще? А безопасность?
7: Я, как президент США, официально заявляю. Американская конституция не позволяет мне длительное время отсутствовать в Вашингтоне.
8: Господин Рузвельт, советское правительство предлагает устроить встречу в Тегеране, учитывая тот факт, что там уже находятся советские войска, а в южную часть страны введены английские воинские формирования. Что скажете?
9: А мы в Лондоне считаем, что район Берингова пролива очень даже удачное место. Но раз всем так нравится Иран, то...
3: Сталин предпочитал провести конференцию поближе к советской территории. Но в том-то и дело, Тегеран устраивал абсолютно всех. Он находился вдалеке от основных боевых действий и, самое главное, действительно контролировался советскими и английскими войсками, вошедшими в Иран в ходе совместной операции «Согласия» в сентябре 1941 года. Место встречи было выбрано единодушно.
1: Дорожная карта.
3: Реальная столица Ирана первой половины 20 века и кинематографический Тегеран 43 – абсолютно два разных города. В советском кино это какие-то развалины, притоны, жуткие гостиницы, повсюду бандиты, грязь и нечистоты. Настоящий Тегеран во время конференции был вполне себе приличным населенным пунктом. Широкие улицы, хорошие дороги, комфортабельные отели. Но сюда еще нужно было приехать. В Советском Союзе еще в 30-х годах было принято решение о запрете передвижения советского руководства авиационным транспортом. Слишком много катастроф зафиксировали к тому времени. Поэтому в Тегеран, вернее сначала в Баку, Сталин выехал на поезде. Это был особый состав.
10: Литерный, то есть поезд высокой важности, под номером 501, следовал по маршруту Москва-Сталинград-Баку. Три вагона салона для VIP-персон и сопровождающих лиц. Вагон-ресторан, вагон-гараж, штабной вагон, вагон охраны и вагон для хранения продуктов. Спереди и сзади состава прицепили платформы с зенитками.
3: Поезд профессионально закамуфлировали под пассажирский. Но отличия все же были. Правда, заметить их могли только опытные железнодорожники.
11: Слышь, Михеич, смотри, какой странный поезд мимо идет. Давненько таких не видал.
12: Чего зря воду баламутишь. Вагоны как вагоны.
0: Охраны, правда, многовато. Видать, шишка какая-то едет. А тебе чего? Не нравится? Сиди, пыхти.
11: Обычный, говоришь, поезд? А колесная пара-то у него усиленная, нестандартная. Такие ставили еще при царе.
3: В Подмосковье при остановке на станции для заправки углем и водой на высоте 800 метров над поездом Сталина появились сразу 30 немецких бомбардировщиков. Однако фашистские пилоты якобы обычный пассажирский состав проигнорировали.
12: Радиозвезда.
1: Тегеран, 43. Дорожная карта.
3: Осенью 43-го сотрудники гаража особого назначения Московского Кремля получили задачу обеспечить всех участников конференции бронированными автомобилями. Машины трех импортных марок – Паккарды, Линкольны и Кадиллаки, а также советские ЗИСы-101 – отправили в Баку по железной дороге. Если Сталин из Баку вылетел в Тегеран, то спецтехника добиралась до столицы Ирана своим ходом. Главы трех держав добирались до столицы Ирана разными маршрутами. Сталин доехал до Баку поездом, а уже оттуда вылетел в Тегеран на самолете, который одновременно сопровождали 27 истребителей. Рузвельт сначала приплыл в Алжир на боевом американском линкоре, а затем президент США и Уинстон Черчилль встретились в Каире. Дальше самолетами. Каждый на своем. И 28 ноября 1943 года «Большая тройка» была уже в полном составе.
1: Тегеран, 43.
3: Советское и английское посольства находились в иранской столице рядом, в двух шагах друг от друга, практически в самом центре Тегерана. А вот американская резиденция располагалась на окраине города, в буквальном смысле на отшибе. Поэтому в первый же день конференции Сталин сделал Рузвельту неожиданное предложение.
8: «Господин президент, мы тут посоветовались с товарищами и пришли к выводу, что в сегодняшней тяжелой оперативной обстановке было бы желательно, если бы американский лидер остановится именно в советском посольстве в целях безопасности».
3: Рузвельт предложение принял. Тем более, что в русском посольстве заранее оборудовали все необходимые для него помещения. Президент США был инвалидом-колясочником, человеком с ограниченными возможностями. И наша сторона сделала все, чтобы Рузвельт чувствовал себя комфортно. Когда Черчиллю доложили об этом, то он пришел в ярость.
13: Это черт знает что. Конференция уже закончилась, практически не начавшись. Сталин взял и засунул ее себе в карман.
3: Премьер-министр Великобритании привык быть на виду, в центре событий, а тут его оставили в политическом одиночестве. Буквально заперли в собственном посольстве. Черчилль попытался было пригласить Рузвельта хотя бы на завтрак, но получил резкий отворот-поворот. Удивительно, но факт. Вне Тегеранской конференции, то есть в свободное от переговоров время, лидеры Англии и США так ни разу и не встретились. Хотя их разделял всего лишь один забор между советским и британским посольствами.
1: Город Крепость.
3: Что ж, пока Черчилль приводил свои нервы в порядок, Рузвельт не переставал восхищаться русскими мерами безопасности. И его можно понять. Только представьте, советское посольство в Тегеране занимало тогда территорию чуть больше 9 гектаров или 90 тысяч квадратных метров. Для сравнения, это 4 Красных площади. Всю нашу резиденцию окружала трехметровая каменно-кирпичная стена, в буквальном смысле напичканная секретными датчиками, системой контроля приближения к оградам и системой расстановки постов охраны. Во время конференции только на одну смену одновременно заступали 140 человек. А оперативное прикрытие по всему периметру постоянно обеспечивали 200 советских автоматчиков. Те офицеры, которые отдыхали после смены и находились, скажем, в резерве, всегда были при оружии. Всегда. Для них специально оборудовали походные палатки и полевые кухни. Все это, безусловно, позволяло не только предотвратить, к примеру, теракт, но и выдержать самое настоящее боестолкновение. Что правда, то правда. Меры безопасности, вернее, их объем, действительно потрясал. К слову, улицу между советским и британским посольствами наглухо закрыли маскировочной сетью. Мышь не пробежит.
1: Тегеран, 43. Русское гостеприимство.
3: Высокая дипломатия – это не только беседа за переговорным, но и за обеденным столом. Кстати, всю мебель в Тегеран привезли именно из Советского Союза. Так вот, питанием «Большой тройки» занимались в основном сотрудники особой кухни 6-го московского управления. С собой они привезли все, кроме скоропортящихся продуктов. Сталин любил принимать гостей, а еще больше любил их угощать.
12: Господин Сталин, у нас в Англии такого вкусного коньяка днем с огнем не найти. Потрясающе.
3: Существует легенда, что советский коньяк Черчилль впервые попробовал именно в Тегеране. Попробовал и полюбил на всю жизнь. Не верьте. Еще в 41-м году этот веселящий напиток привезли в Лондон английские дипломаты из Москвы. Привезли и подарили своему премьер-министру. Так что с армянским коньяком сэр Уинстон был давно и очень хорошо знаком. А вот Рузвельту в Тегеране понравилось совсем другое угощение.
14: Великолепное шампанское, господин Сталин. Это ваше? Советское?
8: Здесь все наше. Родное. Это классическое крымское шампанское. Угощайтесь. Не стесняйтесь.
3: Алкогольная тема во время Тегеранской конференции возникла еще всего лишь один раз. Нашелся повод. 30 ноября 1943 года день рождения отмечал Уинстон Черчилль. О таком событии, естественно, никто не забыл.
8: Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляем вас и просим принять от всего советского народа эти скромные подарки.
3: Сталин вручил Уинстону каракулевую шапку и набор фарфоровых статуэток на темы русских народных сказок. Кто такой Пушкин, Черчилль вряд ли знал. А кто такие старик, старуха и золотая рыбка, и ведать не ведал. Он с недоумением смотрел на миниатюрные фигурки и широко улыбался. Сталин улыбнулся в ответ. Намек был очевидным. не откроешь второй фронт, останешься у разбитого корыта. А тем временем...
15: Напоминаю всем официантам. Напитки за столом меняем каждые 20 минут. Я проверю. И смотрите у меня.
16: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! Контакты Москвы и Вашингтона активизировались на фоне угроз Киева и предупреждения России о возможном ответе. В результате была достигнута договоренность о перемирии, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он также отметил, что в большинстве мировых столиц с пониманием отнеслись к предупреждениям Москвы в ответ на террористические угрозы Киева. Ударов по Красной площади не было, подчеркнул Ушаков. Естественно, не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву. Масштабное шествие бессмертного полка прошло в столице Киргизии Бишкеке. Колонна из тысяч людей с фотографиями их родственников-ветеранов, флагами Киргизии и Советского Союза растянулась на десяток кварталов. Они прошли маршем под песни военных лет по одной из центральных улиц Бишкека от южных ворот столицы до площади Победы в самом центре города. В акции в городе Каракол участвовал среди прочих заслуженный артист России Николай Басков. Во время шествия он спел песню «День Победы», а вечером выступит на праздничном концерте. Актеры столичных театров и участники специальной военной операции прочли строки известного стихотворения, которое стало символом Великой Отечественной войны. Произведение написал фронтовой корреспондент Константин Симонов. Оно посвящено его любимой женщине Валентине Серовой, известной актрисе театра и кино.
2: «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло.
3: Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло.
4: Не понять не ждавшим им, как среди огня.
5: Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой».
1: Праздничные мероприятия сегодня проходят в столице в музее-заповеднике Царицына, усадьбе Воронцова, Измайловском парке, саду имени Баумана и в других локациях Москвы. Участники столичной программы лояльности «Миллион призов» направили более 150 миллионов рублей на поддержку бойцов спецоперации и жителей новых и приграничных территорий, сообщили в мэрии города. Сегодня москвичи могут направить от 500 до 5000 баллов, каждый балл равен 1 рублю, на благотворительные цели через сайт «Миллион призов». Инициатива реализуется при поддержке фонда «Народный фронт. Все для победы». Средства пойдут на покупку снаряжения, медикаментов и других необходимых на передовой товаров. О погоде. Погода в Москве на День Победы в этом году оказалась близка к климатической норме и на несколько градусов теплее, чем 9 мая 1945-го. По данным Гидрометцентра, температура в эту субботу составила 12 градусов тепла.
0: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
6: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 1942-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
7: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
8: Тегеран, 43.
9: Пользоваться в Тегеране водопроводной водой было смерти подобно. Возможность отравления никто не исключал. Поэтому в столице Ирана были определены, скажем так, правильные источники питьевой воды. Специальные, заметьте, советские автоцистерны подгонялись только к конкретным, заранее проверенным местам. Затем вода отправлялась в лабораторию. Там брали пробы и на стол. Безопасность прежде всего. А за столом происходили очень даже любопытные вещи. Первым, почему-то всегда именно первым, любил брать слово Франклин Рузвельт.
10: Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств, я хотел бы позволить себе начать нашу беседу.
9: А никто, собственно, и не возражал. К тому же Черчилль, как правило, говорил очень занудно и пафосно. А вот Сталин больше молчал, внимательно слушал, а если выступал, то конкретно. Откроете второй фронт или нет? Союзники тянули резину.

0: Он неожиданно, очень удачно и, самое главное, вовремя пошутил.
1: И действительно, не пора ли нам всем пойти пообедать?
0: Страсти понемногу улеглись. Работа продолжилась.
2: Тегеран, 43. Операция «Длинный прыжок».
0: Еще до начала конференции лидеров «Большой тройки» в столице Ирана были выявлены и обезврежены, вы только вдумайтесь, 160 наиболее активных, дееспособных гитлеровских агентов. Причем не только в Тегеране, но и на примыкающих к нему территориях. Меры безопасности были просто умопомрачительные. Самые жесткие зачистки города проводили английские спецслужбы. Случалось, что пойманные немецкие шпионы под прицельным огнем бежали на территорию, занятую советскими войсками.
3: Сэр, докладываю, к русским удрали еще двое подозреваемых.
4: Опять? Я же приказал стрелять на поражение. Выполняйте. Вон, еще один вырвался. Огонь. Это приказ.
0: Дело в том, что наши контрразведчики без какого-либо рукоприкладства спокойно допрашивали немецких диверсантов, документировали показания, а англичане зачастую расстреливали подозреваемых прямо на месте.
2: Тегеран, 43.
0: На время работы конференции в городе отключили телефонную связь, телеграф и все радиостанции. О том, что Берлин готовит покушение на лидеров «Большой тройки», наши разведчики хорошо знали. Сталин более чем серьезно отнесся к этой информации. В столицу Ирана был дополнительно переброшен мотострелковый полк НКВД. А затем, говоря языком разведчиков, началась игра. Немцы успешно совершили выброску десантно-диверсионной группы в гористой местности примерно в 70 километрах от Тегерана. Но их быстро вычислили и обезвредили, рассказывал полковник внешней разведки, герой Советского Союза Геворг Вартанян.
5: Мы знали о враге все. Они замаскировались под местное население, покрасили волосы и отрастили бороды. Затем приехали в Тегеран на верблюдах, расположились на небольшой вилле, после чего установили связь с Берлином. Мы перехватили их переговоры и всех шпионов задержали. Сейчас говорят, что один из фашистов все-таки успел передать условный радиосигнал о провале операции. Ребята, не смешите меня. Мы, и только мы, позволили ему сделать это. Пусть Гитлер удавится от злобы.
0: Это был хитрый тактический ход. План немецкой спецоперации «Длинный прыжок» подразумевал не одну, а две группы диверсантов. Первую поймали. А что со второй?
5: Хотя у нас и был великий соблазн схватить самого Отто Скорцени. Мы сознательно дали радисту возможность передать условный сигнал провала, чтобы Берлин отказался от второго десанта. Большая тройка находилась в Тегеране, и рисковать мы не имели права.
0: И действительно, второй группе захвата, она была, кстати, основной, Абвер дал команду «Отбой». У немецкой разведки не получилось ровным счетом ничего, утверждала Гуар Вартанян, разведчица и супруга Геворка Вартаняна.
6: Немецких резидентов порой выдавали детали, на которые обыватели даже не обратили бы внимания. К примеру, проникающие на территорию Ирана агенты часто переодевались в местную национальную одежду, а обувь сменить, как правило, забывали. И вот он идет весь такой в стильных европейских ботинках по Тегерану и думает, что никто ничего не замечает. Наивно.

0: верный человек. Так мы обезвредили около 400 вражеских агентов.
1: Тегеран, 43. Уже в наше время супруги Вартанян встретились с известным актером Игорем Костолевским.
0: Он играл главную роль в фильме «Тегеран, 43». Актер прекрасный, человек милый, не знал, что за встречу готовят ему в театре. Когда нас увидел, сразу встал, обнял. Так хорошо поговорили. Но я спросила, почему у вас в картине «Тегеран», «Гостиница» такие обшарпанные? В ту пору это был очень красивый город. И Костолевский ответил, что снимали там, в Баку. Я ему такая: ну и в Баку могли бы подобрать что-то поприличнее.
2: А я заметил, правда, не Костолевскому, а для истины, что зря он там все время стрелял. Разведчик перестает быть разведчиком, если начинает применять оружие.
1: Кстати, попытка теракта в английском посольстве – это не киношная, а вполне реальная история. Рассказывал разведчик-нелегал Геворг Вартанян.
2: В художественном фильме «Тегеран, 43» есть правдивая сцена, когда фашисты хотели проникнуть через водоканал в английское посольство в день рождения Черчилля, 30 ноября, и провести диверсию. И через этот вот водоканал немцы хотели влезть. Именно в то время, когда поздравляли Черчилля. А там находились и Сталин, и Рузвельт. Но это тоже пресекли.
1: Тегеран, 43. А тем временем переговоры «Большой тройки» продолжались. Лидеры смогли договориться об открытии Второго фронта и о вступлении Советского Союза в войну с Японией. Сталин, кстати, настоял, чтобы в итоговом документе Тегеранской конференции появилась особая запись: открытие Второго фронта не позднее 1 мая 1944 года. Что ж, в столице Ирана вообще происходило много интересного. Были и дружеские чаепития, и совместные фотосессии. Черчилль, к примеру, в торжественной обстановке и в присутствии почетного караула вручил Сталину и всему советскому народу меч от короля Георга VI, восхищенного героическими защитниками Сталинграда. Сегодня тот самый меч хранится в музее Волгограда. 1 декабря 1943 года, в заключительный день работы конференции, лидеры трех стран выпустили совместное заявление.
3: Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил.
1: Что ж, впереди еще будут Ялтинская и победная Потсдамская конференции. Но именно в Тегеране 43-го был определен не только исход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира.
4: Тегеран, 43.
5: Продолжение слушайте в следующем часе на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года. Москва, 3 часа дня. Возле газетных киосков толпы людей. Но никакой давки нет и в помине. Все терпеливо ждут своей очереди. Большинство печатных изданий вышли под одним и тем же заголовком: «Победил не Сталин, победил народ». Чуть ниже надпись: «Да здравствует великий вдохновитель и организатор исторических побед советского народа, наш родной и любимый Сталин». В этот день многие советские газеты публикуют еще и заявление президента США Гарри Трумэна.
3: «Победа достигнута на Западе, и она в настоящее время должна быть достигнута на Востоке, в Японии. Весь мир должен быть очищен от зла, от которого освобождена половина планеты».
2: А тем временем солдаты и офицеры московского гарнизона готовятся к проведению праздничного салюта.
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: Люди продолжают идти в центр города. На площадях столицы выступают известные артисты. Часто вместо сцены используют кузов грузовика с открытыми бортами. Пианисты, актеры театра и кино, поэты – повсюду их встречают громкими аплодисментами. Из воспоминаний москвича Евгения Давыдова.
4: «Для меня, 11-летнего ребенка, все это выглядело как большая красочная демонстрация. Люди были в необычайно приподнятом настроении. И, надо сказать, мало кто пил. Это был тот случай, когда на улицах пьяных не было совсем. Народ понимал, это великий день. Нам в школе даже не задавали уроков. Под это дело мы прогуляли дня три».
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: История награды.
7: Медаль за отвагу. Сентябрь 1941 года. Великая Отечественная война. Отступая после Смоленского сражения, солдаты Красной армии нашли в пригородном лесу мальчика, родителей которого убили фашисты. Так 12-летний Афоня Шкуратов стал воспитанником 1191-го стрелкового полка. Уже через пару месяцев Афоня начал ходить в разведку. Никто не мог даже предположить, что худенький, по виду лет 10 мальчик, не просто бродит по деревне, а собирает данные о противнике. Когда во время боев за поселок Сурож Витебской области однополчанин Афони, майор Стариков, получил тяжелое ранение, мальчик не растерялся. Он нашел лошадь и доставил истекающего кровью офицера в медсанбат. За спасение раненого командира сын полка Афанасий Шкуратов получил медаль «За отвагу». Эта награда была учреждена Верховным Советом СССР в 1938 году. После ордена Боевого Красного Знамени это был первый знак отличия, которым награждали рядовых, сержантов и младших офицеров. Как и дореволюционный Георгиевский крест, медаль за отвагу вручали только людям, которые проявили исключительную храбрость в бою. Еще одну медаль за отвагу Афанасий Шкуратов получил несколько месяцев спустя за мужество, проявленное при взятии линии Маннергейма. Это был уникальный в советской истории случай, когда к 14 годам подросток был дважды награжден высшей медалью государства. Через год, в 1944 году, ефрейтора Афанасия Шкуратова приняли в Горьковское суворовское училище. В 1945-м 16-летний мальчик участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве. После войны Афанасий долгие годы служил в группе советских войск в Германии. Как признавался сам Шкуратов, отношение к молодому офицеру сразу менялось, как только старшие сослуживцы видели на его груди сразу две медали за отвагу.
5: Радио «Звезда». История в звуке. Москва. Город героев.
6: Генерал Ефремов. Московский район Хамовники. Старинная усадьба Трубецких с княжеским дворцом и парком. Улица вдоль усадьбы того же знатного рода, Трубецкая. По иронии судьбы, она упирается в проспект, названный когда-то Комсомольским. Но до этого встречается с улицей Ефремова. Зима 1942 года. Штаб 33-й армии Западного фронта.
0: Срочное донесение генералу Ефремову.
8: Я здесь, майор. Докладывайте.
0: Противник окружил наши войска в районе Вязьмы. Связи нет. Боеприпасы, топливо, продовольствие на исходе.
8: Что ж, будем вырываться из кольца. Всех командиров ко мне.
6: Михаил Григорьевич Ефремов родился 11 марта 1897 года в городе Таруси Калужской губернии. Окончил школу прапорщиков. Участвовал в Первой мировой войне. С октября 41-го командовал 33-й армией. В апреле 1942 года части и соединения 33-й армии предприняли неудачную попытку выйти из окружения в районе Вязьмы. Генерал Ефремов был тяжело ранен. По личному приказанию Сталина за ним отправили самолет.
9: Товарищ генерал, у меня приказ. Не могу я без вас улететь.
8: Отставить разговоры. Я вместе с солдатами сюда пришел, вместе с солдатами и уйду. Забирайте раненых, полковые знамена, и вылетайте.
6: Генерал-лейтенант Михаил Ефремов принял решение остаться на передовой. В бою сражался рядом с подчиненными, но у противника было огромное превосходство в силе. Не желая сдаваться в плен, Ефремов застрелился. Пораженные мужеством русского генерала, фашистские офицеры приказали похоронить его с воинскими почестями в деревне Слободка Смоленской области. В 1957 году именем генерала-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова была названа улица в Хамовническом районе Москвы. А в 1997 Михаилу Ефремову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. С Днем Победы! За время перемирия украинские боевики совершили 1173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны России. С 0 часов 8 мая все группировки российских военнослужащих в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, добавили в ведомстве. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. За время перемирия украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Вооруженные силы России в условиях нарушений перемирия реагировали зеркально, наносили ответные удары, добавили в Минобороны. Формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура мира должна опираться на нормы устава ООН, во всей их полноте исходить из принципа равной и неделимой безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле для иностранных гостей.
2: И учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самими определять свою судьбу. Следовать традициям и заветам своих предков. Они завещали всем нам беречь и защищать мир. Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. Праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!
1: Президент признался, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Парад Победы в Москве состоялся при участии ряда международных гостей, которые не получили приглашения, но сами изъявили желание присутствовать на торжественном мероприятии. Контакты Москвы и Вашингтона активизировались на фоне угроз Киева и предупреждений России о возможном ответе. В результате была достигнута договоренность о перемирии, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он также отметил, что в большинстве мировых столиц с пониманием отнеслись к предупреждениям Москвы в ответ на террористические угрозы Киева. Ударов по Красной площади не было, подчеркнул Ушаков. Естественно, не было и массированного ответного ракетного удара. Сотни участников шествия бессмертного полка, дипломаты, а также послы России, Казахстана, Сербии и Узбекистана возложили венки к крупнейшему в Израиле мемориалу Победы Красной Армии над нацистской Германией. С цветами и знаменами Победы по центру Кишинева прошел масштабный марш Победы. На улицах столицы люди исполнили песни военных лет. На мемориале «Вечность» началось возложение цветов к вечному огню. Почти четверть всех жителей Приднестровья приняла участие в шествии бессмертного полка, сообщают журналисты. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о второй из них. Ялтинской. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Ялта 45.

0: «Радиозвезда».
1: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Сегодня мы расскажем о второй из них. Ялтинской.
2: Роли озвучивают Владимир Антоник, Игорь Старосельцев, Алексей Войтюк, Юрий Миронцев, Алексей Соколов, Денис Беспалый, Владислав Купряшин, Михаил Сушков, Денис Бгавин, Кирилл Рацик, Борис Миронов.
1: Ялта, 45.
3: января 1945 года. В этот день президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились на Мальте. Основная цель – обсудить стратегический план дальнейших действий в Центральной Европе.
4: Мы в Лондоне считаем, что очередное мощное продвижение большевиков на западном направлении крайне нежелательно. Для Соединенных Штатов в том числе.
5: Но мы ничего не знаем о планах Сталина. Необходимо понять, чего хотят Советы. Нужно звонить в Кремль. Кто это сделает? Вы или я?
4: Будем разговаривать вместе.
3: К началу 45-го года война вступила в свою заключительную стадию. Уже был открыт Второй фронт, Германия потеряла почти всех союзников, а советские войска стремительно продвигались к Берлину. Послевоенное устройство Европы интересовало многих, и лидеры трех стран решили договориться о новой встрече. Но где она могла бы состояться? Предлагалось сразу несколько вариантов.
6: Господин Сталин, американские послы на выбор назвали такие города: Александрия, Рим, Иерусалим, Афины.
4: Какие Афины? Да вы что? Давайте соберемся у нас в Шотландии. Я все организую.
7: Господин Черчилль, я, видите ли, не очень-то люблю туман. К тому же не желаю решать важные вопросы в стране, где мужчины ходят в юбках. Предлагаю встретиться в Крыму, в Ялте.
4: Да у вас там одни руины, голод, вши и холера.
7: Что ж, приезжайте и убедитесь в обратном. Господин Рузвельт, ваше мнение?
6: Я-то согласен. Уинстон, что вы скажете?
4: Ну, раз уж большинство решило...
3: Подготовка к Ялтинской конференции заняла не более двух месяцев и получила кодовое название «Аргонавт». Такое имя лично придумал Черчилль.
1: Ялта, 45. Дорожная карта.
3: Мы прямые потомки аргонавтов, которые по греческой мифологии приплыли на Черное море за Золотым Руном. Вот что сказал премьер-министр Великобритании Рузвельту. Романтично, но, понятное дело, ни о каких кораблях не могло быть и речи. Прежде всего, безопасность. В Ялту зарубежные гости прилетели на самолетах. Каждый на своем. Правда, с остановкой в Афинах для дозаправки.
8: Президент США прибыл в столицу Греции на четырехмоторном трансконтинентальном самолете «Дуглас» по прозвищу «Священная корова». Спецборт оборудовали комфортным спальным салоном и подъемным выдвижным лифтом. Рузвельт был инвалидом-колясочником. Черчилль летел точно на таком же самолете, но только с британскими опознавательными знаками.
3: В Афинах для сопровождения лидеров двух стран в Ялту присоединились истребители дальнего действия ВВС Англии и США, а над акваторией Черного моря почетный эскорт увеличился вдвое.
0: Всем внимание! Говорит командир корабля борта номер один. Доложите Рузвельту, к нам приближается группа боевых самолетов. Это русские. Как же их много!
3: Первым на аэродром Саки приземлился борт Черчилля. Дожидаясь американского президента, Уинстон коротал время в специально обустроенной прямо на летном поле палатке. Когда священная корова Рузвельта прибыла на место, то два лидера проследовали вдоль линии почетного караула, а вся церемония завершилась под звуки советского гимна. Союзники были в недоумении. А где же Сталин?
8: Сталин, как известно, летать не любил. Поэтому он отправился на конференцию поездом и под усиленной охраной прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя. Далее, по новым благоустроенным дорогам, на лимузине с кортежем сопровождения, добрался до Ялты первым. Но верховный главнокомандующий не поехал на аэродром встречать гостей лично, поручив важную миссию Молотову. Это был хитрый тактический ход.
9: Господин Сталин, я как президент США выражаю вам открытое недовольство. Здесь полно прессы, фотокорреспондентов, а вы нарушаете протокол официального приема. Что скажут мои избиратели?
7: А я хочу напомнить вам, союзники тоже не спешили открывать второй фронт в Европе. А значит, и я имею право, скажем так, не спешить.
3: Чтобы придать большую убедительность своим словам, Сталин демонстративно опоздал 4 февраля 45 года на первую же встречу в Ялте. И союзники поняли намек правильно.
1: Ялта 45. Русское гостеприимство.
3: Многим журналистам еще на аэродроме стало понятно, Ялтинская конференция явно будет отличаться от Тегеранской. И прежде всего, составом делегаций. Зарубежные лидеры взяли с собой родственников. Рузвельт – дочь Анну, а Черчилль – дочь Сару. Она, кстати, числилась командиром отделения женского вспомогательного корпуса ВВС Великобритании, а потому повсюду ходила в военной форме. Ее отменную армейскую выправку заметили в том числе и советские офицеры. Итак, дамы на военно-политическом совете. Не мудрено, что принимающей стороне пришлось приложить немало усилий, чтобы в резиденциях иностранных гостей было все необходимое.
8: Еще до начала Ялтинской конференции из Москвы в Крым эшелонами отправляли мебель и предметы интерьера, включая ковры, обои, посуду и дорогие сервизы. Так как во время отступления немецко-фашистские захватчики вывезли с полуострова буквально все, вплоть до медных дверных ручек.
10: Радио «Звезда».
1: Ялта 45.
3: Местом размещения делегации США, а заодно и основной площадкой для проведения заседаний, выбрали Ливадийский дворец. Черчилль и его команда обосновались в Воронцовском дворце, расположенном в Алупке. А Сталин поселился в бывшем дворце князя Феликса Юсупова. Расскажем о каждой резиденции отдельно. Ливадийский дворец, или дом графа Потоцкого. Начиная с 1861-го, там отдыхали члены русской императорской семьи. В Во время Ялтинской конференции все помещения дворца были оформлены в любимом цвете Франклина Рузвельта – небесно-голубом. А вот стены в ванной комнате пришлось перекрашивать несколько раз. Дело в том, что в момент окончательной приемки здания заокеанские представители посчитали, что тон краски в душе, например, очень плохо сочетается с видом на море. Перепробовали 7 различных оттенков, пока не нашли подходящий. Президенту США очень понравилось. Однажды он сказал Сталину:
5: «Какая же здесь красота! Вот, закончу свою работу в Белом доме, уйду на пенсию, приеду сюда, куплю этот дворец и буду доживать последние деньки в полном умиротворении».
3: Сталин промолчал, лишь слегка усмехнулся. Мол, мечтать не вредно.
1: Ялта, 45. Русское гостеприимство.
3: Британская резиденция в Воронцовском дворце находилась в Алупке. Черчилль согласился на эти апартаменты сразу, без предварительного осмотра и каких-либо придирок. Еще бы! Здание было построено в духе английского зодчества разных эпох. К тому же архитектор Эдуард Блор числился одним из проектировщиков Букингемского дворца. Лично для Черчилля отвели 3 помещения: парадный кабинет, ситцевую комнату и китайский кабинет, который он использовал как спальню. Премьер-министр был в полном восторге.
4: Нас окружал удивительный ландшафт. За виллой, построенной в полуготическом, полумавританском стиле, возвышались горы, покрытые снегом, с самой высокой вершиной в Крыму. Перед нами раскинулось огромное черное море, суровое, но все же приятное и теплое даже в это время года. Высеченные из камня белые львы охраняли вход в дом, а внутренний двор напоминал парк с субтропическими растениями и кипарисами.
3: Покупать этот роскошный дворец Черчилль не собирался, но ему так понравились местные интерьеры, что он, словно реальный радушный хозяин, пригласил Сталина на ужин. А вот Рузвельта почему-то не позвал. Сама советская делегация разместилась в Юсуповском дворце. Он был построен по проекту ялтинского архитектора Николая Краснова в начале 20 века. Во время войны здание почти не пострадало. В нем только заменили систему отопления и электричества, провели горячее водоснабжение и телефонную связь. А вот подземный винный погреб по приказу Сталина переоборудовали в бункер.
1: Ялта, 45. Город-крепость.
3: Еще перед началом конференции в Крым были направлены 2500 советских рабочих. Они восстанавливали подъездные дороги в Ялту от аэродрома Саки и железнодорожного вокзала Симферополя. За всем этим процессом строго следили офицеры НКВД и НКГБ. В радиусе 30 километров от Ливадийского дворца, основной площадки переговоров, выселили все местное население и вывезли всех немецких военнопленных. Меры безопасности находились на самом высоком уровне.
8: На южном берегу Черного моря выставили оцепление из боевых кораблей и задействовали около 300 самолетов для патрулирования воздушного пространства. Само место проведения конференции было круглосуточно защищено двойным кольцом охраны, к которому в ночное время присоединялось еще и третье кольцо.
3: Зарубежные гости чувствовали себя в Ялте как за каменной стеной. Встречи лидеров трех стран проходили тихо, спокойно, без суеты. Вспоминал советский кинооператор Абрам Кричевский.
10: Это было довольно-таки забавно. Только представьте, распахиваются двери, и сначала перед публикой появлялась огромная сигара. И только потом за ней Черчилль, сопровождаемый адъютантом и дочерью Сары. Затем к ним медленно подходил Сталин. Последними раскрывались створки двери из апартаментов президента США. И выезжало кресло-каталка, подталкиваемое лакеем-негром. Улыбающийся Рузвельт пожимал руки Сталину и Черчиллю, после чего они скрывались в зале заседаний.
3: В Крыму во время конференции было не по-зимнему тепло, плюс 16 градусов. Тяжелее всего приходилось русским часовым, расставленным по периметру трех дворцов. Наши бойцы находились на посту по 6 часов, без смены караула. Едва ли не по стойке смирно. Запрещено было даже прислоняться к дереву. А вот, к примеру, английским охранникам полагался стул, на который время от времени разрешалось присесть.
1: Ялта, 45. Сферы влияния послевоенного мира.
3: Конференция проходила с 4 по 11 февраля 45 года. Перед каждой страной стояли свои конкретные задачи. Миссия Рузвельта – это создание ООН как Международного института по предотвращению новой мировой войны. Однако в первую очередь он хотел убедиться, что обещание Сталина помочь в войне с Японией остается в силе. Черчилль был озабочен границами Польши, сферами влияния на Балканах, а также разграничением зон оккупации Германии. Он прекрасно понимал, что перекроить карту Европы без СССР не получится. Сталина также интересовала дальнейшая судьба Польши и Германии. Плюс ко всему, он собирался вернуть утраченные Россией в начале века Курильские острова и Южный Сахалин.
8: В Ялте Рузвельт, Сталин и Черчилль решили, что восточную часть Германии займет Советский Союз, северную – Великобритания, западную – США, а часть южной достанется Франции. На Балканах вопрос решился без особых споров. Греция отошла в сферу влияния Лондона, тогда как Югославия, Румыния и Болгария под крыло Москвы. А вот с Польшей возникли проблемы. Будущее этой страны обсуждалось почти на всех заседаниях. Тройка лидеров договорилась, что граница между Польшей и СССР пройдет по старой линии Кирзона, установленной еще в 1920 году. А утерянные территории восполнялись в Варшаве на севере и западе за счет Германии. Однако Сталин, несмотря на требования Рузвельта и Черчилля, не согласился с тем, чтобы Львов был присоединен к Польше.
11: Продолжим после новостей.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Тысячи людей по всему миру прошли в колоннах бессмертного полка. География расстилается от Вашингтона до Токио. В Москве акция проходит в онлайн-формате, а в Петербурге свыше 100 тысяч россиян приняли участие в праздничном шествии в центре города. Там же прошла акция «Бессмертный флот». Подробнее о ней в эфире «Радио Звезда» рассказал руководитель штаба Бессмертного полка России в Петербурге Кирилл Смирнов.
2: Акция «Бессмертный флот», она уникальна для Петербурга и, на наш взгляд, в дальнейшем может стать примером для других регионов Российской Федерации. «Бессмертный флот» — мероприятие, которое связано с памятью о героях Великой Отечественной войны, которые были связаны с защитой нашей страны на морских рубежах. Нам важно вспоминать воинов, которые защищали Ленинград на Балтике, и таким образом мы и придумали данный формат.
1: В акции задействовано около 30 парусно-моторных судов. В их оформлении использовали силуэты кораблей подводных лодок Балтийского флота военных лет. В центре Берлина люди пляшут и поют «Смуглянку» с «Катюшей». Это вопреки запретам местных властей. По данным портала RT, в день Победы 9 мая в столице ФРГ, несмотря на угрозу штрафов у мемориалов, участники праздника водили хороводы, аплодировали друг другу. Отмечу, что празднование Дня Победы проходит по всему миру. Так, например, в Рио-де-Жанейро накануне прошел Парад Победы. В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста и блокады Ленинграда. Дипломаты разных стран, представители мэрии, города и общественных организаций возложили венки и цветы к монументу «Свеча памяти». В Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва лидер партии ТИСА Петер Мадьяр был избран премьер-министром республики. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. Затем Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который бессменно руководил страной 16 лет. Теперь политик со своей партией «Венгерский гражданский союз» переходит в оппозицию. Министерство транспорта сообщило о выполнении свыше 100 рейсов с юга страны и обратно с начала этого дня. Перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Также планируется еще 347 вылетов. Введены более вместительные самолеты. Ситуация в аэропортах Ростовской зоны штатная. Утром 8 мая украинский беспилотник ударил по зданию аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов была временно приостановлена. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве кратковременно осадки и 15 тепла. В понедельник местами возможен небольшой дождь. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Ялта 45. Русское гостеприимство.
1: Высокая дипломатия – это не только беседа за переговорным, но и за обеденным столом. До наших дней сохранился уникальный документ. Это меню обеда для лидеров трех стран в Воронцовском дворце за 10 февраля. Открываем, читаем.
2: Закуски. Икра, пироги, маринованная семга, сельдь пряного посола, заливное из осетрины, швейцарский сыр. Горячие закуски. Дичь, колбасы, жареный поросенок с хреном. Супы. Бульон из дичи, куриный крем-суп. Горячие блюда. Запеченная кефаль, шашлык из ягненка, дикий степной козленок, плов из баранины, жареная индейка, жареные перепела, куропатки, зеленый горошек. Десерт. Мороженое, фрукты, миндаль, кофе.
1: Угощение настолько понравилось Сталину, Рузвельту и Черчиллю, что они оставили на бланке меню свои автографы. Это, конечно, хорошо, но случались в Ялте и весьма неприятные моменты. К примеру, Черчилль очень гордился тем, что лично придумал кодовое название конференции – «Аргонавт». И сильно расстроился после того, как узнал, что встречу в Крыму, видимо, в целях конспирации, переименовали в «Магнетто».

0: Однажды после прогулки охранники переместили президента США из инвалидного кресла на переднее сиденье лимузина и забыли заблокировать дверцу. На горном серпантине лимузин резко накренился, дверца распахнулась, и Рузвельт чуть не выпал из машины. Американские телохранители оцепенели. А в это время расторопный русский водитель, лейтенант службы госбезопасности Федор Ходаков, ухватился правой рукой за куртку президента и рывком вернул его в салон. Обошлось.
1: К слову, после смерти супруга Элеонора Рузвельт вернулась в СССР, чтобы разыскать того самого Федора Ходакова и лично поблагодарить его за спасение мужа.
2: Ялта, 45.
1: А тем временем работа конференции продолжалась. Перед подписанием самого главного итогового заявления произошел еще один любопытный случай. Президент США и вправду влюбился в Ливадийский дворец с первого взгляда и мечтал его приобрести. А вот Черчилль привыкал к Воронцовскому замку долго, несколько дней. Но потом не выдержал и он.
3: Господин Сталин, продайте мне его за любые деньги. Я с ним сроднился.
4: Господин премьер-министр, эти дворцы принадлежат не мне, а советскому народу.
1: Говорят, после этих слов Уинстон жутко расстроился. А вот английские, советские и американские солдаты очень быстро нашли общий язык, и в последний день Ялтинской конференции началось, что называется, массовое братание. Вспоминал один из красноармейцев, Иван Зазвонов.
5: Чувствовалось приближение окончания войны. Иностранцы хотели сувениры. Что мы им могли предложить, кроме звездочек? Запасных у нас не было. Снимали с военных шапок, которые в ту крымскую зиму оказались ни к чему. Вообще. Ну, тепло ведь было. Доходило дело и до пуговиц со звездочками с армейских гимнастерок. Вот помню такой курьезный случай. Подошел один английский солдат к нашему и повторяет: «Презент, презент». Потом берет его за пуговицу и начинает крутить. Боец слегка подрастерялся, не понимает. Ну, тогда британец дернул крепче, оторвал пуговицу и показывает, ну, презент. Сейчас это слово довольно-таки распространено, а до войны редко кому из нас приходилось его слышать.
1: А еще простым солдатам США очень понравилась русская кухня. По меркам военного времени советские повара потчевали гостей очень вкусно. Но американцы старались упростить свой рацион, так как с утра на завтрак не готовы были кушать, к примеру, русские пирожки, вспоминала официантка Евгения Шульгина.
6: Они заказывали овощные салаты, омлеты, причем из яичного порошка, который с собой привезли. Очень полюбили наши щи, которые почему-то называли русским борщом. Требовали на стол каждый день. Сами американцы были немногословны, ели в полной тишине, но для официантов вежливые слова находили. Здоровались и благодарили по-русски. Это было очень коряво и смешно.
2: Ялта, 45. Итоги.
1: В последний день конференции, 11 февраля, были рассмотрены и определены военные планы трех союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага. В итоговом заявлении говорилось:
7: «Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы. Раз и навсегда уничтожить немецкий генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма. Изъять или уничтожить все германское военное оборудование. Ликвидировать или взять под контроль всю

0: германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства. Подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами. Стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения. Устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие другие меры к Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего и безопасности всего мира.
1: Что ж, впереди еще будет штурм Берлина и победная Потсдамская конференция. Но именно в Ялте 45-го определился не только исход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира.
2: Ялта 45. Постскриптум.
1: Сталин и Рузвельт отбыли из Ялты почти одновременно, 12 февраля. Лидер СССР на машине добрался до Симферополя, а затем на поезде в Москву. Президент США вылетел с аэродрома Саки на своей священной корове и с кортежем из 6 боевых истребителей направился в Каир. А вот Черчилль задержался в Крыму еще на 2 дня. Были причины. Премьер-министр Великобритании решил побывать в Севастополе. Он посетил Балаклаву и Малахов курган. Но основная цель неофициального визита – Альминская долина. Именно там, во время Крымской войны 1854 года, лихая, дерзкая и необдуманная атака британской легкой кавалерии лишила жизни многих представителей английской аристократии, среди которых были и предки Уинстона. Черчилль, к слову, не скрывал, что согласился приехать в Ялту, в том числе потому, что ему пообещали организовать экскурсию на церемониальное военное кладбище. Политик еще не знал. Во время следующей Потсдамской конференции он проиграет выборы в своей стране и в заключительной части переговоров участвовать не будет. Но это уже совсем другая история.
2: Три лидера, три страны, три конференции. Продолжение слушайте в следующем часе на радио «Звезда».

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
3: 9 мая 45 года. Москва, 4 часа дня. Студенты Московского университета собираются в центре города. Они знакомятся с фронтовиками и вместе с ними идут в кинотеатр «Ударник». Там показывают документальный фильм о взятии Берлина. Из воспоминаний студентки Ирины Шпаковой.
4: Зашли в магазин, и продавщица отоварила наши хлебные карточки одним только белым хлебом. Мы в шоке. Откуда такое богатство? Она и отвечает: «Война закончилась. Давайте, отъедайтесь». Выходим на улицу, а там на тротуаре стоит патефон. Играет румбу. Кругом все танцуют, поют, целуются, обнимаются, смотрят в глаза друг другу. Неужели дождались?
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
3: На площади Революции москвичи танцуют, качают солдат на руках, поют «Катюшу». Тысячи людей идут на Красную площадь. Они идут сюда из Сокольников, Замоскворечья, Красной Пресни. А в это время в Большом театре готовятся к вечернему спектаклю «Князь Игорь». Из воспоминаний москвички Лилии Сурковой.
4: Я пришла, вернее, сумела протолкнуться в театр только ближе к вечеру. Из оркестровой ямы тут же грянули гимны: советский, американский, английский. Звонок, и оркестр заиграл увертюру. Зрители кричат, машут руками: «Потом увертюру! Передавайте речь Сталина!» А трансляция только на площади. Зал тут же опустел наполовину.
2: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
1: Радио «Звезда». История в звуке. Москва. Город героев.
5: Басманный район Москвы. Старинный Елоховский храм. Рядом площадь Разгуляй. От нее расходятся две басманные улицы, новая и старая. Но по какой из них не пойдешь, обязательно встретится поворот на улицу Александра Лукьянова. 4 июля 1941 года. Военный аэродром под Ленинградом.
6: Младший лейтенант Лукьянов.
7: Я, товарищ майор.
6: Вы дежурный?
7: Так точно.
6: Поднимайте звено. В 5-м квадрате замечены юнкерсы.
5: Александр Лукьянов родился в 1919 году в селе Михайловское Тульской области. В 1938 закончил Борисоглебскую летную школу. Принимал участие в финской войне. Великую Отечественную встретил на Ленинградском фронте. Александр Лукьянов не покинул небо. Позади была железнодорожная станция. На ней эшелоны, в вагонах боеприпасы, горючее, продовольствие. Все, чего так не хватало фронту в первые месяцы войны. Позволить вражескому штурмовику прорваться к станции Лукьянов не мог. Зайти сверху, прижаться к юнкерсу вплотную, а дальше лишь бы винт уцелел. Опасный маневр удался. Фашистский самолет с поврежденным стабилизатором устремился к земле. Потрепанный в бою МиГ-3 Лукьянов сумел посадить на лугу недалеко от аэродрома. Уже на следующий день механики вернули машину в строй. Младший лейтенант Лукьянов снова поднялся в небо. За образцовое выполнение боевой задачи летчик был удостоен звания Героя Советского Союза. Именем Александра Лукьянова названа улица в Басманном районе Москвы.

0: на бой, если знаешь, что друг где-то рядом с тобой. Мы сильнее ветров, если сердце горит. Мы быстрее скакунов, если память, если память велит.
1: Звезда.
2: Маршалами не рождаются. Константин Рокоссовский.
3: . 1941 год. Битва за Москву. Штаб 9-го механизированного корпуса Красной Армии в 100 километрах от Калуги.
4: Товарищ майор, пока не узнали, где противник и каковы его силы, вы не имеете права продвигаться вперед. Черт знает, что такое. Когда же, наконец, мы научимся культурно воевать?
3: В последней фразе весь Рокоссовский. Воевать культурно. А это как?
4: Немцы должны увидеть только то, что мы им хотим показать.
3: Действовать внезапно, рискованно, но обдуманно. Не лезть на рожон, беречь солдат. Имитировать активное наступление в одном месте, а главный удар нанести в совершенно другом. Рокоссовского в армии любили, потому что он никогда не разговаривал на повышенных тонах. Наоборот, всегда объяснял, что и как нужно делать. Тихо, спокойно, без суеты. Интеллигент. Так за глаза называли его наши бойцы. А вот немцы придумали для Константина Константиновича другое имя. Генерал Кинжал.
4: Немцы панически боялись нашей артиллерии и танков Т-34. И мы стали ежедневно менять позиции батарей. А старенькие танки, обшив фанеры и покрасив, превратили в 34-ки. И немцы уже не лезли на пролом.
3: В битве под Москвой войска Рокоссовского атаковали противника дерзко и решительно. Действовали не по правилам военного искусства, а по обстановке. Немцы назвали такую тактику неприятным кровопусканием, а командующий фашистской армией фон Клейст подписал приказ.
5: Слухи о прорвавшейся советской бронетехнике вызывают панику. Каждого зачинщика паники под суд. Я запрещаю использовать слова «русские танки прорвались».
3: Вот откуда прозвище «генерал Кинжал». Рокоссовского уважали даже враги. Когда его корпус одним из первых на фронте перешел в контрнаступление, немцы и вовсе растерялись. Маршал Александр Голованов вспоминал.
6: «У нас не ладились дела под Сухиничами, возле Калуги. Туда-то и направили Рокоссовского. Так он что сделал? Открытым текстом повел по радиосвязи разговоры о своем перемещении, рассчитывая на перехват этой информации. Расчет оказался верным. Противник узнал, кто движется в их сторону, и немедленно оставил город без сопротивления.
3: В начале Великой Отечественной в Красной Армии награждали немногих. В основном солдат и младших командиров. Генералам на тот момент похвастаться было нечем. И только один из них за особую храбрость, самоотверженность и мужество получил орден Красной Звезды.
2: Константин Рокоссовский. Маршалами не рождаются.
7: Он рыл окопы под Москвой и Смоленском, сражался за Сталинград, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. Два ранения,
8: две медали за отвагу.
7: Достаточно событий, чтобы научиться ценить каждое мгновение жизни. Юрий Бондарев. Фрагменты из книги «Мгновение».
5: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Отношения России и Лаоса выстраиваются на основе дружбы и взаимного доверия, заявил Владимир Путин. Президент проводит встречу с главой республики. Российский лидер также отметил положительную тенденцию в товарообороте между странами.
2: Мы ценим, что ваш визит в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока. Наши отношения строятся и выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. В прошлом году мы отметили 65 лет установления дипотношений. Отмечаем позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика.
1: В составе российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков. Встреча проходит в Кремле. В Москве проживает почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город ежедневно поддерживает их через службу патронажев. Сегодня на Красной площади прошел парад к 81-й годовщине Победы при участии пеших расчетов, включая бойцов специальной военной операции и военнослужащих из Северной Кореи. Впервые в параде участвовали представители беспилотных войск. За мероприятием наблюдали лидеры ряда стран. Несмотря на ранее объявленное перемирие в зоне проведения специальной военной операции, украинские боевики продолжали открывать огонь. По данным Министерства обороны России, всего за несколько дней зафиксировано порядка 9 тысяч обстрелов. Противникам совершено 12 атак на российские позиции. В ВСУ выпустили свыше 1000 артиллерийских снарядов. ПВО России сбили 500 вражеских дронов, 8 авиабомб и снаряд «Хаймерс». Россия соблюдала режим прекращения огня, нанося лишь зеркальные ответные удары. Перемирие действует с 8 по 11 мая. «Росатом» планирует развивать проекты в Венгрии, Словакии и Болгарии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Эти страны сохраняют приверженность атомной энергетике. Госкорпорация готова участвовать в строительстве энергоблоков в Словакии и ускорить возведение АЭС «Пакш-2» в Венгрии. В мае ожидается физический пуск 7-го энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае, 1-го из пакета проектов, согласованных президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Мы расскажем о третьей из них. Потсдамской. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Потсдам 45.

0: Радио «Звезда».
1: Три лидера, три страны, три конференции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Они определили не только ход Второй мировой войны, но и послевоенное устройство мира. Сегодня мы расскажем о третьей из них. Потсдамской.
2: Роли озвучивают Владимир Антоник, Игорь Старосельцев, Алексей Войтюк, Юрий Миронцев, Алексей Соколов, Денис Бгавин, Петр Иващенко, Юрий Новиков, Андрей Филипак, Станислав Федосов, Игорь Тарадайкин, Борис Миронов.
1: Потсдам, 45.
3: «28 мая 1945 года. Москва, Кремль. Из кабинета Сталина выходят спецпосланник президента США Трумэна Гарри Гопкинс и американский посол в СССР Аверел Гарриман. Иностранцы оживленно разговаривают и быстро удаляются. Через несколько минут к верховному главнокомандующему срочно вызывают двух генералов. Заместителя наркома внутренних дел Сергея Круглова и заместителя начальника 6-го управления НКГБ, личного телохранителя Сталина Николая Власика.
4: Немедленно вылетайте в Берлин. Необходимо найти там подходящее здание для проведения очередной встречи лидеров трех стран. США, Англии и Советского Союза. Оцените обстановку. Опыт у вас есть. Тегеран, Ялтинская конференция. Жду доклада. Поезжайте.
3: Утром следующего дня Власик и Круглов уже находились в столице поверженной Германии. Так началась секретная операция под кодовым названием «Пальма».
1: Потсдам, 45.
3: После капитуляции Третьего рейха Вторая мировая война не закончилась. Американцы все еще сражались с японцами в Тихоокеанском регионе. Английское правительство и прежде всего Уинстона Черчилля интересовало послевоенное устройство Европы. Москву волновала дальнейшая судьба Германии и создание буферной, то есть демилитаризованной зоны перед западными границами СССР. Лидерам трех стран было что обсудить. Однако на тот момент постоянный состав делегаций, участников Тегеранской и Ялтинской конференций, претерпел некоторые изменения. Рузвельт умер, и его место в Белом доме занял президент Гарри Трумэн. А Черчилль летом 45-го обратился вдруг к Сталину с неожиданной просьбой.
5: Я хотел бы пригласить в Берлин нашего короля, Георга VI. Его Величество желает видеть вас, господин Сталин, на официальном завтраке. Он хотел лично с вами побеседовать.
3: Лидер СССР с ответом медлил. Но потом все-таки телеграфировал в Лондон.
4: Я, конечно же, приму участие в торжественном завтраке, если британская делегация будет на этом настаивать. Но вообще-то советская сторона крайне не заинтересована в подобной встрече. Мы и сами сможем обо всем договориться.
3: Сталин понимал, присутствие английского монарха на конференции приведет к преуменьшению роли Советского Союза в победе над Германией. Поэтому Черчилль завуалированный ответ из Москвы расшифровал верно, и Георг VI остался в Лондоне. А тем временем сотрудники нашей госбезопасности все еще пытались найти в Берлине подходящее здание для будущего саммита.
1: Потсдам, 45. Место встречи.
3: Столица Третьего Рейха лежала тогда в руинах. Предместье Берлина Карлсхорст также не подходило. Дом, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции, представлял собой офицерский клуб немецкого военно-инженерного училища. Места мало, всех делегатов конференции не разместить. И все же необходимое помещение нашлось. Совсем рядом, в Потсдаме. Там располагался чудом уцелевший дворец Цицилиенхоф.
2: Фешенебельная резиденция германского кронпринца Вильгельма, стилизованная под средневековую усадьбу сельской Англии, была построена в начале 20 века. Дворец назвали в честь жены его королевского величества Цицили, правнучки российского императора Николая I по материнской линии. Семья кронпринца покинула свой дом в самом начале 1945 года.
3: Дворец Цицилиенхоф насчитывал 176 комнат. Большинство из них в идеальном состоянии. Представительские жилые помещения находились на первом этаже центрального здания. Над ними располагались спальни и гардеробные. Здесь и решили провести конференцию. Все было хорошо со спальнями, но в бывшей королевской резиденции не хватало уборных. Поэтому делегации трех стран вынужденно разместили на небольших виллах в одном из районов Потсдама, Бабельсберге, в 4 километрах от основной площадки для проведения заседаний.
1: Потсдам, 45.
3: Еще в апреле 45-го британская военная авиация едва не стерла Потсдам с лица земли. Было полностью разрушено 650 домов. Погибли несколько тысяч мирных жителей. На улицах города повсюду оставались лежать неразорвавшиеся авиационные бомбы, артиллерийские мины и снаряды. На расчистку дорог и восстановление мостов Потсдама были направлены советские армейские инженерно-строительные подразделения.
0: Становись! Прямей! Смирно! Вольно! Я хочу, чтобы вы проверили каждый клочок земли. Каждый ее миллиметр. Приказ понятен? Выполнять!
3: Русские саперные части тщательно обследовали всю территорию Потсдама, а также окрестности Бабельсберга, все жилые строения, полузасыпанные траншеи, окопы и блиндажи. Один из красноармейцев вспоминал позже.
6: Это было похоже на кадры еще довоенных советских фильмов. Что-то вроде момента, когда колхозники собирают урожай, и вот зерно вывозят с полей. У нас в Потсдаме была точно такая же картина, только груз поопаснее. Вот представьте, десятки грузовиков и тягачей ежедневно вывозили разбитую военную технику, винтовочные и автоматные патроны, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, пулеметы, холодное оружие.
3: Все инженерные работы были завершены ко 2 июля 1945 года. На этом секретная операция под кодовым названием «Пальма» завершилась. Она считалась лишь подготовительным этапом грядущей конференции. Новая операция, она же основная, получила имя «Терминал».
7: радиозвезда.

0: Потсдам 45. Дорожная карта. Для встречи иностранных делегаций построили два хорошо охраняемых аэродрома – основной и запасной. Сталин летать не любил, поэтому на конференцию он поехал на поезде. Это был необычный состав. 8 стандартных спальных вагонов и 3 дополнительных салон-вагона. Маршрут пролегал через территории Советского Союза, Польши и Германии. Всего 1923 километра. Впереди сталинского поезда шел так называемый контрольный эшелон. В нем находились 40 сотрудников управления охраны. Замыкал железнодорожный кортеж еще один спецсостав и 70 бойцов НКВД. Незадолго до этого Берия докладывал верховному главнокомандующему:
1: на каждую станцию по пути следования переброшены дополнительные милицейские наряды. Для охраны всего маршрута выделены 17 тысяч солдат. На каждый километр дороги от Москвы до Бреста на посту будут находиться 6 бойцов, а на территории Польши и Германии по одному на каждые 100 метров.
0: Поездка прошла без происшествий благодаря зачистке от враждебного элемента 40-километровой зоны по ходу движения. Людей попросту разгоняли в разные стороны, подальше от железнодорожного полотна. Московские оперативники сработали очень быстро.
2: Так, мужички, быстро собираем вещички и... чтобы через минуту я вас здесь больше не видел.
3: А ты кто ж такой есть, мил человек? Чего командуешь?
2: Вот мое удостоверение. Все понятно? Марш отсюда, я сказал.
3: А, и далеко идти?
2: Чтобы след простыл. Выполнять! Быстро!
3: Ясно, ясно.
0: 15 июля 45 года Трумэн и Черчилль прилетели в Берлин. Они пока не знали, что Сталин еще только-только садится в поезд. Иосиф Виссарионович любил приезжать на конференции последним. Так было в Тегеране, в Ялте. Так будет и в Потсдаме.
4: Потсдам, 45. Город-крепость.
0: Место проведения саммита приятно удивило зарубежных гостей. Еще бы. Перед дворцом Цицилиенхоф наши рабочие разбили огромные клумбы и высадили около 10 тысяч цветов. Но были и другие приятные сюрпризы. Рассказывают, когда английская делегация ехала на машинах в Потсдам, то Уинстон Черчилль крутил головой во все стороны. Настолько ему понравились советские красавицы-регулировщицы.
5: Вы что-то сказали, господин премьер-министр?
6: Я говорю, потрясающий вид кругом. Просто потрясающий.
0: Для безопасности Большой Тройки выделили 7 полков НКВД и 1500 человек оперативного состава. Охрану организовали в 3 кольца. Всем бойцам выдали предписание.
7: Круглосуточно принимать меры по поддержанию порядка и соблюдению тишины. Водителям запрещается подавать звуковые сигналы в зоне особого района. С 11 часов вечера и до 4 часов утра прекращается всякое передвижение. Для исключительных случаев вводятся специальные ночные пропуска. Генерал-лейтенант Николай Власик.
0: Для устойчивой правительственной и при этом конфиденциальной связи между Потсдамом и Москвой привлекли опытных военных специалистов. Руководству советской делегации предоставили основные и обходные телефонные линии по различным направлениям: Москва-Рославль и Орел-Брянск. Одна беда. 22 июля 45 года в Восточной Германии начался сильный ураган. Сталину тут же доложили.
8: На различных участках сломано 649 столбов. Повалено 500 деревьев. Они упали на провода и нарушили работу более 200 километров линий.
0: Верховный главнокомандующий приказал связь восстановить, причем в кратчайшие сроки. И что бы вы думали? Советским специалистам понадобилось на это всего 6 часов. А все потому, что личный состав полков и батальонов правительственной связи был немедленно расставлен по магистралям из расчета один офицер на 3 контрольных поста. В каждой отдельной роте сформировали по 3 аварийные команды на автомобилях с необходимым количеством инструментов и материалов. А тем временем в Потсдам из московского гаража особого назначения поездом доставили бронированные автомобили Сталина и Молотова с личными водителями и техперсоналом. В пригород Берлина привезли даже пожарные машины с опытными экипажами. Затем в 7 километрах от дворца Цицилиенхоф были построены 3 подсобных хозяйства, включая птицеферму и овощную базу. А 2 хлебопекарни работали круглосуточно. Готовились тщательно, но в разрушенном Берлине и в полуразрушенном Потсдаме не нашлось самого главного – большого переговорного стола. Даже опытные оперативники сбились с ног.
2: Ну, товарищ командир, ну где же я вам этот стол найду, а? Я даже всю рейхсканцелярию обыскал. Нет там подходящей мебели. Нет, и все.
9: Ничего не знаю. Ты мне этот стол вынь да положь. Час даю. Слышишь, сержант?
0: В результате всю необходимую обстановку заказали на московской мебельной фабрике «Люкс» и срочно доставили в Цицилиенхоф. Рассказывают, что когда Сталин зашел в главный зал для конференции, то удовлетворенно воскликнул:
10: «А вот, господа, и наш великолепный круглый стол с острыми углами. Прошу садиться».
0: А ведь был прав. Острых углов, точнее, неудобных вопросов, у лидеров 3 стран накопилось немало. Предстояло многое решить, причем всего за 2 недели. И 17 июля 1945 года переговоры начались.
11: Продолжим после новостей.
12: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носят чужие свои. Колокол бьет, и железная воля. Переживем мы раньше могли.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в
8: Пиш.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы. Градоначальник назвал 9 мая днем единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны.
2: День Победы – это гордость за наших солдат, которые сделали то, что никому в мире было не под силу. Мы гордимся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом. День Победы – это вечная благодарность за право жить и растить детей на своей земле.
1: В эти праздничные дни в столице проходят сотни мероприятий, в числе которых выставки, концерты, кинопоказы и фестивальные программы в парках. Кроме того, московские парковки 9 и 11 мая будут доступны бесплатно, а 10 мая будут работать в воскресном режиме. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый обмен военнопленными с Украиной возможен быстро при готовности списков. По данным РИА Новости, для этого нужна черновая работа, составление реестров, поиск людей и согласование условий. Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о продлении перемирия до конца 11 мая. Кроме того, ожидается, что пройдет обмен в формате 1000 на 1000. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в марше Победы и бессмертном полку в Кишиневе, несмотря на запреты властей Молдавии, сообщил бывший президент Игорь Дадон. Участники, собравшись на соседней с главной площадью улицы, прошли по центру города с флагами и копии знамени Победы. Столетний фронтовик Василий Литвинов возложил цветы к мемориалу. Шествие завершилось у комплекса «Вечность» с возложением гвоздик к вечному огню. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подтвердил прекращение сотрудничества с немецкой компанией «Сименс». Об этом пишет агентство «Интерфакс». Причиной стали отказ Германии от атомной энергетики и нарушение контрактных обязательств. «Росатом» нашел замену оборудованию в России и дружественных странах. Госкорпорация планирует судебные претензии к «Сименс» из-за непоставок на турецкую атомную электростанцию «Акуйо» и расторгла контракт по венгерскому проекту «ПАКЖ-2». И о погоде. В воскресенье в Москве кратковременные осадки и 15 тепла. В понедельник местами возможен небольшой дождь и до 14 градусов. Сейчас плюс 13. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
4: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
3: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Потсдам 45. Козырной туз Трумэна. Еще 27 июня 45 года Сталину присвоили звание генералиссимуса Советского Союза. Белый с большими красно-золотыми эполетами китель Иосифа Виссарионовича выделялся за огромным круглым столом. Президент США Трумэн широко улыбался и не знал, как ему начать очень важный разговор. Накануне конференции на секретном полигоне штата Нью-Мексико американцы произвели успешное испытание атомной бомбы. Первому об этом сообщили Уинстону Черчиллю. Глава Белого дома был откровенен.
1: Друг мой, теперь мы обладаем оружием, которое не только привнесло революционные изменения в военное дело, но может изменить ход истории и цивилизации.
0: Черчилль, когда услышал эту сенсационную новость, пришел в восторг.
2: Великолепно! У Запада появилось средство, которое восстановило соотношение сил с Россией. Эту информацию просто необходимо использовать в качестве аргумента в свою пользу на переговорах.
0: В конце концов, Трумэн решился и рассказал Сталину о новом оружии. Президент США так волновался, что ни разу не упомянул слова «атомное» или «ядерное». Но лидер Советского Союза даже бровью не повел. Сталин знал обо всем. По воспоминаниям Георгия Жукова, а он в то время лично руководил военной администрацией в Германии, наша делегация вела себя точно как и прежде, будто бы ничего не произошло.
3: Вернувшись с заседания, Сталин, совершенно спокойный в моем присутствии, рассказал Молотову о состоявшейся беседе. Молотов ответил: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». И я понял тогда, речь шла

0: Новое оружие еще не применяли на поле боя. Глава Белого дома отдал тогда особое секретное распоряжение представителям американского военного командования.
1: Необходимо сбросить бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем случае не раньше того, как я покину Потсдам. К тому времени я хотел бы находиться подальше от русских вопросов и быть на пути домой, прежде чем прогремит первый взрыв.
2: Потсдам, 45. Итоги.
0: Уинстон Черчилль приехал в Германию не один. Он взял с собой лидера лейбористской партии Клемента Эттли. Сделано это было в целях преемственности на случай поражения на грядущих выборах в Англии, что, собственно, и произошло. Черчилль проиграл выборы и вернулся в Лондон ни с чем. Его блестящая политическая карьера практически завершилась. Все дальнейшее происходило уже без него. А вот Трумэн, правда, на время, вынужденно забыл о ядерном оружии. Его волновали совсем другие вопросы.
3: Господин Сталин, еще на Ялтинской конференции советская сторона подтвердила свое намерение вступить в войну с Японией. Меня в Крыму не было, но я хотел бы получить, скажем так, некоторые гарантии. В противном случае боевые действия продлятся еще как минимум год. Будут потери, человеческие жертвы.
4: Господин президент, мы никогда не отказываемся от своих слов и не собираемся этого делать. Мы же все-таки союзники. По крайней мере, пока.
0: Москва выполнила свое обещание и вступила в войну с Японией 9 августа 1945 года, всего спустя неделю после окончания потсдамских дебатов. Кроме того, советская сторона добилась от партнеров полной передачи Кёнигсберга как незамерзающего порта на Балтике и проведения западной границы Польши по линии рек Нейсе-Одер. В итоговом заявлении конференции говорилось:
5: основные принципы в отношении Германии должны предусматривать проведение важнейших мероприятий по демилитаризации, демократизации и денацификации страны. В оккупации Германия должна рассматриваться как единое целое. Мы не хотим уничтожить немецкий народ. Мы намереваемся дать ему возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на мирной основе. В Германии должны разрешаться и поощряться все демократические и политические партии.
0: В Потсдаме было решено наказать нацистских преступников, предав их международному трибуналу. Германия обязывалась выплачивать репарации и была разделена на 4 оккупационные зоны: советскую, американскую, английскую и французскую. В первых числах августа все основные соглашения, принятые на конференции, направили в Париж с предложением присоединиться. Французское правительство дало принципиальное согласие, после чего потсдамские документы одобрили и поддержали другие государства мира.
5: Главное условие безопасности в Европе – недопущение возрождения германского милитаризма и нацизма. Межгосударственные отношения должны строиться на принципах суверенитета, национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела.
0: На этом конференция завершилась. Впереди еще будут капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны.

0: Нюрнбергский процесс, начало ядерной эры, бесчеловечные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, холодная война. Лидеры трех стран якобы договорились о послевоенном устройстве мира, но разъезжались они из Потсдама еще не врагами, но уже далеко не друзьями.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури-45». Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда».
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
3: 9 мая 45 года. Москва, 5 часов дня. В столице продолжается подготовка к праздничному салюту. В особом отдельном артиллерийском дивизионе 1000 орудий. Они должны будут дать 30 залпов. Руководство страны принимает важное решение – военный парад 9 мая не проводить. Подавляющее число воинских частей и соединений находятся за пределами страны. Необходимо дождаться их возвращения. А в Москве продолжаются народные гуляния. Из воспоминаний Владимира Минаева.
4: Мне было 6 лет тогда, и я попросту потерялся в этой бурлящей толпе. Так и стоял я в центре Москвы и плакал на глазах у всех. Тот день мне надарили очень много шариков и конфет, так что когда мама с сестрой меня нашли, я уже не знал, куда же мне класть все эти подарки.
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
3: Широкие тротуары улицы Горького заполнены людьми. Москвичи поют фронтовые песни. Военных обнимают, целуют, качают на руках. Во многих домах распахнуты окна. Всесоюзное радио передает марши один за другим. Каждый час повторяется сообщение о капитуляции Германии, озвученное Юрием Левитаном. Из воспоминаний москвича Игоря Светлова.
5: Мне тогда лет 10 было. В тот праздничный день мы с ребятами просто носились по улицам. Мы же мальчишки, нам интересно оружие, погоны, петлицы. Вот и бегали за военными. Руку к голове прикладывали, вроде как честь отдаем. А вообще, именно День Победы плохо запомнил. Какое-то веселье всеобщее, праздник, а деталей очень мало.
2: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
1: Радио «Звезда». История в звуке. Москва. Город героев.
6: Московский метрополитен. Станция метро «Партизанская». У входа на платформу памятник. Крестьянин с посохом в руке. На мраморной табличке надпись «Матвей Кузьмич Кузьмин».
7: 13 февраля 1942 года. Захваченная фашистами деревня Куракино в Псковской области.
8: Матвей Кузьмич.
9: Он самый.
8: Вы же, как это правильно сказать?
9: Единоличник.
8: Да, единоличник. С новой властью у вас проблем не будет. Но для этого вы должны нам помочь.
9: Отчего же не помочь? Приказывайте.
7: Кузьмин, Матвей Кузьмич, родился в 1858 году в деревне Куракино Псковской губернии. Из крестьян. После прихода советской власти вступать в колхоз отказался. За нелюдимый характер был прозван Бирюком.
10: Васятка, просыпайся. Это дед Матвей. Ты вот что, собирайся и беги в Першино. Найдешь там, кто у наших командир, скажешь, пусть к утру немцы ждут. Да подготовятся как следует.
7: Мука, керосин, охотничье ружье – такой была цена, которую назначили гитлеровцы за предательство. Окольными тропами Кузьмин должен был вывести их в тыл 31-й стрелковой бригады. Внезапным ударом фашисты рассчитывали захватить высоту вблизи деревни Першино. Несколько часов блуждали враги по заснеженному лесу. В это время предупрежденные красноармейцы готовили засаду. Вместо легкой победы гитлеровцы нашли свою смерть недалеко от села Малкино. Пулеметным огнем было уничтожено 50 захватчиков. 20 попали в плен. В том бою погиб и крестьянин Матвей Кузьмин. Он был застрелен гитлеровским офицером. В 1965 году псковскому сусанину было присвоено звание Героя Советского Союза. А 40 лет спустя на станции метро «Партизанская» ему установили памятник.

0: Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
1: Летом 1942 года фашисты начали массированное наступление на Сталинград. Завязались ожесточенные бои на улицах города. Советское командование впервые столкнулось с особенностями боя в городских условиях. Солдаты сражались за каждое здание, этаж, комнату. Рукопашные схватки проходили на лестницах и в подвалах. В этих условиях большим подразделением вести бой было невозможно. В советских войсках стали создаваться малые штурмовые группы. Небольшие по численности, они свободно маневрировали. Скрытно, без шума подходили к противнику, последовательно уничтожали врага в захваченных им зданиях. Использование штурмовых групп стало основой тактики сталинградских уличных боев. Ночью командир с группой из 8 человек вышли на штурм вражеского опорного пункта.
2: Ну все, ребятки, нам пора. Мелкими перебежками вон до тех развалин. Где кусок стены на арматуре болтается, там собираемся. Иваненко, пошел.
3: Товарищ командир.
2: Что?
3: Здесь и не приберешься.
2: Да, давай, давай.
3: Вот зараза, а. Железяки кругом всякий.
2: Хорош болтать. Все, шевелись давай.
1: Основой маневра штурмовой группы были внезапность, быстрота и натиск. Бойцы врывались в здание через окна, бросая перед собой на ходу гранаты. Сразу же захватывали средние и верхние этажи. Простреливали окружающую местность, преграждая путь резервам противника.
2: Так, все на месте. Здесь разделимся. Главное, внезапно к ним подобраться, чтобы они опомниться не успели.
4: Но это уж мы устроим. Тепленькими фрицев возьмем.
2: И не зевать. Ворвались в каждый угол гранату. Поворот, еще гранату. Прочесывать автоматом. Выбьем сегодня фрицев.
4: Так точно.
5: Пошли!
1: В оборонительных боях за Сталинград малые штурмовые группы получили широкое применение. Фашисты использовали тактику массированных ударов и старались избегать ближнего боя. Советские солдаты вынуждали противника на рукопашные схватки. С ловкостью и дерзостью применяли штык, нож, приклад и даже лопату. Незаменимым оружием бойцов штурмовой группы была карманная артиллерия, ручные и противотанковые гранаты. Опыт сталинградских уличных боев и впоследствии был использован при штурме других городов.
0: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
6: Авиация.
0: Классификация.
6: Истребитель.
0: Название.
6: Як-3.
7: Один из самых совершенных истребителей Второй мировой войны, Як-3, был предназначен для борьбы с истребительной авиацией противника и завоевания господства в воздухе. Як-3 являлся самым легким среди всех самолетов воюющих сторон. Максимальная скорость Як-3 была приближена к предельно возможной для самолетов с поршневыми двигателями. По скороподъемности, по горизонтальной и особенно по вертикальной маневренности Як-3 не имел себе равных. На высоте до 5000 метров, где обычно и происходили воздушные бои, преимущество советского истребителя по этим характеристикам было подавляющим. Як-3 с большим успехом вел бои, даже если истребители противника имели численное превосходство. Особенную известность получил бой 16 июля 1944 года, в котором участвовали 18 Як-3 и 24 немецких самолета. Тогда советские летчики, потеряв лишь одну боевую машину, сбили 15 вражеских истребителей. На Як-3 была установлена 20-миллиметровая авиационная пушка шпитального Владимирова. Боезапас пушки составлял 120 осколочно-зажигательных и бронебойно-зажигательных снарядов. Кроме того, Як-3 был оснащен двумя пулеметами УБС калибра 12,7 мм. Общий боекомплект пулеметов – 300 патронов с бронебойно-зажигательными трассирующими, бронебойно-зажигательными фугасными и зажигательно-разрывными пулями. Бронирование истребителя Як-3 обеспечивало защиту летчика от пуль немецкого авиационного пулемета калибра 7,92 мм и состояло из бронеспинки, бронеподлокотника для левой руки летчика и заднего бронестекла. Именно с появлением на фронте истребителей Як-3 советская авиация достигла подавляющего превосходства над врагом, позволившего завоевать полное господство в воздухе. Истребитель Як-3.
0: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
5: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
1: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 1942-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
5: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Попыток украинских боевиков сорвать празднование Дня Победы в Москве не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский угрожал ударом по параду, затем, после предупреждения со стороны Министерства обороны России, издал так называемый указ о разрешении мероприятия. В военном ведомстве, напомню, обещали нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование 9 мая. Выступление Владимира Путина на параде Победы в честь 81-й годовщины Победы привлекло внимание западных СМИ. Британское издание Daily Express расценило речь главы государства как прямое предупреждение Западу, выделив фразу о том, что Победа всегда будет за Россией. По словам экспертов, подобные публикации демонстрируют пристальное внимание стран Запада к риторике Москвы в условиях текущей геополитической напряженности. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в дополнительных поставках российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в условиях нынешнего кризиса показывает себя как стабильный поставщик на мировые рынки.
2: Мы, как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств. Поэтому все, конечно, на это смотрят и хотят с нами сотрудничать. Поэтому мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем их. В частности, Вологодск сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
1: Ранее Александр Новак говорил о том, что нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта. По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти. Иран впервые раскрыл детали ранений нового верховного лидера Мадштабы Хаменеи. При авиаударе США и Израиля 28 февраля он получил травмы колена, спины и порез за ухом. Чиновник Хосейни сообщил, что повреждения уже почти зажили. При этом власти Исламской Республики ранее признавали, что в результате атаки американцев погибли отец Али Хаменеи и жена верховного лидера. На Приморской площади Североморска состоялся военный парад к 81-й годовщине Победы. Военнослужащие 14-й бригады противолодочных кораблей вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Парад принял вице-адмирал Олег Голубев, поздравивший ветеранов от имени командующего Северным флотом. В торжественном марше участвовали свыше полутысячи военнослужащих. Максим Челиков, службы информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Мы расскажем, как это было. «Миссури 45». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Миллионы погибших, сотни тысяч искалеченных судеб. Вторая мировая война продолжалась долгих 6 лет, а завершилась всего за 23 минуты. 2 сентября 1945 года на палубе американского линкора «Миссури». Расскажем, как это было.
2: Роли озвучивают Владимир Антоник, Игорь Старосельцев, Денис Беспалый, Юрий Миронцев, Михаил Сушков, Андрей Бархударов, Денис Бгавин, Алексей Воронов, Дмитрий Шиляев, Юрий Новиков, Петр Иващенко, Борис Миронов.
1: Миссури, 45. После взятия Берлина и разгрома фашистской Германии Вторая мировая не закончилась. Боевые действия все еще продолжались на Востоке против Японии. На Потсдамской конференции летом 45-го решался вопрос, что делать дальше. США, Китай и Великобритания выдвинули противнику ультиматум.
3: Немедленная ликвидация японской военной промышленности и безоговорочная капитуляция всех вооруженных сил страны.
4: Добрых намерениях в этом деле.
1: В случае отказа союзные державы угрожали Токио быстрым и полным уничтожением. Япония условия Потсдамской декларации отвергла. Тогда Советский Союз, выполняя данное еще на Ялтинской конференции обещание, присоединился к союзникам и вступил в войну. Красная армия наголову разбила Квантунскую в Маньчжурии, американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Неприятель признал свое поражение и готов был капитулировать. Правда, с одной оговоркой – личная неприкосновенность императора Японии. Странам оставалось только подписать все необходимые документы. Одна проблема – где бы могла пройти подобная церемония? В Токио? Но азиатские острова захвачены не были. Нашелся выход. Важную дипломатическую встречу решили провести тогда не на суше, а на воде. Точнее, на борту военного корабля. Миссури, 45.
5: Има.
1: 15 августа 1945 года трансляции всех японских радиостанций внезапно прервались. После минутной паузы из динамиков послышался незнакомый мужской голос.
6: Ситуация сложилась не в нашу пользу. Враг применил оружие невиданной разрушительной силы, которая погубила множество ни в чем не повинных людей.
1: Это был император Хирохито, человек, которого большинство японцев, согласно протоколу, никогда вживую не видели и даже никогда не слышали.
6: Если мы продолжим войну, это будет означать не только уничтожение нашего народа, но также приведет к гибели человеческой цивилизации в целом.
1: Все бы хорошо, но говорил правитель страны восходящего солнца на бунго, классическом средневековом японском языке. И именно поэтому его, императора, практически никто не понимал. Это как включить в Москве 45-го обращение Сталина к рабочим на церковно-славянском. Японцы были в растерянности.
7: Что он сказал?
8: Я разобрал лишь пару слов. Люди, трагедия.
1: Все разъяснилось довольно быстро. Сразу после императора слово взял профессиональный диктор. Он повторил сообщение на доступном для народа языке.
0: Сегодня стоит вопрос, как нам спасти миллионы подданных и не унизить себя перед священными духами наших предков. Вот причина, по которой мы приказали принять условия совместной декларации победителей.
1: Безоговорочная капитуляция. Что тут началось? Перед императорским дворцом собралась толпа. Многие плакали. Некоторые офицеры, получив приказ о сдаче, немедленно совершали ритуальное самоубийство. Прямо на глазах у перепуганных женщин и детей. А в японской армии и вовсе творилось нечто невообразимое. Особенно в авиации. Начальство вынуждено было пойти на решительные меры.
5: Я приказываю немедленно демонтировать пропеллеры со всех истребителей. Самолеты топливом не заправлять.
1: Дело в том, что некоторые летчики Японии проигнорировали приказ прекратить огонь. Они продолжили атаковать корабли США в Тихом океане. И без того хрупкий мир вновь оказался на волоске. С большим трудом скандал все же удалось замять.
7: Миссури, 45. Место встречи.
1: Августа японскому правительству сообщили, где пройдет церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции. На палубе американского линкора «Миссури». Но почему выбрали именно этот корабль? Главнокомандующий всеми союзными войсками в Тихом океане генерал армии США Дуглас МакАртур утверждал, мол, только он один знает ответ на этот вопрос.
8: Что вам непонятно, парни? В Белом доме сидят лизоблюды, которые все время пытаются угодить своему хозяину. Где родился президент Трумэн? В штате Миссури. Вот и весь секрет. А теперь мы на флоте. Приказ есть приказ. Я требую, чтобы к утру палуба этого линкора сияла, как золотые пуговицы на моем новеньком мундире. Выполнять!
1: Дуглас МакАртур всегда говорил и жестикулировал очень эмоционально, пафосно, словно какой-нибудь театральный актер из старинной пьесы. Отсюда и прозвище генерала – «Примадонна». А тем временем экипаж «Миссури» уже готовил линкор к важной дипломатической встрече. На тот момент это был и вправду один из лучших боевых кораблей в мире.
9: Линкор «Миссури» заложили в 1941 году в Нью-Йорке. На торжественной церемонии спуска корабль благословила Маргарет Трумэн, дочь тогда еще сенатора, а позже президента Гарри Трумэна. Водоизмещение судна – 57 тысяч тонн. Длина – 271 метр. Скорость на полном ходу – 32,5 узла или 60 км в час. В конце Второй мировой «Миссури» стал флагманом Тихоокеанского флота США и выполнял функции сопровождения крупных авианосных соединений. В каждой из его трех орудийных башен находилось по три 16-дюймовых орудия. Снаряды «Миссури» с легкостью пробивали бетонные укрепления любой толщины.
1: Мощная сила, доказанная на практике. В ходе боевых действий именно этот линкор успешно обстреливал северные районы Токио. Однажды «Миссури» атаковал летчик-камикадзе. Самолет упал на палубу, разбился, но нанес американскому кораблю лишь незначительные повреждения.
10: Радио «Звезда».
7: Миссури, 45. Токийский залив. Это было дождливое воскресное утро. На календаре 2 сентября 1945 года. Небольшой военный катер с трудом пробивается сквозь туман Токийского залива. На борту японские дипломаты и офицеры. Всего 11 человек. Они будут участвовать в церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции. Видимость почти нулевая. То тут, то там, справа и слева от катера, возникают вдруг силуэты огромных боевых кораблей. Английские, французские, австралийские, американские. Крейсеры, миноносцы. Целая армада. Повсюду мелькают названия. Герцог Йоркский, Южная Дакота, Георг, Детройт. Вторая мировая война вот-вот закончится. Японцы медленно поднимаются по трапу линкора «Миссури», а тем временем на его палубе самое настоящее столпотворение. Это сотни матросов США свисают со всех корабельных надстроек. Такого они еще не видели.
11: Гляньте-ка, самураи явились.
12: Ух ты, важные какие! Фраки нацепили, шляпы-цилиндры.
13: А тот, что спереди вышагивает с тросточкой в руках, бежон!
7: Человек, о котором идет речь, министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу. Когда-то он участвовал в Корейской войне, потерял ногу. У дипломата протез, а деревянная трость – вынужденная мера для удобства при ходьбе. Американцы об этом не знают и ведут себя, скажем так, неподобающе.
11: Эй, япошка! Ты чё такой бледный? Прям-таки ходячий мертвец! Шляпу не потеряй!
7: В течение некоторого времени японская делегация стоит под суровыми взглядами присутствующих. Впоследствии этот момент назовут «пятью минутами позора». Миссури, 45. Место встречи. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. Они длились неделями, проходили в торжественной обстановке в присутствии лидеров стран-союзниц. Осенью 45-го все иначе. Никаких званых обедов, прогулок или экскурсий. На палубе линкора обычный складной стол. Несколько часов назад на нем был накрыт завтрак для простых матросов. Два деревянных стула, стоящих друг напротив друга. Две чернильницы, промокательная бумага. Рядом микрофон. И больше ничего. Садись, подписывай документы.
14: Господа, прошу внимания.
7: Первым взял слово главнокомандующий всеми союзными войсками на Тихом океане генерал армии Дуглас МакАртур. Его в шутку называли хозяином церемонии. Линкор-то американский.
14: Мы собрались здесь как представители главных воюющих держав для того, чтобы заключить торжественное соглашение, посредством которого можно будет восстановить мир. Проблемы, связанные с различными идеалами и идеологиями, были разрешены на полях сражений, а потому не подлежат дискуссии или дебатам. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам Имперского генерального штаба Японии, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским контролем, вне зависимости от того, где они находятся.
7: МакАртур говорил в полной тишине. Союзные делегации стояли рядом, в носовой части линкора, заполняя весь капитанский мостик и все орудийные площадки. Возле стола расположились официальный представитель США адмирал Нимитс, британский адмирал Фрейзер, китайский генерал Су Юнчан, канадский генерал Грейв и французский генерал Леклерк.
14: Мы приказываем всему японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов, военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным командованием союзных держав. Господа, я буду по очереди вызывать всех делегатов к столу, где вы и подпишете все необходимые документы.
7: Дипломаты из Австралии, Франции, Голландии и Новой Зеландии. Нашу страну на церемонии представлял 41-летний генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Союзники недоумевали, кто он такой? Сталин ведь мог прислать, к примеру, главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Александра Василевского или маршала Жукова. Правда, имя Георгия Константиновича никак не ассоциировалось с победой над Японией. Так почему Деревянко? На самом деле, не все так просто. После бесчеловечных атак на Хиросиму и Нагасаки в Кремле решили максимально дистанцироваться от американцев, пытавшихся сделать СССР соучастником ядерного триумфа. К тому же непродолжительную войну против Японии, меньше месяца, Сталин считал недостойной того, чтобы последнюю точку в ней ставил именно маршал. Достаточно было и генерал-лейтенанта.
15: Отправим туда грамотного человека, чтобы документы подписал. И чтобы полученные от нас инструкции соблюдал. Большего не требуется. Хватит с них.
7: Некоторые историки считают, что у Сталина были и другие причины, чтобы преуменьшить американскую атомную победу низким статусом нашей делегации. Якобы именно так советский лидер выразил недовольство президенту США Трумэну, который не дал согласия, чтобы Красная Армия приняла капитуляцию японцев на севере Хоккайдо. Что ж, так или иначе, на Миссури отправился именно Кузьма Деревянко. Он и вправду был человеком грамотным. Окончил военную академию. Талантливый дипломат, опытный разведчик. К тому же в совершенстве владел английским и японским языками. От Сталина генерал получил особое задание, которое предстояло выполнить сразу после церемонии в Тихом океане.
16: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Президент России Владимир Путин охарактеризовал прошедший в Москве парад Победы на 9 мая как спокойный и достойный, без лишней милитаризации. Глава государства обсудил торжественное мероприятие с премьером Словакии Робертом Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле. Король Малайзии Султан Ибрагим пригласил Владимира Путина с государственным визитом в следующем году в честь 60-летия установления дипломатических отношений. Малайзийский лидер поблагодарил за приглашение на парад Победы в Москве, назвав Россию вторым домом. Владимир Путин высоко оценил развитие двусторонних связей и координацию позиций в Организации Объединенных Наций, АСЕАН и Организации Исламского Сотрудничества. В странах Африки проходят мероприятия ко Дню Победы. В Центральноафриканской Республике, Буркина-Фасо состоялись бессмертный полк и мотопробег. Акции также охватили многие города мира – Алмату, Кёльн, Анкару. В киргизском парке Евразия был организован фестиваль с полевой кухней и выставкой техники под эгидой движения «Победа-945», отмечающего стремительный рост географии акции. Актеры столичных театров и участник специальной военной операции прочли строки известного стихотворения, которое стало символом Великой Отечественной войны. Произведение написал фронтовой корреспондент Константин Симонов. Оно посвящено его любимой женщине Валентине Серовой, известной актрисе театра и кино.
3: «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло.
4: Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло.
5: Не понять с неждавшим им, как среди огня.
6: Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой».
2: Праздничные мероприятия сегодня проходят в музее-заповеднике Царицына, усадьбе Воронцова, Измайловском парке, саду имени Баумана и других локациях Москвы. Военнослужащие южной группировки вооруженных сил сбросили тысячи листовок над позициями ВСУ ко Дню Победы. Беспилотники распространили обращение с призывом не осквернять священный праздник, напоминая о борьбе советского народа с фашизмом. По данным газеты «Известия», листовки содержат инструкции по сдаче в плен и гарантии безопасности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Слушайте сегодня за час до полуночи.
7: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор, остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Миссури 45. Подписание капитуляции. В Токийский залив прилетело несколько сотен журналистов со всего мира. Среди них единственный советский фотокорреспондент газеты «Правда» Виктор Тёмин. Позже он вспоминал:
1: лучшее место для работы занимали американские репортеры. Специально для них была сделана удобная площадка. Я сразу оценил это место и попытался туда пробраться. Но меня остановил офицер США. Если вы немедленно не уберетесь отсюда, то будете выброшены охраной за борт. Я не хотел сдаваться, отступать перед ним. Неужели я пролетел 12 тысяч километров только для того, чтобы мне солдаты-янки устроили ванну? Нет, надо было искать выход из положения. В результате мне удалось просочиться сквозь три кольца американских морпехов, потратив на их подкуп несколько банок черной икры и представиться личным фотографом Сталина.
0: Акт о капитуляции был составлен на трех языках – английском, японском и китайском. Первым к столу подошел министр иностранных дел Японии. Один из журналистов вспоминал позже:
2: Мамору Сигемицу отставил длинную трость, однако садиться на стул не стал, а подписал документ стоя. Его бледное лицо покрылось потом, он отошел от стола, ни на кого не глядя. А вот дальше треск и щелканье многочисленных фото- и киноаппаратов увеличивается, когда МакАртур пригласил к столу советскую делегацию. Она здесь в центре внимания, ведь именно страна Советов ускорила капитуляцию Японии.
0: Церемония подписания акта заняла всего 23 минуты, после чего победителей пригласили в кают-компанию «Миссури» на банкет. Никаких торжественных построений, салютов или военных парадов. Союзные делегации дружно покинули палубу линкора. А вот японцы продолжали стоять на месте. Они терпеливо ждали свой экземпляр документа. На них никто не обращал внимания. В небе ровным строем пролетели десятки истребителей и бомбардировщиков. После чего наступила гробовая тишина. Что дальше? Принесли черную папку. Министр иностранных дел Мамору Сигемицу внимательно изучил текст.
3: Генштабу Японии предписывается немедленно освободить всех союзных военнопленных и гражданских лиц, находившихся под их контролем.
0: Все формальности были соблюдены. Японцы отправились на берег. Фотокорреспондент Виктор Тёмин смотрел им вслед.
1: Они медленно спускались по трапу

0: Войны, которая длилась долгих 6 лет. Будем ли мы помнить ее страшные уроки?
1: Миссури, 45. Секретное задание. За японцами следовали сотни десантных кораблей союзных войск. Они должны были оккупировать Токио и Йокогаму. А вот у советского представителя Кузьмы Деревянко был свой индивидуальный маршрут. О специальном поручении Сталина он не забыл. Генерал срочно отправился в Нагасаки и только потом вернулся в Москву.
2: Иосиф Виссарионович очень интересовался последствиями взрывов атомных бомб, сброшенных американцами на японские города. В Кремле он спросил об этом. К ответу я был готов, поскольку видел все собственными глазами. Передал ему альбом фотографий, на которых были запечатлены разрушения. На следующий день мне сообщили, что доклад в Политбюро одобрен и что моя работа в Японии получила положительную оценку.
1: Эта рискованная командировка не прошла для генерала даром. В результате радиоактивного облучения у него начался рак. Вскоре отважный офицер скончался. Впоследствии одному из островов Курильской гряды было присвоено имя Кузьмы Николаевича Деревянко. Миссури, 45. Постскриптум. Прошло много лет. Линкор «Миссури» находился в армейском строю вплоть до 1992 года, после чего навсегда бросил якорь в Перл-Харборе, что на Гавайях. Теперь некогда прославленный боевой корабль снимается в голливудских фильмах, хотя это официальный военно-морской музей. На его палубе особая мемориальная доска в память о том, что именно здесь завершилась когда-то самая страшная война в истории человечества.

0: Сегодня в День Победы. Только на радио «Звезда».
1: В Советском Союзе о создании Международного трибунала заговорили еще в октябре 1942-го. Идея была высказана на уровне министров иностранных дел антигитлеровской коалиции.
0: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
2: 9 мая 45 года, 6 часов вечера. Несмотря на подписанный ночью в Берлине акт о безоговорочной капитуляции Германии, отдельные боестолкновения в Европе продолжаются. А в это время в Москве перед ликующим народом выступают артисты эстрады. Из воспоминаний фронтовика Николая Графова.
3: «Мы приехали в столицу накануне. Я и мои товарищи были одеты в армейскую полевую форму. Она не в лучшую сторону отличалась от аккуратной, чистой, как говорится, с иголочки, формы военнослужащих московского гарнизона. По одежде нас, фронтовиков, часто, что называется, вычисляли и останавливали для проверки документов комендантские патрули. Но почти тут же отпускали со словами: «С победой, мужики!»
1: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
2: Вся страна отмечает День Победы. На улицах столицы сотни тысяч ликующих москвичей. Из воспоминаний москвички Ольги Мартыновой.
4: «Мне исполнилось в тот самый день ровно 10 лет. Моя мама и я вместе с ней плакали. Это я помню очень хорошо. Неужели победа? Моя старшая сестра побежала с ребятами к Большому театру. Там они радовались и танцевали весь вечер. Но сначала... Сначала были слезы».
1: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
0: Радио «Звезда».
5: История награды.
6: Медаль за оборону Севастополя. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая награда «Медаль за оборону Севастополя». Она предназначалась всем без исключения защитникам города, солдатам и офицерам Красной Армии, морякам военно-морского флота, а также жителям Севастополя, участникам боевых действий. Над проектом новой награды работал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали были помещены изображения красноармейца и краснофлотца, а на реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Оборона Севастополя длилась 250 дней с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. Во время очередного артиллерийского обстрела было разрушено здание музея панорамы Крымской войны. Загорелось знаменитое полотно Франса Рубо, на котором были изображены участники героической обороны Севастополя 1854-1855 года. Адмирал Нахимов, Николай Пирогов, Даша Севастопольская, матрос Кошка. И моряки-черноморцы вынесли из огня 86 частей картины. Ночью 27 июня 1942 года в осажденный Севастополь прорвался последний советский боевой корабль «Эсминец Ташкент». На его борту разместились около 2000 человек. Женщины, дети, старики. Были спасены и уцелевшие фрагменты легендарной художественной панорамы Франца Рубо. Их доставили в Новороссийск, а после войны отреставрировали и вернули в музей Севастополя. В 1943 году все моряки-черноморцы, участвовавшие в спасении картины, получили почетную боевую награду «Медаль за оборону Севастополя».
5: Радио «Звезда». История в звуке. Москва. Город героев.
7: Станция метро «Октябрьское поле». Большинство улиц в этом районе Москвы носят имена прославленных советских военачальников. Есть здесь улица маршала Бирюзова, маршала Конева, Рыбалка, Малиновского. Но встречаются среди них и менее громкие названия. Например, улица Ирины Левченко. Весна 1942 года. Военный госпиталь под Москвой.
8: Ирина Николаевна, голубушка, ну далось вам это танковое училище. Хотите дальше воевать? Пожалуйста. Подлечите ранение и обратно в родную часть санинструктором, а?
9: То есть, по-вашему, женщина на войне годится только бинты крутить?
8: Я этого не говорил.
9: Ну вот что, если вы мне не поможете, то я до самого командарма дойду.
7: Ирина Николаевна Левченко родилась 15 марта 1924 года в поселке Кадеевка Луганской области. Закончила 9 классов школы. С началом Великой Отечественной войны записалась на фронт. Служила инструктором 149-й стрелковой дивизии. Была ранена. После госпиталя добилась зачисления в танковое училище.
10: Ну, старший лейтенант Левченко, Ирина Николаевна, принимай машину.
7: Танк Т-60. Легкий, быстрый, маневренный. Командиром такой машины и стала Ирина Левченко. Свой первый бой она приняла под Смоленском. Батальон, в котором служила женщина-танкист, одним из первых ворвался в осажденный город. Потом была Румыния, Болгария, Венгрия. Рискованные рейды по тылам противника. Сбор информации об огневых точках. Через минные поля под прицелом вражеских орудий. Не раз однополчане Ирины Левченко произносили обреченное «Ну, все». Однако Т-60, словно заговоренный, выходил живым из самых серьезных передряг. За отвагу и мужество Ирина Левченко была награждена орденом Красной Звезды. А в 1965 году ей присвоили звание Героя Советского Союза. Именем Ирины Левченко названа улица в северо-западном округе столицы.

Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно немедленно.

0: смерти рождаются дети, Родина. Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина». Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас? Как черешни цветут на земле без нас? Как светлеет река?

0: века, через года. Помните. О тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

0: Сколько бы лет ни прошло, какими бы событиями не были они наполнены, запахнет дымом, шелохнется память и вновь раскроет книгу на самой главной странице. Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
1: Начало и перерыв. Иногда думаю, что в июле 41-го года молодые немецкие солдаты были возбуждены тем, что началась в России не очень трудная, заманчивая война с великолепными заревами по ночам, заполненными мощным гудением юнкерсов среди множества теплых звезд, каких никто не замечал над Фатерлендом, с ежедневно выданными фельдфебелем сигаретами и шнапсом, с ожиданием удобных квартир в захваченных городах, товарищеских пиршеств, дозволенных развлечений синеглазыми славянками, щедрых наград вермахта, праздничных подарков из рейха, что радует дух воспоминаний о доме, особенно приятными после упоения инстинктом всех завоевателей, распространяющих вокруг жестокую стихию огня. А в это же время мы, молодые русские солдаты, жили недавним счастьем школьной свободы. Мы не сомневались, что героические подвиги, мужественные поступки, отпущены нам судьбой, возбужденные радостно были убеждены в слабости обезумевшей Германии, в своей недалекой победе, конечно, без потерь, которая вновь вернет и безмятежно продолжит зеленое солнечное лето, июльскую пору футбола, прерванных войной на короткий срок. Для них война в России была началом разрушительных удовольствий, для нас – внезапным перерывом летних каникул. Я хорошо знаю, что чистота, наивность и романтизм стоили миллионов жизней моему поколению в 41-м и 42-м годах.

0: Радио «Звезда».
1: Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
2: Судьба. Я очнулся от того, что нечем было дышать. Я почему-то лежал на дне траншеи, заваленной землей. Тупая тяжесть больно давила на грудь. И это было живое ощущение, что я не убит. Я задыхался в угарном смраде удушающего вонью чеснока, ядовитой пылью сгоревшего тола, а в небе надо мной кипели черные крутые валы дыма. Там уже не было визжащего ада, наискось мчавшихся к земле пикирующих юнкерсов. И странная тишина была в небе, вдруг неправдоподобно онемевшим. Неподвижность и тишина стояли и в траншее, где недавно нас было шестеро из взвода. И то, что с трудом подняв голову, я увидел в первую минуту, были торчащие из овалов расщепленные приклады автоматов, покореженные стволы, дырчатый кожух ручного пулемета, клочки гимнастерок. А я был жив. Только грудь сдавливала землей, и пьяная зыбкость кружилась в голове вместе с близким железным скрежетом и тонким стрекотом автоматных очередей. Я сделал усилие и ослабевшими руками начал сталкивать с груди и с живота пласты земли с какой-то отчаянной обреченностью, соображая, что в траншее остался я один, а вокруг ни звука голоса, ни команд, ни движения, и лишь вползал в уши скрежет гусениц и непрерывное сверление автоматчиков. Не помню, как я вырвал себя из придавившей все тело тяжести, как откопал автомат, как из последних сил приподнялся на четвереньки и, туманно понимая, что я делаю, зачем-то взлез и сел на бруствере, срезанном огромным осколком и показавшимся мне ровным, как гладильная доска. Я тупо смотрел на ворочающиеся танки между развалинами, на серые фигуры бегущих немцев, и сообразил, что они продвигаются к берегу Волги, подавив часть обороны. Позади траншеи горел дом. Густым жаром наносило в спину, в затылок. Меня, всего налитого болью, покачивало вперед и назад, и была необоримая усталость и вязкое безразличие ко всему на свете, к танкам, к автоматчикам, к трассам, впивающимся в землю вблизи траншеи. И как в бреду тогда я подумал, что вот сейчас хочу, чтобы одна из трасс вонзилась мне в грудь или в голову, и навсегда исчезла бы боль в каждом мускуле, в глазах, исчезла бы смертельная усталость, накопившаяся за дни бешеных боев в этом разрушенном городе. Сразу все кончилось бы, исчезла навсегда, и легкая пустота понесла бы меня в безмятежный покой. В моем затуманенном сознании тенью скользнуло, что у меня два полных диска, и в болевших от контузии глазах непроизвольно запрыгали серые фигурки немцев меж запыленных туловищ танков. Автомат забился в моих руках, захлебнулся очередями, и я едва опомнился, остановил нажатие пальца, чтобы не выпустить весь диск. В пыли и дыму сразу же после моих очередей трассы немецких автоматов сдвинулись, переместились в мою сторону, пронеслись над траншеей. Я, в неистово опалившей меня зверелости, выпустил остаток диска навстречу этим трассам, схватил второй диск, щелкнул его, дрожа от нетерпения. Потом оглох от безмолвия, как в ватном мешке. Автомат молчал, обдавая сухим жаром, выбросив в последнюю очередь. И тогда в сознании мелькнуло все. Конец, все. Скорее бы. Не знаю, Зачем я уперся кулаками в землю, готовясь подняться в рост на бруствере, и, задыхаясь дикими ругательствами и странным смехом, стал жадно ловить глазами трассы, словно направляя их себе в грудь, как избавление. Скорее бы, скорее. И нет боли, и нет усталости, и ничего нет. И вдруг, как бывает, наверное, в безумии, я ощутил чье-то незримое присутствие рядом, чье-то движение за спиной. Нечто твердо толкнуло меня в бок, и сожигающей мыслью, что немцы зашли сзади, я окружен, впереди плен, выхода нет, и я весь в ледяном поту повернулся и, не веря, увидел обсыпанную пылью и пеплом собачью морду, вытянутую ко мне на передних лапах. Она, собака, лежала на животе. Красные от дыма глаза ее по-человечески плакали крупными слезами. Снизу смотрели на меня умоляюще и покорно, как смотрят лишь одни собаки. Влажный нос тыкался мне в бок, точно пытаясь толкнуть с места. Затем ее зубы оскалились собачьей улыбкой, и, плача с этой улыбкой, она схватила меня за край гимнастерки и стала отползать на животе, пятиться, потянув меня за собой. Она не отводила от моего лица слезящихся глаз, и я, еле сознавая, что подчиняюсь этому почти человеческому призыву нерешительно двинуться за ней, и пополз по земляным буфам в направлении горящих домов. Она привела меня в подвал, погреб разрушенного дома, и я помню, как сидел среди кислой сырости на соломе и в мутном полусознании гладил лежащую на моем колене теплую морду собаки, представлявшуюся мне то ангелом-спасителем, то непонятной колдовской силой, то раскаявшимся дьяволом, пожелавшим сохранить мне жизнь, чтобы пройти потом всю войну до конца. Я прошел всю войну. Вернулся майором, увешанный орденами с головы до ног. Прожил большую жизнь, удачливую и неудачливую. И когда сейчас все чаще чувствую непереносимую усталость от жестокости и глупости жизни, вызывающей мысль скорее уйти навсегда, то вспоминаю те минуты в перепаханной бомбежкой сталинградской траншеи, где контуженный познал тоску солдатской усталости, боли, одиночества и желание легкой смерти, похожей на избавление, подаренной немецкой автоматной очередью. Я вижу преданный, умоляющий взгляд неизвестно откуда появившейся собаки, ее дрожащий оскал улыбки, подвал, куда она меня привела, и тщетно ищу ответа. Что это было тогда, в далеком 42-м? Судьба? Или вмешался неведомый мой добрый покровитель, которого я никогда не узнаю, но который не раз отводил от меня непоправимую беду в течение 4 долгих лет войны?

0: Радиозвезда.
1: Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
2: Нас было много. Сразу похолодало, поднялся ветер, сухо шуршал снег в чехлах орудий. Еще фосфорически тлела, недотлевая в недосягаемой, как прошлой бесконечности, рваная полоса ледяного заката, но и ее уже охватывала, душила темнота, заволакивала черным дымом, пеплом сгоревшего жилья. Ветер нес, раздирал голоса команд возле темневших по бугру машин, орудий, лошадей. И, казалось, там непрерывно происходило какое-то кругообразное, завораживающее движение. Однако, удаляясь и удаляясь во тьму, к краю жизни, к угольно-красной щели заката, где обрывалась последняя. Нас было много, и мы шли туда, молодые и веселые, не ощущая угрозы вечного одиночества. Но какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда. За той далекой щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще.

0: Радиозвезда. Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
1: Память. Человеческая память несет в себе огромную энергию. Она прочно сохраняет в себе то, чего уже нет, что прошло и было. Время старательно и ревниво формирует и отшлифовывает наш опыт. Бывает так. Ты душевно спокоен. В весенних сумерках идешь по улицам, читая мокрые афиши, ощущая влажный пахучий ветер апреля. Зыбко блестит асфальт на мостовой, отражая вечереющее небо и уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы. Движутся толпы на тротуарах мимо витрин магазинов. Мир, будни, смех. Тот особый, нестеснительный смех людей, когда в их жизни умиротворение, тишина, покой. Это стоит обычный теплый вечер весны в Замоскворечье. И сиреневые пролеты улиц начинают зажигаться светом в окнах. Вспыхивают рекламы кинотеатров. В переулках шуршат велосипедные шины и прыгают по асфальту желтые мячики света. А от перронов уставших за день вокзалов уходят поезда в затянутую дымкой даль с мигающими фонарями стрелок. И вдруг прощальные гудки паровозов и вечерние облака, багрово подсвеченные снизу закатом, и запах нефти и шпал, и дымы по горизонту, и купы деревьев за вокзальными зданиями, черным вырезанные по красному, все словно толкнет в грудь. Но как давно это было? Мохнатые зарево широко прорезают тьму на горизонте. Багровый отблеск дрожит на проселочных дорогах в зрачках солдат, шагающих по обочине. Зарево ближе. Разваливаются, трещат, будто выворачиваются в пламени дома. Дымом затянуты сады, остро, горячо, пышет в лицо жаром, и везде этот огонь смерти. На брусчатке, уже забытых по названию городов, на осколках витрин, на пряжке ремня безобразно раздутого трупа немецкого солдата, лежащего на площади со странно подвернутой под голову рукой, с красным от пожара стеклом часов на запястье. Город горит. Он пуст. Мы входим в этот пылающий город. На нас дымятся влажные плащ-палатки, дымятся холки лошадей. Мы прикрываем их попонами. Мы идем вперед. Потом выкатываем орудие напрямую на водку. Немецкие танки, мрачно блестя в зареве броней, точно облитые кровью, медленно отходят за посадку на шоссе, поджигают окраины. Видно, как зажигательные трассы впиваются в крыши деревянных домов и занимаются огнем стропила. Мы идем на запад от Сталинграда по снежным степям, металлически скрипящим под ногами в стужу, пестро-черным от воронок. Проходим по земле Украины, где помидоры имеют привкус пороховой гари, а яблоки запеклись на обуглившихся яблонях. В темные осенние ветреные ночи мы форсируем Днепр, эту реку, озаренную ракетами, по которой плывут трупы, касаясь наших плотов. И между боями, во время короткого отдыха, на пятачках правобережных плацдармов лежим, греясь на осеннем солнце, видим, как в желто-золотистых лесах левобережья встают дымы разрывов, разрушая первозданный покой осени, и листья вместе с осколками летят в густо-синюю воду. Мы думаем, хорошо, если б в эту воду шлепались поплавки удочек. После лежим на краю окопов черной, закопченной толовой гарью, в пропотевших гимнастерках и видим, как косяк юнкерсов с тугим гулом разворачивается над переправой. Мы идем через Польшу, весь горизонт в пожарах. С карпатских высот улицы городов казались нам огненными реками, площади – пылающими озерами. Отступая, гитлеровцы хотели оставить после себя безлюдные пространства. Если горе имеет свой запах, то война пахнет огнем, пеплом и смертью. Война — это горький пот и кровь. Это после каждого боя уменьшающиеся списки у полкового писаря. Это последний сухарь во взводе, разделенный на пятерых, оставшихся в живых. Это котелок ржавой болотной воды и последняя цигарка, которую жадно докуривает, обжигая пальцы наводчик, глядя на ползущие танки. Война — это письма, которых ждут и боятся получать. И это особая обнаженная любовь к добру и особая жгучая ненависть к злу и смерти. Погибшие молодые жизни, непрожитые биографии — это не сбывшиеся надежды, не написанные книги, не совершившиеся открытия, невесты, не ставшие женами. Иногда я вижу, как дети играют в войну. В их понимании война — лишь романтика и подвиги. У детей нет той памяти, опыта, что есть у взрослых. В войну мое поколение научилось и любить, и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать. Мы научились ценить то, что в силу привычки теряет цену в мирные дни, что становится обыденным. Случайно увиденная на улице улыбка женщины, парной майский дождик в сумерках, дрожащий отблеск фонарей в лужах, смех ребенка, впервые сказанное слово «жена» и самостоятельное решение. Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства. Наша память — это душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой. Вот почему, когда по случайным ассоциациям то ли скрежет трамвая на поворотах, напоминающий свист тяжелого снаряда, то ли похожая на пульсирующий огонь пулемета вспышка автогена в каркасе строящегося дома, память возвращает нас к дням войны. Мы начинаем больше ценить тишину, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха.

0: Сколько бы лет ни прошло, какими бы событиями не были они наполнены, запахнет дымом, шелохнется память и вновь раскроет книгу на самой главной странице. Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
1: Атака. Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва-Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так. Через шоссе броском перескочить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе. Нам снизу их стволы видать. Ну а за горкой кирпичный завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь, рубит насмерть. Но комбату это не причина. Ему одно — взять завод и точка. Никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать. И по этому случаю роту я на себя принял. Больше некому. А атака в полный день была. Солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился. Дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял, в лоб завод не возьмем. На самоходке дураломом попрешь, всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва! Так, перетак, влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы! Иначе всем похоронки!» И, как угадал в этом соображении, повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты во враг слева от завода, а во враге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку. Того и гляди, глаза к дьяволам повыкалим. А завод, вот он, на горе виден, метров 150. Уже как черти в аду хрипим. В гору почти на карачках лезем. Обмундирование на нас, а проволоку об железо в клочья вдоль и поперек разодрано. И все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню пылище в каком-то цехе. Спереди немцы из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу точно бы в конец обезумевший, строчу из автомата по пулеметчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю, что. И тут накрыло темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась. Очнулся в медсанбате. Лежу и чувствую, не как живой. Тело, руки, ноги при мне, на глазах повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: «Погоди, мол, контузило тебя, и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся». Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтировали и опять...

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел переговоры с новым президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синишей Караном, прибывшим в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Лидеры подтвердили курс на укрепление партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. Каран, политический преемник Милорада Додика, назвал Россию важнейшим стратегическим партнером Республики Сербской на международной арене. В свою очередь, Владимир Путин добавил, Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с республикой. Министерство транспорта сообщило о выполнении свыше сотни рейсов с юга страны и обратно 9 мая. Перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Были введены более вместительные самолеты. Ситуация в аэропортах ростовской зоны штатная. Утром 8 мая украинский беспилотник ударил по зданию аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов была временно приостановлена. Артиллеристы подразделений группировки войск «Запад» обратились к ветеранам в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления они заранее записали, сразу после выполнения боевых задач на Купинском направлении специальной военной операции.
2: Уважаемые ветераны, личный состав артиллерийского дивизиона 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии поздравляет вас!
3: Мы так же, как наши героические предки, стоим на страже нашей Родины. Чем очень гордимся.
4: Расчет Мальвы 273-й артиллерийской бригады поздравляет ветеранов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вдохновляясь вашими подвигами, мы бьем врага.
2: Мы вас не подведем. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
5: С праздником!
1: Военнослужащие 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии громят противника в Харьковской области. В их распоряжении новейшие образцы вооружения, самоходки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Ураган». В Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва лидер партии ТИСА Петер Мадьяр был избран премьер-министром республики. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. Затем Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который бессменно руководил страной 16 лет. Теперь политик со своей партии «Венгерский гражданский союз» переходит в оппозицию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
6: Сколько бы лет ни прошло, какими бы событиями не были они наполнены, запахнет дымом, шелохнется память и вновь раскроет книгу на самой главной странице. Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
7: На рассвете после боя. Всю жизнь память задавала мне загадки, неожиданно выхватывая, вплотную приближая часы и минуты из военного времени. Будто оно готово быть со мной постоянно, лишь стоит позвать его из терпеливого ожидания. Сегодня вдруг почувствовал запах земляной сырости, махорки, острую вонь стреляных гильз и увидел раннее летнее утро, легкий туман, плавающий за огневыми позициями, расплывчатые силуэты подбитых танков в лощине, макушки кустов, мокрые стены ровика, вблизи поблескивающие от росы орудия и два лица, заспанных, очерненных пороховой грязью, одно пожилое, хмурое, другое наивное, мальчишеское. Увидел эти два лица до того выпукло, что почудилось. Не вчера ли мы расстались? И через 35 лет дошли до меня их голоса. И не в бреду слуховой галлюцинации, а как если бы эти два голоса звучали сейчас в траншее, в нескольких шагах. Утянули, а? От фрицы туда идти хумуху. 18 танков наша батарея подбила, а 8 осталось, вон, считай. 10 стал утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.
5: Как же это? И мы ничего?
7: Как? Раскакался. Зацеплял тросом и тянул к себе.
5: И ваши не видели, не слышали?
7: Почему это не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот всю ночь мотор в лощине слыхал, когда ты дрых. И движение там было. Поэтому пошел капитану, доложил. Никак опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит, подбитые свои танки утягивают. Да пусть, говорит, все равно далеко не утащат. Скоро вперед пойдем. Стало, двинем скоро. Школьная твоя голова. Ах, прекрасно. Веселей будет. Надоело тут в обороне. Ужасно надоело. То-то. Глуп ты еще, да несуразности. Наступление вести, не задом трясти. Весело на войне только дуракам бывает, а таким гусарам, как ты. Странно. В памяти осталась фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат. Фамилия же молодого исчезла. Как исчез он сам в первом бою наступления, зарытый в конце той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого солдата была Тимофеев.

Запахи войны. В жаркий июльский день шел по дороге среди желтеющей пшеницы, овеянной парным теплом, тишиной, нежным пением жаворонков, то справа, то слева, весело взмывающих в синеву. И думал о том, что жизнь прекрасна, когда можно видеть, чувствовать вот такое легкое небо, радость птиц,

0: сохшей грязи. Возле спущенного колеса, невнятно ругаясь, возился с домкратом загоревший до черна паренек в майке. Облупившийся нос сердито ерзал, морщился, всклокоченные волосы торчали, как у молодого петуха. «Понятно», — сказал я, останавливаясь около машины. «Помощь нужна?»
1: «Ни хрена подобного», — отозвался неприветливо паренек. «Сам обойдусь». «И откуда он, черт плешивый, под колесом оказался? В поле, на дороге, гвоздь! Вроде подорожку, смехота в шляпе!»
0: А я смотрел на этого загорелого паренька в пропотевшей майке, на его потрепанный грузовик и, кажется, улыбался, чувствуя нечто знакомое, близкое мне, как воспоминания, принесенные полузабытым детством в Уральской степи или войной. От грузовика пахло пыльными проселками, горячей сухостью соломы, каким-то масляным теплом, словно бы машинным потом, как пахли фронтовые ЗИСы на дорогах России в те далекие годы, которые были моей военной молодостью. Да, тот же запах издавали полуторки, подвозившие снаряды к нашим орудиям. Также пахло от медсанбатских машин, только здесь примешивался душок пропитанных кровью бинтов и йода. Но почему вдруг я почувствовал разные запахи, с которыми была связана война? Я и сейчас помню сернистые ожоги стужи в сталинградских степях, холод орудий, так за ночь прокаленных морозом, что металл чувствовался сквозь рукавицы. Помню пороховую вонь стреляных гильз, жаркий газ от горячего казенника и ледяное безмолвие звездного неба по ночам, пахнущим угрозой и предчувствием беды. Это и сейчас я порой ощущаю в декабрьские ночи. Едва пахнет неожиданно жгучим ветром, будто прилетевшим оттуда. В моей памяти навсегда остался запах мерзлого хлеба, твердого как камень, ржаных солдатских сухарей, несказанный аромат солдатской пшенки из открытого котла, наконец-то прибывшей кухни. Такой сладостный аромат в застылой фиолетовости зимнего рассвета. А весна, чем она пахла? Оттаившим черноземом, безобразным месивом разбитых колесами проселков, холодком вместе с наплывами тепла из полей, талым снегом в кюветах, возбуждающе терпким запахом махорки в ветерке над головами, нагретыми припекающим солнцем шинелями, захлюстанными грязью, подоткнутыми за ремень на маршах весенних наступлений. И всех будто радостно охватывала голубыми далями, дрожащим над обнаженными полями парком, когда война отдалена за 3-9 земель апрельским солнцем, голубизной простора, теплом, отступлением немцев. Весенние дни пахли томительной надеждой, неизъяснимой верой в то, что наступит пора, и я вернусь в свое милое Замоскворечье, в свой дворик со старыми купеческими липами и голубятней в тихом переулке. В знойном же пекле украинского лета прочно стояло горькое удушье черных дымящихся пепелищ, невыветрившийся угарный запах уцелевших печей, торчащих черными столбами среди углей и пепла. И все лето была духота сосновых урочищ. В воздухе тек запах разогретой солнцем смолы горячего песка и преследовала химическая приторность выхлопных газов, наносимых от немецких танков, беспрерывно атаковавших нашу батарею на подступах к Днепру. И до сих пор помню осенний Житомир, оставленный внезапно немцами. Город был пуст, продут ветрами, холоден по-ноябрьски. Везде на вымерших улицах поздняя сырая ночь, мокрые мостовые блестели. Из-за лиловых облаков над куполом темной церкви расплылось ослепительное сияние уже предзимней.

и высокой луны. И в этом лунном свете я видел, как жестяные листья обрывались с деревьев, падали нам под ноги, под копыта лошадей, под колеса орудий. Мы входили в нежданно-негаданно занятый нами Житомир в полной тишине. Нигде не слышно было ни голосов, ни смеха, как бывало всегда, когда удачно брали города. Солдаты молчали, ошеломленные затаенным безмолвием улиц, оголенно залитых луной и влажным запахом осенней ночи, заполнившей все тихой тревогой, которую иногда в предзимнюю пору я ощущаю и сейчас. И ясно помню серый промокший день в Польше. С утра моросило, далекие тополя мутно проступали в тумане. Наша батарея, утопая колесами орудий, двигалась через разрытое картофельное поле к железнодорожной насыпи, возле которой дымились огромные бурты пшеницы, издали показавшиеся нам холмами. Дым, прибиваемый водяной пылью, полз в нашу сторону, и скоро я почувствовал тепловатый запах тлеющего зерна, смешанный с дымком, сыростью развороченной земли, на которой узлами лежала картофельная ботва. А за смутными тополями на краю поля почти беззвучно рвались снаряды, звук их поглощался влагой осени. Не знаю почему, этот сложный запах того тихого сентябрьского дня не забыт мною спустя много лет. Но чем все-таки объяснить, что чувственная память моя охотно выделяет сейчас столь немногое, неразительное, выталкивая из себя хаос запахов невезения и несчастья, острых, давящих, тошнотных, липкую, сладковато-гнилостную вонь разлагающихся трупов, вызывающий озноб, солоновато-пресный запах крови, гнойный запах бинтов, чесночно-луковый яд немецкого тола, забивающий дыхание пыльный ветер от танковых гусениц, прогорклость горелой брони. Законы памяти неисповедимы, неподвластны нам.

0: Радиозвезда. Юрий Бондарев. Фрагмент из книги «Мгновение». Читает Евгений Киндинов.
1: Каждый новый день. Его взвод погиб в лесу под Веной в ночь на 11 мая. Но до того, как в ту весеннюю ночь, разорванную автоматными очередями, стало ясно, что наткнулись на засаду, он еще не знал, что покойная солнечная тишина, теплый брусчатник, воркование голубей по утрам на карнизах, благодатные с мягким дождичком дни, возвученных вальсами в старинных городках, одурманивающий запах сирени в старинных парках, все лгало ему обещанием навсегда остановленной войны, вечной молодой радости. Невыносимо было то, что его солдаты в ночь гибели находились на том проклятом шоссе рядом с ним, в одной машине, и последние мысли о спасении была, вероятно, обращена к нему, лейтенанту, а он, тяжело раненый в грудь на вылет первой же очередью, лежал в кювете, истекая кровью, и ничем не мог им помочь». Ему, в общем-то, повезло, и он прожил потом еще целую жизнь, постепенно забывая подробности случившегося тогда, фамилии, лица, голоса солдат, напрасно ждавших от него помощи. И только изредка, в светлые весенние ночи, он вспоминал ту далекую, обманувшую его ночь, и ему становилось не по себе. Но вдвойне горше было от того, что большинство людей, встреченных им после войны, не хотели помнить и понимать, что каждый новый день — это не продолжение, а начало, которого могло и не быть, что каждый новый день — это вся жизнь между рождением и смертью.

0: Радиозвезда. Незабытая война. Юрий Бондарев. Мгновение.
1: Чутье. Не спрашивай, почему сегодня я пью. Вроде празднуем День Победы, правильно. А для меня, знаешь что? Можно сказать, похороны. Понял, нет? Был у нас комбат Гуров, командир батареи 76-миллиметровых. Героические были орудия. Их «Прощай, Родина» называли, потому что рядом с пехотой стояли, а то и впереди. В общем, братские могилы все наши были, если немецкая самоходка по названию «Фердинанд» тихо и сапой из фланга заходила и начинала гвоздить. Так вот, командовал батареей капитан Гуров. Совсем, можно сказать, юноша. Фигурой вроде веточки, ладный такой. Он даже материться не любил. За это ругачим большой втык давал. А смеялся хорошо. Зубы белые. Наши сестрички из медсанбата умирали по нему. А он только шутки шутил. «Красавицы девочки, я вас всех люблю, но немецкие танки больше». Так вот, чутье у него было насчет немцев. Не знаю, как назвать. На колдовство это было похоже. Можно сказать, черт в нем сидел насчет чутья. Или бог, как уж тут разобраться. Бывало, ночи глаз кали. За нуждой пойдешь, так своего главного документа не увидишь. А орудие надо ставить на прямую наводку против танков. Приказ получен от начальства, и никуда не денешься, голосовать за и против не приходится. Комбат Гуров вел орудие на огневую позицию сам. Всегда самолично. Никому этого дела не доверял. Потому что раз под Киевом один зеленый лейтенант наш по большой близорукости два своих орудия в расположение немцев впер. От пулемета погиб смертью храбрых, а от расчетов с Гулькин нос осталось. У Гурова талант был самый главный на войне. Авось да небось терпеть не мог. Дуриком стрелять не признавал. Грудью на осколки, как бык слепой, не лез. Воевал спокойно, вроде работу делал. И до самого конца войны ни разу не видел я, чтобы растерялся он. Умом ошалел, в лице изменился, хотя в переделки попадал такие, что дьявола от страха затошнило бы, ежели б тот от боя одним глазком увидел, а черти по носам бы и зашли. Так вот, ведет он ночью, бывало, самолично орудие на прямую наводку, и тут слышим его команда «Стой!». Видим, комбат Гуров обходит орудие, и командирам взводов тихо, без напряжения горла, объясняет. Орудие, мол, через поле дальше не стоит вести, а надо повернуть от перекрестка налево, метров 200 проехать краем леса и потом вперед. Кто-нибудь из командиров взводов пытается иногда умно сказать: «Через поле ведь ближе, товарищ капитан», а он: «Заминировано». «Как вы можете знать, товарищ капитан? Разве видно ночью?» А он: «Я чувствую, что поле заминировано». Ну, сначала удивлялись мы. Даже считали его комбатом с приветом. А он после всегда прав оказывался. И крепко зауважали мы его. Однажды цельный день приказа ждали из полка и не дождались. А он все ходил по огневой, хмурился и вдруг ни с того ни с сего скомандовал: «Батареи немедленно снятся с опушки леса и зачем-то занять другую позицию в соседнем леске на том же танкоопасном направлении». Засветло, помню, снялись мы всеми орудиями, только тылы и кухню на старом месте оставили. А через час На новые огневые наш старшина примчался на одной повозке с разбитой кухней, с головы до ног в крови, и рассказал, как только мы снялись, налетело на лесок с полсотни юнкерсов и разбомбили старые огневые вдрызг. Вот какое чутье у капитана было. Да, дошли мы с комбатом Гуровым до Германии без глупых потерь. И я, как видишь, живой. За Зиеловские высоты он героя получил. А 8 мая убило его пулей в грудь. Какая-то недобитая сволочь из окна стреляла, когда он в Вилли съехал. А мы вроде с ума сошли. Развернули батарею и лупили по этому дому, пока одни головешки остались. Разве воскресишь? Давай, помянем моего комбата, умницу, офицера золотого. Давай встанем и чокаться не будем. Ты уж извини, сдержаться не могу. Для меня этот день — слезы. Нельзя его праздником считать. Не могу.

0: Мы читали главы из книги Юрия Бондарева «Мгновение».
1: Радиозвезда.
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
3: 9 мая 45 года. Москва, 7 часов вечера. Поступает распоряжение Главного управления противовоздушной обороны НКВД. Так называемое «угрожаемое положение» на всей территории Советского Союза отменено. А в это время тысячи москвичей продолжают идти на Красную площадь. Они направляются туда целыми семьями. Из воспоминаний фронтовика Николая Резникова.
4: На площади и прилегающих к ней улицах собрались десятки тысяч радостных, поющих и танцующих людей. Играли духовые оркестры, было много знамен и транспарантов. Народ веселился, громко, почти до крика. Повышенным вниманием пользовались люди в военной форме, в том числе и я. Меня качали, приглашали танцевать, фотографироваться.
2: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе.
3: Продолжается подготовка к праздничному салюту. На тренировку у военных остается несколько часов. Два огромных аэростата должны зависнуть над Кремлем. На одном аэростате государственный флаг СССР, на другом портрет Сталина. Оба летательных аппарата должны как бы застыть в ночном небе, причем высота их подъема должна быть абсолютно одинаковой, чтобы разноцветные лучи мощных прожекторов на Земле смогли до них достать. Из воспоминаний москвички Лидии Антоновой.
5: Мы знали, что скоро дадут салют. Ликование было такое, что трудно описать словами. Незнакомые люди обнимались, целовались прямо на улицах. К вечеру на набережной стало еще больше народу. Это было просто стихийно. Это был наш праздник, общий. Это был День Победы.
2: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
1: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции идут вперед и противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО. Об этом Владимир Путин говорил в субботу, выступая с обращением в честь Дня Победы. Президент подчеркнул, великий подвиг поколений победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
2: Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! Днем Победы!
1: Также президент подчеркнул, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. А также добавил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это дело чести для россиян. Несмотря на ранее объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции, украинские боевики продолжали открывать огонь. По данным Министерства обороны, всего за несколько дней зафиксировано порядка 9 тысяч обстрелов. Противникам совершено 12 атак на российские позиции. ПВО сбили 500 вражеских дронов, 8 авиабомб и снаряд «Хаймарс». Россия соблюдала режим прекращения огня, нанося лишь зеркальные ответные удары. Перемирие действует с 8 по 11 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что скоро возможен новый обмен военнопленными с Украины. Это произойдет при готовности списков. Ушаков добавил, для этого нужна черновая работа, составление реестров, поиск людей и согласование условий. По данным РИА Новости, Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продлить перемирие до исхода 11 мая. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в марше Победы и Бессмертном полку в Кишиневе, несмотря на запреты властей Молдавии, сообщил бывший президент Игорь Дадон. Участники, собравшись на соседней с главной площадью улицы, прошли по центру города с флагами и копией знамени Победы. Шествие завершилось у комплекса «Вечность» возложением гвоздик к вечному огню. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Майор Андрей Платонов. Военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
4: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
3: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Tätigkeit bewahr mir das Land.
1: Геноцид. От греческого слова «хенос» – род племя, и латинского суффикса «каедо» – убивать, акт убийства. Первым это слово в 30-х годах прошлого века произнес польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин. Началась и закончилась Вторая мировая – с ее газовыми камерами и печами концлагерей прошел Нюрнбергский процесс. Но слово «геноцид» за все это время точного определения в словаре юристов так и не получило. Это произошло лишь в декабре 48-го на очередном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
0: Den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen.
2: Schla война к тому Берлину. Нюрнберг, зал номер 600.
1: История военных процессов короче, чем можно представить. Первый такой суд состоялся в мае 1921 года в Лейпциге. Тогда на скамье подсудимых оказались 45 граждан Германии, солдаты, исполнители преступных приказов. Но ни одного генерала или адмирала. В этом смысле процесс в Нюрнберге стал прецедентом. Впервые на скамье подсудимых оказались руководители государства. Главный пункт обвинения – геноцид. Кажется, что суда в Нюрнберге не могло не быть. Вот война, вот миллионы и миллионы убитых, а вот конкретные виновные. Что с ними делать? Мир должен увидеть. Такие преступления не остаются безнаказанными.
3: Мы должны быть по-настоящему жестокими с Германией. Немцев нужно либо кастрировать, либо сделать так, чтобы они забыли и думать о возможности вернуть старые времена.
4: Господин Рузвельт, хотя страдания Советского Союза огромны, но я, как глава государства, обязан заметить, слишком жесткие меры возбудят жажду мести. На все должно быть соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и я просто хотят отомстить своим политическим врагам.
1: Вряд ли Сталин думал о том, как придать процессу над нацистами цивилизованный вид. Такие мелочи вождя интересовали мало. В будущем процессе Москва получала роль лидера антифашистского мира, а это еще одна победа Советского Союза. Партнеры по коалиции посчитали, что на такую уступку Кремлю вполне можно пойти. Детали обсудили через 2 года в Ялте, а затем в Потсдаме, когда список обвиняемых уже был понятен.
5: Сегодня в этом зале мы начинаем судебный процесс, который должен определить степень вины руководителей нацистской Германии в преступлениях против мира и человечности. Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Йодль, Вильгельм Фрик, Карл Дёнец, Альфред Розенберг, Эрих Рёдер.
1: Дворец правосудия в Нюрнберге. Зал номер 600. Сегодня никто не задает вопрос, а почему не в Берлине? Ведь логично проводить суд там же, где была подписана капитуляция. Да, именно этого требовал Сталин. Советские представители даже называли конкретное место – здание Народного суда. Но в итоге был выбран подконтрольный американцам Нюрнберг. Дело в том, что Международный суд – это около 1000 человек. Судьи, прокуроры, переводчики, стенографисты, адвокаты и охрана. К тому же следовало позаботиться о доставке обвиняемых в зал заседаний. Организовать процесс в Берлине оказалось не то что непросто, невозможно. Немецкая столица лежала в руинах, а Нюрнберг пострадал куда меньше. И все же Кремль долго не соглашался на предложение американцев. В конце концов был найден необычный компромисс, о котором теперь мало кто знает. Официальной резиденцией трибунала объявили Берлин, бывшее здание Народного суда. Там 18 октября 1945 года состоялось открытие процесса, а все остальные слушания и вынесение приговора прошли уже в Нюрнберге.
6: Нюрнберг – второй по численности город Баварии. Основан не позднее 1050 года. Название предположительно происходит от слова «нор», что переводится как «утес» или «скала». Как раз на такой каменной скале была построена крепость, получившая название Нюрнберг. В этом городе Николай Коперник впервые издал свой трактат о вращении небесных сфер. Здесь были созданы первые в мире карманные часы и первый глобус.
1: В 1180 году король Германии и одновременно император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса построил в Нюрнберге замок. Прошли века, и этот город Адольф Гитлер выбрал, чтобы проводить там партийные съезды национал-социалистов. Ну, а именем короля был назван план войны на Восточном фронте. Войны с Советским Союзом.
7: Нюрнберг? Да что вы говорите? Вызывает сожаление смесь справедливых обвинений и политической пропаганды.
8: Лично я ни о чем не сожалею.
9: Хочу сказать, что обвинение предъявлено не тем людям.
10: Ни один из пунктов обвинения не имеет ко мне ни малейшего отношения. Выдумка американцев.
1: Обвинение Международного трибунала было сведено в 4 раздела. Первый – ведение агрессивных войн. Это касалось Чехословакии, Польши и Советского Союза. Второй – преступление против мира. Тут речь шла о планировании и подготовке боевых действий в нарушении международных договоров и соглашений. В третьем разделе разбирались военные преступления, убийство пленных, разрушение населенных пунктов на оккупированных территориях без особой необходимости, попытки насильственной германизации. Наконец, в последнем, четвертом разделе речь шла о преступлениях против человечности. Причем касалось это не только евреев и славян, но и собственного немецкого народа. Там тоже не все подходили под определение истинного арийца.
6: До начала процесса все подсудимые содержались в Центральном континентальном корпусе для военнопленных номер 32, кодовое название «Ашкан». Он находился в отеле «Палас» в коммуне Мандорф-Лебен в Люксембурге. В американской армии этот отель называли «мусорным ящиком». Там с мая по август 45-го содержали и допрашивали верхушку Третьего Рейха. В общей сложности 86 человек. На допрос отводилось 6 часов ежедневно.
1: За месяц до начала процесса обвиняемых перевезли в Нюрнберг, где их поместили в городскую тюрьму, а охрану поручили военнослужащим роты «Дельта» 26-го полка 1-й пехотной дивизии армии США. Они же конвоировали подсудимых. Кстати, тюрьма и дворец правосудия в Нюрнберге соединяются подземным ходом. А в сам зал заседаний обвиняемые поднимались на специальном лифте, минуя коридоры и лестницы. Вот свидетельство писателя Бориса Полевого, который работал репортером на процессе.
11: Наблюдение и охрана нацистов от покушения были выстроены таким образом, что заключенные ни одной минуты не могли оставаться без присмотра. Даже в камерах они не могли получить уединение. Свет в них горел круглосуточно, а окошко в дверях постоянно оставалось открытым, чтобы охранник мог видеть все, что происходит в камере. Исключение из чисто моральных соображений было сделано для туалета. Он находился вне видимости наблюдателя.
12: Радиозвезда.
1: Два на четыре метра. Это размеры камер, в которых содержали подсудимых. На этом небольшом пространстве, помимо стандартной тюремной койки с волосяным матрасом, помещались туалет, раковина для умывания, стул, циновка и стол. Со стен сняли всю электрическую проводку, стекла заменили на прозрачный пластик. Это чтобы никто не свел счеты с жизнью. Правила в тюрьме были предельно жесткие. В день одна получасовая прогулка, душ дважды в неделю. По ночам заключенным запрещалось держать руки под одеялом, даже если холодно. Время от времени в камерах проводились проверки, как регулярные, так и внеплановые, выборочные. Разумеется, при таком режиме любое общение между обвиняемыми исключалось полностью. Впрочем, времени на это у них и не было. Почти весь день уходил на допрос.
2: Из стенограммы заседания Международного военного трибунала 21-22 марта 1946 года.
13: Правильно ли я вас понял, подсудимый Геринг, что все основные решения в области внешнеполитической и военно-стратегической в окончательном их виде принимались Гитлером самостоятельно?
14: Да, правильно. Для этого он и был фюрером.
13: Следует ли понимать это так, что Гитлер принимал решение без заслушивания мнения специалистов, без изучения вопроса, без анализа различных материалов, которые могли представить эти специалисты?
14: Это происходило различным образом. В отдельных случаях он, естественно, распоряжался о предоставлении ему соответствующих материалов. Но эксперты не могли точно угадывать, для чего это делается. В других случаях он высказывался по отношению к экспертам, что он намеревается совершить. Частично это были близкие его сотрудники. При представлении информации это были менее близкие сотрудники из соответствующих ведомств.
13: Не скажете ли тогда вы, кто являлся таким ближайшим сотрудником Гитлера в области военно-воздушного флота?
14: Само собой, разумеется, я.
13: В вопросах экономики?
14: В вопросах экономики это также был я.
13: По внешнеполитическим вопросам?
14: Здесь обстояло по-разному. Это зависело от того вопроса, который решался.
1: Прокурор Роман Руденко спокойно и долго уточнял статус Геринга. Рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами Германии, отец Люфтваффе, генерал СС, главный лесничий страны. Человек, которому принадлежали идеи создания гестапо и концлагерей, он же возглавлял немецкий военно-промышленный концерн «Рейхсверк». По сути, он был вторым человеком в Германии. Но здесь, в суде, все его регалии уже не имели никакого значения.
15: Я увидел перед собой глупо ухмыляющегося увольня с двумя чемоданчиками, полными паракодеиновых таблеток. Я сначала подумал, что это торговец наркотиками, но мы забрали у него весь запас и попытались сделать из него человека.
1: Эти слова принадлежат полковнику Бертону Эндрюсу, который отвечал за вопросы безопасности во время процесса. Чтобы не дать обвиняемым ни малейшего шанса на побег, Он на всякий случай распорядился зашторить все окна во дворце правосудия, чтобы даже погода не отвлекала. Так и получилось, что весь Нюрнбергский трибунал прошел в свете электрических ламп.
13: Назовите, кто в области внешней политики являлся ближайшим сотрудником Гитлера.
14: Самые важные решения он обычно обдумывал сам, после чего он сообщал о результатах этих размышлений своим ближайшим сотрудникам и доверенным лицам из его окружения. Только в редких случаях он разрешал обсуждать те или иные вопросы. Но техническое выполнение его решений по вопросам внешней политики, которые находили свое выражение в нотах или в чем-либо другом, поручалось Министерству иностранных дел и министру иностранных дел.
13: Подсудимому Риббентропу?
14: Конечно, он был именно этим министром. Однако он не делал внешней политики.
1: Этот допрос – один из важнейших в международном трибунале. Герман Геринг объясняет, как была устроена система управления Рейха. Если, конечно, сказанное вообще можно назвать системой, ведь, как выяснилось, в политике все решал один человек. А вот с делами военными ситуация выглядела иначе.
13: Когда именно вы начали разработку плана действий германской авиации против Советского Союза в связи с вариантом «Барбаросса»?
14: В 1940 году. Но я в своей области уже до этого времени продумал приготовление на случай возможного конфликта со всеми теми государствами, которые не находились с нами в состоянии войны, в том числе и против России. В своей области я продумывал это, будучи совершенно независимым.
13: Сколько времени разрабатывался план «Барбаросса»?
14: Я не могу назвать точной даты каких-либо материалов, но в ВВС план стратегического сосредоточения и развертывания был разработан относительно быстро. В области сухопутных войск это заняло, очевидно, большее количество времени.
1: Да, во главе угла по-прежнему желание фюрера. И Геринг потом еще неоднократно будет уточнять, ни его мнение, ни мнение других высших руководителей Третьего Рейха никакого значения не имело. Все они были всего лишь исполнителями приказов Гитлера, а значит, и судить их нужно соответственно.
14: Я еще раз подчеркиваю, я провел приготовление. Я хотел бы подчеркнуть, что мое положение как рейхсмаршала не играет в данном случае никакой роли. Это ведь лишь титул, ранг.
1: Титул, ранг. Зачем брать на себя лишнюю ответственность? Вот Руденко спрашивает у подсудимого.
13: Вы признаете, что как уполномоченный по четырехлетнему плану вы руководили насильственным угоном в рабство многих миллионов граждан оккупированных стран?
1: А Геринг отвечает. Вы не разобрались в протоколах совещаний у Гитлера. Речь там идет о 2 миллионах, но фактически удалось собрать только 500 тысяч. А дальше игра слов. Не угнанные, а призванные и доставленные. И цитата. Использованные в интересах германской экономики.
13: Вы не отрицаете, что это было рабство?
14: Рабство я отрицаю. Принудительный труд, само собой, разумеется, частично использовался.
13: Вы слышали, подсудимый Геринг? Здесь был оглашен ряд немецких документов, из которых явствует, что граждане оккупированных территорий отправлялись в Германию насильственно. Их собирали путем облавы на улицах, в кино. Их отправляли в эшелонах под военной охраной. За отказ ехать в Германию, попытку уклониться от этой мобилизации, мирное население расстреливалось и подвергалось всяким истязаниям. Вы слышали эти документы, которые оглашались здесь, в суде?
14: Это были интересы безопасности, которые как на Востоке, так и на Западе заставляли нас отправлять этих рабочих в Германию. В особенности же молодой контингент бывших военнообязанных.
13: Только в интересах безопасности они были увезены.
14: Тут были две причины. Я недавно подробно говорил о них. Во-первых, по причине безопасности, и во-вторых, по причине необходимости в рабочей силе.
13: И по этой причине, допустим, возьмем вторую причину, по причине необходимости. Насильственно угонялись люди из своих стран в Германию на рабский труд. Правильно?
14: Не в рабство, а для работы привозили их в Германию.
1: Перед началом любого суда обвиняемый должен пройти психиатрическую экспертизу. Так было и на этот раз. В стороне обвинения нужно было точно знать, что подсудимый осознавал собственные поступки и совершал их, понимая возможные последствия. В качестве эксперта пригласили опытного американского психиатра Дугласа Келли.
11: Многие в то время задумывались, может, с немцами что-то не так? Не могут же нормальные люди творить такие злодеяния?
1: Всем заключенным предложили одинаковый тест. Если человек набирал менее 65 баллов, то у него явные проблемы с интеллектом. Нормальным считался показатель от 80 до 119. 128 баллов и выше говорили о гениальности пациента. К большому удивлению врачей, результаты всех пройденных тестов были выше среднего значения. Самый низкий, но все равно вполне приемлемый, оказался у главного редактора газеты «Der Stürmer» Юлиуса Штрейхера. Самый высокий – 143 балла у главного финансиста нацистской партии Ялмара Шахта. Американский психиатр надеялся найти хоть какую-то девиацию в поведении подсудимых. Предложил им пройти тест Роршаха. Методика этого исследования такая. Человеку показывают чернильную кляксу и просят рассказать, что он видит. На основе ответов можно судить о наличии у пациента воображения. Результаты удивили Келли. Ни у одного из подсудимых не было ни малейшего намека на творческий потенциал, но при этом не наблюдалось и отклонений психики. Никакой склонности к насилию. Ни у кого. Включая коменданта Аушвица Рудольфа Хесса. Эксперт-психиатр искал личность нациста, монстра и абсолютного злодея, а оказалось, что вся верхушка Рейха – самые обычные люди, да еще и весьма талантливые. Раздосадованный Дуглас Келли в итоге бросил психиатрию.
13: Подсудимый Геринг, 8 марта здесь, в судебном заседании, ваш свидетель Боденшац заявил, что вы сказали ему в марте 1945 года, что много евреев убито и что за это придется дорого заплатить. Вы помните это показание вашего свидетеля?
14: Свидетель Боденшац так не говорил. Он говорил, что если война будет проиграна, это обойдется нам очень дорого.
13: Почему? За убийства, которые вы совершали?
14: Нет, вообще. И мы это сами увидели.
13: Вы заявили на суде, что якобы расходились с Гитлером по вопросам о захвате Чехословакии, по еврейскому вопросу, по вопросу о войне с Советским Союзом, в оценке теории высшей расы, по вопросу расстрелов английских военнопленных летчиков. Чем объяснить, что при наличии столь серьезных расхождений вы считали возможным сотрудничать с Гитлером и проводить его политику?
14: Я могу расходиться во мнениях с моим верховным главнокомандующим. Я могу ясно высказывать ему свое мнение. Но если главнокомандующий будет настаивать на своем, а я ему дал присягу, дискуссия тем самым будет окончена.
13: Иначе говоря, вы считали возможным при наличии этих разногласий сотрудничать с Гитлером?
14: Я это подчеркнул и считаю это правильным.
12: Радио «Звезда».
2: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Россия презентовала свой павильон на 61-й Венецианской биеннале. Крупнейший мировой смотр в области современного искусства проигнорировал угрозы политиков и пошел на потерю внушительного гранта Еврокомиссии, выступив против культуры отмены. Подробности телеканалу «Россия-1» рассказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
2: Люди могут придерживаться самых разных взглядов, но культура не должна от этого страдать. Мы показываем программу, которая как раз представляет богатство мировой культуры. Она представляет тот многополярный мир с его разнообразием необычайным культурным, который сегодня существует.
1: На российской площадке в рамках предпоказа представили международный проект «Дерево укоренено в небе». Он представляет собой сложную звуковую форму со смешением жанров и техник, которые наполнены глубоким философским смыслом. За две недели до премьеры спекулянты продают билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым в МХТ за 200 тысяч рублей. Это рекордная цена для драматического театра. Кроме того, появились сайты-двойники, имитирующие страницы театров. Они выглядят как официальные, но содержат сгенерированные изображения и ложные гарантии подлинности. На таких сайтах размещены тексты о безопасности и надежности покупки, но они не защищают от продажи билетов нескольким покупателям одновременно. Электронный чек подтверждает лишь перевод денег, а не право на вход, предупреждают в пресс-службе театра. Танцора и хореографа Александра Сергеева назначили премьером Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе. Сергеев работает в труппе с 2004 года, куда он поступил после окончания Академии русского балета имени Вагановой, а уже с 2010 года является солистом. За время работы в театре его репертуар расширился до более чем 60 партий в классических и современных балетных постановках. Во Франции представили пьесу, написанную искусственным интеллектом. Новая постановка под названием «Астролог» или «Ложные предзнаменования» ее создали в университете Сорбонны. Нейросеть почти 3 года обучалась на произведениях знаменитого драматурга Мольера и исторических документах. Текст искусственного интеллекта проверяли лингвисты и специалисты по литературе 17 века. Сюжет строится вокруг буржуа, ставшего жертвой мошенника-астролога. Тема, выбранная искусственным интеллектом, не случайно. Эксперты отмечают, что в работах Мольера встречаются намеки на его интерес к астрологии. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня «За час до полуночи».
3: В этой книге есть правда пережитого. Достоверность подробностей и понимание человека, который выжил на самой большой и самой кровавой войне. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня «За час до полуночи».
4: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг. Зал номер 600.
5: Инициаторами международного трибунала были 3 страны, но сам процесс переводили на 4 языка – английский, русский, французский и немецкий. Места для переводчиков выделили за трибуной основных свидетелей. Там же поставили специальную электронную систему, ее привезли из штаб-квартиры Лиги наций. Дипломатам она так и не пригодилась, а здесь, в Нюрнберге, без нее никак было не обойтись, иначе суд мог затянуться не на месяцы, а на годы. Так, благодаря международному трибуналу, в мире появилась новая профессия – переводчик-синхронист. В советской группе работали всего 15 человек. Молодые девушки комсомольского возраста. В первые месяцы ими руководила опытная переводчица Тамара Соломоновна Прут. До войны она преподавала немецкий язык в военной академии связи имени Буденного в Ленинграде. Синхронный перевод – дело крайне непростое. Не каждому дарован талант одновременно думать на 2 языках. Самое сложное – устойчивые выражения, фразеологизмы. Или, например, игра слов. Во время одного из допросов Геринг произнес: «Политика троянского коня». Молодая американка растерялась и беспомощно забормотала:
6: «Лошадь? Какая лошадь? Боже, ну что за лошадь?»
5: А еще иногда подводит слух, особенно если слова звучат похоже. Был случай, когда переводчица перепутала английские «буй» и «бой». Так что в итоге у нее получилось, будто из моря достали мальчика. Советская синхронистка Татьяна Русская вспоминала:
7: «А у нас была такая шутка: ах, не попутал бы враг, ведь до скамьи только шаг. Шутка шуткой, но переводчик живой человек и невольно мог допустить важную смысловую ошибку. У каждого сидящего в зале были наушники, и он мог, переключая кнопки, слушать процесс на любом языке. Наша маленькая группа переводила с немецкого, французского и английского на русский. Но на троих всего один микрофон. Требовалось огромное напряжение. Самое трудное было не отстать от того, кто выступал в данный момент, не упустить его мысли. И если это все-таки случалось, процесс мгновенно останавливался. Зажигалась сигнальная лампа, и председатель суда, мудрый и весьма тактичный англичанин лорд Лоуренс, очень похожий, кстати, на мистера Пиквика, делал спокойное замечание оратору: говорите медленнее, переводчик за вами не успевает. Тот замедлял свою речь, и процесс продолжался.
4: Из стенограммы допроса Иоахима фон Риббентропа, апрель 1946 года.
8: Я хочу, чтобы вы сказали нам о своем отношении к СС. Ваш защитник утверждает на основании какого-то, видимо, недоразумения, что вы были лишь почетным членом СС. Это не соответствует действительности?
9: Это не недоразумение. Это действительно так и было. Я получил от Гитлера форму СС. Я никогда никаких функций в организации не выполнял. Но как посол и затем министр иностранных дел, я, как это было принято, должен был получить определенный чин. Я и получил чин фюрера СС.
8: Я вас спрашиваю. В мае 1933 года вы подали заявление о том, чтобы вас включили в ряды СС обычным путем. Не правда ли?
9: Конечно, надо было подать заявление. Но дело обстояло так. Я несколько раз появлялся в своем огромном сером пальто. И после этого Гитлер сказал, что мне следует иметь форму. Когда это было, я сейчас не помню. Я думаю, что это было в 1933 году. Я и получил, как посол.

0: фюрера, не так ли?
1: Да.
0: А оберфюрером вы стали лишь 20 апреля 1935 года. Бригаденфюрером вы стали 14 июня 1935. Группенфюрером 13 сентября 1936. Обергруппенфюрером 20 апреля 1940 года. До того, как вы стали послом, вы состояли в СС в течение 3 лет и получали повышение обычным путем. Не правда ли?
1: Да. Но я никогда ничего не делал в СС и не выполнял никаких работ.
0: Вы просили, чтобы вас приняли в дивизию Тотенкопф. Мертвая голова.
1: Нет, это неправильно.
0: Разве вы не помните, что получили от Гиммлера особое кольцо и кинжал дивизии?
1: Нет, я не помню. Я никогда не принадлежал к дивизии «Мертвая голова».
2: Обвинитель от Великобритании Дэвид Максвелл Файф не напрасно так долго выяснял у Йоахима фон Риббентропа подробности его членства в одной из самых страшных военизированных организаций 20 века. СС изначально создавалась как личная охрана Гитлера, но со временем численность отрядов увеличилась до 800 тысяч человек. В подчинении службы оказались уголовная и тайная полиция, гестапо, а еще отряды «Мертвая голова». Им была поручена охрана концлагерей.
0: Вы постоянно интересовались СС, начиная с 1933 года и во время войны. Не правда ли? Кажется, ваша переписка с Гиммлером продолжалась, по крайней мере, до 1942 года.
1: Да, это вполне возможно. Конечно, мы часто сталкивались с СС в самых различных областях. Это совершенно ясно.
0: И в особенности в области концентрационных лагерей. Не правда ли? Вы хотите сказать, что вы не знали о том, что концентрационные лагеря использовались в огромных масштабах?
1: Я ничего об этом не знал.
0: Обернитесь. Это увеличение той карты, которая была представлена французским обвинением. Красные пятна – это лагеря. Теперь посмотрим, какое имеет значение различное местонахождение ваших резиденций. Одна резиденция к северу от Берлина – Зоненбург. Вы видите, где это приблизительно находится на карте?
1: Да, из Берлина в Зоненбург на машине надо ехать примерно час.
0: К северу от Берлина?
1: Нет, к востоку от Берлина.
0: Возьмем другую резиденцию. Это ваш замок Фушле. Это недалеко от границы, очень близко от группы лагерей, которые находились вокруг Маутхаузена. Смотрите вправо. Вы видите?
1: Я под присягой утверждаю, что я впервые услышал о лагере Маутхаузен здесь, в Нюрнберге.
0: Теперь возьмем еще одно поместье. Вы говорите, что не часто там бывали, но обычно.
1: Я могу ускорить дело, заявив вам, что я вообще слышал о двух, нет, о трех концентрационных лагерях до того, как попал сюда. Это Дахау, Ораниенбург и Терезинштадт. Все другие названия я услышал здесь впервые. Терезинштадт был лагерем, мне кажется, приютом для престарелых евреев. И представители Красного Креста несколько раз посещали этот лагерь.
0: Знаете ли вы, что вблизи Маутхаузена было 33 лагеря в различных местах, в сравнительно небольшом радиусе, и приблизительно 45 других лагерей, названий которых сам комендант не мог привести, потому что их было слишком много. И в этих 33 лагерях было более чем 100 тысяч заключенных.
1: Это мне совершенно неизвестно.
0: Вы вновь посмотрите на эту карту. Вы были ответственным министром правительства этой страны с 4 февраля 1938 до поражения Германии в мае 1945 года в течение 7 с четвертью лет. И вы утверждаете перед этим трибуналом, что министр этой страны, где существовали сотни концентрационных лагерей, мог

0: знать только о двух? Как могли вы не знать об этих лагерях? Вы с Гиммлером никогда не встречались? В своем письменном показании под присягой один германский чиновник из лагеря Освенцим показал, что в этом лагере было убито 4 миллиона человек. Вы хотите сказать трибуналу, что вы об этом ничего не знали?
1: Мне об этом ничего не было известно.
0: Взгляните на документ D-735. Это беседа в ставке фюрера после завтрака 19 декабря 1942 года. Если вы посмотрите на вторую страницу, то увидите место, где фельдмаршал Кейтель говорит, что район Хорватии должен быть очищен совместно действующими германскими и итальянскими войсками еще зимой. Фюрер заявил, что сербские заговорщики должны быть выезжены и что при совершении этого будут приняты жестокие меры. Такова была ваша точка зрения на то, что сербских повстанцев следовало выжечь?
1: Я не понимаю вашего выражения «выжечь». Во всяком случае, их следовало держать под замком.
0: Это значит, что дотла надо сжечь их деревни.
1: Где я это говорил? Я думаю, что я этого не говорил.
0: Это было точкой зрения фюрера. А было это также и вашей точкой зрения.
1: Фюрер был очень строг в подобных делах. И я знаю, что время от времени соответствующие инстанции, также и военные инстанции, должны были издавать относительно этого строгие военные приказы. Борьба велась не на жизнь, а на смерть. Этого не следует забывать. Это ведь была война.
0: Вы говорите, что это не было вашей точкой зрения. Тогда посмотрите на этот документ. Если вы отрицаете, что так обращались с женщинами и детьми. Это беседа с итальянским послом 21 февраля 1943 года. В последнем абзаце говорится. Продолжая, министр иностранных дел Германии подчеркнул, что то, к чему привела политика в Хорватии, очень волнует фюрера. Следовало уничтожить банды, включая мужчин, женщин, детей, чье существование угрожает жизням немцев и итальянцев. И вы все еще утверждаете, что не хотели, чтобы с женщинами и детьми жестоко обращались?
2: И вот так весь допрос. Что бы ни предъявлял Йохиму Риббентропу Дэвид Максвелл Файф, ответ сводился к одному.
1: Я ничего об этом не знал. Не помню, чтобы говорил подобное. А если я это и сказал, то я сказал это, будучи, может быть, крайне взволнован. Нет, я уверен, что не имел в виду ничего плохого.
2: Вроде бы недавний министр иностранных дел, чиновник высшего ранга, а ответы как у нашкодившего мальчишки.
3: Радиозвезда.
2: Молоток. Обязательный атрибут любого суда. Как без него? Удар молотка лучше любого слова наводит порядок в зале. Этот удар заканчивает любые споры. После него говорить может только судья. В Нюрнберг привезли необычный молоток. В 1928 году он успел поучаствовать в разбирательствах, связанных с президентскими выборами в Америке, по итогам которых к власти пришел Франклин Рузвельт. В этот раз молоток доверили британцу Джеффри Лоуренсу, которого справедливо называли чуть ли не самым беспристрастным человеком в мире юриспруденции. Секретарь советской делегации Аркадий Полторак утверждал:
4: «Зал был полон не только непосредственными участниками процесса, но и такой зачастую трудно управляемой публикой, как журналисты. Их бурная реакция на те или иные реплики сторон нередко грозила нарушить нормальный ход заседания. В этих случаях лорд Лоуренс, неизменно был на высоте положения, хотя и не пользовался для наведения порядка никакими атрибутами председательской власти. В его руках не было ни традиционного звонка, ни столь же традиционного молоточка.
2: Стоп! Тут какое-то противоречие. С одной стороны, мы знаем, что молоток в зале номер 600 был. С другой стороны, участник процесса свидетельствует, не был. Где же истина? Ответ прост и банален, как ответы Риббентропа. Молоток украли, а судьба его остается неизвестной до сих пор. Тот же Полторак считает, что это сделал кто-то из журналистов, так сказать, на память.
5: Подсудимый Риббентроп, в течение последних заседаний трибунала вы в пространной форме изложили основы внешней политики Германии. Я задам вам несколько итоговых вопросов.
2: Последним бывшего министра иностранных дел допрашивал обвинитель от Советского Союза Роман Руденко. Его вопросы обычно считались самыми неудобными для подсудимых.
5: Считаете ли вы захват Чехословакии германской агрессией?
1: Нет. Я рассматриваю это, как мне об этом говорил фюрер. Я считаю, что это правильно, что это необходимость, которая проистекала из географического положения Германии.
5: Считаете ли вы нападение на Польшу германской агрессией?
1: Нет. Я считаю, что нападение на Польшу было вызвано позицией других держав.
5: Считаете ли вы нападение на Данию германской агрессией?
1: Нет. Нападение на Данию означает всего лишь вмешательство в дела Дании. И это означает всего лишь превентивную меру по отношению к той высадке английских войск, которая готовилась в то время.
5: А захват Норвегии вы также не считаете агрессией?
1: Сейчас мы говорили о Норвегии и Дании. Это было совместное мероприятие.
5: Считаете ли вы нападение на Бельгию, Голландию и Люксембург германской агрессией?
1: Это тот же вопрос. Я должен опять ответить «нет».
5: Считаете ли вы нападение на Грецию германской агрессией?
1: Я считаю, что нет.
5: Считаете ли вы нападение на Советский Союз германской агрессией?
1: Нет. В буквальном смысле этого слова это не была агрессия.
5: Вы говорите, что в буквальном смысле слова это не была агрессия. А в каком смысле слова это была агрессия?
1: Агрессия – это очень сложное понятие. Речь идет о превентивной войне, ибо то, что мы напали, действительно нельзя оспаривать.
5: В своих показаниях вы неоднократно делали заявление о том, что, преследуя мирные цели, вы считали необходимым ряд спорных вопросов решить дипломатическим путем. По-видимому, эти показания являются лицемерием.
1: Нет, я никогда не говорил, что вообще речь не идет ни о какой агрессии.
5: Вам было известно, что так называемая «зеленая папка» подсудимого Геринга, содержавшая указания об ограблении и эксплуатации временно оккупированных областей Советского Союза, была подготовлена задолго до нападения?
1: Нет, я этого не знал. Название «зеленая папка» я услышал в первый раз только здесь.
5: Вам известно, что до войны были разработаны директивы об истреблении мирного советского населения?
1: Нет, об этом я также не знал.
5: Вы были министром иностранных дел фашистской Германии с 4 февраля 1938 года. Ваш приход на этот пост совпал с началом периода, когда Гитлер предпринял ряд внешнеполитических акций, приведших в конечном счете к мировой войне. Почему Гитлер назначил вас министром иностранных дел как раз перед началом осуществления широкой программы агрессии? Не находите ли вы, что он считал вас самым подходящим человеком для этого, с которым у него не может возникнуть разногласий?
1: О мыслях Гитлера я ничего не могу сказать. Он мне не рассказывал об этом. Он знал, что я был его верным сотрудником. И он знал, что я придерживался того же мнения, как и он, что необходимо создать сильную Германию. Больше я ничего не могу сказать.
2: Говорят, после этого допроса сидевший на скамье подсудимых Геринг произнес:
6: «С Риббентропом покончено. Он теперь морально сломлен».
2: Геринг ошибался. Покончено было не с Риббентропом, а со всей верхушкой Третьего Рейха. Просто тогда они этого еще не осознавали. В первые дни процесса в Нюрнберг прилетел заместитель министра иностранных дел Андрей Вышинский. Бывший прокурор, отличившийся в годы сталинских репрессий, в печальном 37-м даже получил от партии орден Ленина за успешную работу по укреплению революционной законности и органов прокуратуры. А народ нарек Андрея Януарьевича Андреем Ягуарьевичем. Ходили слухи, что беспощадный Вышинский сам надеялся выступить в качестве обвинителя в международном трибунале. Но Сталин решил иначе, назначив его заместителем министра иностранных дел и поручив курировать советскую делегацию. Вышинский не раз приезжал в Нюрнберг, проверял, как работают юристы и переводчики. Несколько раз он присутствовал и в самом суде, а в свободное время активно общался с коллегами из других стран. Вечерами, когда заседания заканчивались, делегации встречались в неформальной обстановке. Во время одного из приемов, который устроил Вышинский в ноябре 45-го, то есть в самом начале процесса, бывший главный советский прокурор поднял бокал и четко обозначил для каждого подсудимого, цитата, «путь прямо из здания суда в могилу». Переводчиков поблизости не оказалось, и зарубежные партнеры лишь через несколько минут поняли, за что пили с представителями Советского Союза. Для них это был шок, а обвинитель от США потом просил Вышинского больше никогда не обсуждать процесс в такой неофициальной обстановке. Суд значит суд. О Геринге и переводчиках. Точнее, о переводчицах. Как правило, это были молодые девушки. Неудивительно, мужчины в последние годы воевали, а женщины по большей части оставались в тылу. И у них была возможность освоить иностранный язык. Среди других в советской делегации работала синхронистка Татьяна Ступникова.
7: В один из жарких летних дней начала августа я мчалась по коридору в зал суда, в наш переводческий аквариум, куда можно было проникнуть через боковую дверь в конце коридора. Опоздания были нежелательны, а строгий американский начальник синхронистов имел обыкновение лично проверять нашу пунктуальность. Потому-то я, ничего не замечая вокруг, бежала, напрягая все силы, чтобы не опоздать. Но вдруг поскользнулась на гладком полу, пролетела по инерции некоторое расстояние и наверняка бы упала, если бы кто-то большой и сильный не подхватил меня. В первый момент я ничего не могла понять и только почувствовала силу мужских рук. Я оказалась в объятиях крепкого мужчины, удержавшего меня от падения. Все это длилось, наверное, несколько секунд, которые показались мне вечностью. Когда же я очнулась и подняла глаза на моего спасителя, то передо мной, совсем рядом, оказалось улыбающееся лицо Германа Геринга, который успел прошептать мне на ухо: «Осторожно, дитя мое». Помню, что от ужаса у меня внутри все похолодело.
2: Этот случайный пируэт нашей переводчицы, разумеется, не остался незамеченным. Один французский журналист, подмигнув Ступниковой, сказал по-немецки: «Вы – последняя женщина в объятиях Геринга». Неприятная ситуация, но советская контрразведка на этот вполне невинный проступок закрыла глаза. Это, кстати, не единственный курьез с нашей переводчицей. В истории Международного трибунала остался случай с огромным пятнистым догом. Его хозяин забыл запереть двери гостиничного номера и поспешил во дворец правосудия. Недолго думая, собака проследовала за мужчиной.
7: Никто не решался, вернее, не посмел остановить этого гордого четырехлапого аристократа, представителя старой английской породы. Охрана позволила себе лишь молча сопровождать его, соблюдая определенную дистанцию. К моменту, когда док вознамерился открыть дверь главного зала заседаний, американцам все же удалось найти его хозяина, и незаконное проникновение было предотвращено.
3: Продолжим
8: после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Попыток украинских боевиков сорвать празднование Дня Победы в Москве не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский угрожал ударом по параду, затем, после предупреждения со стороны Министерства обороны России, издал так называемый указ о разрешении мероприятия. В военном ведомстве, напомню, обещали нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование 9 мая. Выступление Владимира Путина на параде Победы в честь 81-й годовщины Победы привлекло внимание западных СМИ. Британское издание Daily Express расценило речь главы государства как прямое предупреждение Западу, выделив фразу о том, что Победа всегда будет за Россией. По словам экспертов, подобные публикации демонстрируют пристальное внимание стран Запада к риторике Москвы в условиях текущей геополитической напряженности. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в дополнительных поставках российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в условиях нынешнего кризиса показывает себя как стабильный поставщик на мировые рынки.
2: Мы, как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств. Поэтому все, конечно, на это смотрят и хотят с нами сотрудничать. Поэтому мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем их. В частности, в Лаос сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
1: Ранее Александр Новак говорил о том, что нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта. По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти. Иран впервые раскрыл детали ранений нового верховного лидера Мадштабы Хаменеи. При авиаударе США и Израиля 28 февраля он получил травмы колена, спины и порез за ухом. Чиновник Хосейни сообщил, что повреждения уже почти зажили. При этом власти Исламской Республики ранее признавали, что в результате атаки американцев погибли отец Али Хаменеи и жена верховного лидера. На Приморской площади Североморска состоялся военный парад к 81-й годовщине Победы. Военнослужащие 14-й бригады противолодочных кораблей вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Парад принял вице-адмирал Олег Голубев, поздравивший ветеранов от имени командующего Северным флотом. В торжественном марше участвовали свыше полутысячи военнослужащих. Максим Челиков, службы информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня за час до полуночи.
3: Пронзительно правдивый, горький рассказ о войне. О том, какой она была. Как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором. Долг или совесть. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
4: Москва. Союз Радио. Склезневу. Как сказано в одном из гитлеровских документов, немцы недовольствовались захватом материальных резервов, но хотели также овладеть и духовными резервами оккупированных ими стран. Они использовали все – газеты и книги, кино и радио, афиши и лозунги. Всеми средствами и способами они распространяли свой фашистский яд среди народов Западной Европы. Для гитлеровцев это было одновременно и коммерцией. Можно без преувеличения сказать, что их пропаганда являлась также и торговлей ложью. Они наживались на этой торговле. Министерство пропаганды Геббельса и Министерство иностранных дел Риббентропа заключили 22 октября 1941 года соглашение о сотрудничестве в области пропаганды. Они создали на паритетных началах акционерное общество «Интеррадио». Администрация назначалась Геббельсом и Риббентропом. Прибыли, естественно, должны были также распределяться между ними. Вот один любопытный документ, который очень красноречиво характеризует лицемерие гитлеровской пропаганды. Телеграмма, посланная 13 мая 1942 года за подписью Кейтеля. Согласно инструкции Верховного командования армии, не следует в публикациях о принудительном переселении населения употреблять слова «на восток». То же самое относится и к выражению «высылка». Это слово слишком прямо напоминает о высылках в Сибирь во времена царей. во всех публикациях и во всей корреспонденции надлежит употреблять слова «отправка на принудительные работы». Вот как чувствительны были к выражениям Кейтель и Геббельс, Риббентроп и Розенберг. Под более, с их точки зрения, благозвучным названием «отправка на принудительные работы» они посылали людей прямо на смерть в Освенцим и Майданок, в Маутхаузен и в Треблинку. Мир заинтересован кровно в том, чтобы решительно, быстро и навсегда покончить и со всеми и всяческими подголосками Геббельса, продолжателями его дела, как бы они ни маскировались и где бы ни действовали. Подпись «ГУС».
5: Шла война к тому Берлину. Нюрнберг. Зал номер 600.
6: Михаил Семенович ГУС. Писатель, литературный и театральный критик, журналист. В начале войны он поступил на работу во Всесоюзный радиокомитет, а когда бои в Европе закончились, получил новое ответственное назначение. Его отправили в Нюрнберг в качестве руководителя специального бюро Всесоюзного радио. Кто и как будет освещать процесс, этим вопросом занимались непосредственно в Кремле, а списки корреспондентов утверждались на заседаниях Политбюро. ТАСС, «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Красная звезда», «Красный флот», «Труд» – всего 24 человека. Вроде бы не забыли никого, но когда Сталину доложили, что иностранцев больше, тот немедленно распорядился отправить в Германию еще 11 репортеров. Перед отъездом журналистов отвели в московский спецторг на Никольской улице, это в двух шагах от ГУМа. После 4 лет войны у многих и приличной штатской одежды не осталось, а за границей следовало выглядеть прилично. Корреспондент Семен Нариньяни вспоминал.
7: Ничего, кроме одинаковых темно-синих пальто, черных костюмов, коричневых ботинок и рубашек цвета свежей глины, мы приобрести не смогли. Хуже всего были галстуки, навевающие воспоминания о купеческом трактире на Нижегородской ярмарке.
6: В Нюрнберге советская делегация разделилась. Часть поселили в Гранд-отеле. Там, среди прочих, жили писатель Илья Эренбург, кукрыниксы, карикатурист Борис Ефимов, а также директор Эрмитажа Иосиф Арбели. На процессе он выступал в качестве свидетеля. Все они называли Гранд-отель курафейником, потому что для корифеев. А журналисты обитали в халдейнике. Так стали обозначать бывший дворец немецкого карандашного короля Йогана Фабера в честь известного фотокора агентства ТАСС Евгения Халдея.
8: В зале номер 600 на третьем этаже за каждым журналистом было закреплено отдельное рабочее место, что не очень-то удобно. Снимать с одного и того же ракурса совсем уж неинтересно и очень скучно. Поэтому мне приходилось проявлять изобретательность, подкупать охрану виски, чтобы занять лучшую точку обзора. Однажды я и вовсе смог уговорить главного секретаря советского судьи не прийти на заседание и занял его место, чтобы на допросе Геринга сделать всего лишь одну удачную фотографию.
6: Тут нужно пояснить. В Нюрнберге фотографам разрешили работать буквально везде. Даже в камерах обвиняемых. Именно так однажды Евгений Халдей сумел снять во время обеда Геринга.
8: Он меня увидел и вдруг, словно обезумел, вскочил со стула и начал в буквальном смысле орать. Глаза на выкате, вены на висках надулись, пальцы сжались в кулаки. От такого напора я слегка опешил и не знал, что делать. Но тут один из охранников, а это был американский солдат, быстро подошел к Герингу и дал ему подзатыльник. Немец тут же успокоился. Замечательный момент. Надеюсь, что этот нацистский преступник все же знал, что я по национальности еврей.
6: Жизнь в Нюрнберге была странной. Заседания суда заканчивались около 5 вечера. Потом быстро написать короткий репортаж в Москву. А что дальше? Занять себя, по сути, было нечем. Пойти некуда. Карикатурист Борис Ефимов вспоминал, что каждый день то там, то тут с грохотом обрушивались по 2-3 здания. Свободно прогуляться по улицам считалось делом очень рискованным. А кухня в немногочисленных заведениях оставляла желать лучшего. В американскую зону оккупации, именно к ней относился Нюрнберг, продукты везли из-за океана. В основном меню – пресная овсянка и белый хлеб, а на обед – приторная консервированная индейка в сладком соусе и маринованные огурцы. Так что дни, когда из Москвы приходили продуктовые посылки, становились для нашей делегации настоящим праздником.
9: Считаю необходимым накануне Дня печати подвести некоторые итоги. За 5 месяцев, считая с момента моего прибытия сюда, мы передали для союзного вещания и иностранного отдела более 300 тысяч слов. Перейдя в основном на передачи материала по телефону, мы даем отчет о каждом заседании не позже, чем через 30-40 минут по его окончанию. Записали на пленку полностью выступление советского обвинения, что составило 270 километров пленки, а также показания Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга и наиболее интересных свидетелей. Считаю этот материал весьма нужным и важным для наших исторических архивов, тем более что американцы с первого дня процесса записывают все до последнего слова. Очень сожалею, что истощение запасов пленки заставило прекратить эти ценнейшие записи. Поздравляю с Днем печати. 3 мая 1946 года. Подпись ГУС.
6: Суд – это всегда состязание сторон. Но как именно устроено это состязание? В англосаксонской системе, по сути, параллельно идут 2 следствия. Одно должно доказать виновность, другое – оправдать подсудимого. Это похоже на карточную игру. У каждого участника свои козыри, которые он выкладывает на стол по мере необходимости. В Советском Союзе, да и теперь в России, действует другой принцип. Следствие готовит обвинение, дает подсудимому с ним ознакомиться. А дальше в дело вступает защита. В Нюрнберге выбрали именно этот вариант, хотя англичане и американцы недоумевали, где же тут состязательность, если все аргументы обвинения заранее известны и подсудимым, и защите. Процесс начался со вступительной речи судьи, британца Джеффри Лоуренса.
10: Этот процесс является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции. Он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре.
6: После этого подсудимым был задан один и тот же вопрос. Признают ли они себя виновными? Ответ был единодушным и отрицательным. Дальше месяцы процесса и приговор. Сейчас принято говорить, что каждый обвиняемый получил по заслугам. Что имеется в виду? Вот несколько цифр, важных для понимания итогов Нюрнберга.
9: Международный трибунал предъявил обвинение 24 лидерам Третьего Рейха. 21 подсудимый находился в зале суда. Из оставшихся 3, один, Мартин Борман, успел скрыться, 2, Густав Крупп, был признан недееспособным, а 3, заведующий организационным отделом НСДАП, Роберт Лей, за несколько дней до суда повесился в камере. Тем не менее, по итогам процесса было вынесено 22 приговора. 12 человек, включая отсутствующего Бормана, приговорили к смертной казни. 3 осудили на пожизненное заключение. 4 получили сроки от 10 до 20 лет. Еще 3 были освобождены прямо в зале суда.
0: Радио «Звезда».
6: Итак, 3 освободили. Кто они? Ганс Фриче, Франц фон Папен, Ялмар Шахт. Имена, которые мало что говорят. И правда, куда им до Гиммлера и Дённица. Ганс Фриче – один из пионеров немецкой политической радиожурналистики. Он стал известен в 20-х, сделал весьма неплохую карьеру в гитлеровской системе власти и в какой-то момент даже потеснил самого Геббельса, заняв должность главы отдела внутригосударственной прессы. Правда, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды решил, что конкуренты ему не нужны, и отправил Фриче курировать только одно направление – радио. Чтобы не терять форму, немецкий то ли журналист, то ли пропагандист не только контролировал, что говорят в эфире, но и сам вел программу с удивительно незамысловатым названием «Говорит Ганс Фриче». Студия, где он работал, располагалась в Берлине. И там же в конце войны был взят в плен. Считается, что на скамье подсудимых в международном трибунале он оказался в каком-то смысле за неимением лучшего кандидата на виселицу. Конечно, в странах антигитлеровской коалиции предпочли бы увидеть в зале суда Йозефа Геббельса. Но тот еще 1 мая 45-го сказал одному из соратников:
11: «Это единственный возможный путь исхода, по которому пошел Гитлер. Я последую его примеру».
6: И спустя несколько часов отравился вместе с женой и детьми. Фриче спасла случайность. Суд в Нюрнберге должен был определить степень вины по трем основным пунктам: военные преступления, преступления против человечности и участие в заговоре с целью захвата власти. Ни по одному из них Ганс Фриче не мог быть осужден, просто потому что не участвовал и не призывал. Франц фон Папен тоже был мастером слова, но совсем в другом качестве. Еще до прихода к власти нацистов он несколько месяцев возглавлял правительство, а позднее резко раскритиковал Гитлера, за что едва не отправился на тот свет в ночь длинных ножей. Фон Папена арестовали, и если бы не Геринг, почти наверняка убили бы. Вина этого человека с необычной судьбой была довольно точно определена в Москве. В годы Второй мировой его назначили послом в Турцию. Франц фон Папен не только умудрился добиться нейтралитета этой страны, но и уговорил турецкого президента закрыть Босфор для прохода британских военных кораблей в Черное море. Сталин от такого пришел в бешенство и даже приказал Папена убить, но тот в итоге попал в Нюрнберг. И как прокуроры не пытались доказать его виновность, коллегия судей посчитала, что к преступлениям нацистов дипломат отношения не имеет. Ну а третий оправданный – Ялмар Шахт.
5: Из стенограммы заседания Международного военного трибунала от 2-3 мая 1946 года.
12: Подсудимый Шахт, в то время, когда нацисты захватили власть, у вас ведь были связи во всем мире, и вы занимали высокое положение одного из первых банкиров не только Германии, но и всего мира, не так ли?
13: Я не знаю, так ли это, но если вы придерживаетесь такого мнения, то я не буду вам противоречить.
12: Тем не менее, насколько нам известно, вы открыто выступили в Германии перед германским народом с поддержкой нацистского режима.
13: Я разрешу себе разъяснить здесь, что до июля 1932 года я никоим образом не выступал публично в пользу Гитлера или партии, что, напротив, например, в Америке я предостерегал от Гитлера.
6: Допрос Ялмара Шахта ведет обвинитель от США Роберт Джексон. В действительности он судья Верховного суда и отлично знает, кто перед ним. Ялмар Шахт – личность незаурядная. После Первой мировой Германия оказалась в отчаянном положении. Проигрыш в войне означал необходимость выплаты репараций. Сумма выглядела астрономической. 269 миллиардов золотых марок, что соответствовало, только вдумайтесь, 100 тысячам тонн золота. Неудивительно, что экономика страны погрузилась в кризис, какого мир еще не знал. Начало 20-х годов в Германии – это период гиперинфляции. Термин, кстати, вошел в обиход как раз в то время. 40 или 50% в год – это уже гиперинфляция. А теперь представьте, что ценники приходится менять несколько раз за день. А заказывая обед в кафе, нельзя быть уверенным, что за пару часов он не подорожает. В чем причина гиперинфляции? Тут все просто. Чтобы финансировать бюджетные расходы, власти не придумали ничего лучшего, чем просто печатать новые, ничем не обеспеченные деньги. В Германии начала 20-х скорость, с которой обесценивалась марка, это 25% в день. Новые купюры приходилось вводить в оборот каждую неделю, а то и чаще. Да, запустить механизм инфляции легко, а вот остановить куда труднее. Но Ялмар Шахт, получивший в 1923 году назначение на пост главы Рейхсбанка, главной финансовой организации Веймарской республики, знал подходящий рецепт. Он начал с денежной реформы. Старая бумажная марка была заменена так называемой рентной, а ее курс привязан к цене золота. В результате инфляция остановилась, а у Германии появился шанс на выход из кризиса. К развитию немецкой экономики Шахт подошел творчески, использовал самые разные инструменты. Когда было необходимо, увеличивал госзаказ, когда следовало, переключался на стимулирование частного бизнеса. Все шло, в общем-то, неплохо, но однажды...
13: Вы показали здесь, что вы не стали членом партии по принципиальным соображениям, что членство в партии не соответствовало вашим принципам.
14: Это верно.
13: Вы также заявили, что с 1932 года по 30 января 1933 года, я цитирую ваши слова, «в течение всего этого времени я не написал и не произнес публично ни одного слова в пользу Гитлера».
14: Я думаю, что это верно, если вы делаете ударение на слове «публично».
13: Сейчас я хочу процитировать заявление фон Паппена. «Когда я был канцлером в Германии в 1932 году, ко мне зашел Шахт. Это было в июле или в августе. Я был дома. Он сказал мне: „Вот исключительно способный человек“. Это было сказано в присутствии моей жены, и я никогда не мог забыть об этом. Он сказал мне: „Отдайте ему вашу должность. Отдайте вашу должность Гитлеру. Это единственный человек, который может спасти Германию“. Вы это говорили или нет?»
14: Я не помню, чтобы я сказал, что он единственный человек, который может спасти Германию. Но я сказал ему, что Гитлер должен стать и станет канцлером.
13: Я хочу правильно понять вас. Когда вы увидели, что Гитлер должен победить, вы к нему присоединились?
14: Нет.
13: Я сейчас разъясню то, что вы только что сказали. Вы не помогали ему до тех пор, пока он не захватил в Рейхстаге большее количество голосов, чем какая-либо другая партия.
14: Я присоединился к Гитлеру не тогда, когда я увидел, что он победит, а тогда, когда я констатировал, что он уже победил.
6: Этот диалог обвинителя и обвиняемого понять нелегко. А говорили они вот о чем. В 1930 году Шахт ушел в отставку с поста главы Рейхсбанка и за финансы Германии не отвечал. Он вообще жил между континентами, проводя много времени в Соединенных Штатах. И как раз там узнал об успехе партии Гитлера на выборах в парламент. Опытный политик Ялмар Шахт отлично понимал, какую опасность несет для страны НСДАП. Он даже успел прочитать весьма посредственный с его точки зрения «Майн кампф», который, тем не менее, захватил умы немецкой молодежи. Когда его спрашивали, что он думает о происходящем, Шахт констатировал: «Гитлер отнюдь не так глуп, как кажется, и с ним придется договариваться». Именно эту позицию бывшего главного банкира Германии многие восприняли как поддержку национал-социалистов и лоббирование их интересов. Многие, и в том числе Адольф Гитлер, который в 1933 году предложил Ялмару Шахту снова возглавить Рейхсбанк, а заодно и Министерство экономики. И тот согласился, получив невиданные полномочия.
15: В день вашего 60-летия военный министр фон Бломберг заявил: «Без вашей помощи, мой дорогой господин Шахт, у нас не было бы вооружения». Говорил он так?
14: Ну, это просто вежливые фразы, какими обмениваются обычно в таких случаях. Но в них содержится добрая талика правды.
15: Однажды вы написали: «Если сейчас от нас требуется больше вооружения, то я, безусловно, не намерен отрицать необходимость для нас иметь самое мощное вооружение, какое можно себе представить, или изменять свою точку зрения по этому поводу. Точку зрения, которой я придерживался многие годы как до, так и после захвата власти».
6: Вот он, ответ на вопрос, как Ялмар Шахт оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге. А вот почему его не осудили? Ответ не просто в той же цитате, которую отыскало обвинение. Ответ в следующем же предложении.
15: «Однако я считаю своим долгом указать, насколько эта политика ограничена существующим положением».
6: Чем дальше, тем больше Ялмар Шахт осознавал, куда ведет Германию Гитлер. А сам фюрер уже не был доволен работой выдающегося финансиста. Еще в 1937 году Шахта лишили поста министра экономики, а спустя 2 года он потерял и должность в Рейхсбанке. И остался всего лишь министром без портфеля и без полномочий.
15: «Когда вы были министром без портфеля, согласно вашим показаниям, были начаты агрессивные войны против Польши в сентябре 1939-го, в 1940-м против Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии. В июне было перемирие с Францией и ее капитуляция. В апреле 1941-го произошло нападение на Югославию и Грецию. В июне произошло вторжение в Советскую Россию, которое, как вы сказали, было агрессивным. 7 декабря 1941 года японцы напали на Пёрл-Харбор и после нападения объявили войну США. И все это произошло в области внешней политики, а вы продолжали оставаться на посту министра без портфеля гитлеровского правительства. Не так ли?»
14: «Да».
15: «Вы открыто не порвали с Гитлером, не ушли со своего поста и после того, как началось германское наступление на Россию. И до тех пор, пока германская армия не стала отступать. Не правда ли?»
14: «Письмо, благодаря которому мне удалось успешно добиться разрыва, датировано 30 ноября 1942 года».
15: «Таким образом, из вашего письма явствует, что вы считали, что корабль тонет. Не правда ли? То есть, что война проиграна».
14: «Об этом свидетельствуют мои устные и письменные заявления».
6: К началу Второй мировой Ялмар Шахт действительно стал убежденным противником Гитлера и даже поддерживал заговор, направленный на устранение нациста номер один. Во время войны бывший глава Рейхсбанка ни словом, ни делом ни разу не выступил на стороне фюрера. А летом 44-го вообще оказался в немецком концлагере. И как раз поэтому Международный трибунал вынес вердикт оправдать. Вердикт, который вызвал возмущение и в Советском Союзе, и в Европе. Впрочем, и Ялмар Шахт, и пропагандист Ганс Фриче, и дипломат фон Папен получили приговор от другого немецкого суда по делам о денацификации.
16: Радио «Звезда».

0: Рунберг. Зал номер 600.
1: Победитель всегда будет судьей, а побежденный – обвиняемым. Но вам не удастся меня казнить. И тем более вам не удастся казнить меня как обыкновенного преступника, то есть повесить. Я уйду из жизни так, как захочу сам.
2: Это слова Германа Геринга. Он действительно не стал ждать, когда охрана тюрьмы поведет его к палачу. За пару часов до казни его нашли мертвым. Геринг отравился. Наиболее распространенная версия гласит, что один из самых влиятельных людей Третьего рейха получил яд от собственной жены. Якобы это она выполнила его последнюю просьбу. Так ли это? Большой вопрос. Последний, кто видел Геринга живым, охранник, рядовой Джонсон. В 22 часа 44 минуты он посмотрел в глазок камеры, все было в порядке. А буквально через пару мгновений раздался сдавленный последний вздох приговоренного. Медикам оставалось только констатировать смерть от цианистого калия. Осколки стеклянной ампулы нашли у Геринга во рту. За час до этого в камеру заходили двое. Лечащий врач и лейтенант охраны. Последний по-немецки не понимал и не смог объяснить, о чем говорили доктор и его пациент. О том, что развязка близка, Геринг мог догадаться по стуку молотков в спортзале тюрьмы. Там соорудили эшафот. Но точное время казни держалось в строжайшем секрете. Единственное, что Геринг, вероятно, узнал от врача, это отказ заменить повешение на расстрел. И, возможно, это обстоятельство подтолкнуло его к самоубийству. Когда все случилось, в камере нашли три письма. Жене, немецкому народу и коменданту тюрьмы полковнику Эндрюсу. Как раз в последнем Геринг утверждает, что яд при нем был всегда. Ампулу, и даже не одну, он получил еще от Гитлера задолго до процесса.
1: Первую я оставил в одежде, так, чтобы ее нашли при обыске. Вторую я клал под вешалкой, когда раздевался, и забирал, одеваясь. Я сделал это так удачно, что, несмотря на частые и тщательные обыски, ее не нашли. Во время заседаний суда я прятал ее в своих сапогах. Третья капсула все еще находится в моем чемоданчике, спрятанная в круглой баночке с кремом для кожи. Нельзя винить тех, кто меня обыскивал, так как найти капсулу было практически невозможно. Так уж получилось.
2: Но эта версия не единственная. Один журналист объявил, что прилепил ампулу с ядом под скамьей подсудимых. У офицера склада личных вещей нашли кое-какие ценности, принадлежавшие Герингу. А вдруг яд попал к обвиняемому через него? Заключенный немецкий офицер, которого также содержали в тюрьме в Нюрнберге, утверждал, что отдал бывшему председателю Рейхстага кусок мыла, в котором и находилась ампула. Так или иначе, обстоятельства этой смерти, которая случилась буквально у всех на виду, до сих пор остаются загадкой.
1: Я рад, что меня приговорили к казни, а не к пожизненному заключению. Ибо тех, кто сидит в тюрьме, никогда не производят в мученики.
2: Мучеником Геринг не стал. Церковь не приветствует самоубийство. Да и вообще, список грехов одного из самых влиятельных людей в правительстве Гитлера был чересчур длинным.
3: Капелланы.
2: Все время, пока готовился и шел трибунал, с обвиняемыми работали два священника. Пастор-лютеранин Генри Герик, свободно владевший немецким, и католический священник Сикстус О'Коннор дали слово хранить молчание о событиях тех дней. Содержание разговоров капелланов с подсудимыми так и осталось тайной. Спустя много лет сын Герика Хэнк пытался выяснить у отца хоть какие-то подробности того процесса. Спрашивал, они поняли, что натворили? Осознали, что наступил момент искупления? Но даже во время этих диалогов один на один отец был непреклонен.
3: Хэнк, ты знаешь, я не могу говорить об этом. Этого я никому никогда не скажу.
2: Герик не хотел ехать в Нюрнберг. Перед тем, как отправиться в путь, он написал сыну:
3: «Боюсь, меня будет тошнить от одного вида их лиц и их дыхания».
2: Еще бы. За несколько месяцев до процесса американский священник оказался в концлагере Дахау. Потом он утверждал, что едва дотронулся до одной из стен, как на руках появились пятна крови. Наверняка он помнил об этом, когда с просьбой о причастии к нему обратился Геринг. Он охотно общался с капелланом, делился, среди прочего, и своими соображениями о религии.
1: «Я не могу просить прощения у Господа. Я не могу сказать: Иисус, спаси меня. Для меня он просто еще один умный еврей».
2: Этому подсудимому Герик в причастии отказал. А вот Рудольф Гесс, один из ближайших сподвижников Гитлера, сам не захотел посещать церковь. И как ни пытались капелланы вывести его на откровенный разговор, ничего из этого не получилось. Другие, напротив, оказались людьми весьма религиозными. Например, начальник штаба Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель или Фриц Заукель в гитлеровском правительстве, министр труда и уполномоченный по мобилизации рабочей силы. Генерал-губернатор Польши Ганс Франк прямо в тюрьме перешел в католицизм и уверял, будто в камере ему являлся Иисус. Говорил, что Германии потребуется тысячи лет, чтобы искупить вину за военные преступления. Но потом, в заключительном слове на процессе, все это покаяние было забыто. Гитлер – вот источник всех бед, и ответственность должен нести он.
0: Обвинение.
4: Принято думать, что наше время является вершиной цивилизации, вершиной, с которой мы можем покровительственно взирать на недостатки предшествовавших веков в свете того, что считается прогрессом. В действительности положение вещей таково, что взятое в

0: С 20 ноября 1945 года Международный военный трибунал заседал почти непрерывно. Стенографический отчет составляет уже более 15 тысяч страниц. Было представлено свыше 300 тысяч письменных показаний, предъявлено около 3 тысяч документов и заслушаны показания около 200 свидетелей. Это большое количество доказательств с несомненностью установило факт совершения преступлений, выражавшихся в преступном заговоре, ведении агрессивной войны, массовых убийствах, угоне на рабский труд, преследовании по расовым и религиозным мотивам и в зверском обращении с миллионами невинных людей. Четыре державы, предъявившие обвинения, считают, что индивидуальную ответственность за эти ужасные преступления несут 22 подсудимых, названных в обвинительном заключении.
1: Давайте прервем ненадолго Томаса Додда. Обвинительное заключение должно опираться на какие-то законы, иначе как суд примет решение о виновности? У трибунала в Нюрнберге закон был один. Это устав, принятый союзниками по антигитлеровской коалиции в августе 45-го. В августе 46-го, то есть ровно через год, обвинители выступали с заключительной речью и не раз вспоминали об этом документе. На самом деле в нем лишь очень общими словами описывалось, что и как должен делать суд, стороны обвинения и защиты, какие обстоятельства могут смягчить наказание, а какие нет. Но решение, то есть приговор, целиком и полностью оставалось на усмотрение судей. Нигде ни единым словом они ограничены не были. И в этом смысле Нюрнберг стал явлением абсолютно беспрецедентным. Это был не столько суд по закону, сколько суд по справедливости. В конце лета 46-го обвинители подвели черту под многими месяцами допросов, которые тот же Томас Додд позднее назвал процессом вскрытия самого ужасного в истории каталога человеческих преступлений.
2: Радиозвезда.
0: Четыре державы, поддержавшие обвинение, установив, что 22 подсудимых не могли сами совершить эти невероятные преступления, назвали также нацистские организации, которые являются тем главным посредником, с помощью которого и через которого были осуществлены эти преступления. Названные организации распадаются на две группы. К первой группе относятся те из них, которые были специально созданы нацистами и не имели подобных себе вне нацистского режима, а также не имели по существу никаких законных целей. Эта группа включает корпус политических руководителей, штурмовые отряды СА и СС. Во вторую группу входят те организации, которые были развращены нацистами. Эта группа включает имперский кабинет, верховное командование вермахта, генеральный штаб и гестапо. Все они являлись частью и существенной частью полицейского государства, задуманного Гитлером и достигшего в руках его клики наиболее совершенной формы абсолютной тирании современности. Именно Гитлер и его когорта породили это полицейское государство, и оно привело Германию к позору, а народы Европы – к гибели.
3: Мы теперь знаем, какого рода руководство дал национал-социализм германскому народу. Мы знаем, каким образом и для каких целей национал-социалистская партия мобилизовывала и организовывала германский народ для господства над миром ценой войны и убийств.
4: В течение 6 недель после того, как нацисты пришли к власти в январе 1933 года, германские газеты сообщали, что в тюрьмы было заключено 18 тысяч коммунистов. По крайней мере, 1500 социал-демократов и такое же количество коммунистов было убито в концентрационных лагерях, незадолго до этого созданных Герингом как начальником гестапо. Геринг заявил: «Мы считали необходимым не допускать существования никакой оппозиции».
3: В Нюрнберге некий Пфаумер подвергался избиению по ступням ног до тех пор, пока он не скончался. В Мюнхене бывший редактор

0: редактор газеты, нижнебаварский крестьянин доктор Алоис Шлогель был подвергнут насилию, а дом его был разрушен. Это не было политической революцией, это не было самозащитой против коммунистической оппозиции. Это был просто садизм, преступное зверство, которое поощрялись партией и руководством СА.
1: 1 мая 1934 года создается Министерство образования, которому поручается воспитание учащихся в духе милитаризма, расовой непримиримости и извращенного фашистскими бредовыми идеями представления о действительности. Отменяется свобода личности, слова и печати. Для террористического подавления всякого сопротивления правительством создаются гестапо и концентрационные лагеря.
2: Руководящий состав представлял собой безукоризненной формы пирамиду, в которой каждый камень в каждом слое был необходим для того, чтобы держалось все сооружение. У политического руководства была единственная и общая цель – сохранять и поддерживать организационно и идеологически нацистскую партию.
1: Политические руководители были организованы в соответствии с принципами фюрерства. Каждый политический руководитель принимал присягу. «Я клянусь в нерушимой верности Адольфу Гитлеру. Я клянусь беспрекословно повиноваться ему и назначенным им руководителем».
2: Принадлежность к руководящему составу была без сомнения добровольной. Никого не вынуждали вступать в НСДАП, а еще в меньшей степени занимать руководящий пост в нацистской партии. Мы не сомневаемся в том, что многие присоединились к руководящему составу по причинам делового, социального или какого-либо иного личного характера. Никто не был мобилизован в имперское правительство. Более того, некоторые из его членов подали в отставку, когда их взгляды пришли в столкновение с его целями и задачами.
3: «Диктатура, за которой эти люди пытаются укрыться, была создана ими самими».
2: Программа нацистского режима выросла из нацистской партии. Как заявил Гитлер в 1934 году, «Не государство дает нам приказы, а мы даем приказы государству». Таким образом, партия планировала, кабинет издавал законы, а СС, СА, гестапо и военные руководители выполняли их.
1: На суде установлены многочисленные случаи массовых убийств и истязаний мирных граждан СССР органами гестапо. В одном лишь небольшом городе Вязьме по приказанию начальника гестапо было замучено и убито несколько тысяч мирных советских граждан. Фашистские изверги не только убивали свои жертвы, но и заставляли их самих предварительно рыть себе могилы. В деревне Зайчики Смоленской области гестаповцы согнали в один дом стариков, женщин и детей, подожгли его и сожгли живыми всех находившихся в нем. В рижских психиатрических больницах гестаповцы уничтожили всех находившихся там душевнобольных. Когда в ноябре 1943 года в городе Ровно был убит неизвестным лицом немецкий судья, гестаповцы расстреляли свыше 350 заключенных, содержавшихся в Ровенской тюрьме.
3: Истина состоит в том, что массовые преднамеренные систематические убийства стали неотъемлемой частью хорошо укрепившейся и, по видимости, нетревожимой опасениями системы военной оккупации. Никто не пытался оспаривать, что это является военным преступлением.
2: ССовский палач ГЭС открыл величайшую в истории человечества ярмарку убийства. 2000 человеческих существ умерщвлялись одновременно в этих усовершенствованных бойнях. По всей Европе, оккупированной немцами, на фабриках СС конструкции ГЭСа, испытанные в Освенциме, тушили евреев газами и уничтожали их трупы в печах, расположенных конвейером для увеличения их пропускной способности.
3: Гиммлер ясно указал, что все мероприятия, направленные против евреев, были тесно связаны с военной политикой. В
1: Польше гестаповцами было уничтожено 3 миллиона 200 тысяч евреев. В Чехословакии 112 тысяч евреев. В Югославии 65 тысяч евреев. Одна и та же система СС объединяла коменданта Треблинка, унтершарфюрера Курта Франца, изобретателя душегубок Беккера, эсэсовского экспериментатора над живыми людьми доктора Рашера и имперского министра обергруппенфюрера СС Риббентропа.
0: В Вильнюсе охранники СА также заставляли евреев щипцами снимать золотые коронки с зубов их мертвых братьев, промывать их в бензине и упаковывать в 8-килограммовые ящики, которые ведавший этим офицер СА забирал лично.
4: Обвинители выступали и выступали. Их речи занимают сотни листов стенограммы процесса. Итог подвел представитель Советского Союза Роман Руденко.
1: Я считаю, что виновность германского гитлеровского правительства в тягчайших преступлениях полностью доказана, и оно должно быть признано преступной организацией. Господа судьи, ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно притворяли в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков. На полях битв человечество уже вынесло свой приговор преступному германскому фашизму. В огне величайших в истории человечества боев героической советской армии и доблестными войсками союзников были не только разгромлены гитлеровские орды, но утверждены высокие и благородные принципы международного сотрудничества, человеческой морали, гуманные правила человеческого общежития. Обвинение выполнило свой долг перед высоким судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами суд народов, справедливый и суровый.
4: Эпилог. Здание Дворца правосудия в Нюрнберге оставалось в особом распоряжении американских оккупационных сил полтора десятилетия. После Международного трибунала там прошло еще 12 процессов над нацистскими преступниками. Их имена не столь известны, но среди них были промышленники, создававшие оружие массового уничтожения, и врачи, проводившие, в числе прочего, свои адские эксперименты в концлагерях. В 1960 году Дворец правосудия передали баварской юстиции. В зале номер 600 провели ремонт, а большую часть исторического интерьера уничтожили. Столяр Генрих фон Гемюнден лично принимал участие в тех событиях и позднее вспоминал.
5: Мы вынесли все и сожгли. Судейские скамьи, переводческие кабины, конторки, а также трибуны для зрителей. Все было выброшено на свалку истории.
4: Нет, не все. 30 сентября 1966 года из тюрьмы Шпандау в Западном Берлине вышел человек. В тот день закончился срок его заключения. За решеткой он провел 20 лет. Все берлинское имущество ему вернули, но пользоваться он им не стал. Продал и уехал в Гейдельберг, на виллу, принадлежавшую еще его отцу. С собой он увез немногое. Главной ценностью сам он считал 2000 страниц документов и воспоминаний. У него было время, чтобы зафиксировать самые яркие моменты своей жизни. Он писал о себе, о Гитлере, о масштабных планах по переустройству страны, в которых ему довелось принять участие. А еще за 20 лет в камере он кое-что понял. Этого человека звали Альберт Шпеер.
6: Если бы я только захотел, то даже тогда смог бы обнаружить, что Гитлер провозглашал экспансию Рейха на восток, что он был отъявленным антисемитом и энтузиастом системы авторитарного правления, что по достижении власти он намеревался уничтожить демократические процедуры и пользоваться лишь силовыми методами. С моей стороны, преступлением было уже то, что, будучи человеком образованным, я не разобрался во всем сам. Не прочитал книги, журналы и газеты, представлявшие различные точки зрения. Не попытался разглядеть истину в тумане мистификации. На том раннем этапе моя вина была так же тяжела, как в конце, когда я работал на Гитлера. Ибо возможность знать тем не менее отмахиваться от знания ведет к прямой ответственности за последствия. А такую возможность я имел с самого начала.
7: Радиозвезда.
6: День Победы. Каким он был? Давайте вспомним и проживем его вместе. Час за часом, минута за минутой, событие за событием. Сегодня на радио «Звезда».
8: 9 мая 45 года, Москва, 9 часов вечера. По радио передают обращение Сталина к народу. Прямая трансляция идет во всех домах, на всех площадях столицы. Люди слушают очень внимательно, затаив дыхание.
9: Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Слава нашему великому народу, народу-победителю, вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь на свободу и счастье нашего народа.
8: И тут же раздается громовое «Ура!». Ровно через час салют победы. 160 прожекторов покрашены в разные цвета и установлены в центре города и вокруг Кремля. Командиры прожекторных станций получили особые задания. Каждому залпу свое направление луча. В салютном дивизионе 1000 орудий. Вскоре они дадут 30 залпов. Но даже мощная артиллерийская канонада не сможет заглушить радостные крики тысячи людей.
6: 9 мая 45 года. Этот день был таким.
7: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел переговоры с новым президентом Республики Сербская Боснии и Герцеговины Синишей Караном, прибывшим в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Лидеры подтвердили курс на укрепление партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. Каран, политический преемник Милорада Додика, назвал Россию важнейшим стратегическим партнером Республики Сербской на международной арене. В свою очередь, Владимир Путин добавил, Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с республикой. Министерство транспорта сообщило о выполнении свыше сотни рейсов с юга страны и обратно 9 мая. Перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Были введены более вместительные самолеты. Ситуация в аэропортах ростовской зоны штатная. Утром 8 мая украинский беспилотник ударил по зданию аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов была временно приостановлена. Артиллеристы подразделений группировки войск «Запад» обратились к ветеранам в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления они заранее записали, сразу после выполнения боевых задач на Купинском направлении специальной военной операции.
2: Уважаемые ветераны, личный состав артиллерийского дивизиона 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии поздравляет вас!
3: Мы так же, как наши героические предки, стоим на страже нашей Родины, чем очень гордимся.
4: Расчет Мальвы 273-й артиллерийской бригады поздравляет ветеранов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вдохновляясь вашими подвигами, мы бьем врага.
2: Мы вас не подведем. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
5: С праздником!
1: Военнослужащие 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии громят противника в Харьковской области. В их распоряжении новейшие образцы вооружения – самоходки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Ураган». В Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва лидер партии ТИСА Петер Мадьяр был избран премьер-министром республики. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. Затем Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который бессменно руководил страной 16 лет. Теперь политик со своей партии «Венгерский гражданский союз» переходит в оппозицию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Майор Андрей Платонов, военный корреспондент и писатель. Он был свидетелем Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Украины и Белоруссии. О войне, жизни и смерти. О судьбе народа и простого солдата.
6: Я пишу о них со всей энергией духа, которая только есть во мне.
0: Рассказы Андрея Платонова. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой. Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году. Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победа!

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Платонов. Рассказ «Штурм лабиринта». Читает Всеволод Кузнецов.
2: «Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно», сказал на прощание генерал полковнику Бакланову. «Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь». Генерал уехал вперед. Полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в Ягоднике в окрестности старого немецкого городка. В этом городе остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, пока не прибудет к нему помощь. Полк Бакланова с приданным ему усилением, батальоном тяжелой штурмовой пехоты, батальоном резерва и артиллерии всех калибров, в том числе и самоходной, оставлен был на месте, чтобы блокировать этот немецкий городок и взять его, тогда как наши главные силы ушли вперед преследовать противника. Было раннее утро. Бакланов посмотрел в чужое пространство, на город, на дома, тесно умещенные на земле, поднимающиеся по холму к центральной площади. В центре города еще уцелели две готические башни, и к ним была подвешена на траверзах электрическая высоковольтная магистраль. «Вкуса у них нет», — подумал Бакланов, — «и скучно нам здесь». Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим архитектурным произведением. Он любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в Орловской степи. Он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна. Ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья. Он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами, лишь потому, что все это существовало в России. Здесь, в Германии, был иным и вид природы, и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности, и сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ. Полковник услышал, как в его блиндаже позвонил телефон, и ординарец Елисей Копцов сказал в трубку: «Алло, земля слушает?» Полковник пошел в блиндаж, там его ожидала работа. Система укреплений противника в осажденном городе была ему не ясна. О ней были известны лишь общие сведения по опыту истекших боев. Но Бакланов, как любой советский офицер, знал, что он имеет перед собой изобретательного хитрого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны. И без достаточного изучения и разведки укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не проливать в слепоте напрасно крови своих войск. Эта неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожила Бакланова. Артиллерийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем 6 дотов в южной части города, помещавшихся в приспособленных зданиях. Но утром артиллерийская разведка обнаружила, что из разрушенных дотов 3 снова ожили в руинах домов, а по соседству, в том же районе, возникли еще 5 свежих дотов. Противник вел себя здесь как сказочный многоглавый дракон. Ему размозжили огнем 6 голов, а к утру у него отросло 8. Это было неожиданно и смущало полковника Бакланова. Он ясно понимал, что вся тайна заключается в той инженерной идее, по которой была сооружена оборонительная система города. Но идея-то эта ему была еще неизвестна. Однако первоначально победа зарождается именно в истинной разведке тайны противника. «Что есть 4?» — нараспев, но тихо спросил сам себя ординарец Копцов и ответил. 4 есть конечности у живого тела, 4 колеса у телеги спокон века, у круглого года времени 4. Алексей Алексеевич прислушался. В блиндаже за бревенчатой перегородкой жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг, он обычно сидел неподвижно и тихим голосом протяжно напевал бесконечное песнопение, служившее ему источником самообразования, развитием ума и утешением. это была мелодия, подобная звучащему сердцебиению. Алексей Алексеевич уже знал песнопение Елисея и сам иногда в скучные свободные минуты напевал его. Елисей был происхождением из Сибири, и он в свое время доложил полковнику, что песнь эту певали в старинное время в Сибири, а долговечность и прелесть ее состояли в том, что каждый человек мог ее петь по своему смыслу, глядя по душевной надобности, а старое значение песни забыто. Теперь тоже Елисей успокаивающе произносил нараспев: «Что есть два?» И сам отвечал себе: «Два есть семья, боец Елисей, да жена его Дарья, Дарья Матвеевна, любезная моя». Потом Елисей продолжал другие куплеты: «Что есть пять, что есть шесть» и так далее. Он мог доходить до любого числа по порядку и вразброд. Алексей Алексеевич спокойно работал над картой под напев Елисея, словно под музыкальный аккомпанемент. «Что есть один», — провозглашал Елисей и держал ответ самому себе. «Один есть я, боец Копцов, и солнце одно, и в полку один полковой командир. Что есть осьмнадцать? Восемь притоков текут в Ангару, десять притоков кормят потоки Шилки реки. Вот что осьмнадцать, такое число». «Елисей, а что есть сто?» — спросил Алексей Алексеевич. «Сто есть жизнь, век человека», — провозгласил Елисей. «Сто годов деды наши жевали и нам завещали». Прежний раз Елисей объяснял число сто как число роты. Сто бойцов и сто едоков. Он никогда не повторялся и всякий раз определял образ одного и того же числа по-иному. В полку уже получила распространение эта песня-наука под именем «Слово Елисея». Бойцы часто в разговоре вдруг спрашивали один другого: «Что есть тысяча или 41, и даже что есть полтора?» Задача заключалась в быстром, правильном и складном ответе, а самый смысл ответа определялся по разуму и усмотрению того, кто отвечал.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем рассказ Андрея Платонова «Штурм лабиринта».
2: Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов. И телефонный зуммер зазвонил на столе полковника. Начальник артиллерии, полковник Кузьмин, сказал по проводу о причине огня: «Я, Алексей Алексеевич, гашу помаленьку доты. Их теперь стало вдруг 11, а, по-моему, еще больше». «Что это, Евтихий Павлович?» — спросил Бакланов. «Строят они их, что ли, под твоим огнем?»
3: «Построен-то они еще прежде, Алексей Алексеевич», — ответил артиллерист. «Но не все еще жить пущены, многие нас молча ожидают, да не в этом сомнение. Сомнение у меня, Алексей Алексеевич, в том, почему у них и мертвые потом живут. Я накрываю огнем в прах, и доты были, и огневые точки. Они ставят сызнова в развалины новые пушки и опять живут. Откуда у них питание туда идет, по какой трубе?»
2: «Заходи, Евтихий Павлович, мы подумаем», — сказал Бакланов. Действительно, каким способом немцы производили замену разбитых пушек новыми? Питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспосабливали под доты прочные здания или ставили огневые средства в руинах? Как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаруживало никакой деятельности и движения противника на поверхности? Артиллерийский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил: «Елисей, что есть 40 и что есть ничто?»
3: 40, товарищ гвардии полковник, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно наш полк в прусской земле», — сообщил Елисей.
2: «Точно», — вспомнил полковник Бакланов. «А ничто есть пространство между нами и противником, вот что ничто».
3: «В этом ничто вся сумма-то и содержится, где вычитают нашего брата-солдата», — улыбнулся полковник Кузьмин.
2: Полковники стали вдвоем рассматривать план старого немецкого города. Артиллерист нанес на план отметки дотов и огневых точек по тем сведениям, какие у него были на последний час.
3: «Что толку, Евтихий Павлович, — сказал Бакланов, — что толку в этих данных, если разбитый твоими пушками дот опять может жить или возникнуть, как его подобие, в соседнем здании? Если мы даже не знаем, сколько же у него всего этих дотов или того, чем он их заменяет? И откуда он берет людей и технику, и где у него находятся резервы? И потом, это не война. Бить противника на ощупь, давать ему паузы для отдыха. Надо ударить раз, но наверняка и насмерть. А иначе что толку? Кузьмин задумался. Толку нет, и правда. У него, видишь ли, Алексей Алексеевич, есть бродячие доты за каменными стенами. Вот существо-то, черт его побрал. Это мусорный враг. Что же рушить весь город, помолчав, произнес Бакланов. Здесь нет пока такой необходимости. Это и для нашего огня накладно, это не бой, а немыслимо глупое дело. Дурость, конечно, согласился артиллерист. Побольше ума, Евтихий Павлович, и поменьше огня. То-то и дело, Алексей Алексеевич. Елисей, что есть 91? Разрешите, товарищ гвардии полковник, ответить после взятия этого немецкого населенного пункта. Не положено отвлекаться мыслью от главной задачи. Молодец, Елисей, сказал Бакланов. Видишь, Евтихий Павлович, мы с тобой сейчас ошибаемся, что думаем одни. Умен должен быть не тот, кто надеется на одну свою голову. Вот когда в огне живешь, тогда думать за тебя некому, тогда ты уж обязан думать один и один за всех. Елисей, сходи к начальнику штаба, он отдохнул теперь. Пусть он сейчас же придет. Когда пришел начальник штаба майор Годнев, Бакланов спросил, какие у него есть сведения об этом городе. Годнев доложил, что он уже беседовал с двумя инженерами-майорами о характере сооружений в городе, показывал им план города и данные разведки. Инженеры ничего нового не открыли ему. Они сказали, что этот город старой постройки с большим запасом прочности в городских сооружениях. Причем в окрестностях есть месторождение бутового камня, из которого, очевидно, и сложены фундаменты зданий. «Это нам мало», — сказал Бакланов и стал размышлять. «Дивизия нам тут не поможет, армия тоже едва ли». «Ну ладно, вы сейчас, майор, запросите по радио шифрам все данные об этом немецком городе. Исторические и экономические. Пусть даст нам их немедленно штаб фронта для оперативной надобности». Майор ушел на связь исполнять поручение. Командир батальона, закрывавшего выходы из города на запад, донес Бакланову по телефону, что из города внезапно вырвались 6 средних танков, стремясь прорваться на запад. Они сдерживаются противотанковой артиллерией и маневрируют сейчас на западной окрестности города. Кроме того, в тылу батальона с северо-запада появилась группа тяжелых танков, 4 машины, но пехоты за ними нет. Эти машины стремятся наоборот в город. Сейчас они находятся в лесной посадке, и по ним также ведется огонь. Бакланов сообщил Кузьмину обстановку и спросил его мнение. Что это значит? «А ничего особого», — сказал артиллерист. «Фашисты же сволочи, и война идет, а в войне всегда хаос бывает. Если они танки из города выводят, значит, они не желают закапывать их в городе, в оборону. Значит, им пушки не нужны, у них, стало быть, есть их достаточно. А те 4, что снаружи в город едут, те из какого-нибудь маленького блуждающего котелка выбрались, а теперь осиротели, отбились и хотели бы домой, ко двору, а у двора чужие части стоят. Пусти ты их свободно, Алексей Алексеевич, навстречу, а я самоходками их из засады накрою. Давай сообразим по карте, как это будет». Они стали соображать. «Нельзя», — неуверенно сказал Бакланов. «Я боюсь считать врага глупым. А если это его хитрость? А ведь у меня там батальон. Давай твои самоходки на северо-запад, освободи меня от тяжелых машин». Он взял трубку и приказал командиру западного батальона. «Петр Иванович, поддержи еще маленько их огнем. Против тяжелых сейчас тебе поможем, против средних воюй сам. И давай все время их координаты на КП артиллеристам, тебе видней». «Как ты думаешь, что ты мне еще хочешь сказать?»
4: «Ясно, товарищ полковник», — ответил командир западного. «Беспокойства большого нет, я думаю, управиться без потерь. У них машины идут нерезво, веры у них нету, они пропадут».
3: Кузьмин ушел на свой командный пункт. Вскоре пришел начальник штаба Годнев.
4: «Есть новая разведка?»
5: «Ничего нельзя сделать, Алексей Алексеевич. Люди ходили чуть ли не до центра города, проникали в дома, но дельного ничего не обнаружили и население не видели».
3: «А ведь население есть, не могло оно целиком уйти отсюда».
4: «Не могло». «Тот, кто узнал кое-что, не пришел назад», — сказал Годнев. «Две группы разведчиков до сих пор не вернулись, 11 человек».
3: «А что ты думаешь, майор?»
4: «Трудно. Штурмовать в темную нельзя».
3: «Нельзя», — сказал полковник. «Этот город надо взять малым боем, но большой разведкой».
4: «Точно, товарищ полковник», — согласился майор.
3: «Точно. А что точно?»
4: «Как мне надоело это слово», — рассердился Бакланов. «Все говорят точно и точно, как пластинки в патефоне.
3: А что именно точно, когда вы не можете предложить планы операции?
2: Ну ладно, извините меня. Я еще больше чувствую себя виноватым, чем вы.
3: Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин.
4: «Алексеич», — сказал артиллерист, — «четыре тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть. Они уходят обратно ко двору. Ну как, хорошо или ты недоволен?»
2: «Что хорошего, когда плохо? Шесть машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело», — ответил Бакланов.
3: «Топчемся мы тут зря. Преследовать их! Преследовать их надо в упор огнем по пятам, загнать их в трущобу, откуда они вышли!»
6: Последние слова Бакланов произнес с той страстью, которая была свойственна его натуре. Он знал, что если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию, и действие всегда подскажет истину и даст решение.
4: «Есть, товарищ полковник», — ответил артиллерист. «Я сейчас попробую».
3: «Не пробовать надо, а делать быстро и надежно. Пустите им во след 4-5 самоходок, 2-3 установки пусть бьют сходу, слепящим огнем по дотам с ближней дистанции. Остальные преследуют танки до конца. Потом сразу мне сообщите результат. Ну все, действуйте живым боем».
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем рассказ Андрея Платонова «Штурм лабиринта».
6: Вскоре прибыл ответ из штаба фронта. В сообщении подробно излагались все сведения об этом немецком городе. Количество зданий, их стиль, время постройки, техническая характеристика сооружений, способ планировки, занятия жителей и многое другое. Бакланова более всего заинтересовали экономические сведения о районе, прилегающем к городу. Это, оказывается, был старый район маслоделия и сыроварения. А город издавна обслуживал свой район как складское хозяйство и как центр оптовой торговли с потребительским западом Германии. В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, говорилось в справке Генштаба, где подземная часть здания относится по кубатуре к внешней, наземной, как 3:2, потому что в подземной части находятся помещения с постоянно пониженной температурой для хранения продовольственных товаров, сливочного масла и сыра главным образом.
3: «Вот что мне нужно было», — обрадовался Бакланов. Он вызвал начальника штаба, и вместе с ним они заново прочитали план города. Здания в центре города имели 2, 3, иногда 4 этажа. Здания стояли близко одно к другому. Их внешний объем поддавался довольно точному расчету. Однако подвалы под ними не могли быть по глубине равными высоте зданий. И все же они были на 3/2 больше объема наземных зданий. Следовательно, подземные помещения распространялись в ширину, но тогда они должны были занимать почти всю площадь в центральной части города. Бакланов до войны был землеустроителем. Он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и нарисовал на плане города приблизительное очертание расположения подвалов, наименьшую площадь, которую они должны занимать.
4: «Ясно теперь?» — спросил полковник у майора Годнева.
2: «Не совсем, Алексей Алексеевич».
4: «Ясно».
2: Они соединили все подвалы города в один лабиринт промежуточными тоннелями. А кверху, почти в каждый монументальный дом, у них есть вертикальные шахты-выходы. По ним они и маневрируют. Каждый дом может быть дотом, и через полчаса им не быть. Вот в чем была загадка. В этом складском лабиринте под землей у них техника, боеприпасы, гарнизон, даже цивильные немцы, а наверху у них огневые расчеты и оперативные группы. Я думаю, они туда даже танки свои закатывают.
6: Резкие близкие разрывы зашатали блиндаж, и две мыши появились на полу, словно ища защиты возле людей. Ординарец Елисей подошел к полковнику и стал возле него.
2: «Ничего», — сказал Алексей Алексеевич, — «мы им сделаем могилу в этом лабиринте».
6: Осыпанной землей пришел полковник Кузьмин со своим ординарцем.
4: «Пугают нас, полковник», — сказал он. «Как решил действовать, Алексей Алексеевич? Ты хоть скажи поскорей, как будешь воевать? Тебе голову оторвут, моя в запасе будет, и я буду знать».
6: И Кузьмин захохотал. Бакланов тоже засмеялся. Он любил этого старого артиллериста за его характер истинного воина. Он мог жить и думать под огнем спокойно и обыкновенно, лишь слегка более воодушевленно, потому что все близкие люди своей части тогда делаются особо дорогими для сердца.
4: «Сейчас мы им всем новую засечку сделаем, а потом я им дам жару, они у меня отсверкаются, я их в мусор пущу», — погрозил Кузьмин.
3: «Не надо. Это бессмысленно. Береги лучше свои пушки для будущего дела», — сказал Бакланов. «Завтра мы через этот город вперед пойдем».
2: «Ну-ну, Алексей Алексеевич».
3: Блиндаж заскрипел в древесных пазах от недалекого разрыва снаряда.
2: «Чего они щупают?» — спросил Бакланов.
4: «А пускай выскажутся. Мои ребята запишут их речи, а потом мы их по зубам».
2: «Я же говорю тебе, что не надо пока ничего. Надо терпеть огонь молча. Любите вы палить, пушкари, прям как дети огонь зажигать».
4: «Ага. Ну, не надо. Разреши доложить, Алексей Алексеевич, о действиях моих самоходок».
3: Кузьмин взял карандаш и сделал на плане города две пометки.
4: «Вот здесь у них и вот тут, возле этой каланчи, есть въезд под землю. Туда и ушли их танки, которых гнали мои ребята. Под каланчу ушли 4 танка».
3: Артиллерист указал на одну готическую башню, что в центре города.
4: «А сюда вот, у здешних амбаров, у этой архитектуры».
3: Артиллерист уставил карандаш на здании в одном северном квартале.
4: «Сюда скрылись еще 2 машины».
3: «Не подбил ни одной?» — спросил Бакланов.
4: «Нет, Алексей Алексеевич, не вышло. Впору было от их дотов на ходу обороняться. Тесно было от огня. 2 мои машины не вернулись, а одна больная пришла».
3: Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему.
4: «Скоро, сегодня же, ты опять пойдешь по этой дороге».
3: «Что?» — спросил Кузьмин.
4: «Вот что», — произнес Бакланов и улыбнулся.
3: Он уже знал судьбу событий вперед и был теперь счастлив от своей уверенности.
4: «Вот, Евтихий Павлович, давай с тобой так трудиться. Садись, сейчас сообразим, как мы будем».
3: И они стали соображать, как надо действовать, рисуя на картах. Затем полковник Бакланов вызвал к себе командира штурмового батальона капитана Чернова. Он рассказал ему его боевую задачу и показал на плане города, как нужно ее исполнять. По этой задаче выходило, что бой должен быть краток, но жесток и страшен. Начальник штаба уже привык к таким решениям командира, но полковнику Кузьмину понравились тщательность, осторожность, колеблющаяся осмотрительность, с которыми Бакланов начинал планировать операцию, жесткость, уверенная смелость самого решения, не похожая на его подготовку.
2: «Головастый солдат», — подумал артиллерист.
3: Капитан Чернов молча слушал полковника. Он был молодой офицер, сердце его было чувствительно, но как солдат он восхищался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова, потом поцеловал его. Чернов на мгновение прильнул в ответ к груди полковника, словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которая ему потребуется в наступающем смертном труде. После ухода капитана полковник вызвал к себе командира резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача усилить штурмовые группы Чернова. Когда все ушли и полковник освободился, ординарец Елисей робко попросил у Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции, и Бакланов разрешал ему это делать, чтобы солдат освежался в сражениях. Елисей сам любил ходить в бой. После того ему лучше было жить в полку, и он чувствовал себя более нормально.
4: «Хорошо, Елисей, ступай, подерись», — согласился Алексей Алексеевич. «А я завтра утром сам чай заваривать не буду, я тебя дождусь. Обождите меня, товарищ полковник, я после боя в раз явлюсь, как и всегда, да прежде было».
3: Бакланов улыбнулся.
4: «Я обожду, Елисей, а ты скажи, что есть 3?»
2: «Каждой операции положено иметь 3 части, товарищ полковник. Разведка, план и выполнение. Вот что 3».
4: «А что есть 4?»
2: «А 4, когда все 3 части были правильны, а противник сделал свое противоречие, и нужно делать на 4-е поправку выполнения. Вот что 4».
3: «Верно», — подумал полковник. «Поправки выполнения самое главное в бою и бывает. Ступай, Елисей, и поправь огнем, штыком и гранатой мою ошибку». Елисей вышел наружу и прислушался. Вдалеке за городом били пушки. По звуку можно было различить стрельбу противотанковой артиллерии и удары танковых пушек. Командир запасного батальона сообщил Бакланову по телефону, что против его расположения снова появились танки. Теперь их было уже 8, и за ними шла пехота числом до батальона. Новая контратака немцев не могла быть предвидена, но и ее можно заставить служить главной задаче. Контратака даже облегчала тактическое решение основной задачи. Бакланов посмотрел на часы, сейчас ровно 18.
6: Немцы упреждали Бакланова всего на 20 минут. «Ну что ж», — решил полковник, — «и мы поторопимся». «Сдерживайте их пока своими средствами», — указал он командиру запасного. «Сейчас я вам помогу». Над блиндажом просвистел снаряд и разорвался поодаль. Из города открыли огонь немецкие импровизированные доты. Немцы поддерживали из города свои контратакующие танки и вели еще редкий огонь по другим целям. Бакланов спросил по телефону у Кузьмина. «Сколько сейчас всего работает огневых точек у противника?»
7: 11.
6: «А сколько из них старых точек, определенных прежде?»
7: «Старых всего 5», — ответил Кузьмин.
6: «А как расположены новые точки?»
7: «Тесно к старым, Алексей Алексеевич, и вперемешку с ними. Даю вам их, наносите».
6: Бакланов нанес на план города 6 новых огневых точек. Они все были в пределах тех зданий, которые получил Чернов при задаче. Всего таких зданий, сообщавшихся с подземным лабиринтом, было 22. Это число установил Бакланов на основании данных артиллеристов, а также характера зданий и их расположения.
7: «Начинаем, Евтихий Павлович, немедленно. Весь план упреждается на 20 минут вперед».
8: «Законное дело», — обрадовался артиллерист.
6: Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку в первоначальный план и направил к полковнику Кузьмину. Через несколько минут артиллерист позвонил Бакланову.
7: «Задача ясна, товарищ полковник. Красивое дело будет, все по закону получится».
8: «Давайте, Евтихий Павлович, давайте покрепче, погуще огня и побольше скорости самоходкам.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Платонов. Рассказ «Штурм лабиринта». Читает Всеволод Кузнецов.
2: Бакланов закрыл глаза, воображая то, что сейчас начнет происходить в натуре, в действительности, что он уже пережил незадолго в мысли и в чувстве, когда задумывал эту операцию. Раздался знакомый голос своей артиллерии, столько раз уже слышанный, но каждый раз волнующий и влекущий, как новая музыка. Все 22 здания, в которых могли существовать бродячие доты противника, были одновременно накрыты нашим огнем тяжелых калибров. Но по одному кварталу города в северной части велся редкий огонь из легких полевых калибров. Там находился въезд в подземный лабиринт. Такой редкий огонь был назначен Баклановым. По сигналу ракеты и командира самоходок этот огонь в определенный момент должен быть вовсе прекращен. И именно тогда, когда наши самоходки погонят назад танки противника, вышедшие против западного батальона. Бакланов указал Кузьмину в поправке первоначального плана, чтобы он выслал в распоряжение нашего западного батальона 10 самоходок, или сколько он может, побольше. Эти самоходные пушки должны отбить контратакующие танки противника и направиться их преследовать. Пехотой же, следовавшей за танками, займется наш западный батальон на ее истребление. Танки противника, которые еще останутся на ходу, пойдут, наверное, в укрытие под землю, откуда они и вышли до того. Однако въезд под землю возле готической башни накрыт нашим мощным огнем. Другой въезд в лабиринт, что в северном квартале города, будет свободен от огня. Туда и пойдут оставшиеся танки, ища себе спасения. Вслед за ними, хотя бы в упор, броня в броню, должны ворваться наши самоходки. Они имеют задачу прямо идти под землю, двигаясь вперед, пока работает гусеница, и ведя огонь перед собой во тьму лабиринта. За самоходками, когда их движение в глубину лабиринта станет невозможным, проникнет далее рота из штурмового батальона Чернова. Штурмовые группы Чернова сойдут с брони, когда машины остановятся, и будут драться с противником в тесном рукопашном бою, идя под землею все время вперед, к центральной части города, навстречу своим. Пока Кузьмин ведет пушечный огонь наверху, остальные штурмовые группы Чернова и приданные ему подразделения из резервного батальона накапливаются к исходному рубежу невдалеке от зоны бродячих дотов. После прекращения работы нашей артиллерии и обмена ракетными сигналами эти штурмовые группы одновременно блокируют все 22 здания дота, сообщающиеся с их общей подземной питательной системой – лабиринтом. Там, где еще уцелеют отдельные солдаты из огневых расчетов противника, они уничтожаются штурмовыми группами. Затем штурмовые группы проникают по вертикальным проходам под землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь к северному выходу из-под земли навстречу своим. Бакланов, собственно, спроектировал бой на охват противника с флангов, с той разницей, что вся операция происходит не на горизонтальной плоскости, а по вертикали. Одним флангом противника является северный выход лабиринта, а другим – 22 наземных здания. Полковник, однако, понимал, что его решение о бое по вертикали не исчерпывается геометрическими координатами, а меняет в его пользу самое существо операции. Командир верил в точность своего замысла и в отважную душу своих бойцов, и все же он с трудом переживал сейчас волнение своего сердца. И подлинно, верно ли то, что лабиринт имеет лишь два больших выхода – на севере города и у готической башни? А если таких выходов 3 или 4? Бакланова беспокоило это соображение, но он не боялся такой внезапности. Он понимал, что невозможно знать все с абсолютной достоверностью. Кто стремится лишь к абсолютному знанию, тот рискует ничего не узнать и обречен на бездействие. Опасен был еще разрыв во времени, если проникновение в лабиринт с севера и через доты слишком не совпадает по сроку. Много было опасного и неизвестного. Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», — подумал он. Огонь утих. Пришел Годнев от Кузьмина. «Пока все нормально, товарищ полковник. 7 танков противника подбиты. В лабиринт за одним танком противника вошли 4 наших самоходки, остальные где-то на подходе. Но связи с ними пока нет». «А сверху что, на дотах?» «Чернов прислал связного. Он говорит, что Кузьмин завалит ему своим огнем ходы под землю. И он боится, что его люди не проберутся туда. «Проберутся», — сказал Бакланов. Они помолчали. Снаружи была полная тишина. Бой ушел под землю. По крайней мере, с северного конца наши штурмовые группы уже проникли в лабиринт и ударили врагу под сердце. «Скоро Елисей должен вернуться», — произнес Бакланов. «С утра будем в дорогу собираться. Вперед поедем, майор». «Поедем, товарищ полковник». Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в трубку. «Ну как, Алексей Алексеевич, тут твой Чернов с моим наблюдателем-лейтенантом связался. Он просил передать тебе, что у него только 6 дырок под землю осталось, и его люди вошли туда, а остальные все дырки я завалил. Проходу к немцам нету. Законное дело получилось». Кузьмин еще хотел что-то сказать, но связь с ним искусственно прервали. Командир западного батальона просил немедленно командира полка. Он доложил, что вблизи его боевого охранения из какого-то погреба, который

0: Годневу. Про него мы не знали. Мы их в бок, стало быть, выдавливаем из лабиринта. В тишине они оба одновременно вдруг услышали далекий лай собаки. «Значит, все, товарищ полковник», — произнес майор Годнев. «Все», — подтвердил Бакланов. «Где же мой Елисей?» Майор ушел. Бакланов на минуту закрыл глаза и забылся во сне. В сновидении он увидел Елисея, вернувшегося из боя, черного от земли и утомления, не похожего на себя. «Пришел Елисей?» Тихо, не слыша своего голоса, спросил полковник. «Так точно, я, вот он, товарищ полковник, я есть один». «А что есть один?» «Сложи, Елисей, вещи в дорогу, поедем вперед, дорога не дальняя, скоро победа и дороги конец». «Есть, товарищ полковник, вы поезжайте, а я после к вам приду». «Нет, Елисей, ты со мной поедешь. Давай будем чай пить, заварки погуще. В России в деревнях теперь хозяйки проснулись и печи топить начинают, потом они коров пойдут доить. А на дворах там теперь уже воробьи, должно быть, появились. Они на мужиков похожи. Серые, деловые, разумные птицы. Эх, Елисей, светает уже». «Нет, темно еще, товарищ полковник», — тихо произнес Елисей. Он прислонился спиной к бревенчатой стене, слушая на вытяжку полковника, задремал и уснул, неподвижно оставшись на месте. Полковник велел ему проснуться, чтобы он лег как следует и отдохнул. Елисей не ответил и не послушался. Бакланову очень хотелось, чтобы Елисей проснулся. Он желал спросить у ординарца, как было дело в лабиринте, потому что переживание боя есть великое дело. Бакланов понимал решающую жесткость солдатского штыка, и он мог чувствовать биение сердца солдата, идущего в атаку, во тьму. И вот теперь это знающее сердце, только что испытавшее бой, было так близко от него, но безмолвно. Бакланов крикнул Елисею, чтобы тот проснулся, и сам проснулся. В блиндаже никого не было. Елисея не было. Он не вернулся из лабиринта и никогда более не вернется.
1: Мы читали рассказ Андрея Платонова «Штурм лабиринта».

0: Радиозвезда. Андрей Платонов. Рассказ «Маленький солдат». Читает Всеволод Кузнецов.
1: Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы. Счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах, потому что сон необходим для души солдата, как хлеб для его действующего тела. На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди не спали и изредка шептали друг другу уговаривающие слова, а затем и они впали в безмолвие. Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротою морщинистых загорелых лиц. Каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет 7, а одет он был как бывалый боец, в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не

0: истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору. Светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живой поверхностью его сердца. Он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор. Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая. Но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе. И они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердце, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны. Людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки. А сердце его не могло быть в одиночестве. Оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком. «Ну, Сережа, прощай пока», — сказал тот майор, которого любил ребенок. «Ты особо-то воевать не старайся. Подрастешь, тогда будешь. Войны хватит. Не лезь на немца и береги себя, чтобы я тебя живым, целым нашел». «А чего ты, чего ты? Держись, солдат!» Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи. Вернулся ребенок на руках другого майора. Он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе, как умел. Это слабость детского человеческого сердца, таящее за собой постоянное, неизменное чувство, связывающее людей в единое родство. Эта слабость означала силу ребенка. И я вгляделся в его сумрачное лицо, в свет его глаз, за которыми вблизи от меня происходила тайная, мучительная борьба с горем тоски по любимому ушедшему человеку. Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным. Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес. «Их разведчик идет», — сказал он тихо, будто самому себе. «Высоко идет, и зенитки его не возьмут. Туда надо истребителя послать». «Пошлют», — сказал майор. «Там у нас смотрят».
1: «Смотрят. А если не успеют», — произнес маленький солдат. «Он разглядит у нас все, сымет на фото и уйдет. От нее весь бой начинается, без нее война слепая. Я сам знаю разведку. Что такое? Это глаза и уши. А ум у командира».
0: «Слыхали», — оживился майор, радуясь тому, что мальчик, услышав пушечный огонь, отходит от своей печали. «Он в полку у Володи разведчиком служил».
1: «Я не служил», — ответил ребенок чужие слова. «Я еще малолетний, мне нельзя. Меня в приказ не зачисляют».
0: «А медаль-то за что ж получил?» — улыбнулся майор.
1: «За дело», — ответил маленький боец. «Даром не дают. А у меня ее нету, показали только и спрятали. Расти, пока постареешь, сказали, тогда и будешь носить».
0: «А почему же это так, Сережа? Разве тебе не положено?»
1: «Почему? А то избалуюсь, а я сказал им... Не буду одевать медаль, я орден лучше заслужу, и тогда сразу одену орден на всю грудь».
0: «Знатный ты будешь человек, Серега», — сказал майор с уважением.
1: «Мне только годов мало, отец с матерью долго меня не рожали», — произнес мальчик с недовольством. «А то бы я всем был».
0: «А ты помнишь своего отца с матерью?» — спросил майор. Сергей с удивлением посмотрел на майора, словно на глупца, но эта мысль его скрылась за воспоминанием.
1: «Помню. Помню, как они живыми были. Я сам тоже хотел умереть, когда папа в полевом госпитале умер. А мне майор не велел тогда умирать. Обожди, — говорит, — тебе надо сперва солдатом побыть. Нам живое нужно, нехватка есть. И я тогда обождал». Маленький солдат подумал. «Сам не знаю, товарищ майор. Так мне положено. Он такой, а вы не такой».
0: «Это верно.
1: «Тебе это положено, чтобы душа твоя не голодала», — не обидевшись, пояснил майор.
2: «Должно быть», — согласился Сергей. «А то как же мне быть, я сам не знаю».
0: Он рассудительно озадачился и умолк. Нужный нам поезд ожидался лишь на завтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. «Как он мне надоел за войну, этот мешок», — сказал майор. «И как я ему благодарен». Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу. Сергей Лобков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь 10-й год. Он близко принимал к сердцу войну и дело отца, и уже начал понимать политически, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата, ну, с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом. А теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уже провод в наш склад, наверное, подвели. Ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботится отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления. И вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения. А если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целым перешел в его владение. Так этот сын любил своего отца и помог ему. А вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника. Там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона. Обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно, память же ничем не порченная. Вернулся домой и указал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал верные засечки. Он же маленький, этот Сережка. Неприятель его за суслика в траве принимал, пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверное, и травы не шевелил, без вздоха шел. Ординарца мальчишка тоже обманул. Или, так сказать, совратил. Раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца. Неизвестно, кто из них, а позицию нашел Сергей. Так он и жил в полку, при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения. И она решила отправить его в тыл на эвакуацию. Но Сергей уже не мог уйти из армии. Характер его втянулся в войну, и без войны ему не было терпения жить, и он говорил тому майору, заместителю его отца, Володе Савельеву, который ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер. А потом случилось вечное горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно поранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый. И он умер через 2 дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась. Она была раньше еще изувечена 2 осколочными ранениями, одно было в полость. И через месяц после мужа тоже скончалась. Может, она еще по мужу скучала. Остался этот Сергей сиротой. Кому он нужен, кроме армии? Командование полком принял майор Савельев. Он взял к себе мальчика и стал ему отцом вместо родных, вместо отца и матери, всем человеком. Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем. Оно же у него целое. Куда он успел его истратить? А я-то не из их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился. А теперь обратно к себе в части еду. Володя Савельев велел мне поберечь мальчишку, пока он обратно не прибудет. Я-то рад, на войне ведь скучно без детей, а девица наша на дочек мало похожа. Да и когда еще Володя вернется и куда его направят, ну, это там видно будет. Мальчика я приучу к себе и сберегу. Может, он и меня станет понемножку любить, а то... Живешь, товарищей много, а внутри все что-то без семьи порожним остается. Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лобков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек. И лицо его, отошедшее теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым, являя собой образ святого детства, откуда увела его война. Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря. Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было двое на трех кроватях, майор Бахичев и я. Сережи Лобкова не было. Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта. Однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны. Наутро Сережа Лобков тоже не вернулся к нам. И Бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку. Может быть, во след ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.
3: Мы читали рассказ Андрея Платонова «Маленький солдат».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Кто виноват? Этот роман был написан Александром Ивановичем Герценом в 1846 году. Сам Александр Иванович был сыном богатого помещика Яковлева и немки по фамилии Гаак, которая родила его в 16 лет. А сам Яковлев происходил от кобылы. Ну, понятное дело, что не от лошади, а от Андрея Кобылы, который считается родоначальником дома Романовых русских царей. Это важно, потому что как раз после публикации романа «Кто виноват?» царь Николай I скажет о Герцене: «Я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил». По крайней мере, именно эти слова приписывают царю. А что, вполне по-родственному. А вот еще одна цитата, на этот раз Федора Булгарина. Из докладной записки в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Булгарин писал о романе «Кто виноват?» так. «Тут изображен отставной русский генерал величайшим скотом, невеждою и развратником. Жена его такая же дрянь». И чуть ниже добавляет: «Дворяне изображены подлецами». Не спасло романа то, что Герцен подписывал его своим псевдонимом «Искандер» или вообще одной буквой «И». А в 1866 году роман издали вообще без подписи автора. В 1871 году в России приняли закон: произведения эмигрантов и политических преступников не печатать. Вопрос отпал сам собой. Только в 1891 году Александр III дал личное разрешение на опубликование романа «Кто виноват?».
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции идут вперед и противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО. Об этом Владимир Путин говорил в субботу, выступая с обращением в честь Дня Победы. Президент подчеркнул, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
2: Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! Днем Победы!
1: Также президент подчеркнул, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. А также добавил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это дело чести для россиян. Несмотря на ранее объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции, украинские боевики продолжали открывать огонь. По данным Министерства обороны, всего за несколько дней зафиксировано порядка 9 тысяч обстрелов. Противникам совершено 12 атак на российские позиции. ПВО сбили 500 вражеских дронов, 8 авиабомб и снаряд «Хаймерс». Россия соблюдала режим прекращения огня, нанося лишь зеркальные ответные удары. Перемирие действует с 8 по 11 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что скоро возможен новый обмен военнопленными с Украины. Это произойдет при готовности списков. Ушаков добавил, для этого нужна черновая работа, составление реестров, поиск людей и согласование условий. По данным РИА Новости, Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продлить перемирие до исхода 11 мая. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в марше Победы и Бессмертном полку в Кишиневе, несмотря на запреты властей Молдавии, сообщил бывший президент Игорь Дадон. Участники, собравшись на соседней с главной площадью улицы, прошли по центру города с флагами и копией знамени Победы. Шествие завершилось у комплекса «Вечность» возложением гвоздик к вечному огню. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор, остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Туго и однотонно гудели реактивные моторы. Самолет уже 3/4 часа вместе с этим гулом нес свое железное тело среди небесного холода на высоте 9000 метров, оставив внизу и позади светящийся угольками аэропорт Гамбурга. И после законченного ужина, что на подносиках разнесли в начале полета мило предупредительные стюардессы, после раздачи пледов, шелеста газетами и журналами, был пригашен верхний свет в жемчужных плафонах, откинуты спинки кресел, задернуты гофрированные шторки иллюминаторов, и стало как бы пустынно, сонно в теплом затихшем салоне с дремлющими пассажирами, успокоенными красным вином и минеральной водой, шерстяными пледами, вибрирующей мощностью современных двигателей, надежным гулом обещающих всем благополучный полет и благополучное приземление. Горячая и жесткая боль возле сердца не давала расслабиться, заснуть Никитину. Ему не помогла таблетка валидола, не сняла боли. Он знал, что это было последствием 4-дневного напряжения, сверхмеры выпитого коньяка, крепкого кофе, неполного сна, усталости, вчерашнего ночного разговора с Самсоновым, неприятного, резкого, почти оттолкнувшего их друг от друга. Разговор этот был неприятен еще и потому, что Самсонов точно бы в несдерживаемом порыве обвинения хотел громкой, выявляющей их отношения ссоры, хотел ядовито уколоть, унизить, ударить липкими осудительными словами. И оставался в памяти его озлобленный, мечущийся по номеру взгляд, его закованный металлом голос. «Так что может быть общего у тебя и господина Дицмана? Ответь!» В аэропорту они перебросились несколькими фразами, не примирившими их. В самолете же вновь произошел вздорный разговор, и потом, ужиная, молчали. Поужинав, Самсонов раздраженно полистал иллюстрированный журнальчик, пощелкал глинцевитыми страницами, сунул журнальчик в кармашек спинки, скрестил на груди руки и, завалив назад голову, казалось, задремал, сердито сморщась. Огромная осенняя луна до огненной багровости раскаленным шаром, подробно видимая отчетливыми светотенями, стояла недвижно за иллюминатором в черной пустоте бесконечного холода, и Никитин не мог оторваться от нее. Она тянула его к себе, магическая и близкая, яркая, в ее ледяном блеске, в ее приближенной величине и недосягаемости мерещилось ему что-то тайное, врачебное, успокаивающее боль в сердце, от которой он боялся пошевелиться. Металлическая плоскость крыла висела над глубиной высоты, и там внизу, серебристо-голубоватая, лежала пустыня облаков, покрывавших ночную землю. И, не пробиваясь к земле, весь лунный, спокойно яростный свет неживым бликом сверкал на плоскости самолета над провалом глубины, лился в иллюминатор, в его толстые двойные стекла. И порой Никитину мнилось, что этот лунный свет просачивался сквозь густо-фиолетовую воду, что он не летит на 9-километровой высоте, а скользит на подводной лодке под океанскими толщами воды, сжатой ими. Ему стало душно. Он включил вентилятор над головой, ворвалась струя воздуха. Теперь все осталось давно позади и внизу, скрытое этими безжизненно осиянными ноябрьской луной облаками. Там далеко внизу было прощание, обед, взаимно благодарственные тосты во время обеда с господином Вебером и господином Дицманом, приехавшими в отель за полтора часа до отъезда в аэропорт, снятые шляпы, улыбки, рукопожатие около машины, нагруженной чемоданами, затем несколько томительное ожидание рейса в ресторане аэропорта, большом, шумном, пахнущем синтетикой и духами, снова кофе, коньяк, заказанный Лотой Титель, и молчание, синие тени усталости под глазами госпожи Герберт, напряженно куривший сигарету за сигаретой. И внезапная на 15 минут задержка самолета по причине непогоды, вызвавшая вдруг тревожную радость на бледном ее лице, и слова Никитина, полушутливые вроде бы о том, как прекрасно было бы поспать здесь, в уютном ресторане при аэропорте, прямо на чемоданах. Но после этого объявление рейса, движение пассажиров за столиками, на креслах, на диванах и облегчение от того, что все кончилось наконец-то. Объявлена посадка, завершающие секунды, которые особенно мучительно помнил он сейчас. Допив кофе, не выказывая последнее волнение, они пошли к выходу, где перед стеклянной дверью, приготавливая посадочные талоны, выстраивалась очередь солидных деловых людей с портфелями. И здесь начали прощаться. Он, по-прежнему говоря что-то дружеское, шутливое Лотте Титель, первый протянул ей руку, однако она, смеясь, возразила: «Не так, не так. Я женщина, хоть и артистка. Уж если я приеду в Москву, то вы узнаете обо мне по большому шуму, который я наделаю». И обняла, звучно, крепко поцеловала в губы его, потом Самсонова. А когда он, подавляя смущение, повернулся к госпоже Герберт, увидел разъятые до пронизывающей синевы, будто подставленные ужасу ее глаза. Она с глухим вскриком кинулась к нему, уткнув голову ему в плечо, шепча так страшно, так обреченно, что огненным ожогом ударило по сердцу. И он задохнулся от вскрикивающего ее шепота: «Вадим! Вадим!» Он, растерянный, не ожидавший этого, неловко поцеловал ее куда-то в висок и со стыдом, не совладав с мигом растерянности, оглянулся, уже пройдя мимо контроля. Она, вся тонкая, вытянувшаяся в коротком плащике, заметным полуоткинутым капюшоном, постаревшая и прежняя Эмма, еще видна была за стеклянной стеной вместе с Лотой Титель, энергично махавшей перчаткой, и белое ее лицо, ровно подсвеченное неоном, выражало отчаяние, беспомощность, физическое страдание, как тогда ночью, много лет назад, когда они прощались. Он помахал им обеим издали в последний раз, излишне весело улыбаясь и еще слыша переворачивающий душу ее шепот: «Води, води!» Пошел в заторопившейся толпе к самолету по бетону очень ветреного аэродрома, рвало портфели из рук, загибало края шляп. Потом в самолете Самсонов, устраиваясь на своем кресле, шумно возясь, вытянул на колени пристяжные ремни и подозрительно воззрился на Никитина, удивленно фыркнул губами, говоря: «Ничего себе прощание, поразительно. Да, с госпожой Герберт ты прощался как с женой или любовницей. Что с ней? Что с тобой? Объятия, крики, поцелуи при всем честном народе. Значит, выходит, ты ночевал у нее вчера?» «Бесконечные идиотские вопросы ты задаешь, черт тебя возьми», — ответил рисковато Никитин, отворачиваясь к иллюминатору. «Ты ошалел в Германии, дорогой Платоша, и это я должен тебе сказать совершенно откровенно».
3: «Кто ошалел из нас еще? Огромный вопрос», — вспылил Самсонов. «Может быть, совсем наоборот? Совсем? Кажется, не я, а один мой знакомый напорол немцам мистической ерунды, чем вызвал неслыханный восторг и взаимопонимание. И не один ли мой известный коллега, в конце концов, потерял голову с некой, так сказать, госпожой Герберт? Так кто же ошалел?»
2: «Кстати, — сказал Никитин, усмехнувшись, — нам стоило вместе съездить в Германию, чтобы до конца выяснить отношения. Может быть, они и были невыявленной трагедией. Я не жалею. Так проще и яснее».
3: «В общем, да».
2: Самсонов повел по салону иконным взором мученика, сложил на животе руки и наставительно проговорил.
3: «Пройдет время, ты вспомнишь все и будешь мне благодарен за то, что я вытащил тебя из этой клоаки. Дорогой мой, тебя бурно осыпали гонораром, вокруг тебя сюсюкали, вертелись всякие господа дицманы и какая-то непонятная, мягко говоря, госпожа с мерседесом, которая таскала тебя по ночным кабакам. Не догадываешься, что стояло за этим?»
2: «Я чуть-чуть поездил по западу, дорогой мой», — сказал Никитин, ответно выделяя это насмешливо-снисходительное «дорогой мой», «и бывал в разных обстоятельствах, Платоша. Но то, что ты держался надутым индюком, будто все знаешь о людях и мире, смешно и глупо, как перец в чае. Напролом пер с бонапартовской фанаберией, как будто тебя окружали одни кретины».
3: «Я занимал свою позицию, дорогой мой. И совесть моя чиста, представь, абсолютно чиста».
2: «Так вот, прошу, займи и сейчас твердую позицию по отношению ко мне. Помолчи до Москвы. Едва ли мы поймем друг друга». Сцепленные на животе толстые пальцы Самсонова стиснулись, затем большие пальцы сделали заводящие обороты один вокруг другого. Он выговорил голосом злого негодования.
3: «Надо полагать, ты считаешь меня патентованным идиотом. Благодарю. Если хочешь, я тебя спасал от всей гнусной возни, от тины, которая тебя засасывала, а ты уже земли под собой не чуял».
2: «Спасал? От кого?»
3: «От дицманов, от этой немки. Неужели думаешь, она пригласила тебя на дискуссию из лирических чувств, чтобы только сентиментально посмотреть на тебя, мило повздыхать, поулыбаться тебе, попить с тобой коньяк? А нет ли здесь другого? Не нажимал ли, прости уж меня, на твою прелестную госпожу Герберт с определенной целью этот супчик дицман? Ты хорошо знаешь, кто он?»
2: «Прими, пожалуйста, мое предложение», — холодно прервал, не дослушав его Никитин. «Помолчим до Москвы. Я устал, очень устал. И у меня нет желания соучаствовать в твоих домыслах, даже если бы ты был Шерлоком Холмсом, Мегре и майором Прониным вместе взятыми».
3: «Великолепно. Помолчим. И еще раз благодарю тебя за выясненную правду наших искренних отношений, нашей выявленной трагедии. Твои искренние чувства ко мне вызывают слезу умиления».
2: «Крокодилово умиление. Так надо было закончить, Платон».
3: «О-хо-хо, Вадим, о-хо. Не узнаю я тебя, не узнаю».
2: «Искренность отношений», — думал Никитин, уже отдаленный от Самсонова тягостным молчанием, напоминавшим холодом чернеющую трещину во льду. «Искренность, которая убивает все. Он хочет под прикрытием искренности поставить меня в какое-то слабое, унизительное положение, в чем-то даже обвинить меня. Что отдалило нас? Почему я злюсь на него? Неужели здесь, за границей, он никак не мог сдержать то, что отвратительно проявилось тогда в Праге? К чему он ревновал? Его раздражало внимание ко мне. Ревновал к тому, что госпожа Герберт общалась со мной.
4: За что же, за что? Его искренность в сущности похожа на ненависть ко мне. Но странно, я ничего дурного не делал ему никогда. Да чего же это мне так плохо? Бесконечное курение, коньяк, ночи без сна.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
4: Свежая струйка ветерка, ворвавшаяся в маленькое отверстие вентилятора из лунного пространства ночного неба, холодила ему голову, но боль возле сердца не утихала. Охватывала грудь тихой щемящей горечью, близкой к тоске, какая бывала в минуту приступов, и тоска, и усталость, и вчерашняя бессонница, и ощущение неудовлетворенности собой, и неприязнь к Самсонову, и растерянно жалкое бледное лицо госпожи Герберт, внезапно ее в последнюю секунду вскрик «Води! Води!» Вскрик прежней Эммы и этот свой поцелуй, торопливый, неловкий. Все было в болезненных перебоях сердца, и чтобы забыться, отвлечься от беспокоящей его боли, он стал заставлять себя думать о том благостном моменте, когда самолет, пойдя на посадку, мягко ударится колесами о бетон аэродрома в Шереметьеве и, страшно ревя моторами на холостом ходу, покатится по земле мимо сигнальных огоньков посадочных полос. Потом пахучий родной ветерок на аэродроме, ни с чем не сравнимая тишина, родная речь, проверка паспортов, ожидание багажа и затем погрузка в такси, обшарпанные, дребезжащие и скромные огни московских улиц с неяркими витринами, лица прохожих, очереди на троллейбусных остановках, фигуры милиционеров-регулировщиков на площадях и разговор с шофером после выкуренной иностранной сигареты, любопытствующим, как там живут. И, наконец, милый, как всегда, на том же месте старый и добрый знакомец дом, исцарапанный лифт, запах подъезда, двойной заученный звонок в дверь на 9-м этаже, свет в передней и сияющее радостью лицо жены «Вадим, наконец-то!» и ее родственные губы, прильнувшие к его губам, еще, кажется, липким, сладким от посадочных карамелек. Она никогда не провожала и не встречала его в аэропорту. Так было заведено им и ею с первой его поездки, и оттого бывал неожидан и радостен приезд. «Только не торопиться», — подумал Никитин, так явственно испытав несколько секунд счастливого приезда, что услышал звук голоса жены, увидел ее и себя в чистоте своего кабинета чем-то нового, какой-нибудь лампочкой, статуэткой, купленной в его отсутствие, с кипой газет, бандеролями, стопкой писем на журнальном столике, аккуратно для него сложенной, с листком бумаги поверх писем, где записаны фамилии тех, кому он был нужен, кто звонил, спрашивал его и ждал. «Нет, я не должен думать о доме, иначе время будет тянуться невыносимо. Я слишком соскучился по жене, по своему кабинету, поэтому не думать. Когда сяду в такси, когда выйдем из аэропорта на шоссе, только тогда. Несколько дней, я возвращаюсь раньше срока. Но почему мне кажется, что я не был дома целую вечность? Почему это я чувствую сейчас? Будто где-то далеко, вне дома, вся жизнь прошла. Когда мы вылетали в Германию, какая-то фраза вертелась у меня в голове. Какая же фраза? Ему, моему герою, снился сон в детстве. Он обессиленный или раненый лежит на кирпичах на заднем дворе. Она наклоняется над ним, кладет его голову к себе на колени. Он был влюблен в ту девочку, они жили в одном дворе. Но фраза. Какая фраза? Я забыл ее. Не надо вспоминать, не надо напрягаться, она придет сама, если придет. Впрочем, может, она и не нужна. Сейчас никаких фраз. Я устал от фраз. Какой был жалкий и страшный этот крик. «Вадим! Вадим!» И как уткнулась она головой мне в грудь. А я молчал, слов не было, бормотал что-то нелепо. И нелепо поцеловал ее. Она держалась в ресторане, но потом этот крик, крик отчаяния, она будто просила меня о чем-то. «Рим! Рим!» Почему она так любит Рим, площадь Навона? Когда я был в Риме, в позапрошлом году, была тоже дискуссия о чем. Кажется, я был там неделю. Почему она так любит Рим? Думал он под однообразный рев моторов, глядя на луну, на ее бегущее по крылу излучение немого пустынного света в немой беспредельности ночи, вызывающего все то же неразрешенное чувство незаконченности, тоскливой оторванности от чего-то, что томило его и оставалось непонятым им. Почему именно Рим, а не Париж? И он заставил себя представить Рим. И вдруг увидел, почувствовал его так осязаемо, так детально, что поразился своему ясному ощущению этого города, казалось, забытого им. Было тогда жаркое солнце, апрель, и были древние пинии, кокосовые пальмы, напоминающие нечто совсем курортное, южное, и были знойно слепящие стеклом улицы, белизна домов, тенты над балконами, гофрированные шторки на окнах и громада скала полуразрушенного Колизея, вечное великолепие собора Святого Петра с его границей таинственного Ватикана и огромной площадью, заставленной блистающими, как сама цивилизация, автомобилями, автобусами туристов разных национальностей и, как возвращение на много веков назад, кабриолетами. Горький запах бензина, перемешанный со все-таки приятным здесь запахом лошадиного пота и навоза, что нестеснительно убирали на площади лопаточками загорело лица и веселые кучера, зазывающие туристов, монахини в черном и белом одеянии, заметные бледными худыми лицами, подъезжающие на мотоциклах с истовым спокойствием опытных таксистов, неопределенного пола хиппи, с ниспадающими ниже лопаток гривами волос, с немытыми шеями, бренчащие на гитарах у солнечных ступеней площади Испании, целующиеся парочки на широких парапетах, толпы туристов возле фонтана Треви, всегда обдающего прохладой, где в прозрачной зеленоватой воде серебристо посверкивают брошенные монеты на дне. Уютно тихая площадь Навона. Этот римский Монмартр с голубями, садящимися на мольберты художников, продающих картины и этюды, вокруг которых дети гоняют по брусчатке футбольный мяч, разрисованный шахматными квадратами. И продавец многоцветных воздушных шаров и кем-то упущенный синий шар, одиноко уплывающий в золотистое закатное небо над этой благословенной площадью какого-то сладостного и прошлого умиротворения. Торговая улица Корсо, забитая машинами, сияющая витринами универсальных роскошных маленьких магазинов, толпы на тротуарах, мелькание черных космического вида очков, коротких штанишек, телесных колготок, обтягивающих ноги женщин, видных сквозь распахнутые легкие пальто. Столики кафе под полосатыми тентами. Хозяева на лестничках по утрам, промывающие стекла своих ресторанчиков. И в этом же Риме Апиева дорога, наполовину каменная, наполовину асфальтовая, слышавшие когда-то поступь деревянных сандалий сципионовых легионов, разрушенные придорожные здания, остатки каменных оград, ворот, отдельные глыбы камня, вросшие в древнюю землю былого римского величия. И рядом сбоку дороги на зеленой траве, в тени пиней, остановившиеся фиаты, белые детские коляски, молодые красивые женщины и мужчины, одетые по-пляжному, в позах воскресного отдыха, сидящие на раскладных стульчиках, и неумолчный центр, грохот трамваев, стреляющий треск мотоциклов, сумасшедший хаос почти нерегулируемого движения, какого нет даже в Париже, туманец в воздухе от выхлопных газов, вереница неподвижных машин вдоль тротуара и среди этого узкого коридора неразрывный, затормаживающий, толчками и стремительно катящийся, нетерпеливо гудящий поток других машин, в которых куда-то едут, спешат, смеются, разговаривают, молчат, целуются во время остановок незнакомые юные и пожилые люди, подобно муравьям в растревоженном муравейнике, придумавшим средства передвижения по своим муравьиным артериям, мчатся точно по заданной немыслимой программе, по замкнутому кругу, что не имеет ни начала, ни конца, и весь этот невероятный город тогда весной мельтешил, сверкал, гремел, ослеплял, оглушал, и лишь иногда возникший в стороне знак древности овеивал на секунду, как прохлада, как намек на спокойствие.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Почему она любила Рим? Она говорила, что в Риме у нее бывало прекрасное настроение. На площади Навона, где сохранился островок тишины среди сущего ада. А ему было неуютно в этом городе, чересчур шумном, чересчур переполненным туристами. Он жил один, русский, в пансионе близ площади Испании, с крохотным домашним лифтом, поднимающим и опускающим за 3 лиры, в комнате на южной стороне, подчеркнуто старинной, заставленной бархатными креслами, с просторным балконом-солярием, затененным растениями от солнца, и большим зонтом, под которым он, всегда разбуженный по раннему утру бешеным треском мотоциклов, завтракал. Ледяное масло из холодильника, похрустывающие белые булочки, фруктовый джем, ароматный на утреннем воздухе кофе, не остывающий в металлическом кофейничке. Завтракал, кормил голубей и смотрел на окна какого-то учреждения напротив, где что-то делали. Сидели за столами, печатали на машинках. Смотрел на дальние купола соборов, на силуэты Рима, дрожащие в жаркой уже синеве. А внизу, невидимые под балконом, давно грохотало, кипело стадом машин ущелье еще прохладной улицы. И до того, как спуститься вниз, он заранее испытывал тесноту толпы, вонь бесконечного на дне ущелья выхлопного марева, знойное мерцание автомобильных стекол, круговорот площадей, неестественность механического и людского вращения. Там, на горячих под солнцем каменных улицах, невозможно было закурить. В горло удушающе лезла гарь бензиновых газов. Нечем было дышать. Воротничок свежей сорочки через полчаса потно прилипал к шее. К вечеру он был уже темным, приходилось менять рубашку. Давило, раздражал галстук. Припекало голову, быстро притуплялось внимание от апокалипсической жары, гула, блеска, многолюдности, и возникало утомление. Хотелось пить холодное пиво, сидеть где-нибудь в жидкой тени, утратив любопытство к красотам вечного города. И мысли ползли ленивые, равнодушные, ровные. Зачем? В чем смысл этого сверкающего безумного муравейника? Есть ли этому мера и где остановка? А куда дальше? Даже перенаселенный Нью-Йорк, он был там зимой 3 года назад, со своей хвастливой небоскребной роскошью, бронзой и мрамором центров, биржи, электроэнергией Бродвея, ошеломляющего неистовостью рекламного веселья, даже Париж со своей туристской суетой и автомобильными скоплениями не подавляли его так, как подавлял хаотичностью прокаленный солнцем вечный город». Почему она любила Рим? Она говорила, что ей легко там. И тогда, в те дни, проведенные в Риме, он тосковал не по Москве, не по ее мягким летним вечерам с первыми огнями фонарей, что он любил, уходящими в поздний земляничный закат в проеме улицы, не по зимним утрам с хрустальными конусами, нанесенных метелью новых сугробов, а совсем по-другому, что стало мучить его несколько лет назад, после поездки в места, где он родился и жил до 5 лет. Места, куда его потянуло вдруг, и куда с пересадками на разные самолеты лететь надо было дальше, чем до Америки. И, бреясь утром в пансионе перед большим зеркалом, отражавшим белые выключатели, стерильный глянец фаянсовых раковин, никелевых крючочков, или лежа в ванне под ветерком из открытого окна, он, глядя на зыбкое дрожание зайчиков по чистоте кафельных стен, не без волнения ловил в памяти солнечный сентябрьский сибирский день. Тогда внизу извивалась, долго блестела плесами тунгуска, прорезая буро-желтое нескончаемое пространство тайги. И солнце, проходя по озерам, вспыхивало в них и в изгибах реки, направляя вверх световые пучки перемещающихся зеркал, как будто оттуда, с земли, нацеливали ослепительные зайчики в окна 12-местного потрескивающего, как примус, самолета, который часто делал крутые виражи, ложился резко на крыло, так что чудилось, пассажиры, разом замирая, накренивались, как над пропастью, над этими зеркальными внизу петлями тунгуски, над этими блещущими озерами, подобными стеклянным полянам в тайге. А потом, когда, наконец, сели на 10 минут перекура, так сказал летчик, поразила несказанная тишина, легчайшее дуновение сладкого полевого воздуха, приносившего запах сена. Стога виднелись на краю травянистого аэродрома.

его потрясла, его оглушила, и эта воздухообильная первобытная тишина и умилила первое ощущение поселка его детства, что мерещился ему не раз летним ароматом теплой травы на улочках и сахарным снегом до окон в декабрьские утра. Поселок, где он родился, воображался ему раньше почти городком на берегу Тунгуски, но теперь наяву предстал очень маленькой, уютной, грустной чем-то деревней, устланной дощатыми настилами вдоль домов, прижатой тайгой к реке. Но особенно, и не только в Риме, вспоминалась одна ночь, когда, познакомясь с молоденьким студентом из Иркутска, приехавшим сюда к родственникам, они в сопровождении Матвея Лукича, 70-летнего старика, знавшего отца Никитина в годы его работы здесь учителем, пошли километров на 10 в тайгу за глухарем и, умаявшись до крайнего изнеможения на глухих болотцах, наломавшись по кочкам марий, заночевали в сумерках на берегу у Мотки, притока Тунгуски, речушки узкой, извилистой, текущей под пихтами меж желтых густых трав, среди глубинной и невозмутимой тишины осенней тайги, изредка лишь нарушаемой писком синиц. Он очнулся глубокой ночью, весь озябнув на лапнике елей, наваленном на корнях деревьев, и сразу увидел над собой сквозь ветви пихт такое черное, огромное звездное небо. Такие по-предзимнему яркие, высокие, крупные созвездия, горевшие чистым ледяным огнем, что мгновенно еще больше замерз от их колючего неистового сверкания над тайгой. Рядом потрескивал костер, угасая, и он чувствовал запах холодной земли, горько-тепловатый запах дыма, и, не шевелясь, смотрел в небо до озноба, жестко пылавшие прямо в глаза сентябрьскими полями звезд, издававшими свой звук беспредельности. Он лежал на спине, смотрел на них неотрывно и медленно плыл в мировом покое, как околдованный счастливым бессмертием, игровой тайной вселенной, сокровенно приоткрывшей ему ворота недосягаемой вечности. Потом донеслись с неба другие, едва уловимые звуки, странные звуки земной жизни, живого страдания, несвойственного неистребимой и спокойной красоте вечности. Где-то там, в расчищенных ветром высотах, кричали на перелете гуси. Уже устойчивые заморозки и, видимо, выпавший снег на северных озерах Якутии гнали их на юг. И Никитин вдруг ощутил арктически страшный поднебесный холод, освещенную звездами темноту, ее пустынность, в которой тянулись из последних сил невидимые с земли усталые стаи гусей, ощутил, какой ничтожно маленькой, слабой каплей огонька мелькнул под ними и затерялся в непроглядном океане ночи одинокий костерок. И позавидовал их необоримому инстинкту, преодолевающему ужас мрака и бесконечности. Затем он представил, что где-то очень далеко отсюда, за тысячи километров от тлеющей искорки костра, от этой песчинки тепла посреди неохватимой черноты пространства, была цивилизация с электрическим раем улиц, паровым отоплением уютных квартир, с чистотой удобных постелей, с кафельными ваннами, душистым мылом, бритвенными приборами, скоростными лифтами, настольной лампой, любимыми книгами. Подумал, что скоро он вернется туда, и, замерзая, улыбаясь, вздрагивая в сумраке холода, почувствовал себя неограниченно и радостно свободным человеком от того, что имеет

0: право на возвращение, но вот лежит возле костра на берегу затерянной под звездами умотки, занесенный любопытством к родившим его на свет местам на самый край земли. Что это было? Непередаваемое наслаждение минутами реальности, соединившее его с извечным миром тайны, красоты и страдания и возможностью вернуться в чистоту, устроенность городского комфорта, ставшего необходимостью.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Григорий Бакланов. Фрагмент из повести «Пять земли». Читает Егор Серов.
1: Младшего лейтенанта с родинкой, оказывается, зовут Рита. Рита Тамашова. И мы с ней почти земляки. Я из Воронежа. Она, правда, из Таганрога, но зато дед ее, тот действительно был из Воронежа. А родинка у нее потому, что они с сестрой двойняшки, Рита и Люся. И совершенно похожи друг на друга, только по родинке ее отличали от Люси. Мне почему-то страшно нравится, что она двойняшка и что с родинкой. Среди знакомых моих никогда не было двойняшек, и я не знал, что они бывают такие крупные. Оказывается, бывают. А у Люси тоже такой завиток на лбу? Рукой в муке тыльной стороной Рита откидывает волосы со лба, смеется. Нет, у Люси такого завитка нету. Люся талантлива. Прошлой весной, когда шли бои под Никополем, Люся поступила в училище при консерватории. Был как раз объявлен дополнительный набор, и она поступила. Помните, какая под Никополем была грязь? Я смотрю сбоку на ее руки, месящее тесто на варенике, на ее коротко остриженную темноволосую головку, раскрасневшиеся щеки, оживленно блестящие глаза. Рита Тамашова. Нет, я не помню, какая под Никополем была грязь. В то время я лежал в госпитале, меня под Запорожьем ранило, но к нам привозили раненых из-под Никополя. Они рассказывали про эту грязь. «Жуткая грязь», — говорит она весело, — «танки и то вязли. Нам все сбрасывали с самолетов, и снаряды, и продовольствие, и патроны». И Люсину это письмо тоже сбросили с самолета. Меня как раз ранило. Я лежал на плащ-палатке и ревела, как дура, потому что уже несколько дней все на мне было мокрое. А тут еще холод, и я крови много потеряла. И вот тогда, чтобы развеселить, мне принесли Люсино письмо. Оно тоже было мокрое, чернила местами расплылись. Я прочла про консерваторию и подумала, что умру, наверное. Потому что такая грязь, что раненых вынести было невозможно. Как странно. Она, оказывается, лежала в том же госпитале, что и я. Ивака госпиталь, 1688, полевая почта, 24-332. Помните, там был хирург, грузин с усиками. Большой такой, черный. Руки огромные, такие руки, что сразу веришь. Конечно, помнит. Три операции он ей делал. Мы переходим с Ритой на «ты». Так это ты только сейчас едешь из госпиталя? Нет, я уже второй раз с тех пор. Я уже на этот плацдарм высаживалась. А я в марте выписался. Надо же, целый месяц находились в одном госпитале, и я не знал. Наверное, потому что она была лежачая больная. Рита подсучивает мне рукава гимнастерки. Ты же весь в муке вымазался. Подвязывает какую-то тряпку вместо фартука. И пока завязывает тесемки у меня за спиной, прижимается щекой к пуговицам моей гимнастерки на груди. Я стою, задерживая дыхание, подняв руки в муке, добровольно сдаюсь в плен. Завиток у нее тоже в муке, на затылке у нее короткие волосы. А Люся вареники не умеет делать, говорю я уверенно. Рита смеется. Глупый, Люся талантлива. Удивительно неприятное лисье имя — Люся. Я знал одну Люсю с длинным, всегда озябшим носом, малокровная, и рассуждал о живопсе. Спорится, красными пятнами покроется, а мать говорит грустно, так, чтобы она не слышала. Вы уж, пожалуйста, не возражайте ей, не спорьте, у нее после кровь носом идет. Люся с самого рождения талантлива, Рита смеется. И у нее, конечно, здоровье слабое, и в детстве у нее был плохой аппетит. Да что ты к Люсе пристал? Ты же не знаешь ее, что она тебе не нравится? Почему? Наоборот, мне это все нравится. Я сам толком не знаю, чего злюсь на эту Люсю. Тебя в детстве звали девочка с изюминкой? Нет? Понятно, а я бы звал. У тебя родинка похожа на изюминку. Риты слезы на глазах от смеха и от дыма. Уже не видно потолка. Дым стоит на уровне наших голов, и мы пригибаемся. Мы вместе пригибаем головы. Руки наши месят одно тесто. И от чего-то делается страшно немного. Вы топите, в конце концов, или не топите? Саенко и его дамы сидят на корточках перед печью, зажмуриваясь, поочередно дуют в нее изо всех сил. Вырывающееся оттуда пламя освещает то его, то ее лицо, и дым все сильнее заполняет хату. Оба хохочут, оба довольны. Широкие спины обоих одинаково перетянуты портупеями, плечи одинаково широки, икры одинаково толсты. Блондинка как раз в Саенкином вкусе. Они взялись вместе растапливать печь, имеется в виду в дальнейшем варить вареники. И вот уже добрых полчаса сидят перед ней на корточках и дуют, и хохочут, и толкают друг друга боками. При таком старании мы, кажется, останемся без вареников. «Мы ее топим, а она не топится!» — блондинка кокетливо улыбается мне. «Да вы же трубу не открыли! Вон дым течет изо всех щелей!» «Мы открыли! Ее только завалило, кажется!» «Так что вы дуете?» Смотрят друг на друга, смеются. У Саенко, освещенные пламенем печи, блестят толстые губы. Дым уже опустился до верхней кромки окна, и через разбитое стекло его вытягивает в сад. Мы под ним, как под низким потолком. И еще дым вытягивает через отверстие в крыше и стене. Вчера в эту хату попал немецкий 105-миллиметровый снаряд из-за Днестра. Пробил соломенную крышу, саманную стену, не разорвался, и теперь он валяется посреди дворика. Длинный, новый, величиной с молочного поросенка. Коли посмотреть на нашу хату с улицы, дым из нее валит, наверное, отовсюду. И сквозь солому тоже. «Вы досмеетесь, что он опять начнет бить по дому», — говорит Рита. «Второй раз не попадет», — заявляет Саенко. «На то и существует закон рассеивания снарядов». «Где такой закон существует, интересуюсь я?» «Давно уже замечено, что при первом знакомстве Саенко прям-таки наповал убивает девчат своей ученостью. В артиллерии существует, а вообще в природе. Разве вы не знаете?» Он усиленно подмигивает мне. «Все же в артиллерии или в природе?» «В артиллерии!» «Так, ну раз ты такой грамотный, бери кастрюлю и вперед шагом марш за шелковицей». «У нас шелковицы достаточно», — глаза Риты смотрят на меня насмешливо и твердо. «Нет». «У нас недостаточно шелковицы», — говорю я еще тверже. Саенко хватает ведро и вместе с блондинкой выбегает в сад. И как только они уходят, за окном при ярком солнце обрушивается белый ливень с градом. И как только они уходят, становится вдруг не о чем говорить, и вся моя смелость куда-то улетучивается. Град со звоном бьет по стеклам, белые горошины его отскакивают от железного подоконника, брызги летят на руки нам. Я опять ненавижу себя и стараюсь не смотреть на Риту. «Теперь они на час пропадут», — говорю я трусливо. Я хочу сказать это весело, но голос у меня ненатуральный. Она, конечно, все понимает и в душе смеется надо мной. На плацдарме начинается сильный обстрел. Даже здесь дрожат остатки стекол. Изредка над хутором свистят снаряды и рвутся на виноградниках. Я различаю их по звуку. 155, 105... Чтоб только говорить что-то. Очень ей нужны эти мои познания. Стоило для этого оставаться вдвоем. «Печь, кажется, совсем погасла», — говорит Рита. Это звучит как вызов. Я готов провалиться со стыда. Она идет к печи, я тоже иду к печи. Рита садится перед ней на корточки, я тоже сажусь на корточки. Рита дует в печь, и я дую в печь. Пламя освещает наши лица, наши колени касаются. Между голенищем сапога и юбкой вижу близко ее полное круглое колено. Дрова трещат и стреляют искрами, печь разгорается. Лицам становится жарко. Сбоку я вижу Ритины глаза, сощуренные на огонь. Пушок на ее порозовевшей щеке и губы, освещенные пламенем. И я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы поднимаемся одновременно. Она кажется рассерженная, я испугавшийся собственной смелости. «Физкульт, привет!» — говорит Рита. «Предупреждаю, аплодисменты будут по щекам». Я готов пострадать, я даже рад жертвовать собой. И, охватив ее за плечи рукой, я ринулся навстречу аплодисментам. Губами я чувствую ее влажные зубы, родинка колет мне щеку. Ритин, поднявшийся торчком погон, упирается мне в ухо. И тут мы оба слышим приближающийся вой снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается, снаряд уже воет над нами, тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя ее от окна. Трах! Вылетают последние стекла. Мы еще не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники, все тесто в осколках стекол. Крошечные осколки блестят у Риты в волосах. «Постой», — говорю я, и осторожно выбираю их пальцами. В доме пахнет разорвавшимся снарядом. «В саду разорвался», — говорит Рита. Она стоит передо мной, наклонив голову. Врывается в дверь Саенко. Сапоги, колени, руки, груди на стерке, лицо все в жидкой глине, словно он плашмя полз. «Мусю убили. Идите скорей». Мы выбегаем за ним в сад под дождь. Муся лежит в траве у корня огромной шелковицы. Рядом опрокинутое ведро, рассыпанная ягода. Ни крови, ни раны, ни даже царапины не видно на ней. Она лежит на боку. Рита становится перед ней на колени, приникает ухом, поворачивает ее на спину. И тогда я вижу, что весь левый бок ее гимнастерки в крови. Я на дереве был, словно оправдываясь, говорит Саенко. Она внизу стояла с ведром, меня оттуда взрывом скинула, поднимаюсь. Она лежит. Он вытирает руки о штаны, Рита встает с колен, подходит к нам. Сейчас, когда она лежит в траве, Муся не кажется ни такой крупной, ни такой толстой. Светлые волосы, лицо, гимнастерка ее в чернильных пятнах, осыпавшаяся шелковица. Дождь смывает их, и множество спелой шелковицы, сотрясенной взрывом, под ногами у нас. Так вот, оказывается, как ее зовут. Муся. Ее звали Паша, говорит Рита. Но она почему-то стеснялась, и когда знакомилась, говорила, что ее Мусей зовут. И вспомнила. Это она придумала делать вареники. Она сладкое любила. Главное, так все хорошо начиналось. А на плацдарме происходит что-то странное. Огонь там достиг такой силы, что уже не слышно отдельных выстрелов и разрывов, а только сплошной слитый грохот. Наша артиллерия бьет уже с этой стороны, а из-за Днестра временами доносятся пулеметные очереди. И вдруг предчувствие какой-то беды охватывает меня. «Месенцева ко мне!» Кричу я Саенко и бегу в дом, где оставил автомат. Навстречу мне бежит Панченко со своим и моим автоматами. «Товарищ лейтенант, вас комдив требует!» И, оглянувшись, не слышит ли нас, говорит тихо. Слух прошел. «Немец наступает!» Я глянул на Риту. Она смотрела на меня. Война.
0: Мы читали фрагмент из повести Григория Бакланова «Пять земли». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Попыток украинских боевиков сорвать празднование Дня Победы в Москве не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский угрожал ударом по параду, затем, после предупреждения со стороны Министерства обороны России, издал так называемый указ о разрешении мероприятия. В военном ведомстве, напомню, обещали нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование 9 мая. Выступление Владимира Путина на параде Победы в честь 81-й годовщины Победы привлекло внимание западных СМИ. Британское издание Daily Express расценило речь главы государства как прямое предупреждение Западу, выделив фразу о том, что Победа всегда будет за Россией. По словам экспертов, подобные публикации демонстрируют пристальное внимание стран Запада к риторике Москвы в условиях текущей геополитической напряженности. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в дополнительных поставках российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в условиях нынешнего кризиса показывает себя как стабильный поставщик на мировые рынки.
2: Мы, как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств. Поэтому все, конечно, это смотрят и хотят с нами сотрудничать. Поэтому мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем их. В частности, Вловоз сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
1: Ранее Александр Новак говорил о том, что нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта. По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти. Иран впервые раскрыл детали ранений нового верховного лидера Мадштабы Хаменеи. При авиаударе США и Израиля 28 февраля он получил травмы колена, спины и порез за ухом. Чиновник Хосейни сообщил, что повреждения уже почти зажили. При этом власти Исламской Республики ранее признавали, что в результате атаки американцев погибли отец Али Хаменеи и жена верховного лидера. На Приморской площади Североморска состоялся военный парад к 81-й годовщине Победы. Военнослужащие 14-й бригады противолодочных кораблей вынесли государственный флаг России и Знамя Победы. Парад принял вице-адмирал Олег Голубев, поздравивший ветеранов от имени командующего Северным флотом. В торжественном марше участвовали свыше полутысячи военнослужащих. Максим Челиков, службы информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Проезд Соломенной сторожки. Небольшой проезд длиной всего 700 метров. По одной стороне пятиэтажки, родом из 60-х, по другой — советские панельные высотки, разбавленные современными престижными жилыми комплексами. На пересечении с Тимирязевской — ухоженный сквер и здание театра «Золотое кольцо». Чисто, аккуратно, тихо. Вот только название! Откуда оно такое странное? Проезд Соломенной сторожки.
2: Имя на карте.
1: Изначально эта территория была частью имения Петровско-Разумовское. В 1860 году землю выкупило государство, чтобы устроить здесь лесную и земледельческую академию, предшественницу сельхозакадемии имени Тимирязева. Покупка обошлась казне в приличную сумму. Поэтому часть денег решили, как бы сейчас сказали, отбить. Для чего южные территории начали сдавать в наем под дачи и огороды. А на границе академических владений, то есть дач и огородов, в 1865 году по проекту известного архитектора Александра Бенуа построили небольшой дом для сторожей. С глинобитными, с соломой стенами. В народе дом, а не какую-то там будку, быстро окрестили соломенной сторожкой. Несмотря на небольшие размеры, в сторожке были обустроены жилые комнаты дорожных рабочих и квартира полицмейстера. Кстати, в этом здании, в семье десятника по обслуживанию и строительству дорог Петровской академии, родился архитектор Константин Мельников, легенда советского архитектурного авангарда. По его проектам в 30-е годы были построены клубы московских заводов и фабрик «Каучук», «Буревестник», «Свобода», парк культуры и отдыха имени Горького. А еще это Мельников придумал полностью стеклянный саркофаг для Ленина в мавзолее. Воистину удивительное инженерное творение.
2: Имя на карте.
1: По воспоминаниям Мельникова, дом-сторожку окружал глухой забор. Во дворе находился сарай, коровник, а также стойло для лошадей и колодец. А за забором рос настоящий лес, ели, сосны, березы. Позже архитектор признавался.
3: Соломенная сторожка была парадом архитектуры моей жизни. Та самая сторожка, в честь которой назывались и станция, и остановка трамвайных линий. Ее самой уже нет. Но ее имя еще ароматнее звучит и носится в воздухе Петровского-Разумовского. Глинобитная крепость, созданная из глины и соломы. У нас ее русскую в своем отечестве считали иностранной. Что-то ей родное стояло на всех путях моих творческих дерзаний.
2: Имя на карте.
1: Сторожку разобрали после войны. В 1961 году на ее месте построили улучшенную хрущевку. И теперь уже ничто не напоминает о ней, кроме названия небольшого проезда до старого дачного поселка по соседству. Хотя в нулевых ходили слухи, что дом-сторожку могут восстановить. Но это были только слухи. Москва. Проезд Соломенной сторожки.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов. Александр II. 1818-1881 годы.
2: Глава 6. Как сложилась личная жизнь императора? Он женился на гессен-дармштадтской принцессе весной 1841 года. Ей тогда было 17 лет, а ему 23 года. Он был счастлив несколько лет. Потом нервный, чувственный и мнительный Александр Николаевич охладел к своей супруге. Она, к тому же, далеко не будучи старухой, по требованию врачей уклонилась от супружеских объятий. Император тяготился невольным аскетизмом. Он изменил жене. Нашлись придворные сводни, которые содействовали царскому адюльтеру. После первой измены последовала вторая, потом еще и еще. Женщины влияли магически на этого слабого и впечатлительного человека. Его донжуанские наклонности не встречали никаких препятствий. Он уже привык к разврату и не стыдился своей жены. Императрица Мария Александровна по-прежнему глядела на него укоризненно своими овечьими глазами, но не упрекала его ни в чем. Иногда он посвящал ее в тайны своих приключений. Его отец, развратничая, старался, однако, сохранить внешнее благообразие семьи. Сын махнул рукой на всякие приличия. Соблазненных им девушек ему легко удавалось выдавать потом замуж. Придворные холопы не брезговали царскими любовницами. Но у царя была и настоящая любовь. Княжна Екатерина Михайловна Долгорукая. Он увидел ее в первый раз в августе 1857 года в Тепловке, в доме ее родителей, где он остановился, направляясь на маневры в Волынь. Ей было тогда 10 лет. Князь Долгорукий вскоре после посещения царем его дома разорился и умер. Александр Николаевич взял на себя опеку над имением и воспитанием шестерых детей князя. Девочки были помещены в Смольный институт. Старшая, Катя, с глазами газели, нравилась царю. Он любовался ее кошачьими повадками. Екатерина Михайловна кончила институт 17 лет и поселилась у брата на Бассейной. Однажды весной Александр Николаевич встретил ее в летнем саду и, не смущаясь присутствием любопытных, долго с ней гулял по боковой аллее, любуясь ее нежной шеей и прядями каштановых волос. Свидания повторялись. Они встречались на Елагином острове и в окрестностях Петергофа. Царь откровенно ухаживал за своей молоденькой воспитанницей. Она долго сопротивлялась. В июле 1865 года в одном из павильонов между Петергофом и Красным селом 18-летняя княжна отдалась императору. Ему было тогда 47 лет. Ее страх, слезы, нежность и неумелые поцелуи укололи сердце опытного Ловеласа. Александр Николаевич влюбился в эту княжну и при первом же свидании бормотал, обнимая ее колени, что он готов посвятить ей всю жизнь. Осенью царь вручил своей возлюбленной ключ от его апартаментов в Зимнем дворце. Она приходила к нему на свидание по секретной лестнице, стыдясь придворных лакеев, посвященных в тайны царского алькова. Родственники Екатерины Михайловны, боясь скандала, увезли ее в Неаполь. Но царь заболел настоящей страстью. Приехав в Париж в 1867 году, он вызвал туда свою возлюбленную. Горькие впечатления от оскорблений парижской толпы и выстрела Березовского не помешали императору устраивать свидание с княжной, которая приходила к нему тайно в Елисейский дворец, проникая туда через калитку на углу улицы Габриэль и авеню Мариньи. В сентябре 1872 года Екатерина Михайловна объявила царю, что она беременна. Она скрывала свою беременность тщательно, но, почувствовав приближение родов, она позвала свою наперсницу горничную, которая оставила нам свои мемуары, и вышла с ней на набережную. Это была белая апрельская ночь. Не было извозчиков. Любовница императора плелась пешком, опираясь на руку своей спутницы, изнемогая от болей. Наконец попался какой-то ночной извозчик, который подвез княжну к Зимнему дворцу. Александр Николаевич, бледный и потрясенный, сам провел ее в комнаты, которые занимал когда-то Николай Павлович. Здесь не было даже кровати. Она легла на голубой репсовый диван. Доктор и акушерка едва не опоздали к родам. На свет появился здоровый мальчик, которого мать назвала Георгием. Его поместили в одном надежном семействе. На следующий год родилась девочка Ольга. Эта скандальная история не только мучила больную императрицу, но и вызывала негодующие толки лицемерных царедворцев. Волновались и сыновья, опасаясь, что побочные братья и сестры заявят когда-нибудь о своих правах. Граф Петр Шувалов доложил об этих сплетнях царю, но Александр Николаевич впадал в страшный гнев при малейшем намеке на необходимость разорвать эту связь. Это для него было бы труднее, чем отказаться от престола. В 1874 году царю донесли, что Шувалов назвал где-то княжну девчонкой. Он был назначен немедленно послом в Лондон, и его придворная карьера кончилась. Российский самодержец, как это ни странно, не мог устроить сносно жизнь своей возлюбленной. Рожая третьего ребенка, княжна Долгорукая все еще была в таком фальшивом положении, что ей пришлось бежать ночью из дому в строгие и страшные царские апартаменты. Третий мальчик недолго жил. Александр сидел в слезах над умирающим, когда ему давали вдыхать кислород. Старый царь и его юная любовница спасались от сложной и ревнивой жизни, их окружавшей поездками в Эмс, где они жили в вилле, носившей название, похожее на ироническое, «Птит Иллюзьон». Княжна гуляла под густой вуалью, под руку со стариком, чье имя, конечно, было известно на курорте решительно всем. Уезжая в Крым, в Ливадию, царь требовал, чтобы княжна тоже ехала на южный берег. Он поселил ее в маленьком домике в Бююк-Сарае. Сюда он приезжал каждый вечер верхом на большой серой лошади. Горничная княжны отворяла ворота виноградника, и Александр Николаевич, оставив лошадь на попечении казака, шел по узенькой тропинке, спотыкаясь в потьмах и торопливо расспрашивая служанку своей любовницы о том, все ли благополучно и здоровы ли дети, которых на лето привозили из их петербургской тайной квартиры. Шум Салгира и серебро луны все казалось таинственным, и государь чувствовал себя Гарун-аль-Рашидом из восточных сказок, какие в детстве читал ему вслух Василий Андреевич Жуковский. Иногда царь ночевал в Бююк-Сарае. Он сам насадил здесь фиалки и любовно их растил. Только в 1878 году Александр Николаевич, к ужасу императрицы, всего семейства, министров и придворных, поселил свою возлюбленную в Зимнем дворце. Все негодовали на дерзкую наложницу царя, которая компрометирует двор его величества. Все обращали внимание на то, что у Александра Николаевича впали щеки, согнулась спина, стали дрожать руки, и он часто задыхался. Эта молодая любовница губила будто бы государя, который так нужен был России. На самом деле Александру Николаевичу казалось напротив, что княжна Долгорукая – единственное существо, которое любит его по-настоящему и поддерживает в нем нравственные силы. Все вокруг не понимают его. Понимает его только она. Она разгадала его душевную драму. Она знает, что он, император, вовсе не дорожит властью. Он признавался ей, что был бы рад передать корону сыну и уехать куда-нибудь. Одним словом, в его воображении рисовалась та самая идиллия, о которой мечтал его дядя Александр Павлович. Император изнемогал в сомнениях и нерешительности. Что делать? Осуществились огромные реформы, но все как будто забыли, с каким тяжким и суровым порядком мирились русские люди при отце Николая Павловича. Тогда они молчали, эти непонятные враги. Теперь они неумолчно напоминают о себе везде и всегда. Они твердят все об одном и том же. В земских собраниях, на заседаниях городских дум, в этой разнузданной прессе, где, несмотря на все цензурные кары, газетчики создали своеобразный жаргон. Они твердят об увенчании здания, намекая прозрачно на необходимость ограничить самодержавие. Неужели не понимают эти люди, что в России невозможен парламентаризм? Россия – мужицкая страна. Неужели эти еще неграмотные мужики способны сознательно исполнять свои гражданские обязанности? Они будут жалкой игрушкой в руках политиканов. Но этого мало. Откажись, монарх, от своих прерогатив, и тотчас же распадется на части Великая Империя. Имеет ли он право разрушить то, что созидали ревнители русской государственности 1000 лет? Нет. Он, Александр Николаевич, сделал и так слишком много уступок. Не пора ли бросить якорь и в тихой гавани чинить корабль, расшатанный бурей?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: Но волны подымались все выше и выше. Чинить корабль было мудрено. Правда, иные из помощников царя слишком грубы и неосторожны, но ведь так трудно найти порядочных людей для службы в высшей полиции и жандармерии. Вот генерал Трепов напрасно погорячился и высек в тюрьме какого-то Боголюбова, политического. Но как по этому случаю обрадовались враги монархии? Зимой 1878 года некая Вера Засулич выстрелила в генерала Трепова. Весной ее судили с присяжными. Подсудимая объявила, что она мстила за оскорбленного в тюрьме товарища. Она заразила своим волнением присяжных и всех участников процесса. Адвокат болтал красно об ужасах полицейского произвола. У этих людей есть две морали – для себя и для врага. В царя можно стрелять – это героизм, это красиво и добродетельно. А высечь какого-то ничтожного бунтовщика – это злодейство. Публика плакала от восторга, когда эту глупенькую девчонку оправдали случайные люди, заседавшие в качестве судей. Они раскисли от умиления, когда эта особа повествовала о своей невинной пропаганде. «В сущности, — говорила она, — и пропаганды не было. Она просто ходила в школу для учителей, чтобы обучиться звуковому способу преподавания. И знакомые у нее были очень невинные, например, Нечаев. Но жестокие жандармы посадили ее в тюрьму за все эти невинности. Все это раздражало утомленного государя. Что может быть глупее и пошлее этой демонстрации на Литейном проспекте, когда толпа одичавшей молодежи ревела в восторге по поводу оправдания Засулич? Если в порядке милосердия и снисхождения суд оправдал преступницу, то из этого никак не следует, что надо чествовать как героиню истерическую бабенку и возможную убийцу. Подобные мысли постоянно бродили в голове царя, когда ему приносили длинные сводки по делам третьего отделения. Эти наивные преступники как будто понятия не имеют об истории. Им кажется, что управление государством все равно, что 4 правила арифметики. А это зверское убийство генерала Мезенцова. А сам он, император, разве он обеспечен от посягательств на его жизнь? 2 апреля 1879 года в 10 часу утра Александр Николаевич совершал свою обычную прогулку. Он шел по Миллионной, Зимней канавке и Мойке и потом повернул на площадь гвардейского штаба. В это время через площадь переходил какой-то господин высокого роста в чиновничьей фуражке. Он шел довольно быстро, уверенно и спокойно. От угла гвардейского штаба он направился по панели прямо навстречу царю. Александр Николаевич, увидев этого человека, идущего на него, вдруг почувствовал, что идет его враг. Он оглянулся. Пристав, который следовал за ним, отстал шагов на 25. По ту сторону площади, у подъезда Министерства финансов, стоял жандармский штабс-капитан. Александр Николаевич хотел крикнуть, чтобы бежали к нему на помощь, но стало стыдно, и крик замер на губах. Промелькнуло еще несколько секунд, и высокий человек приблизился настолько, что Александр Николаевич различал уже его серовато-голубые глаза, которые как будто искали кого-то. Не успел еще этот неизвестный человек опустить в карман руку, как Александр Николаевич все уже понял. Раздался выстрел, и Александр Николаевич, удивляясь сам своей легкости, ему было тогда 60 лет, бросился бежать в сторону Певческого моста. Он чувствовал, что враг вновь прицеливается, догоняя его. Тогда государь метнулся в сторону, потом опять в другую, и еще, а выстрелы следовали один за другим, до 5 раз. Бежать так, обманывая неопытного охотника, было страшно и весело. Выстрелы прекратились. Царь оглянулся. Кто-то, должно быть, тот самый человек в фуражке, валялся на земле. Вокруг была толпа. Через несколько дней министры юстиции и сенаторы допрашивали покушавшегося на жизнь царя. Он оказался бывшим студентом Александром Соловьевым, 30 лет. Царю принесли показания этого человека. Читая эту откровенную записку, Александр Николаевич пожимал плечами и усмехался недоброй усмешкой. Так вот они каковы, эти люди, считавшие себя вправе переделывать своевольную империю. Это все недоучившиеся молодые люди, не успевшие даже подумать как следует над смыслом жизни и смыслом истории. «Я окрещен в православную веру, но в действительности никакой веры не признаю», спешит сообщить Соловьев о своем атеизме следователям. «Еще будучи в гимназии, я отказался от веры в святых. Под влиянием размышлений по поводу многих прочитанных мною книг, чисто научного содержания и, между прочим, Бокля и Дрэпера, я отрекся даже и от верований в Бога, как в существо сверхъестественное. Я признаю себя виновным в том», продолжает Соловьев, «что 2 апреля 1879 года стрелял в государя-императора с целью его убить. Мысль покуситься на жизнь его величества зародилась у меня под влиянием социально-революционных учений. Я принадлежу к русской социально-революционной партии, которая признает крайнюю несправедливостью то, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется результатами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными для большинства. Ночь с пятницы на субботу провел я у одной проститутки, но где она живет, подробно указать не могу. Утром в субботу ушел от нее, надев на себя чистую накрахмаленную сорочку, бывшую у меня, другую же грязную бросил на панель». С жадным любопытством читал Александр Николаевич рассказ о самом покушении. «Я не прошел еще ворот штаба, как, увидя государя в близком от меня расстоянии, схватил револьвер, впрочем, хотел было отказаться от исполнения своего намерения в этот день. Но государь заметил движение моей руки, я понял это и, выхватив револьвер, выстрелил в его величество, находясь от него в 5-6 шагах. Потом, преследуя его, я выстрелил в государя все заряды, почти не целясь. Народ погнался за мной, и когда меня задержали, я раскусил орех с ядом, который положил себе в рот, идя навстречу к государю». Весной после покушения царь уехал в Крым. Летом дела опять вызвали его в столицу, но осенью вновь потянуло на южный берег, в виллу Бююк-Сарай. С каждым годом, с каждым месяцем Александр Николаевич все более и более привязывался к своей возлюбленной. И чем страшнее было царствовать, тем сладостнее казался ему ольков Екатерины Михайловны. А царствовать действительно было страшно. «Два человека жили в Александре II», — писал Кропоткин. И теперь борьба между ними, усиливавшаяся с каждым годом, приняла трагический характер. Без сомнения, он сохранил привязанность к матери своих детей, хотя в то время он был уже близок с княжною Юрьевской Долгорукой. «Не упоминай при мне императрицу. Мне это так больно», — говорил он не раз Ларис Меликову. Она умирала в Зимнем дворце в полном забвении. Хорошо известный русский врач, теперь уже умерший, говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статсдам, глубоко преданных императрице, покинули ее. И весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал перед Долгорукой. Огромность событий, наполнявших собою первые годы его царствования и отчасти вызванных им самим, потрясли душу царя. У Александра Николаевича Романова не хватило нравственных сил, чтобы закончить свое царствование так, как он его начал. Впечатлительный и страстный, самолюбивый и неуверенный в своем пути, он был оглушен выстрелами и взрывами. Подпольная Россия была слишком нетерпелива. Так ему казалось, и это его старило гораздо больше, чем страстные ласки очаровательной княжны. 1 декабря 1879 года в Москве, едва проследовал благополучно царский поезд, раздался очередной взрыв. Пострадал свитский поезд, Перепутанный маршрут спас случайно и на этот раз государя. Но он чувствовал, что заколдованный круг сжимался все больше и больше, что он как в западне. 17 февраля 1880 года, в 6:30 вечера, когда Александр Николаевич, окруженный семьей, беседовал в своих апартаментах с приехавшим в Петербург братом императрицы, принцем Александром Гессенским и с его сыном Александром Болгарским, раздался страшный удар, дрогнули стены, потухли огни, запах, горький и душный, наполнил дворец. Через минуту раздались вопли и стоны. Перепуганная насмерть дворцовая челядь бегала по лестницам, покинув государя, ища спасения. Царь понял, что это очередное покушение уже в самом дворце, во внутренних апартаментах, что крамола гнездится тут, рядом, что все кончено. Он бросился по коридору в комнаты Екатерины Михайловны, забыв всех своих немецких родственников. Она была жива и бежала к нему навстречу. Что же это было? Несколько пудов динамита, оказывается, было взорвано под помещением главного караула, где было убито 8 солдат и 45 ранено. Террористы надеялись, что взрыв разрушит царскую столовую, где как раз в 6:30 должен был обедать царь со всеми своими родственниками. К досаде революционеров царь опоздал к обеду на полчаса. Впрочем, взрыв не одолел крепкой дворцовой постройки. Опустился только пол столовой, попадала мебель и лопнули стекла. Разрушена была караульня, как раз под столовой. Этот ужасный взрыв испугал не только царя, но и ту Россию, которая еще надеялась на мирный исход борьбы между властью и так называемым обществом. Теперь стало ясно, что мира быть не может. Это действовал таинственный исполнительный комитет народной воли. Александр Николаевич думал о том, что настоящей народной воли, кажется, никто не знает. И как в самом деле ее узнать? Итак, он не верит либералам, которые думают, что можно узнать эту волю, созвав парламент. Он, Александр Николаевич, знает, что все эти парламенты – игрушки в руках партий, а партии – игрушки в руках вожаков. Мнений подлинного народа так и не узнаешь, сколько бы ты ни слушал парламентских речей. Но исполнительный комитет – это совсем другое. Это сама революция. Вот это настоящий враг. Революции, в сущности, нет дела ни до мнений народа, ни до его настоящей воли. Революция в самой себе ищет правду. Она так же неизбежна и внутренне необходима, как землетрясение, как извержение вулкана. Александру Николаевичу революция представлялась каким-то огромным демоном с человеческим лицом. И Александр Николаевич смертельно боялся этого демона. Ему докладывали, что виновник взрыва исчез бесследно. И эта неудача жандармерии, которая прозевала страшное покушение, казалась царю не случайной. Очевидно, нужно было бороться с революцией иными средствами. Через несколько дней после взрыва в Зимнем дворце царь созвал чрезвычайное совещание. Что-то было безнадежное и тоскливое в этом совещании. Александр Николаевич был мрачнее всех. Он сгорбился, почернел и говорил хриплым, простуженным голосом. Скучно и тускло звучали голоса министров. Никто, конечно, не мог предложить никакой программы, ибо никто не верил в свое право на власть. И первый сомневающийся в этом был сам царь. Но все говорили с привычными бюрократическими интонациями, привычный бюрократический вздор. «Надо как-то кого-то успокоить, надо кому-то что-то внушить». Надо укрепить власть. Надо напомнить о священных прерогативах государя. Но никто не знал, во имя чего, собственно, надо все это делать. Среди этого скучного недоумения раздался вдруг голос генерала Михаила Тариеловича Ларис Меликова, покорителя неприступного Карса, истребителя чумы в Астрахани и в Поволжье, и теперь харьковского генерал-губернатора, сумевшего как-то внушить к себе уважении губернии. Он предложил создать Верховную распорядительную комиссию. Создание комиссии было дело привычное, но на этот раз генеральский самоуверенный тон этого кавказского вояки, внушил царю надежду, что Михаил Тариелович все устроит. К тому же среди бюрократов он слыл либералом. А царь понимал, что теперь даже усмирять и казнить надо, сохраняя видимость правительственного либерализма. И в самом деле, начавшаяся тогда же диктатура Михаила Тариеловича была, кажется, единственным способом поддержать падавшее правительство. Ларис Меликов не успел провести ни одной серьезной реформы, но он старался в объяснениях своих с общественными деятелями и публицистами, которых он не чуждался, убедить всех в том, что реакция кончилась, что реформы будут, и что хотя о Конституции еще рано думать и отнюдь нельзя о ней писать в газетах, тем не менее представители земств и городов будут введены в высшие государственные учреждения в ближайшее время. Кажется, он сам не понимал, что такое участие депутатов в законодательной работе, как бы ничтожно и слабо это участие ни было, в корне подрывало уже самую идею самодержавия. Александр Николаевич лучше это понимал, чем назначенный им диктатор. А диктатору нелегко было убедить царя в неизбежности и необходимости этого увенчания здания, как тогда выражались. Диктатура сердца соблазнила многих либералов, утомленных политической лихорадкой. Последствием этого соблазна было то, что народовольцы оказались оторванными от широких умеренных кругов, и это выяснилось окончательно после 1 марта. Час настоящей революции еще не пробил. Это был лишь первый ее вестник и глашатай.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Летом 1880 года умерла императрица Мария Александровна. При ней в это время не было ни царя, ни детей. Но хоронили ее пышно, как полагается хоронить государынь. Месяца через полтора, когда наследника не было в Петербурге, Александр Николаевич обвенчался с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, у которой в это время было уже от него трое детей. Венчался старый царь 6 июля в 3 часа пополудни в Царско-сельском дворце. Надев голубой гусарский мундир, он сам пошел за своей невестой в ее комнаты, где она ждала его. Они шли потом длинными коридорами в маленькую залу с окнами на пустынный двор. Кроме протоиерея и певчих, здесь были только министр двора и два генерал-адъютанта. Эти невольные шофера, смущенные и подавленные, держали венцы. Потом царь предложил своей новой жене покататься в коляске. Погода была прекрасная. Они поехали по Павловской дороге. Впоследствии Екатерина Михайловна уверяла, что старый государь, лаская маленького Гогу, который был тут же в коляске, сказал будто бы: «Этот настоящий русский. Хоть в нем, по крайней мере, течет только русская кровь». В середине августа царь с молодой женой отправился в Крым и оставался там до ноября. Теперь княгиня Долгорукая стала называться Светлейшей княгиней Юрьевской, и на ее имя было положено в банк 3 миллиона. К изумлению царедворцев, Екатерина Михайловна поселилась теперь не в скромной вилле Бьюк-Сарай, а в Ливадийском дворце, в апартаментах императрицы. Сюда же, в Крым, приехал Ларис Меликов. Ему все еще не удалось добиться окончательного согласия царя на привлечение депутатов к государственной работе. Сплетничали, будто бы диктатор соблазнял Александра Николаевича тем, что, дав задуманную им конституцию, он, царь, может легально сделать марганатическую свою супругу законной императрицей. Наконец, царь с новым семейством выехал из Ливадии в Севастополь с тем, чтобы вернуться в столицу. Проезжая мимо Байдарских ворот, он велел остановиться. Накрыли стол на веранде. Теплый полдень поздней крымской осени располагал к ленивой мечтательности, и не хотелось ехать на север, где опять придется думать о том, подписывать или не подписывать Конституцию, то есть Ларис Меликовский проект о созыве депутатов для участия в делах Государственного Совета. Январь и февраль 1881 года были безрадостны для царя, хотя ему было приятно видеть Екатерину Михайловну не тайно, а на правах супруги. Она теперь жила с детьми открыто в пышных, приготовленных для нее апартаментах дворца. У них теперь была общая спальня. И спали они на одной постели. Спальня супругов была рядом с кабинетом государя, и он часто приходил туда после мучительных объяснений с министрами. А между тем, когда царь старался устроить свою новую семью, не дремала подпольная Россия. Она напоминала о себе грозными прокламациями. «Внезапные припадки тоски, — рассказывает Кропоткин, — во время которых Александр II упрекал себя за то, что его царствование приняло реакционный характер, теперь стали выражаться пароксизмами слез. В иные дни он принимался плакать так, что приводил Ларис Меликова в отчаяние. В такие дни он спрашивал министра: «Когда будет готов твой проект Конституции?» Но если 2-3 дня позже Меликов докладывал, что органический статут готов, царь делал вид, что решительно ничего не помнит. «Разве я тебе говорил что-нибудь об этом?» — спрашивал.

0: указом о созыве нотаблей, намекая на судьбу Людовика XVI. Конституция была подписана. Надо было ехать на развод в Манеже. Но Ларис Меликов настойчиво просил государя не выезжать из дворца. «Ищу террористов, они где-то близко, их скоро найдут. Желябов уже арестован. А пока государь не должен выезжать никуда». Но Александра Николаевича как будто что-то толкало ехать непременно в Михайловский манеж. Отпустив министра, император пошел в апартаменты Екатерины Михайловны. Она сама шла к нему навстречу. И она, как министр, умоляла царя не выезжать из дворца. Ходят ужасные слухи. Надо подождать. Александр Николаевич с нежностью слушал ее лепет. Ее заплаканные глаза и ребяческие чуть припухшие губы пробудили в нем тот хмель, который так часто волновал его уже немолодое сердце. Потом он торопливо простился и поехал в Михайловский манеж. Около часа пополудни он сел в карету. Вокруг скакало 6 терских казаков. Раньше он ездил всегда по Невскому и Малой Садовой, а на этот раз он приказал ехать по Екатерининскому каналу и Инженерной улице. В манеже все было в порядке, и царь ласково улыбался окружающим. Из манежа прежней дорогой он поехал в Михайловский дворец к великой княгине Екатерине Михайловне. Здесь он завтракал. Благодушное настроение его не покидало. Он вышел из Михайловского дворца в 3:15. Карета мчалась по Инженерной улице, а потом повернула направо по набережной Екатерининского канала. За окнами кареты промелькнул отряд флотского экипажа, потом взвод юнкеров Павловского училища. Слева виден был канал, справа длинная стена вдоль сада Михайловского дворца. Мальчишка-мясник лет 14 вытянулся браво и отдал честь государю. «А это кто? Кто этот с небольшим свертком в руках?» Раздался страшный треск, и столб дыма и пыли покрыл весь проезд. В луже крови корчился, крича, мальчишка, секунду перед тем смеявшийся беззаботно. Валялись на земле 2 казака. Царь невредимый вышел из кареты, изуродованный и перевернутый взрывом. Полковник Дворжицкий, мчавшийся в санях за царской каретой, подбежал к Александру Николаевичу, умоляя сесть в его сани и спешить во дворец. Но странное и жуткое любопытство овладело царем. Ему надо увидеть сейчас, немедленно, лицо того, кто бросил бомбу. Убийцу схватили. Он стоял в 3 шагах. И Александр Николаевич направился к нему. Это был молодой невзрачный человек маленького роста в осеннем пальто из толстого драпа. На голове была шапка из выдры. Он угрюмо из-под лобья смотрел на царя. Какой-то подпоручик, подбежав к толпе и еще не видя Александра Николаевича, спросил испуганным голосом: «Что с государем?» «Слава Богу», — сказал царь, — «я уцелел, но вот...» И он показал на кровавую лужу, где корчились люди. «Не рано ли Бога благодарить?» — пробормотал молодой человек в шапке из выдры. Александр Николаевич направился к раненым, но не успел сделать и 2 шагов. Раздался 2 взрыв. Когда дым рассеялся, увидели, что царь отброшен к решетке канала, лежит истерзанный и окровавленный, а в нескольких шагах от него лежит и его убийца. Тоже истерзанный, тоже в крови. Это было 1 марта 1881 года, в 2:35 пополудни.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Джек Лондон. Фрагмент из рассказа «Блудный отец». Читает Вадим Максимов.
1: Джози Чайльдс родился в этом доме. Отец построил его еще гораздо раньше. Через низкую каменную ограду Джози мог видеть кухонную дверь, прилегающий дровяной сарай и другие постройки. Он все еще находился под впечатлением Запада, где все постоянно обновлялось и изменялось, и потому был крайне поражен таким полным отсутствием какой-либо перемены. Все осталось именно так, как оно было всегда. Ему казалось даже, что он опять видит себя мальчиком за разными домашними работами. Сколько футов дров распилил и расколол он в этом самом дровяном сарае. Но, слава богу, это все уже прошло. Дорожка в кухне была, очевидно, совсем недавно очищена от снега. Это было одной из его обязанностей. Он удивился, кто же делает это сейчас, и вдруг совершенно неожиданно вспомнил, что его собственному сыну уже 12 лет. Он собирался было постучать в кухонную дверь, но скрип пилы из дровяного сарая заставил его повернуть в сторону. Он заглянул и увидел мальчика, который усиленно работал. Очевидно, это и был его сын. Волна горячего чувства охватила его, и он чуть не бросился к мальчику. С трудом он сдержал себя. «Отец дома?» — спросил он коротко, внимательно разглядывая мальчика из-под загнутых полей своей стетсоновской шляпы. «Довольно высок для своих лет», — думал он. «Грудь немножко узковата, пожалуй. Но это может быть от усиленного роста. А лицо славное, и глаза, как у дяди Айзека. Ну, в общем, ладно скроен». «Нет, сударь», — ответил мальчик, бросая работу. «А где он?» «Уехал в море», — был ответ. Джози Чайльдс ощутил что-то вроде успокоения, и луч радости пронзил его. Агата снова вышла замуж, очевидно, за моряка. Затем мелькнула зловещая мысль. Агата виновна в двоемужестве. Он вспомнил, как старый школьный учитель читал перед всем классом историю об Энохе Ордене и почувствовал себя в некотором роде героем. Он так и поступит, как герой. Честное слово, поступит. Он уйдет и первым же поездом уедет обратно в Калифорнию и никогда она ничего не узнает. Но как же это могло случиться, если принять во внимание Агатину новоанглийскую мораль и новоанглийскую порядочность? Она регулярно получала от него деньги. Она знала, что он жив? Нет, она этого не могла сделать. Он с каким-то отчаянием искал объяснение. Может быть, она продала дом, и это совсем чужой мальчик? «Как тебя зовут?» — спросил Джози. «Джонни», — был ответ. «Я спрашиваю фамилию». «Чайльдс. Джонни Чайльдс». «А отца как зовут?» «Джози Чайльдс». «И ты говоришь, он уехал в море?» «Да, сударь». Это очень озадачило Джозию. «А что он за человек?» «О, он очень хороший. Мама говорит, что он очень хороший отец. И это правда. Он все деньги отсылает домой нам, а работать ему приходится очень много, мама так говорит. Она говорит, он всегда был хорошим работником. Лучше, чем все люди, которых она знала. Он не курит и не пьет, и не бранится, и ничего не делает, чего нельзя. И никогда ничего такого не делал. Он очень добрый человек и никогда никого не обижает. Мама говорит, он самый серьезный человек, какого она когда-либо видела. Сердце Джози опять смягчилось. Все-таки Агата это сделала. Она вышла замуж за другого, хотя и знала, что он жив. Ладно, на Западе он выучился благотворительности и милосердию. И он сумеет быть милосердным. Он уйдет потихоньку. «А как он выглядит, твой отец?» «Я не знаю. Я никогда его не видел. Он всегда на море. Но я знаю, какого он роста. Мама говорит, что я буду выше, а в нем 5 футов и 11 дюймов. В альбоме есть его карточка. У него худое лицо и бакенбарды». На Джозию Чайльдса нашло озарение. В нем тоже было 5 футов 11 дюймов. Прежде он носил бакенбарды, и лицо у него в те далекие дни было худым. А потом Джонни сказал, что отца звали Джозия Чайльдс. Значит, это он, Джозия, был примерным мужем, который не курил, не бронился и не пил. Это он был странствующим на море мужем, память о котором так заботливо охранялась всепрощающей ложью Агаты. Сердце его наполнилось теплым чувством по отношению к ней. Она, должно быть, очень изменилась с тех пор, как он ее оставил. Он весь загорелся раскаянием, но потом сердце его упало от мысли, что придется постараться оправдать репутацию, которую создала ему Агата. Ради этого мальчика с такими доверчивыми голубыми глазами придется. Ладно, придется, так придется. Агата оказалась безупречна в отношении его. Этого он от нее не ожидал. Решение, принятое им, обречено было остаться неосуществленным. Дверь кухни приотворилась, и через щель донесся придирчивый и раздраженный женский голос. «Джонни, ты?» — кричал он. Как часто в прежнее время слышал он это. «Джозия, ты?» Против воли, почти автоматически, он с провинившимся видом отвел руку в сторону, чтобы спрятать сигару. Он почувствовал себя осевшим и съежившимся от звука ее шагов. Это была та же самая неизменная его жена, с теми же резкими морщинами на лице, с теми же кисло опущенными вниз углами губ. Только горечи стало в них еще больше, а губы стали тоньше и резкие морщины глубже. На Джозию она бросила беглый и недоброжелательный взгляд.
2: «Как ты полагаешь, твой отец бросил бы работу, чтобы болтать с бродягами?» — спросила она мальчика, который, видимо, страдал так же, как и Джозия.
1: «Я только ответил ему», — пробовал оправдываться Джонни с безнадежной собачьей покорностью.
2: «Он спрашивал, и я предполагаю, ты все же отвечал ему, не правда ли? Как ты думаешь, какая польза от всех его выспрашиваний?»
3: «Никакой. И есть он здесь не получит.
2: А ты примешься когда-нибудь за работу или нет? Погоди, я научу тебя лениться над тем, что тебе задано. Отцу это бы вовсе не понравилось. Неужели мне никогда не удастся сделать тебя таким, как он?»
1: Джонни согнул спину, и в скрипе пилы вылился весь его протест. Агата кисло взглянула на Джозию. «Ясно, она его не узнала».
2: «Ступай, ступай», — скомандовала она. «Нечего здесь шляться».
1: Джозия почувствовал себя словно парализованным. Он облизал губы и попробовал что-нибудь сказать, но оказалось, что он совершенно лишился дара речи.
2: «Ступай, ступай, я тебе говорю», — проскрипела она своим высоким голосом. «А то мне придется позвать констебля».
1: Джозия послушно повернулся. Идя по дорожке к калитке, он слышал, как хлопнула дверь. Как во сне открыл он калитку, которую открывал десятки тысяч раз, и вышел в переулок. Он был озадачен. Наверное, это был сон. Он, конечно, сейчас проснется и почувствует облегчение. Он обтер лоб и остановился в нерешительности. До слуха его донесся монотонно жалующийся скрип пилы. Если в этом ребенке хоть капля его чальцевского духа, он убежит. Рано или поздно убежит. Никто, ни один человек не мог бы вынести Агаты. Она не изменилась, разве что к худшему, если только это было возможно. Мальчик, конечно, убежит от нее, и даже, может быть, скоро. Возможно, что и сегодня. Джози Чайльдс выпрямился и откинул назад плечи. Великое одушевление Запада со всей его дерзостью и беззаботным игнорированием последствий и всех препятствий, какие бы ни стояли по дороге к осуществлению цели, вновь охватило его своим пламенем. Он посмотрел на часы, вспомнил железнодорожное расписание и проговорил сам себе торжественно и вслух. Это было в некотором роде исповедание веры. «Мне нет дела до закона. Мальчика мучить я не позволю. Я дам ей двойную пенсию, четверную, все что угодно. Но мальчик уедет со мной. Она, если захочет, может последовать за нами в Калифорнию, но я заставлю ее подписать договор, в котором все будет обусловлено. Все! И она подпишет его, и, честное слово, будет жить согласно договору, если захочет оставаться с нами. И она захочет», — прибавил он печально. «Ей надо иметь кого-нибудь, чтобы придираться». Он открыл калитку и пошел к сараю. Джонни взглянул на него, но продолжал пилить. «Чего бы ты хотел больше всего на свете?» — спросил Джози тихим, напряженным голосом. Джонни, видимо, заволновался и почти бросил пилить. Джози знаками просил его продолжать работу. «Уехать в море», — отвечал Джонни, — «вместе с отцом». Джози почувствовал, что весь задрожал. «Хочешь? Правда?» — быстро спросил он. «Хочу ли я?» — радостное выражение на лице Джонни сразу разрешило вопрос. «Подойди тогда. Послушай. Я твой отец. Я Джози Чайльдс. Хотелось тебе когда-нибудь убежать отсюда?» Джонни закивал с воодушевлением. «Вот это я и сделал», — продолжал Джози. «Я убежал». Он торопливо посмотрел на часы. «Сейчас мы поспеем еще на поезд в Калифорнию. Я теперь живу там. Может быть, Агата, твоя мать, приедет после. В поезде я тебе все расскажу. Идем». На мгновение он сгреб в свои объятия полудоверчивого, полуиспуганного ребенка, а потом, взявшись за руки, они побежали через садик, через калитку и вниз по улице. Они слышали, как открылись двери кухни, и последнее, слышанное ими, было: «Джонни, ты? Что же ты не пилишь? Мне придется взяться за тебя всерьез».
0: Мы читали фрагмент из рассказа Джека Лондона «Блудный отец». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел переговоры с новым президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синишей Караном, прибывшим в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Лидеры подтвердили курс на укрепление партнерства в политической, экономической и гуманитарной сферах. Каран, политический преемник Милорада Додика, назвал Россию важнейшим стратегическим партнером Республики Сербской на международной арене. В свою очередь, Владимир Путин добавил, Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с республикой. Министерство транспорта сообщило о выполнении свыше сотни рейсов с юга страны и обратно 9 мая. Перевезено свыше 14 тысяч пассажиров. Были введены более вместительные самолеты. Ситуация в аэропортах Ростовской зоны штатная. Утром 8 мая украинский беспилотник ударил по зданию аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Работа 13 аэропортов была временно приостановлена. Артиллеристы подразделений группировки войск «Запад» обратились к ветеранам в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления они заранее записали, сразу после выполнения боевых задач на Купинском направлении специальной военной операции.
2: Уважаемые ветераны, личный состав артиллерийского дивизиона 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии поздравляет вас!
3: Мы так же, как наши героические предки, стоим на страже нашей Родины, чем очень гордимся.
4: Расчет Мальвы 273-й артиллерийской бригады поздравляет ветеранов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вдохновляясь вашими подвигами, мы бьем врага.
2: Мы вас не подведем. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
5: С праздником!
1: Военнослужащие 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии громят противника в Харьковской области. В их распоряжении новейшие образцы вооружения, самоходки «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Ураган». В Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва лидер партии ТИСА Петер Мадьяр был избран премьер-министром республики. За него отдали голоса 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался. Затем Мадьяр принял присягу в качестве нового главы правительства. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который бессменно руководил страной 16 лет. Теперь политик со своей партии «Венгерский гражданский союз» переходит в оппозицию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
6: Глава 8. В первый день решительной битвы русских с гетманом Хаткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты Отечества, но для грабежа и добычи. С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы реки толпы пеших и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах сего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания, и даже шагах в 20 от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек 50 казаков, расположась покойно вокруг пылающего костра и попивая в круговую, шумели и кричали во все горло, осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места. Ни один казак не приподымал своей шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек 500 всадников, в числе которых заметны были также казаки. Но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшим, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, все удостоверяло, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Новодевичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в 10 позади его разговаривали в полголоса давнишние знакомцы наши, Кирша и Алексей. Первый смотрел также с большим вниманием в ту сторону, где расположено было неприятельское войско. «Ну что?» – спросил Алексей. «Выходят ли они из лагеря?» «Кажется, нет», – отвечал Кирша. «Видно, еще князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот». «А скажи, пожалуйста, любезный, не знаешь ли, зачем он прислал вас сюда с моим господином?» «Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтобы ударить в поляков, когда начнется сражение». «Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо. Одних казаков почитай столько же, сколько нас всех у князя Пожарского, и пеших, и конных». «Эх, брат Алексей, и много, да черта ли в них? Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки, а они себе и в ус не дуют. Дал бы этим озорникам воеводы пана Лисовского, так он бы их повернул по-своему. У него бывала расправа короткая. Ладно так ладно, а не так так пуля в лоб. Эва, слышишь, как покрикивают? Возле самого шатра княжеского. Как будто бы им черт не брат. Небось, у Лисовского не стали бы так горланить. Бывало, как закрутит усы, да гаркнет, так во всем лагере услышишь, как муха пролетит. Постой-ка, брат, постой. Никак поляки зашевелились. Чу, пушка, другая. Пошла потеха. Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатских ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой ропот по воздуху. Двинулись пехотные дружины нижегородские, промчалась конница, бой закипел, и через несколько минут вся окружность Новодевичьего монастыря покрылась густыми облаками дыма. «Эх, если б поскорей дошла до нас очередь!» — вскричал Кирша. «Так руки изудят!» «Эка трескотня!» — сказал Алексей. «Ух, как грянули из пушек! Да это никак с нашей стороны!» «С нашей!» — перервал Кирша. «Вот так! Знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков!» Весь отряд под начальством Милославского, которого, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой с неприятелем. Но в дружинах князя Трубецкого не замечено было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки, и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более 2 часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого неприметно было никаких приготовлений к бою. Все оставалось по-прежнему. Одни отдыхали, другие веселились, и только несколько сот казаков, взобравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства русского. Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел к одной толпе, которая стояла далее других от шатра главного воеводы. «Что, товарищи, — сказал он, — не пора ли и вам взнуздать коней?» «Зачем? — спросил один казак. «Как зачем? Чай нашим становится жутко. Вот уж часа три, как они бьются с поляками. Так что ж, на здоровье. Пусть себе забавляются, перервал другой казак. Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана. Спесивы больно, подхватил один урядник. Не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни исправляются с ляхами. Они не хотели с нами знаться, примолвил первый казак. Так и мы их знать не хотим. Ну-ка, Терешка, запевай плясовую. Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа гаркнула вслед за ним хором. Милославский подошел к ставке князя Трубецкого. «Не пора ли нам?» — сказал он казацкому старшине, который стоял у дверей шатра. «Как придет время, так вам прикажут», — отвечал хладнокровно старшина. «Нельзя ли мне поговорить с князем Дмитрием Тимофеевичем?» «Нет, он никого не велел к себе пускать». Вдруг подскакал к шатру, покрытый пылью и окровавленный всадник. Спрыгнув с коня, он спросил торопливо: «Где князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой?» «На что тебе?» — спросил старшина. «Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать». «Неужто в самом деле?» — перервал с насмешливой улыбкой старшина. «К ним прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни. И если б князь Дмитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги». «И полно, брат, одни огрызаетесь. Да постой, куда ты? К вашему воеводе. Не велено пускать. С Богом, убирайся-ка, откуда приехал». «Что ж мне сказать князю Дмитрию Михайловичу?» «Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь». «Нет», — вскричал Милославский, — «это уже превосходит все терпение. Если вы не боитесь Бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше Отечество, то я с моей дружиной не останусь здесь». «Потише, молодец, не горячись. Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Дмитрия Тимофеевича идти в бой?» «А вот увидишь», — сказал Милославский, подходя к своему отряду. «На коня, товарищи!» «Именем главного воеводы князя Трубецкого приказываю тебе не трогаться с места», — сказал старшина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь. «Я служу не ему, а Отечеству», — отвечал Юрий, выезжая вперед. «Стойте», — вскричал старшина, — «а не то я велю остановить вас силою». «Попытайся», — сказал Юрий, взглянув с презрением на старшину. «Живей, ребята», — продолжал он, — «сабли вон, с Богом вперед!» В полминуты отряд Милославского переправился через Москву-реку, и при громких восклицаниях «Умрем за веру православную и святую Русь» помчался на место сражения.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
6: Из всей дружины Милославского остался на другой стороне реки один только казак. И читатели едва ли отгадают, что этот предатель был наш старинный знакомец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого. Некоторые даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно перед Богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких, Филат Межаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марка Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие. И когда Кирша подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему с негодованием: «Не совестно ли тебе отставать от своих?» «Нет, господа старшины», — отвечал Кирша, — «мне совестно, да только не за себя, а за вас». «Но тебе ли говорить?» — вскричал Козлов. «Беглец! Покинул своих товарищей!» «Да я и других казаков уговаривал здесь остаться». Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы. Так не радостно ли будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками?» «Изменниками!» — вскричал дружина Романов. «А как же!» — продолжал Кирша. «Разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим, поджавши руки. По мне уж честнее быть заодно с ляхами, а то что мы, ни то ни сё, хуже баб. Те хоть Бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит Бог, мы этого сраму век не переживем. А что вы думаете? Ведь он правду говорит, ребята», — сказал Межаков. «Где слыхано выдавать своих? Вся беда от того, что наши воеводы повздорили между собою», — прибавил дружина Романов. «Да пусть их ссорятся», — закричал Марко Козлов. «Нам какое до этого дело? Кто как хочет, а я с моим полком иду. Гей, батуринские, на коня!» «И мы также идем», — вскричали Коломна, Межаков и Романов. Казаки столпились вокруг своих начальников. Но большая часть из них явно показывала свою ненависть к нижегородцам. И многие решительно объявляли, что не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти на помощь князю Пожарскому, начинали уже колебаться. Как вдруг один из казаков, который с кровли высокой избы смотрел на сражение, закричал: «Ай да нижегородцы, попятили ляхов! Глядите-ка, поляки бегут!» «Бегут!» — вскричал Кирша. «Так вам и делать нечего. Прощайте, ребята, я один поеду». «Ну, знатное же будет поживо нижегородцам. Говорят, в польском стане золото и серебра хоть вазами вози». «Что ж мы зеваем, ребята?» — заговорили меж собой казаки. «На коней!» «На коней!» — повторили тысячи голосов. «Живей, добрые молодцы! Живей, садись!» — закричали атаманы. Из ставки начальника прибежал было с приказаниями заводчик. Но атаманы отвечали в один голос: «Не слушаемся, идем помогать нижегородцам. Ради нелюбви вашей московскому государству и ратным людям пагуба становится». И, не слушая угроз присланного чиновника, переправились своими казаками за Москву-реку и поскакали в провожании Кирши на Девичье поле, где несколько уже минут кровопролитный бой кипел сильнее прежнего. Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы-реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаянное сопротивление князя Пожарского. Как ангел-истребитель летел перед своим отрядом Юрий Милославский. В несколько минут он смял, втоптал в реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину позади Новодевичьего монастыря. Пролить всю кровь за Отечество, не выйти живому из сражения — вот все, чего желал этот несчастный юноша. Врываясь, как бурный поток, в самые густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь мертвыми телами и, невидимо хранимый десницею Всевышнего, оставался невредим. Отборная его дружина, почти вся составленная из стрельцов московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув еще несколько пехотных региментов, они врезались в самую середину сторожевых полков неприятельских. От орлиного взора князя Пожарского не укрылось замешательство, в какое приведены были поляки от этого неожиданного нападения. Он двинул вперед все войско. Поляки дрогнули, побежали, но, соединяясь с сторожевыми полками своими, возобновили снова сражение на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда Милославского, из которого не оставалось уже и третьей доли, становилось час от часу опаснее. Окруженный со всех сторон, стиснутый между многочисленных полков неприятельских, он продолжал биться с ожесточением. Несколько раз пробивался грудью вперед, наконец свежая, еще не бывшая в деле неприятельская конница втеснилась в сжатые ряды этой горсти бесстрашных воинов, разорвала их, и каждый стрелец должен был драться поодиночке с неприятелем в 10 раз его сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться долго. В ту самую минуту, как Милославский, подле которого бились с отчаянием Алексей и человек 5 стрельцов, упал без чувств от сильного сабельного удара, раздался дикий крик казаков, которые под командою атаманов подоспели, наконец, на помощь к Пожарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рассыпались по полю, и Кирша с сотней удалых наездников, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился подле того места, где, плавая в крови своей и окруженный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Милославский. Запорожец соскочил с коня, при помощи Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский дом, который менее других показался ему разоренным. Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле сражения. Но оно было уже совсем очищено от неприятеля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого решили участь этого дня. Их неожиданное нападение расстроило поляков, и гетман Хаткевич, отступя в беспорядке за Москву-реку, остановился у Поклонной горы. Несмотря на претерпенное неприятелем поражение, он успел ночью на 23 число при помощи изменника Григория Орлова провести в Кремль 600 человек гайдуков. Усиленный этим отрядом, крепостной гарнизон сделал чем свет вылазку и взял за Москвою рекой небольшой окоп близ церкви святого Георгия. Желая воспользоваться этой удачей, гетман Хаткевич, зайдя со стороны Донского монастыря, напал на конницу князя Трубецкого, которая, не выдержав первого натиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижегородские остановили, однако же, стремление неприятеля. Упорный бой продолжался до 6 часа пополудни. Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубецкого. Он отступил в свои укрепленные таборы близ Крымского брода, не принимал никакого участия в сражении, и нижегородское ополчение должно было выдерживать одно весь натиск многочисленного неприятеля. Наконец, непреодолимое мужество этих верных сынов России восторжествовало над множеством врагов. Гетман принужден был отступить. Казаки Трубецкого, увидя бегущего неприятеля, присоединились было сначала к ополчению князя Пожарского. Но в то самое время, когда решительная победа готова была уже увенчать усилия русского войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев, побежали назад в свой укрепленный лагерь. Это предательство изменило совершенно вид сражения. Поляки ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский, гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско его, утомленное беспрерывным боем и расстроенное изменою казаков, едва удерживало за собою поле сражения. Предвестники победы, радостные крики раздавались в рядах вражеских. Отчаяние и робость изображались на усталых лицах воинов нижегородских. Гибель войска русского, а вместе с сим и падение России, казались уже неизбежными. В эту решительную минуту вдохновенный свыше знаменитый Авраамий Палицын.
0: Радио «Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 году».
6: Прибежал в стан казаков князя Трубецкого, умоляя их со слезами подать помощь погибающим братьям. Исполненные пламенной любви к Отечеству, слова его потрясли, наконец, закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним нетленную награду на небесах, предлагая другим всю казну монастырскую, он заклинал всех именем Божиим не выдавать отечество и спешить на помощь князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя святого Сергия, грудью ударили на поляков. В то же время гражданин Минин с тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя в тыл сильному неприятельскому отряду, расположенному за Москвой рекою, истребил его совершенно. Смятение и, наконец, бегство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный лагерь, артиллерия, весь обоз достались победителям. И гетман Хаткевич, потеряв почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25 числа августа, бежал со стыдом от Москвы. Оставшиеся поляки заперлись в Кремле, и вскоре по взятии нашими войсками Китай-города, окруженные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б не согласие между главными военачальниками и явная нелюбовь одного войска к другому не мешали осаждающим действовать общими силами. Уже близко 2 месяцев продолжалась осада Кремля. Наконец поляки, изнуренные голодом и доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга, решили сдаться военнопленными. Но нам пора уже возвратиться к герою нашей повести. По взятии Китай-города и окружающих его предместий раненый Милославский переехал по приглашению князя Пожарского в собственный дом его на Лубянку. Юрий начинал уже оправляться, но он чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выходить из дому. В пылу сражения и потом во время тяжкой болезни он, казалось, забыл о своем положении. Но когда телесная болезнь его миновалась, то сердечный недуг с новой силою овладел его душою. Иногда посещал его князь Пожарский, изредка Авраамий Палицын и князь Черкасский. Но безотлучно находились при нем добрый его служитель и верный Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими рассказами рассеивать на несколько минут мрачные мысли и глубокое уныние, овладевшие душою несчастного юноши. Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату больного, закричал: «Добрые вести, Юрий Дмитриевич, добрые вести!» «Какие вести?» — спросил Милославский. «Завтра мы будем петь благодарственный молебен в Успенском соборе. Поэтому поляки сдаются? Видно, что так. А надобно им честь отдать. Постояли за себя. Кабы им было что перекусить, не стали бы просить милости. Да голодом-то мы их доехали. И ты точно знаешь, что мы завтра входим в Кремль?» «Говорят так. Поляки, как слышно, просят только о том, чтобы им сдаться нашему воеводе, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уже знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты, Юрий Дмитриевич, когда выпустили из Кремля на нашу сторону боярских жен, которые были в полону у поляков, какой бунт подняли эти разбойники. И как ты думаешь, за что? За то, что им не дали грабить русских боярынь. Хороши защитники Отечества. Но вот никак отец Авраамий идет тебя навестить. Так и есть. Он лучше тебе расскажет обо всем, боярин». Авраамий Палицын вошел к Юрию и, благословя его, спросил, как он себя чувствует. «Все так же», — отвечал Милославский. «Все так же», — сказал старец, покачав с неудовольствием головою. «Кажется, давно бы пора тебе отправиться. Жаль, Юрий Дмитриевич, если ты еще так слаб, что не можешь сидеть на коне. Мы завтра входим в Кремль». «Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решился во что бы то ни стало войти в Кремль с вами. Но если твое здоровье требует...» «Нет, эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы. Итак, завтра чем свет?» Ты увидишь меня на коне перед моим отрядом, отец Авраамий. Прощай, Юрий Дмитриевич. Я зашел только проведать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Завтрашний день мне бы надобно ехать верст за 50 для исполнения одной священной обязанности. Но так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучиться из Москвы. И я хочу послать сейчас гонца для уведомления, что обряд, при котором присутствие мое необходимо, не может быть совершен завтра. Послезавтра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от меня требуют», — примолвил Авраамий, вздохнув от глубины души. «Прощай, сын мой», — продолжал он, — «да укрепит Господь твои силы и да снидет на главу твою его животворящая благодать».
0: Вы слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Продолжение завтра в это же время.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Андреев. Рассказ «Герман и Марта». Читает Владимир Антоник.
2: Обоим влюбленным было за 50. Марте Иконен 51 год и Герману Метанену 56. Когда началась у них эта странная, смешная и печальная любовь, не знал никто в Мициквилях, да и не старался узнать. Там люди молчаливые, и скрытность их естественна, как естественно молчание зеленых мхов, безгласность снега и глубокая тишина невысоких небес. Оба они вдовели, и Марта, и Герман. Но каждый в браке своем жил хорошо, как это принято у молчаливых людей, которые не кричат и не жалуются. И у Марты был сын высокий, худой, склонный к чахотке работящей Вилли, а у вдовца осталась дочь, уже немолодая и некрасивая девушка с широкоскулым злым лицом и водянистыми глазами. Ее серо-желтые волосы напоминали парик у дешевых кукол, а юбка непонятного цвета и выленившая кофточка имели такой вид, как будто больше всего на свете ненавидит она свою одежду. Звали ее Тильда. Но далеко позади тихой полосы вдовства, за тем временем, когда еще не рожались на свет ни Вилли, ни Тильда, вспоминалось старикам нечто милое сердцу, что и было, вероятно, началом их необыкновенной любви. Однажды летом, идя каждый по своему делу, они встретились в лесу и молча прошли вместе 8 километров. У большой дороги они простились, и каждый пошел дальше по своему делу. Марта, тогда еще девушка, готовилась к своей свадьбе, а Герман, тогда еще жених, готовился к своей. Только всего и было. Впрочем, прощаясь, Герман долго держал руку девушки, а она долго держала свою руку в его руке. Но молчание они не нарушили, и оба смотрели в сторону. Это было летом у большой дороги на опушке леса, и Герман видел возле трухлявого пня кустик земляники, которой много уродилось в то лето. А Марта слушала, как звенят бубенцами невидимые в лесу корова и теленок. Но сказать они ничего не сказали, и молчание не нарушили. Овдовев, они стали чаще видеться друг с другом, но не так часто, чтобы это бросалось в глаза. Иногда неделями не встречались. Дома их, проконопаченные мхом, почерневшие от снега и осенних дождей, находились рядом, и смежные небольшие участки их земли разделялись гнилым забором из наклонных черных жердей. В одном месте верхние жерди проломились, и тут был лаз, которым они пользовались для соседских деловых сношений. И у Германа его неширокая полоса земли была под травою, и не было на ней ни кустика, ни дерева, а у Марты часть земли запахивалась сыном под овес, и был, кроме того, кусок серого корявого леску, откуда брали сучья на зиму. И вокруг до самого черного сплошного леса на холме стояли одиноко такие же домики и такие же заборы. И жили в них все такие же Иконены и Матынены. Других фамилий почти совсем не было в Мициквилях. Вероятно, все они находились в далеком родстве, как в родстве состоят и деревья в лесу, родившиеся от общего семени. С любовью своею Герман и Марта не торопились. И она росла медленно, как всякая поросль. Весною и летом быстрее, зимою совсем останавливалась. Очень возможно, что они просто не замечали течение времени или не видели ему конца. И когда решили они пожениться, то встало перед ними новое препятствие. По строгому закону страны старики за 50 лет могут венчаться только с разрешения детей. Они знали и раньше про этот закон, но, может быть, им не хотелось про него думать. Но тут пришлось. Происходило это весной в мае, когда всякая любовь шагает быстро. Но, хотя день был ясный и теплый, сидели они в избе у Марты на лавке перед закрытым окном, за которым неясно желтел луг в золоченных скромных цветочках. И оба думали. «Вилли не позволит», — сказала Марта. «Нет, позволит». «И моя Тильда позволит, как ей не позволить», — сказал Герман. У него были рыжие бачки кустиками и красное сморщенное лицо. С годами он стал легкомыслен и самонадеян. «Нет, не позволит». И Вилли действительно не позволил. Через неделю вечером у того же окна он выслушал просьбу матери и долго молчал, сжав тонкие серые губы. Вероятно, он был удивлен, но не показал этого, и в его голубых, как кусочки стекла, маленьких глазах нельзя было прочесть ни удивления, ни сочувствия, ни гнева. И, помолчав еще, решительно и коротко сказал: «Нельзя».
3: «Почему нельзя? А если можно? Ты подумай, Вилли, я подожду».
2: Но и еще подумав, он также коротко и решительно ответил: «Нельзя». Потом они еще час сидели рядом на лавке и молчали. И в тот же вечер такой же ответ получил Герман от своей дочери Тильды. Но и злой ответ был быстрее, и Герман не сразу поддался, даже кричал и обругал свою дочь: «Сатана!» А у той побелел нос и покраснели скулы, и видно было, что она ненавидит не только платье свое, но и глиняные волосы, и отца, и весь свет. Через час Герман и Марта сошлись у забора. Они не назначали свидания, но так случайно вышло, что каждый пошел к забору. И Марта сказала: «Вилли не позволил». «А Тильда тоже?»
4: «Тоже. Сатана».
2: А в окна, пока они думали, смотрели на них Вилли и Тильда, каждый в свое. И за мутным стеклом их лица были как серые неподвижные пятна. Уже наступила ночь, но свет еще не погас, и не было вероятия, что когда-нибудь и погаснет. Так был он неподвижен и тускл. Над головой беззвездное небо мутнело голубым, а на западе, над оранжевой полоской заката, синими тяжелыми свитками перекинулись неподвижные тучи, на одном краю завязавшись в большие мягкие узлы. Но если бы и двинулись они, и закрыли небосвод, свет все же бы не погас, и только не так красна стала бы крыша на далеком господском доме. Было тепло. Под обрывом дымилась река ночным туманом, а за рекой в березовом пахучем лесу куковала кукушка. Это была весна, май, когда широко шагает всякая любовь. И Герман решительно сказал: «Завтра я поеду в Выборг. Мы еще посмотрим».
3: «Поезжай», — согласилась и Марта.
2: Через неделю Герман поехал в Выборг. Это было первый раз, когда он так далеко уезжал из Мицикюль. Хотя ехать по железной дороге приходилось всего 3 часа. И в первый раз он видел город. Как и деревья в их лесу, Метананы и Иконаны вообще никуда не ездили. А если кто сходил с ума, то он прямо уезжал в Америку и пропадал навсегда, как срубленная сосна. Но и в Выборге ничего хорошего не сказали Герману. А спирту он напился, а деньги пропил и потерял, и назад вернулся только через 5 дней, пешком. Потом, через некоторое время еще, Герман и Марта вдвоем ездили к приходскому ленцману за 20 километров. И все уже знали, глядя на них, зачем они едут. Знали и то, глядя на них в обратном пути, с чем они возвращаются. Но ни в одних из наблюдавших глаз, ни в голубых, ни в серых,

Он сильнее их любви. Марта и Герман решили подкупить детей. У Марты от покойного мужа оставались спрятанными 400 марок, да у Германа за проданный когда-то участок сохранилось около 800, итого 1200. Но и на деньги не пошла непреклонная Тильда, а Вилли с тем же безучастным видом и так же коротко ответил: «Нельзя». На самом деле и Вилли, и Тильде деньги были очень нужны, так как за это время, подчиняясь действию весны и обстоятельств, они сами успели полюбить друг друга и сами решили пожениться. Они были молоды, и это было их право, которого никто не отрицал. К тому же вел их и хозяйственный расчет. В отдельности каждый имел мало, а вдвоем они будут иметь большое поле, частью под травою, а частью под овсом, и небольшой корявый лесок. Марта ничего не сказала, узнав о намерении детей жениться. А Герман ругался и ходил молчать по соседям, у которых рассчитывал найти сочувствие. Но сочувствия не встретил, и они тоже молчали, и кончалось лето, с которым проходит и любовь. И скоро он успокоился. Теперь по ранним вечерам в холодке наступающей долгой ночи у забора молча стояли и смотрели в стороны влюбленные Вилли и Тильда. А за мутными стеклами окна серело неподвижное пятно лица Марты. Сперва их было два. Герман тоже глядел на влюбленных, покамест ему не надоело это. И к зиме все стало так, словно никогда Герман и Марта и не думали жениться. А Вилли и Тильда всегда были женихом и невестой. Они уже вместе ездили в Выборг на ярмарку покупать наряды и лошадь для Вилли, так как Герман отдал дочери деньги, и так же поступила Марта со своими 400 марок. И все знали, зачем они едут. А потом все узнали новую лошадь Вилли и молча занесли ее в список с живых тварей, населявших Мецикюли и бывших на счету у приходских властей и у Бога. Под самое Рождество Марта пропала. 2 дня молчал и ждал ее сын Вилли, и всю вторую долгую ночь не спал. Выходил раздетый за дверь и слушал. Но все молчало, и снег был бел даже в темноте, а избы и заборы черны. Чернее же всего было небо за белой прямой крышей Тильдиного дома. На третий день, когда рассвело, Вилли позвал с собой рыбака Айрику с багром, и они вдвоем пошли разыскивать пропавшую Марту. Ясные на неглубоком снегу прямые следы шагов привели их к забору, к тому лазу, через который общались соседи. Потом следы пересекали вспаханное с осени замерзшее под снегом поле, и тут были неровны, нога вихлялась на колчах. Дальше следы по крутому спуску по снежной целине привели их на реку. И тут дело стало ясно. На льду снегу было совсем мало, и Марта шла прямо и ровно, как по ниточке, ни разу не остановилась и не повернула. Шла, как приходский землемер, и по бокам ее узкого следа молча и неторопливо шагали Вилли и рыбак Айрика с багром. У проруби, где снег оледенел от пролитой воды, они остановились и закурили, всматриваясь в черное отверстие, уже затянувшееся тонким ледком. Но зоркий Айрика увидел следы за прорубью, и они пошли дальше. За лесистым поворотом открылась черная полоса, пересекавшая реку. Там находилась Быстрина, не замерзающая в самые сильные морозы. А перед Быстриною было глубокое место, и туда шли прямые, как по ниточке, узкие следы. К открытой воде лед становился тоньше, и снегу на нем меньше. И перед самой чернотою глубокой воды следы обрывались вместе с обломанным ледком. Некоторые льдинки унесло течением, другие уже смерзлись и припаялись к краю, и одна вмерзла тонким обсосанным ребром. Марту опытный Айрика нащупал багром на Быстрине, на мелком месте, куда сволокло ее течением. Потом на новой лошади ее привезли домой, и все 6 дней до похорон
В ее доме целую ночь светился замерзлым стеклом

0: неяркий огонь. Он был один на все Митцикюли, где с 8 часов вечера во всех черных избах гасили свет, и это придавало огню неестественно бодрый и многозначительный характер, словно он один разговаривал, когда все молчит. Но всего удивительнее было то, что Марта утопилась зимою, когда гаснет всякая любовь.
1: Мы читали рассказ Леонида Андреева «Герман и Марта». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Аросев. Рассказ «Молодой мичман». Читает Александр Бурдуков.
1: Там, где теперь против Московского совета разбит скверик, стояло низенькое здание, похожее на солдатскую шапку прежних времен, без козырька, нахлобученное блином. То была гауптвахта с запахом карболки, как во всякой цивилизованной тюрьме. В ней на нарах у окна, что выходило в переулок, сидел молодой мичман. На бумагах в канцеляриях у следователей писали его дело. Машинистки стройными рядами букв переписывали статьи, из которых каждая грозила смертью. А мичман вчерашней холодной кашей кормил голубей. Кому же приятно думать о смерти? Голуби ворковали, хватали крупинки и улетали. Тогда мичман скучал. По движению облаков над переулком старался угадать завтрашний ветер. По вечерам он читал стихи. А одно стихотворение читал как молитву. «Готов уж мой челнок, готов и парус мой. Волна житейская приходит и уходит. Жду ветра я, а ветра нет и нет». Утром опять прилетали голуби, а в канцелярии накапливались бумажечки с печатями и штампами, за номерами и точными числами. Бумаги пророчили мичману русскую гильотину, веревку и перекладину за злостную пропаганду против войны. И даже тогда, когда осенние тучи нависали на небе, мичман все-таки не думал о смерти. Зачем? Ведь завтра прилетят голуби, а в четверг, всегда по четвергам, придет на свидание Елена. Глаза у нее смеющиеся и жуликовато-ласковые, как у цыганки. Мичман смотрел в окно, когда я вошел к нему. «Я слышал, в городе восстание», — сказал мичман, спрыгивая с нар. «Да, а вы?» «Что ж, я хотел бы быть полезен восставшим». И смахнул рукой с лица что-то. Может быть, набежавшую мечту. «Идемте за мной». Мичман двинулся. «А фуражка? А вещи ваши?» «Фуражка? Да, верно». В коридоре караульный начальник, человек с револьвером и шашкой. «Не имеете права!» «Именем военно-революционного комитета», — заявил я. «По долгу присяги и защиты Родины не имею права. В таком случае вы арестованы. Потрудитесь сдать оружие». «Насилие? Да». Двое рабочих, красногвардейцы, бывшие со мной, обезоружили караульного начальника и посадили на место мичмана. Мичман, я и красногвардейцы перешли через площадь в Моссовет. Оружие караульного начальника надел на себя мичман. В штабе он оперся двумя руками о мой стол и, глядя в глаза, мне: «Я жду боевого приказа». А в другое ухо кто-то, вбежавший опрометью: «Зажгли!» «Кто?» «Юнкера, зажигательным снарядом. Весь дом горит, и в нем наш отряд». Говоривший был солдат в серой папахе, у которого отвязалась и повисла над ухом левая сторона. По лицу его струился пот. Губы дрожали, как у детей, когда они собираются плакать. Пальцы, обожженные до концах махоркой, сжимали винтовку, теплую от выстрелов. «Дайте мне 15 человек, я выручу отряд». «Из нашего полка возьмем», — ответил солдат на предложение мичмана. А караульный начальник, оставшийся на гауптвахте вместо мичмана, кусал себе губы, ломал пальцы. Он не умел кормить голубей, не умел наблюдать бегущие облака, и некого ему было ждать по четвергам. В 5 утра на фоне черных огромных окон у моего стола, опираясь на него опять двумя своими кулаками, стоял мичман. «Все спасены. Погиб лишь прапорщик Реутов. Но не в огне, убит неприятельской пулей. Весь бульвар до Никитских ворот в наших руках. На всякий случай я обошел все дома в этом районе, отобрав расписку с жильцов, что в доме нет оружия. Если расписка ложь, расстрел». Распахнулась дверь, и пожарный с перевязанной головой: «Горит!» «Опять подожгли?» — спросил мичман. «Нет, не огонь, бой! Юнкера повели опять наступление, чтобы не дать нам тушить. Мою пожарную команду прямо засыпали пулеметным огнем, меня в голову». Мичмана в комнате уже не было. Сняв винтовку с плеча, он опрометью бросился на улицу, к своему отряду. Там солдаты цепями лежали на мостовой, по бульвару у стен домов. И мичман залег в цепь. Потом перебегал от цепи к цепи, командовал. Но бой. Треск выстрелов, одна, другая жертва. и человек во власти боя, как человек, разбежавшийся с горы. Мичман залег в канаве, где идет ограда бульвара, и отдался весь сосредоточенному частому огню. А из-за закрытой калитки человек в полушубке следил за ним ястребиными глазами, ввалившимися в бледное бритое лицо. Достал он из кармана наган. От этого наган получил над ним власть. Он соприкоснулся курком своим с концами нервов полковника. И он, бледный, бледнолицый, выстрелил раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Больше не было патрон. Последняя пуля угодила в ногу, в икру молодому Мичману. Два солдата бросились на выстрелы во двор. Бледный человек в полушубке побежал в свою квартиру. Двое солдат за ним. Бледный бритый человек пробежал черным ходом, а по пути успел снять полушубок и засунуть его наспех за круглую железную печку, пока солдаты путались в коридорах. Двое солдат, вбежав в комнату, вонзили штыки в полушубок и думали, что убили полковника. А полковник тем временем по Никитской улице перебегал уже к юнкерам. Солдаты бросили полушубок со штыков и изрядно выругались. Но гнева их никто не слышал, так как квартира полковника была пуста. Мичман же достал из кармана носовой платок, перевязал им ногу и продолжал перебегать от цепи к цепи и стрелять, стрелять, стрелять. Но в ногу, в молодую кровь, с грязной мостовой, с затоптанного бульвара, через носовой платок ползли и ползли какие-то микробы. Атака юнкеров была отбита. Москва была завоевана. Убитых юнкерами солдат и рабочих сложили под кремлевской стеной. Караульного начальника, что сидел под арестом на гауптвахте, амнистировали. От гауптвахты до дома он бежал, как волк от пылающего костра, озираясь, оглядываясь, боясь. Раненого Мичмана отвезли в лазарет. Первый день ему не давали есть, второй день не давали пить. На третий день все еще не было доктора. На четвертый день повышалась температура, а старая сиделка, бережно перевязывая рану штабс-капитану, смеялась над Мичманом. «Какой вы сегодня румяный!» На пятый день пришел доктор и констатировал заражение крови. Отсюда необходимость ампутировать ногу. На шестой день легкораненый красногвардеец, выходя из лазарета, взял записку от Мичмана к Елене. «Лена, я хочу тебя видеть. Кажется, будут резать ногу. А подумать, из-за чего? Из-за подворотней пули. Приходи». Елена пришла. Это был седьмой день. Пока угощала его плиткой шоколада, шуршала клетчатой юбкой, поправляла рукой подушку, умоляла сестру не бросать раненого, наливала ему в блюдце чай. Все было так хорошо, как не бывает никогда в настоящей, нормальной, обыденной жизни. И все слова Лены были о будущей жизни, которая вся будет праздник. Праздник завоеванный, праздник их личный, совпавший с народным. «Что-то моя матушка теперь...» Мичман вздохнул полной грудью от того, что сказанное им есть самая заветная, самая глубокая, самая нежная мечта. Но он и теперь не сознавал, что, может быть, эта мечта нажимала курок его винтовки. Мать Мичмана была работницей на заводе в Харькове. «Напиши ей про все». «Я уже написала». «Ах, нет, зачем же? Не надо было тревожить. Лучше, когда выздоровлю». Лена, поцеловав Мичмана много-много раз, ушла от него счастливая. А Мичман подосадовал на себя. Он забыл спросить у своей невесты, соглашаться или не соглашаться ампутировать ногу. Оба доктора признали, что ампутация необходима. И ногу отрезали. А Мичман все время ощущал ее на пустом месте и по ночам кричал: «Больно! Очень больно!» и хватался за пустое место. Лена каждый день ходила к нему. Однажды, когда сидела она у кровати его и о чем-то задумалась, Мичман наклонился к ее уху и тихо сказал: «Я знаю, о чем ты думаешь. Не надо. Самое главное сделано, общее, большое. А мое, наше, личное, пустяки. Можно и без него. Лена вздрогнула. Стала утешать его. Он улыбался и делал вид, что утешения действуют на него. А ночью раскрыл рот, тщательно вставил туда дуло револьвера и застрелился. В записке вечером он написал: «Самое главное сделано. А без ноги я не могу даже отправиться на фронт с отрядом. А если я этого не могу, зачем же? Зачем же мне, черт возьми, тогда что-то личное?» Утром в лазарет пришла его мать, взявшая отпуск на заводе. Она хотела рассказать ему, какое сражение было под Белгородом и как харьковские рабочие делегировали ее вместе с другими приветствовать победившую Москву.
0: Мы читали рассказ Александра Аросева «Молодой мичман».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники специальной военной операции идут вперед и противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО. Об этом Владимир Путин говорил в субботу, выступая с обращением в честь Дня Победы. Президент подчеркнул, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
2: Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! Днем Победы!
1: Также президент подчеркнул, что советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. А также добавил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это дело чести для россиян. Несмотря на ранее объявленное Россией перемирие в зоне специальной военной операции, украинские боевики продолжали открывать огонь. По данным Министерства обороны, всего за несколько дней зафиксировано порядка 9 тысяч обстрелов. Противникам совершено 12 атак на российские позиции. ПВО сбили 500 вражеских дронов, 8 авиабомб и снаряд «Хаймарс». Россия соблюдала режим прекращения огня, нанося лишь зеркальные ответные удары. Перемирие действует с 8 по 11 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что скоро возможен новый обмен военнопленными с Украиной. Это произойдет при готовности списков. Ушаков добавил, для этого нужна черновая работа, составление реестров, поиск людей и согласование условий. По данным РИА Новости, Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продлить перемирие до исхода 11 мая. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в марше Победы и бессмертном полку в Кишиневе, несмотря на запреты властей Молдавии, сообщил бывший президент Игорь Дадон. Участники, собравшись на соседней с главной площадью улицы, прошли по центру города с флагами и копией знамени Победы. Шествие завершилось у комплекса «Вечность» возложением гвоздик к вечному огню. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
5: Игроки «Братья Н» Савва Яковлев. Много рассказов ходило в Москве про двух братьев Н. Игру одного из них считали даже нечистую. При посещении этого игрока в кабинете его посетитель находил целую меняльную лавку. Здесь в столбиках стояла монета всякого достоинства, начиная от золотых лобанчиков, французский золотой, на котором изображена голова, и полуимпериалов, монета в 5 рублей, до серебряных пятачков и рублевиков. Рассказывали также, что у него на диване лежала подушка, набитая ассигнациями. По рассказам, годовой его оборот на зеленом поле исчислялся не одним миллионом рублей, и чтобы играть с ним, некоторые из любителей азартной игры играли только своими картами. Так рассказывали, что он ухитрился выиграть у московского богача все его миллионное состояние. Последний играл с ним у себя дома и своими картами, которые держал в шкафу под замком. Н ухитрился подкупить слугу и обменять все нижние игры карт на свои. Недоверие к чужим картам питал и известный богач Савва Яковлев, но и его вскоре поддели на хитро придуманную штуку. Яковлев играл тоже только своими картами, которые держал под замком. В Париже Он где-то играл, не выпуская из объятий одну французскую волшебницу. Покрываемый поцелуями красавицы, сидевшей у него на коленях, он не задумался поставить на одну карту миллион франков. Карта была проиграна. Яковлев сознался, что у него столько нет денег, и такой суммы не найдется у его здешнего банкира. Но вот он дает документ и, эксцентричный во всем, вырезывает кружок зеленого сукна с ломберного стола и на нем пишет мелом. «Миллион франков, проигранный в Париже, долг чести, уплачиваемый в Петербурге. Савва Яковлев». Сукно это было вставлено под стекло и отослано в Петербург, где и было уплачено в конторе отца Самодура. Игра в английском клубе. Игра в старину большая велась и в английском клубе. Говаривали, что записные игроки – суть корень клуба. Они дают пищу его существованию. Прочие же члены служат только для его блеска. Доход от карт в былые годы доходил ежегодно почти до 150 000 рублей. Опытные игроки говорят, что всякая игра более или менее азартна, то есть подвержена случайности. Обыкновенно азартными играми называют игры бескозырные. Но и так называемые коммерческие игры иногда опаснее новичкам. Против них могут действовать умения противника и случайность в сдаче ему хороших карт, не говоря уже о некоторых соображениях, при которых хорошие карты непременно очутятся в его руках. В старое время общепринятая игра была бастон. Кто-то сказал, что в ней неминуемо иметь дело с двумя неприятелями и одним предателем, который идет тебе в вист. Есть люди, предопределенные проигрышу. Толстой говорил об одном из таких, что начни он играть в карты сам с собою, то и тут найдет средство проиграться. Центры азартных игр «Шулер-Иллюминат Перен». Нигде азартные игры не достигали таких чудовищных размеров, как в Москве. В этом отношении также славился Тамбов. Так, в первых годах нынешнего столетия был накрыт оберполицмейстером Архаровым и горный дом, содержимый парижским искателем приключений Дюкро, известным под именем Перена. У него была для виду квартира на Мясницкой, в доме Левашова, но настоящее его логовище было за Москвою рекою в Кожевниках, в доме Мартьянова, где собирались играть и кутить. Здесь играли фараон, немец Мозер держал банк. По показанию хозяйки дома Пике, там бывали и женщины, и, как признавалась мадам Пике, как низко она сама не упала, но стыдится объяснить все то, на что эти женщины решались и на что способны решиться. В особом кабинете была найдена лаборатория, собрание физических и оптических инструментов, книг и рукописей по алхимии, астрологии и магии, и, наконец, несколько тетрадей с рецептами и средствами к сохранению молодости, обновлению угасших сил, возбуждению сердечной склонности, пропасть склянок с неизвестными жидкостями, множество заготовленных на разных составах конфект и, главное, большое количество фальшивых и крапленых карт и подделанной зерни. Перен и его сотрудники были высланы за границу. Главной жертвой этого Перена был князь Голицын, внук фельдмаршала князя Михаила Михайловича Старшего и сын обергофмаршала Екатерины II, князя Николая Михайловича. Этот князь отличался самодурством, за которое в Москве его прозвали именем оперы, бывшей в то время в моде «Коза Рара». Рассказывали, что он отпускал ежедневно кучерам своим шампанское, ассигнациями зажигал трубки гостей, что он бросал извозчикам золото, чтобы они толпились у его подъезда и прочее. Голицын имел 24 тысячи душ крестьян, все это громадное состояние пошло прахом. Голицын проиграл Перену несколько сот тысяч. Он подписывал векселя, не читая. Сумма денег на последних ставилась не буквами, а цифрами, так что взаимодавцы приписывали к означенной сумме по нулю, а иногда по два. Прочие действия и расходы этого барина были в таком же поэтическом и эпическом размере. В последние годы своей жизни он получал денежное содержание от племянников своих, светлейших князей Меншиковых и Гагариных. Князь Вяземский говорит: «Уже принадлежавший екатерининскому времени, он еще братался с молодежью и разделял наши проказы. В старости он сохранял вельможескую наружность». Жуковский, нашедший его по приезде в деревню к молодому Вяземскому, похвалил его за то, что он умел привлечь к себе такого почтенного старичка. Разумеется, он вскоре разглядел его и сам смеялся над своим заключением. История рулетки. Страсть наших бар к публичной азартной игре в Гамбурге, Эмсе, Бадене, Ахене, Спа и других развелась с учреждением в этих местах игорных домов. Начало рулеток в курортах надо приписать закрытию публичных игорных домов в Париже, хотя последнее обстоятельство и расплодило там множество тайных притонов, но доход с этих заведений обогащал хорошеньких патронесс и их молодцев-греков. Возвращаясь к рулетке, мы видим, что привыкшие к огромным барышам хозяева игорных домов отправились на немецкий Рейн, на берегах которого были рассеяны владения мелких князей, и сделали им выгодные предложения, получили привилегию, и рулетки раскрыли столы. Из всех мест на Рейне, где шла публичная игра, самая сильная была в Гамбурге. Банк отвечал там 400 тысячам франков, и высшая маза или ставка – 12 тысяч франков. Игра там продолжалась круглый год с 11 часов утра до 11 ночи. Рулетка изобретена в Париже и введена в употребление в салонах отелей «Живри» и «Суассон», знаменитых по страшной игре, которая там происходила. Братья Пирены усовершенствовали рулетку. Сначала она имела только номера числом 36 и два цвета – черный и красный. Пирены прибавили к ней чет и нечет, пропускаю и ставлю, первую, вторую и третью дюжины, три колонны и, главное, два зеро, при которых все проигрывали. Игра в рулетку самая азартная. В несколько минут можно потерять все состояние. Рулетку не раз подвергали своим плутням шулера. Один из таких сделал рулетку, в которой черные клетки были побольше, чем белые, для того, чтобы шар в своем ходе имел более шансов падать на первые.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
5: Шулера. Наши шулера ни в чем не уступали французским грекам. Сколько рассказов известно про их подвиги на ярмарках между ремонтерами и помещиками. В Москве в 50-х годах был известен барин, принадлежавший к высшему кругу общества, с которым даже в коммерческие игры садились играть не иначе, как с условием, чтобы он никогда не тасовал и не сдавал карт. И он покорялся этому требованию с хладнокровием. Другой, такой же профессор карточной магии, уверял, что только дураки могут играть в карты ненаверное, и наивно признавался, что он только два раза в жизни передернул. «Помилуйте, господа», — говорил он, — «войдите в мое положение. Я метал банк, карта шла на 60 тысяч. Я подумал, жена, дети, семейство. Подумал и передернул. Поверьте, всякий, кто обладал бы таким же талантом, как я, сделал бы то же самое». Про этого же господина рассказывает Макаров. Однажды в Москве он долго метал банк. Утомившись, он посадил вместо себя товарища, а деньги, бывшие в банке, и выигрыш положил под подсвечник, как это часто делается. Игра шла своим чередом, игроки разгорячились и стали увеличивать куши. Товарищ, метавший банк, видя одну карту, которая пала на очень большой куш, передернул, но так, что мошенничество было замечено. Тот, у кого шла карта, схватил подсвечник и ударил им по лицу метавшего. Другие понтеры схватили деньги и стали делить их между собою. Тогда наш господин обратился к игравшим. «Господа, на что это похоже? Он осел. Личность его я предоставляю вам. Делайте с ним что угодно. Но деньги-то брать не следует. Это не благородно». Аналогичная история произошла на Николаевской дороге. Ехал в Петербург известный племянник не менее известного московского миллионера. Путь он держал в обществе купца, жадного на верный выигрыш, и еще некоего театрального мужа. Последний, как говорила скандалезная хроника, владел чудодейственным портсигаром, внутренность которого сияла лучше всякого венецианского зеркала, выдавая владельцу все карты его партнеров. Путь был дальний. Друзья после возлияния засели перекинуть в бакара. Результат игры вышел такой, что магический портсигар помог артистическому мужу выиграть 14 тысяч рублей. Азартная игра в Сибири. По рассказам сибиряков, там до того доходила азартная игра, что приказные ставили на кон своих жен и дочерей. Золотопромышленники во время золотой горячки играли везде. Так на енисейских промыслах, на реке Ангаре, по дороге идут деревни, названия которых свидетельствуют, что здесь предавались азартной игре. Мотыгина, Погорюй, Потаскуй, Поиграй и так далее. Счастливцы, как рассказывают, набив карманы ассигнациями, от кабака до кабака ездили в санях, запрягая на место лошадей баб, и, выходя в аршинную грязь, бросали ассигнации и ступали по ним. Особенно процветала между служившими на промыслах игра в ремешок. Искусство состояло в том, чтобы суметь попасть шилом в петлю и зацепить ремешок. При омском губернаторе служил один чиновник-немец, который ухитрился выиграть в эту игру до 500 000 рублей. В Томске в старину было немало игорных домов. Из крупных был известен один, который держал ссыльный француз, известный под кличкой Тала-Бала. В Барнауле карточная игра между горными инженерами доходила до колоссальных размеров. Там играли суток подвое подряд, пока не сваливались под стол. Исторические шулера. Чивиничи и Долгашов. Как ловкий шулер в Москве и Петербурге был известен в 20-х годах некто Чивиничи. Он служил прежде в одном из кавалерийских полков. Существовал же игрою в карты да покупкою, меною и продажею лошадей. Чивиничи прославился по крупному мошенничеству. Он воспользовался бывшим в Петербурге наводнением, сочинил высочайший рескрипт, письмо монарха, на имя одного московского богача, грека Сивениуса, подписался под руку императора Александра I. В рескрипте повелевалось Сивениусу судить его величество 500 000 рублей ассигнациями для вспомоществования пострадавшим, вручив сумму высочайше командированному Чивиничи, причем вменялось ему обо всем этом хранить тайну. Богач, обрадованный вниманием государя, поспешил выдать Чивиничи требуемые деньги. Чивиничи приехал в Петербург, затеял там свадьбу и намеревался, вступив в брак, уехать за границу. Но случилось, что обман его был открыт московским военным генерал-губернатором князем Голицыным. Последний дал знать об этом в Петербург. Чивиничи был схвачен и посажен в Петропавловскую крепость. Деньги, за исключением проигранной суммы, были возвращены Сивениусу. Чивиничи впоследствии в 1826 году был вместе с женою изгнан за границу в Турцию. Там он тоже что-то напроказил и едва ли избег смертной казни. Не меньшую славою карточного хищника гремел в начале 30-х годов в Петербурге некто Долгашов, он же Смоленский, загадочная личность. Этот господин был искуснейший игрок как на бильярде, так и в картах. Он почти жил у ресторатора Алиграна, где обыгрывал своих жертв, особенно молодых и богатых людей. Квартира этого Долгашова в Морской отделана роскошно и полна редкостями. Драгоценные амфоры чуть ли не времен Сардонапала, этрусские вазы, саксонский фарфор времен короля Августа, мебель Людовика XVI и других царственных особ Франции и Италии. Кровать, на которой он почивал от трудов своих, принадлежала Марии Антуанетте. Долгашов понял, что наши жуиры, ищущие в жизни только удовольствий, снизойдут до каких угодно ступеней, только умейте обставить грязь блеском изящества. На этот высший тон игры и избранное общество манятся в особенности зажиточные интенданты, купцы, банкиры, которые после денег всегда гоняются за избранным обществом. Долгашов имел вид барина, всегда со вкусом одетого. Он называл себя фридрихсгамским первостатейным купцом, по происхождению будто бы был белевским мещанином. Звали его Александром Герасимовичем. В ресторанах он был больше известен под именем Смоленского. Впоследствии Долгашов был временным первой гильдии санкт-петербургским купцом и участвовал даже в откупах в польских губерниях. По всем данным, Долгашов был не тем, что желал из себя представить. Он не был простолюдин, так как в сильно пьяном виде, что с ним встречалось редко, он иногда проговаривался на превосходном французском и немецком языках. Также поражали его странные, но случайно вырывавшиеся у него выходки. Он в просонках командовал подобно полковому командиру, а на обеих ногах его были глубокие следы оков.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
5: Московская шайка. В 30-х годах нынешнего столетия проделки рыцарей Зеленого поля были особенно смелы. В столицах существовало несколько игорных домов, где шайки шулеров действовали с наглостью. Без товарищей шулер ничтожен. В случае разоблачения за него некому вступиться, ему необходимы помощники. В игре в банк и ей подобных один его кажущийся антагонист, другой его дольщик. Он держит банк с ним пополам, значит, имеет право прометать за него или дать ему другую колоду. Он сидит рядом с банкометом, и на него никто не обращает внимания. В коммерческих играх один товарищ тоже необходим. Играть одному – дерзость. Тогда он должен сам делать и подбор, крапление, и вольт. Искусство перенести незаметно одну или несколько карт одной рукой сверху колоды вниз или обратно, что не может остаться незамеченным. Один – техник. Он неуловимо делает держки, вольты и прочее. Другой имеет дар завлекать, дружиться и путать. Третий живет, имея квартиру с приманками для пижонов. Четвертый обладает талантом пронюхать, у кого можно выиграть. Пятый всегда в деньгах, у него хорошее знакомство и так далее. Эти милые люди увлекут хоть кого своими ужинами с девицами, а в конце ужина завязывается игра, о результате которой нетрудно догадаться. Такая шайка действовала в Москве в описываемое время. Она узнавала о прибывающих в столицу богатых лицах, получивших наследство провинциалах или зажиточных людях, и завлекала неопытных к себе, где красивые барыни были особенно любезны с ними. К вину нередко подмешивали одуряющие наркотические средства. Особенно был известен так называемый «кукель-ванец». Он имел такое свойство, что не лишал физических сил, но, затмевая рассудок, отнимал память о том, что происходило вокруг. Опоенный кукель-ванцем делался автоматом, исполняя все, что ему прикажут. Являлись еще из дальних комнат невидимые лица с заемными письмами, векселями с нотариальными книгами. Пьяного заставляли подписать заемное обязательство и его копию в книге. После такой проделки пижона отвозили домой, где он просыпал целые сутки и, проснувшись, ни о чем уже не помнил. Векселя такие обыкновенно писались на срок 6 месяцев. В течение этого времени они переходили в третьи или в четвертые руки, а с наступлением срока подавались к взысканию. Мошенничество было обставлено такими формальностями, что судебные власти, связанные буквою закона, не допускающие протеста по безденежности заемных обязательств, не могли воспрепятствовать взысканиям. Мнимые должники, ничего не помня, протестовали против взыскания. Но так как не могли оспаривать свои подписи ни на векселе, ни в нотариальной книге, то в конце концов должны были уступать и платить. В Москве одна шайка попалась на следующем мошенничестве. Прибыл в Белокаменную повеселиться богатый офицер, единственный племянник старушки-миллионерши. Члены шайки постарались сблизиться с ним. Устраивали у себя вечера с обильными возлияниями и полудевицами. После ужина метали банк. Офицер посещал вечера, но не пил и не играл ни во что. Шулера придумали с ним следующую штучку. Одна из присутствовавших на ужинах прелестница нравилась ему, и они заставили ее назначить ему свидание. Место выбрано было в глухом переулке. Офицер приехал, войдя в плохую квартиру, не нашел той женщины, которая к нему писала. Вместо нее приняли его личности непривлекательного вида. Офицер, подозревая мышеловку, хотел уйти, но нашел все двери запертыми, а личности сказали ему, что он ранее от них не уйдет, пока не исполнит одного условия. Последнее состояло в том, что он должен подписать на гербовой бумаге и в нотариальной книге заемное обязательство в 150 тысяч рублей задним числом и сроком на 6 месяцев на имя незнакомого ему господина. Офицер отказался. Мошенники заявили ему, что его будут сечь розгами до тех пор, пока он не поумнеет. Когда и за этим офицер не соглашался, то его раздели и секли нещадно. На его крики никто не являлся. Наконец, пытаемый согласился на все и подписал. Его отвели в каморку и уложили в постель полуживого. Придя в себя, ему удалось выскочить в окно и добраться до гостиницы. Утром он отправился к губернатору и рассказал, что с ним случилось. Загорелось огромное дело. Розыски долго не приходили к результату, и только случай помог к открытию. Пьяный писец нотариуса проговорился. Обнаружилась связь московских шулеров с петербургскими. Расхищена шулерами была также часть колоссального богатства одного из Разумовских, графа Петра Алексеевича. Назначенный чиновником особых поручений при новороссийском генерал-губернаторе герцоге Эммануиле де Ришелье, он в короткое время проиграл свой московский дом, полный великолепия. Все пошло за бесценок для расплаты за карточные долги. Американец Толстой и Волконский. В 20-х годах в обществе много говорили про азартную игру известного Толстого, американца. Говорили, что игра его была небезупречна. Толстой и сам сознавался в этом, отказав раз своему приятелю, князю Волконскому, метать ему банк. «Нет, мой милый, я вас слишком для этого люблю. Если бы вы сели играть, я увлекся бы привычкой исправлять ошибки фортуны». Новосильцев приводит рассказ, как Толстой сошелся с Нащекиным, с которым не расставался по смерть и умер у него на руках. Вот как описывает он первую встречу друзей. «Шла адская игра в клубе. Все разъехались, за исключением Толстого и Нащекина, которые остались за ломберным столом. Когда дело дошло до расчета, Толстой объявил, что противник должен ему заплатить 20 тысяч. «Нет, я их не заплачу», — сказал Нащекин. «Вы их записали, но я их не проиграл». «Может быть, это и так. Но я привык руководиться тем, что записываю, и докажу это вам», — отвечал граф. Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и прибавил: Он заряжен. Заплатите или нет?» Нащекин вынул из кармана часы, бумажник и отвечал. «Часы могут стоить 500 рублей. А в бумажнике 25-рублевая бумажка. Вот все, что вам достанется, если вы меня убьете. В полиции вам придется заплатить не 1000, чтобы скрыть преступление. Какой же вам расчет меня убивать?» «Молодец!» — крикнул Толстой и протянул ему руку. «Наконец-то я нашел человека!» В продолжении многих лет друзья кутили, играли и попадали вместе в тюрьму. Много наделало шуму в Москве история, виновником которой оказался молодой адъютант начальника корпуса генерала Бороздина, известный композитор Алябьев. Он играл в карты на крупный куш с князем Н. в доме не пользовавшегося хорошей репутацией господина. Алябьеву везло. Раздосадованный князь крикнул на всю залу. «Здесь наверняка играют. У вас баламут подтасован?» «Как баламут?» — вскрикнули партнеры во главе с Алябьевым. Последний ударил тяжелым подсвечником по голове князя и угодил в висок. После удара князь отдал Богу душу. Алябьев был судим и отправлен в каторжную работу в Сибирь. На этот случай написан писемским роман «Масоны».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Пржеславский упоминает, когда при министре внутренних дел Перовском начато было гонение на шулеров, то открыто было, что кроме мелких трактирных и кабачных, вращавшихся в низших слоях населения, всему городу были известны шулера высшего полета, принимаемые в обществе. Все они были привлечены к следствию, но никто из них не был пойман на деле, и никто не признался в азартной игре. А как это происходило в то время, когда еще требовалось собственное признание, то следствие кончилось ничем. При производстве этого дела наиболее замечательно было объяснение одного из этих господ, который, как всем было известно, все свое состояние приобрел игрою. На допросе он показал, что он не играет ни в какую игру, а карты знает только по пасьянсу. По обыску открыт был сундук, стоявший в передней. В нем оказалось большое количество карт, углы и края которых были загнуты в виде паролей и на буквы «П», что составляло доказательство, что в доме играли в банк или в штос. Но камердинер сказал, что эти карты служили для чистки золоченых пуговиц на фраках их господина, и то, что имело вид паролей, делалось для хранения платья от последствий чистки. Проигрыши казенных денег. Шулера в старину жили широко и открыто. Ярмарки были поприщем их подвигов. Шулера ездили артелью, знакомились с помещиками, питали также привязанность к ремонтерам и казначеям. В конце 40-х и начале 50-х годов чисты были проигрыши казенных денег. Много шуму наделал в Петербурге проигрыш 300 тысяч казенных денег, сделанный чиновником управы благочиния, действительным статским советником Клевенским. Часть этих денег он проиграл в преферанс. В выигрыше от него участвовали лица, прикосновенные к сфере блюстителей благочиния, и были никто иные, как полицмейстеры 2-го и 3-го отделений города Петербурга, полковники Трубачеев и Ломачевский. Клевенский был предан военному суду и приговорен к лишению всех прав состояния и отдаче в арестантские роты, что были тогда в городе Нарве. Другой случай проигрыша казенных денег был сделан тайным советником Политковским. По богатству его называли петербургским Монте-Кристо. Вид этого господина не представлял ничего особенного. Политковский был брюнет, низенького роста, тучный, с манерами самоуверенными. Тогдашнее общество не допытывалось до источника дохода этого барина. Все полагали, что тут главную роль играли карты. Политковский долго гремел своим богатством. Вдруг сделалось известным, что в инвалидном капитале оказалось похищение нескольких миллионов рублей. В тайне похищения участвовали чиновники счетного отделения Путвинский, Рыбкин и Тараканов. Довереннейшим лицом Политковского, собственно, был первый чиновник, гуляка и забубенная голова. Дело началось с 10 тысяч, которых при первой проверке инвалидной суммы налицо не оказались. При известии об этом Политковский заболел и умер накануне ревизии. Слухи носились, что он отравился. После проигрыша казенных денег Политковским строго стали следить за игорными домами и картежниками. С этого времени известная в Петербурге местность угол тюремного переулка и офицерской улицы, прозванная в шутку игроками «фермопилами», не стала уже по вечерам гореть огнями в двух угловых домах и манить проезжающих по улице то направо, то налево. По рассказам, в этих двух домах всевозможные приманки были собраны для посетителей. Груды золота, прелестные женщины, дорогие вина и роскошные яства. Игра здесь шла самая ужасная. Известно, что все игроки суеверны, а эта местность, ввиду тюрьмы, литовского замка и жилища палача, считалась самой благополучной для игры. Как известно, еще во времена процветания Венецианской республики таким суеверием не брезгали и на площадке против дворца Дожей, где возвышаются колонны святого Марка и святого Феодора, и где между этими колоннами предавались казни и повешениям все неполитические преступники. Там-то и было единственное счастливое место, где шла азартная игра, и стояли столы с грудами золота, за которыми спокойно сидели банкометы с картами в руках. О крупных проигрышах, близких к нашим дням, мы могли бы рассказать целую книгу. Много говорили о выигрыше одного страстного игрока И, что взял в час 1 000 000 рублей с одного одесского грека. Про этого героя рассказывали, что он держал у себя управляющего имением, тоже игрока. Когда этот барин проигрывался, то посылал приказы в деревню к управляющему стричь овец. И раз долго не получал ответа. Когда же пришел ответ, то оказалось, что ни шерсти, ни овец уже не существует, и все проиграно управляющим. На такую телеграмму была послана другая, лаконическая. Кому? Уверяли, что когда барин узнал имя счастливца, то поспешил сам приехать в деревню и в один час отобрать от него все им выигранное и вдобавок заполучить из-за беспокойства крупную сумму. Я думаю, еще живы старожилы в Варшаве, помнящие проигрыш целого города, поставленного на одну карту князем Л. Заканчивая статью, мы не можем не сказать, что страстные игроки были везде и всегда. Но нигде карты не были в таком употреблении, как у нас. В русской жизни карты, как говорит поэт Вяземский, одна из неизбежных стихий. Но мы здесь говорим о мирной, так называемой коммерческой игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, званиям и обоим полам. Наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечая на вопрос, как доволен он Парижем, отвечал: «Очень доволен. У нас каждый вечер была своя партия». Карточная игра в России есть часто мерило нравственного достоинства человека. Он приятный игрок. Такая похвала достаточно, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Приметы упадка умственных сил человека от болезни и от лет не всегда у нас замечаются в разговоре или на поприщах человеческой деятельности. Но начни игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасения своих близких и сострадание общества.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
2: Моды и модники старого времени. Уборы женщин, боярские ферези и кафтаны. В 17 столетии русская знать приобрела склонность к новомодным платьям и прическам. Указом 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам повелено было, чтобы они иноземских, немецких и иных обычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, так аж кафтанов и шапок с иноземским образцом не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буди кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземного образца, тем от великого государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в низшие чины. Со времен татарского ига русские, по обычаю врагов, плотно стриглись, а иногда и брили себе голову. Перед каждым большим праздником все считали долгом непременно остричься. На обритую голову надевали тафью, круглую шапочку без полей, на тафью колпак, а на колпак горлатную шапку из шкурок с горла животных. Чем выше была шапка, тем знатнее был носивший ее. Шапку не скидали и в присутствии самого государя. Попадавшие в царскую опалу или терявшие близких родных отращивали на голове волосы в знак печали. Женщины же, наоборот, в знак печали остригали себе.

Некоторые женщины, укрывая волосы под скуфьей, стягивали их так туго, что едва могли моргать глазами. Это казалось им красиво. Русские женщины не заботились ни об изяществе формы, ни о согласии цветов в одежде, лишь бы блестело и пестрело. В их одеждах не было талии, они были мешки. О том, чтобы платье сидело хорошо, не имели понятия. По мнению русских, красота женщины состояла в дородности. По свидетельству иностранцев, русские считали особенную красотою, чтобы у женщины были продолговатые уши, и некоторые щеголихи вытягивали их себе насильно. На пестрых платьях женщин накладывалось множество украшений. На шее и груди висело множество крестов на цепях. На голове и по платью было нашито много жемчуга. На головах девиц были венцы в форме городов и теремов. В торжественных случаях женщины поверх и без того тяжелого платья надевали еще подволоку. Это был род мантии из золотой и сребротканной материи. Края мантии были разукрашены жемчугом и драгоценными камнями. Недовольствуясь богатыми одеждами, русская женщина белилась и румянилась так, что приводило в смех иностранцев. Они размалевывали себе шею и руки белую, красную, голубую и коричневую красками, окрашивали ресницы и брови, и притом чернили светлые, а черные белили. Главнейшую часть убора женщин и девиц составляли серьги и запястья, или зарукавья. Первые бывали золотые, длиною иногда дюймов два, всегда почти с яхонтами, изумрудами или гиацинтами. Серьги носили и мужчины, но только в одном ухе. Запястья были широкие, серебряные или золотые, искусного ювелирного дела с жемчугами и драгоценными каменями. Не последнее украшение были и кольца или перстни, и затем разного рода монеты и особенно жемчужины. Бояре на место нынешних мундиров надевали золотые, бархатные и объяристые ферези. Широкая одежда с длинными рукавами, без воротника, из объяри плотной шелковой ткани типа муара. Ферезию называлось и женское платье, последнее они носили с поясом. Обыкновенно русские ходили без перчаток. Только цари и знатные особы надевали перстчатые рукавицы, и то зимою от холода. Тогдашний вкус требовал ярких цветов. Черные цвета употреблялись только в печальных случаях. По понятиям века, яркие цвета внушали уважение, и потому начальствующие лица по приказу царя рядились в цветные одежды. Преобладающий цвет в народе был красный, и особенно красно-фиолетовый, червчатый. Даже духовные особы носили рясы красных цветов. Богатые и чиновные люди на летний терлик, длинный кафтан с перехватом и короткими рукавами, надевали охабень или обнарядок, длинный, с рукавами и капюшоном, убранный жемчугом. Поверх его вельможи надевали кафтан камлотовый, без капюшона и воротника. Голый затылок русских бояр закрывался стоячим воротником, шириной от 3 до 4 пальцев. Последний был унизан жемчугом и драгоценными камнями. Воротники даже у рубах были без складок около шеи. Последние всегда вышивались, потому что предки наши дома ходили в одних рубашках. Сверх рубашки носили легкое шелковое платье с пуговицами длиною до колен. На него надевали кафтан узкий с пуговицами, подпоясанный персидским кушаком, за который затыкали нож или кинжал. Кафтаны были бархатные или из сукна ярко-алого цвета, иногда же из золотой парчи. Между княжескими одеждами были известны еще кожухи или шуба русская. В военное время употребляли род япончи – широкий безрукавный плащ.
исподнее платье.

0: швали атласное белое или из золотой парчи. Бояре на голову надевали высокие горлатные шапки. Верх шапок бывал парчевый или бархатный, и из-под – из соболей или рысей. Шапка унизывалась жемчугом, и наверху ее делались кисти, иногда с каменьями. В первые годы царствования Петра бояре носили черное бархатное платье, по краям унизанное жемчугом и драгоценными камнями. К числу старинных нарядов надо причислить и ожерелья, которые носили особы царского рода. Лжедмитрий, въезжая в первый раз в Москву в 1606 году, имел на шее у себя ожерелье, которое тогда ценили в 150 тысяч червонных. Нововведение в одежде при Петре Первом, осмеяние одежд и обычаев старины. Принятие нововведений в одежде приписывают Петру Великому. Но еще ранее его царь Федор Алексеевич, женатый на Агафье Семеновне из польского рода Грушецких, в угоду последней, как передают летописцы, снял с себя из бояр женские охабни, велел стричь волосы, брить бороду и ходить по-польски, с саблей и носить кунтуш. Польский верхний кафтан с откидными рукавами, украшенный шнурами. Царь только одного не делал. Не брил бороды, и то потому, что у 20-летнего монарха борода еще не показывалась. Но на бороду гонение было еще ранее Федора Алексеевича. Во время татарского владычества начало было входить в обычай бритье бород, и великий князь Василий Иванович последовал этому обычаю. Это продолжалось до Иоанна Васильевича. С его царствования духовенство вопияло против бритья, и Стоглав предал неблагословению церкви дерзавших отступать от дедовского обычая. Под влиянием церкви, как говорит Костомаров, борода долго сохранялась и почиталась необходимую принадлежностью человека. Если у кого от природы не росла борода, к тому имели недоверие и считали его способным на дурное дело. И чем бороды были длиннее, тем осанка человека считалась почтеннее. Борис Годунов, стараясь ввести немецкие обычаи, приказывал тоже брить бороды, но приказ этот плохо привился, и только Петр Великий почел нужным истребить наружные знаки, отличавшие всех подданных его от иностранцев, то есть длинные платья и бороды. В 1699 году вышел указ царя, по которому, исключая крестьян, монахов, священников и диаконов, всем велено было брить бороды. В 1705 году повелел государь платить за бороды пошлину. Вносившим эту пошлину вместо квитанции давали медные знаки. С этого времени у нас стали употреблять прическу волос, пудру, помаду, носить парики, и в это же время вошли в моду шляпы и картузы. В 1699 году вышел указ. Всем, за исключением попов, диаконов, монахов и крестьян, носить платья европейского фасона. В первое время государь приказал носить венгерское платье, но потом отменил это и приказал носить мужчинам верхнее саксонское и французское, а камзол и нижнее платье немецкое, а женщинам нарядиться в немецкое платье. На ослушников наложил штрафы, и на городских заставах в воротах повелел со всякого, кто окажется в русском платье и бороде, брать с пеших по 40 копеек, а с конных по 2 рубля с человека. Поведено было в лавках русского платья не продавать и портным такого не шить. С этого времени вошли в употребление галстуки и манжеты, а между женщинами – кофты и юбки. Петр Великий смотрел, чтобы не носили старинную одежду, предоставлял рядиться в старинный наряд одному князю-кесарю Рамадановскому. Последний по одежде, обычаям и роду своей жизни служил сатирой на старое время. Князь Рамадановский отличался бескорыстием и честностью. Нартов, рассказывает, что когда Петр I, объявив войну шведам, печалился о том, что у него нет денег, и хотел уже обобрать монастырские сокровища, то Рамадановский передал царю громадное количество серебряной монеты и голландских ефимков. Деньги эти с грудами серебряной и позолоченной посуды были на хранении у Рамадановского, но никто не знал об этом, так как царь Алексей Михайлович приказал Рамадановскому сберегать и деньги, и посуду в особой камере при тайной канцелярии и выдать сохраняемые там деньги только при крайней необходимости. В век преобразования России Петром I осмеяние древних причудливых нарядов, обычаев и обрядов не раз производилось публично. Так описывает Желябужский, современник таких случаев, в 1702 году обряд трехдневного празднования свадьбы Феофилакта Шанского, многоутешного шута и смехотворца, женившегося на сестре князя Шаховского. Сам император принимал участие в пиршестве, им затеянном. Он был одет по старине, в бархатный опошень, в охабень из вишневой зуфи. На голове его была шапка заячья черная, на ногах сапоги желтые софьянные. «Первая ночь у новобрачных, — говорит Желябужский, — была на башне у курятных ворот. И тут пили три дня. Настоятельно потчевали же гостей по старине только горячим вином и крепким пивом и медом. Сам государь при этом острил, обращаясь к поборникам старины, а старинные обычаи всегда лучше новых» и так далее. Последствия такого потчевания для некоторых были печальны. В другой раз в Москве в 1715 году Петр Великий опять посмеялся над старыми нарядами русскими и в декабре назначил уличный маскарад, в котором, начиная от именитейшего лица и до простого смертного, все были одеты в курьезные старинные платья. Так в числе дамских персон была Бутурлина в нагольной шубе, тулуп без покрышки, кожей наружу. Князь-игумень Ржевская в шубе и телогрее. В руках у этих лиц был какой-нибудь инструмент. Гудок или балалайка.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Собачья дружба.
1: У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее пстеречь им было дом, но как они уж понаелись, и вежливые ж псы притом ни на кого не лают днем, так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине, о их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. «Что может, — говорит полкан, — приятней быть, как с другом, сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружню шерсть и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтоб только улучить счастливый час, нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружнем счастье все свое блаженство ставить? Вот если б, например, с тобой у нас такая дружба завелась, скажу я смело, мы б и не видели, как время бы летело».
2: «А что же это дело?» Барбос ответствует ему. «Давно, полканушка, мне больно самому, что бывши одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки. И из чего? Спасибо господам, не голодно, не тесно нам. При том же, право, стыдно. Пес дружество слывет примером с давних дней, а дружбы между псов как будто меж людей почти совсем не видно. Явим же в ней пример мы в наши времена!» — вскричал полкан. «Дай лапу!» «Вот она!» И новые друзья, ну, обниматься, ну, целоваться, не знают с радости, к кому и приравняться. «Орест мой! Мой Пилат!»
1: Прочь свары, зависть, злость. Тут повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней в запуске несутся. Где делся и совет, и лад? С Пиладом, мой Орест, грызутся, лишь только клочья вверх летят. На силу, наконец, их разлили водою. Свет полон дружбою такую. Про нынешних друзей льзя молвить не греша, что в дружбе все они едва ль не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа, а только кинем кость, так что твои собаки.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Собачья дружба». Читал Юрий Новиков.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Попыток украинских боевиков сорвать празднование Дня Победы в Москве не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Зеленский угрожал ударом по параду, затем, после предупреждения со стороны Министерства обороны России, издал так называемый указ о разрешении мероприятия. В военном ведомстве, напомню, обещали нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование 9 мая. Выступление Владимира Путина на параде Победы в честь 81-й годовщины Победы привлекло внимание западных СМИ. Британское издание Daily Express расценило речь главы государства как прямое предупреждение Западу, выделив фразу о том, что Победа всегда будет за Россией. По словам экспертов, подобные публикации демонстрируют пристальное внимание стран Запада к риторике Москвы в условиях текущей геополитической напряженности. Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в дополнительных поставках российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в условиях нынешнего кризиса показывает себя как стабильный поставщик на мировые рынки.
2: Мы, как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств. Поэтому все, конечно, на это смотрят и хотят с нами сотрудничать. Поэтому мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. Наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем их. В частности, Вуловоз сейчас прорабатывает поставку первой партии нефтепродуктов.
1: Ранее Александр Новак говорил о том, что нефтяной рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта. По его словам, из-за этого